0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 24. Едва только выйдя из здания штаб-квартиры, Харри немедленно прикурил еще в лифте подготовленную сигарету и жадно выкурил ее в три затяжки. Сигаретный дым густо смешался с мятным вкусом зубной пасты, благо в туалете для дежурных нашелся тюбик, а потом достал еще одну и вопросительно глянул на Феникса. «Кури, нам с полчаса ехать». Феникс вынул из кармана ключи от Рэма, сунул их туда машинально, а потом стало не до них. «Пустишь за руль?» «Садись». Харри кивнул, немного подумав. «Все равно я тут не ориентируюсь. Надеюсь, только ты не повезешь меня в местный Хилтон?» Он усмехнулся. «У меня есть идея получше», — заверил его Феникс и нажал кнопку открытия дверей. Он ловко влился в непривычный для Харри плотный транспортный поток и повел машину по одному ему известному маршруту. Рэм казался гулливером среди пижонских мини и жутко экологичных электрокаров. Но Феникс не испытывал никаких проблем с габаритами машины. Харри не стал спрашивать, куда они едут. Все силы остались там, в маленькой темной допросной. Ушли на то, чтобы держать себя в руках, выглядеть спокойно и задавать правильные вроде бы вопросы. Даже чувство неловкости за то, что он проблевался на глазах у больших шишек из ФБР, почти не ощущалось сейчас. Харри сложил руки на груди, пряча в складках ткани от чего-то замерзшие ладони. Увлекшись воспоминаниями о прошедшем допросе, он не заметил, как Рэм свернул шоссе. Харри вынырнул из своих мыслей только когда в салоне потемнело. Поднял голову и увидел, что Феникс заводит Рэм на подземную парковку высотного здания. «Парковочное место шло в комплекте с квартирой», — сказал Феникс. Он прижал к лобовому стеклу небольшую карточку и шлагбаум открылся. «Я так и не купил машину, вернее, хотел, но с моей работой она просто стояла бы без дела». Проехав мимо стройного ряда BMW, Мерседесов и Шевроле Камаро, Феникс припарковал Рэм на свободное место с номером 130H. «Идем?» — предложил, заглушив мотор. «Еды в доме точно нет, но я знаю ресторан с быстрой доставкой, а кровать в гостевой спальне застелена свежим бельем». Харри никогда не был идиотом, но сейчас чувствовал себя именно так, хоть и мужественно удержался от уточняющих вопросов. Феникс привез его в свою квартиру, это было понятно, и даже понятно почему. Но уложить это в своем сознании Харри все равно не мог. Как и понять, как нужно реагировать? Поблагодарить? Сказать, что не стоило? Что ему было вовсе не обязательно отвечать любезностью на любезность, и Харри отлично выспался бы в номере недорогого мотеля? К моменту, как большой светлый лифт поднял их на высоту, с которой, наверное, уже можно было бы спрыгнуть с парашютом, он понял, что слишком устал для этих метаний. И едва Феникс пропустил его в холл огромной дорогущей квартиры, скинул куртку, присел на банкетку, чтобы разуться. Обошедшийся Фениксу в $5000 ортопедический матрас приятно обнимал тело. Но удовольствие доставляли вовсе не он и не подушка, изготовленная по его меркам. Феникс проснулся с ни с чем не сравнимым чувством хорошо выполненной работы. Они так и не заказали еду. Сил хватило только, чтобы принять душ, благо ванных в квартире было две, и не пришлось тянуть жребий, кто идет первым, а кто вторым. Был еще только вечер. Город уже погрузился в черно-желтые ночные цвета мегаполиса. Но часы еще показывали время вечерних шоу, разрешенных для школьников. Тихонько прикрыв дверь в гостевую спальню, где чуть слышно похрапывал Харри, Феникс все же заказал ужин, отрешенно подумав, что его кухня, в которой не было даже плиты, вряд ли придется Харри по вкусу. Да что там плиты? Даже ножей нормальных у него не было, не говоря уже о кастрюлях да сковородках, которыми была набита кухня дома шерифа. Он был уверен, что говорил достаточно тихо, но стоило сбросить вызов, как дверь снова распахнулась, и заспанный Харри прошлепал в ванную. Зашумела вода, и вскоре он пришел на кухню, мокрый, но все равно сонный. «Это не кровать, это временная ловушка», — пробурчал он, наливая себе воды. «Ощущение, что я спал неделю, не меньше». «Это комплимент или претензия?» — поинтересовался Феникс. «И то, и другое». Харри улыбнулся. «Я так и не понял, хочу ли я немедленно вернуться в кровать или мечтаю больше никогда там не оказаться. На таком матрасе всю жизнь проспать можно». Феникс жестом пригласил его сесть на высокий барный стул. «Ужин привезут минут через 20». Показал на ряд бокалов, висевших на специальной подставке. «Вино, коньяк, виски?» «Или от Бэнкса уже пришла куча панических голосовых с вопросом о том, куда пропало начальство?» «А я не знаю». Харри развел руками и хмыкнул. «Я телефон отключил». «И уже всерьез подумываю вообще не возвращаться в Мадди Крик. Не так уж и много вещей там осталось». Феникс снял с крепления два бокала для виски, достал из шкафа бутылку, присел на корточки, чтобы взять из маленького холодильника лед. «Мне кажется, твои помощники заслужили напутственное слово, произнесенное лично, а не по телефону», заметил он, разливая виски по бокалам. «Да и к Дженнифер надо бы заехать». «Я пошутил», вздохнул Харри. «Знаю все, и телефон сейчас включу». «Мне просто хотелось чуть-чуть побыть просто Харри, а не помесью воспитателя в детском саду и санитара в дурдоме». Он взял бокал и поднял его, салютуя. «За раскрытое дело!» Улыбка у него вышла широкой и искренней, но все равно немного грустной. «И за последний раз, когда вам, агент Ричмонд, приходится терпеть мое провинциальное общество?» С языка у Феникса рвалось возражение. «Этот вечер не обязательно должен быть последним. У них же остались номера телефонов, почему нельзя созвониться и договориться о встрече? Провести вместе выходные, если они совпадут. Уничтожить еще одного копченого гуся и сходить в бар поиграть в дартс. Но нет. Есть отношения, которые должны закончиться. Даже если Фениксу казалось, что Харри был его другом всегда. За отличную работу в паре», — предложил он свой тост и поднял бокал. «У меня еще никогда не было такого напарника». Харри хмыкнул. «За то, что я не налажал», — провозгласил он и чокнулся с ним. А потом глотнул виски и, наконец, огляделся. «Ты что, недавно ее купил?» «Кухню?» — переспросил Феникс, проследив за взглядом Харри. «Нет, ее ремонтировали вместе со всей квартирой 5 лет назад». На лице Харри отчетливо отразилось недоумение. «Ты вообще никогда не готовишь?» — протянул он. «Только доставками пробавляешься». «Я ночую здесь примерно 15, реже больше ночей в месяц», — Феникс пожал плечами. «Или ем в кафе, или заказываю доставку. Дизайнер, что оформлял эту комнату, не хотел раковину ставить. Нет смысла. Есть посудомоечная машина, но меня очень просила горничная, ей так убираться удобнее». «Ну, теперь я точно вижу, что жениться ты не собираешься», — усмехнулся Харри. «Как и ты, хотя в твоем доме кухня просто мечта хозяйки», — парировал Феникс. «Один-один», — согласился Харри. «Еще по порции виски? За всех холостяков?» «За холостяков». Феникс снова наполнил их бокалы. Они как раз успели их опустошить, когда пришел курьер. Глава 25. Феникс поехал с ним. Все-таки Харри был идиотом, потому что только идиот мог забыть, что в доме остались его вещи, и он, конечно же, рано или поздно за ними заехал бы. Утром он попросил Харри подождать его и съездил в штаб-квартиру ФБР, где оформил полагающийся после закрытого дела отпуск. И вернулся с новостями. Ребекке и ее команде удалось найти ДНК Хоренса на телах жертв. В своем религиозном экстазе, где он сам для себя был и жрецом, и богом, ублюдок меньше всего думал о том, что тела могут когда-то найти. Харри предупредили, что, возможно, его вызовут в суд для дачи показаний. Но до этого еще было далеко, следовало закончить экспертизы, взять показания родных жертв, утвердить состав присяжных. Пока было проведено предварительное слушание, на котором Хоринс был вполне закономерно обвинен в одном убийстве второй степени и восьми – первой, и оставлен под стражей. Адвокатом у него была бойкая дама лет 40, имеющая длинный список громких процессов. «Ему не избежать смертной казни, даже если его возьмется защищать Папа Римский», — заметил Феникс. «Присяжным будет абсолютно все равно, что Эллен он убил без предварительного планирования. Это все равно было преднамеренно».
3: «Надеюсь, что так», — кивнул Харри, привычно ведя Рэм по извилистой дороге.
2: Откровенно говоря, ему было все равно, получит ли Хоринс высшую меру или пожизненное, он просто наслаждался дорогой. В офисе тоже все было спокойно, за исключением известия, что старик Хоринс попал в больницу с сердечным приступом, а Пепси залила свой стол слезами, решив, что Харри больше не вернется. Кажется, Сеймур уже успела поговорить с Джаредом на тему его будущей судьбы, а тот не сумел удержать язык за зубами. Впрочем, у Харри не было желания поставить это в вину Джареду. Решение было принято, и он ни на секунду не усомнился в его правильности. А когда об этом узнали остальные, да какая разница. И да, маленьким, но бесконечно прекрасным бонусом было то, что, увидев его, Пепси бросилась Харри на шею, смеясь и плача одновременно. «И вам здравствуйте, агент Ричмонд», — прозвенел ее голосок у Харри над ухом. «Добрый день, мисс Стерджес», — тепло поприветствовал ее Феникс. «Выглядите чудесно». Пепси смутилась, выпустив Харри.
4: «Тут столько всего произошло», — начала перечислять, будто Бэнкс не сделал только что короткий доклад. «Отец Эстебан запилил офигенную проповедь. Так круто всем носы утер, я аж прослезилась. Сказал, что гордится жителями Мади Крига, сумевшими избежать искушения и не принявшими на веру злые слова и пустые наветы. Показал на большом экране видеопослание Мередит. Она красивая такая, прямо итальянка настоящая».
2: «Половина паствы раскраснелась от удовольствия, а вторая побелела от стыда», — заметил Тони. «Мне отец рассказал, я на такие мероприятия не хожу», — поспешил откреститься. Харри улыбнулся и постарался как можно незаметнее сглотнуть вставший в горле ком. По этим людям он определенно будет скучать, по тем, что сейчас собрались в обшарпанном, а после штаб-квартиры ФБР и шикарных апартаментов Феникса это особенно бросалось в глаза в зале. «Нам тоже есть что рассказать», — кивнул он и взглядом предложил Фениксу взять слово, но тот покачал головой. Тогда Харри рассказал весь процесс поимки Хоринса и отчасти пересказал допрос. «А потом меня вывернуло, едва ли не на пиджак главы штаб-квартиры ФБР», — закончил он свой рассказ, уныло разведя руками.
4: «Жалко, что не на Хоринса», — зло ответила Пепси. «Надо же, гад двуличный. Еще мне предлагал помощь, мол, и к поступлению в колледж подготовлю, и с обустройством посодействую».
2: «А чего ты не клюнула?» — поинтересовался Джаред. «Насколько я понял, уговаривать он умел».
4: «Да не хотел я ни в какой колледж»,
2: — Пепси одарила Теда веселым взглядом.
4: «Думала, сумею захомутать себе принца на коне».
2: Тикс показательно закатил глаза. «Радуйся, что не вышло», — заметил Харри, невольно улыбнувшись тоже. «Рано или поздно поняла бы, что не принц он вовсе». «Тем более, что мы решили уехать», — сказал вдруг Балок. «В конце концов, мне не обязательно безвылазно торчать в студгородке, а Теду не обязательно учиться в том же колледже. Будем вместе снимать квартиру».
5: «Я попробую на ветеринарный поступить», — добавил Тикс. «Не сейчас, конечно, в следующем году. Так что я в любом случае не стал бы твоим принцем в Мади Криге».
4: «Да я и не в обиде, в общем», — пожала плечами Пепси. «Тем более, что в итоге и мой личный принц нашелся, и конь у него имеется».
2: Настала очередь Бэнкса широко улыбаться. Харри подумал о том, что скоро ему придется сменить два колеса на четыре. Шерифу не пристало рассекать на байке. Хотя, кто это сказал? Зимой возможно, но летом это точно удобнее и быстрее. От размышлений о будущем отвлек шум в прихожей.
6: «Есть кто?» — раздался густой мужской голос.
2: Пепси нахмурилась и пошла было в приемную, но за ней потянулись все. Брифинг был окончен,
3: а гости в офисе шерифа редко когда сулили что-то хорошее. Харри шагнул в коридор одним из последних и напрягся, увидев Шварца. Его могучая фигура казалась особенно огромной здесь, в офисе, а не за привычным магазинным прилавком, который он явно адаптировал под свои габариты. «Добрый день, чем я могу помочь?» Пепси явно не знала об инциденте с так и не купленными стейками, а потому была сама любезность.
7: «Да нет, я... так...»
3: Шварц помялся на пороге.
7: «Харри, пастор Эстебан вчера видео показывал. Ты прости, что я с тобой так круто, но сам знаешь, каково всем было после такой находки».
3: Секунда шла за секундой, все смотрели на него, но чем дольше висела тишина, тем больше Харри понимал, что ему нечего ответить. Больше того, он не хочет отвечать. И когда это понимание окончательно сформировалось, Харри развернулся и молча ушел в свой кабинет. Поездка вышла с привкусом грусти. Особенно это стало заметно, когда Харри осторожно спросил, останется ли Феникс на ночь. Это для Феникса покинуть Мадди Крик дело получаса. Харри, как бы он ни торопился, на это потребуется недели. Передать дела Бэнксу, собрать вещи, решить, что делать с домом, выбрать, куда он поедет, найти там жилье, прикинуть, что и как по работе. И лишь потом можно будет двигаться в путь. Заставив себя не думать о грустном, Феникс предложил созвониться с Кевином и Сеймур и навестить Биару. Когда еще выдастся случай увидеть ручного медведя? Проехав Бивер, они перестали делать вид, что поддерживают разговор, и в Мадди Крик въехали молча. Феникс глядел на уже знакомые дома, узнавал идущих по улицам людей. Коннор, сидящий на крыльце аптеки, помахал рукой, увидев Рэм. Алисия Бэнкс крикнула, чтобы Харри и Феникс приходили в кафе на обед. Сегодня какое-то особенное семейное блюдо. После штаб-квартиры ФБР офис шерифа казался маленьким и бедновато обставленным, но куда более уютным. И Пепси, конечно же, была его главным украшением. Феникс был уверен, что отношения между ней и Джаредом существенно продвинулись, но, кажется, главная вершина пока не была покорена. И оба наслаждались тем самым заезженным в дамских романах конфетно-букетным периодом. Между Тедом и Тони больше не было напряжения, и это проявлялось спокойной уверенностью во взгляде Балака и умиротворенностью вечного двигателя Тикса. Брифинг, на деле просто разговор, уже подходил к своему завершению, когда в офис явился Шварц. Кажется, он искренне хотел извиниться и делал это так, как умел, неуклюже и грубо. Вот только, на взгляд Феникса, Шварц безнадежно опоздал. Харри молчал. Кажется, внутри у него бушевала буря. Феникс уже хорошо знал, как много чувств порой пряталось за этим спокойным выражением лица. И он ожидал чего угодно. Что Олборн покачает головой, скажет, что Шварцу следовало думать раньше, а может даже кивнет и примет извинения. Но того, что он просто уйдет, так незамысловато и вместе с тем решительно обрывая любой дальнейший диалог, этого, кажется, не ждал никто. А еще никто, кроме Феникса, кажется, не понимал, что значит этот поступок. Харри уже порвал с обидевшим его городом и не собирался его прощать. У Балака и Тикса одинаково вытянулись лица, Пепси растерянно переглянулась с Джаредом. Никто из них не знал нужных слов, их ведь не было тогда в магазине. Там был только Феникс. А потому он шагнул вперед, указал Шварцу на дверь и отчеканил тем же тоном, которым представлялся в допросной. «Пошел вон!» Глава 26. «А медведю точно это можно?» Феникс с сомнением посмотрел на большой кусок пирога. Сеймур и Кевин в один голос сказали, что ждут их. Миссис Тикс даже предлагала дать коней, чтобы не пришлось идти пешком. Но Феникс слабо представлял себя в седле, так что было решено прогуляться, тем более что погода стояла сухая и теплая. Они собирались пойти с самого утра, но планы перебил неожиданный визит Мередит. Вживую бывшая жена Харри оказалась хрупкой, невысокой и очень красивой женщиной с точенной фигурой. К полной неожиданности Харри даже его хваленое самообладание не сумело помочь скрыть удивление,
4: Она буквально бросилась ему на шею, обнимая, и даже пустила слезу. «Не думала, что настолько соскучилась», — призналась Мередит, когда Харри немного неуклюже успокоил ее и усадил пить чай. «По тебе, по городу, по Бэнксам и их кафе, по старой Стебану и вообще всем». «Наверное, это магия Мадди Крига», — мягко заметил Феникс. «У меня тоже ощущение, что я здесь куда дольше, чем на самом деле». «Но вы все равно спешите вернуться в свой большой город», — заметила Мередит. Авео стоял на подъездной дорожке, а вещи уже были уложены в его багажник. «Ой!» — взгляд Мередит упал на несколько армейских рюкзаков, сложенных в углу кухни. Харри еще не успел упаковать их в РЭМ. Вот тут в расчетах Феникс ошибся. Никаких недель и месяцев. Харри снялся с насиженного места за какой-то час. «Это то, о чем я думаю?» В уголках ее глаз снова заблестели слезы. «Не знаю». Харри пожал плечами. «А о чем ты думаешь? Если о том, что я уезжаю, то да, ты думаешь правильно». «Кстати, ты надолго в Мадди Крик?» «Надеюсь, что навсегда». Мередит пыталась смотреть на Харри, но ее взгляд то и дело возвращался к собранным вещам. «Пока поживу у отца Эстебана, а потом постараюсь купить дом. Или, может, буду снимать. Я посмотрела, рядом с бензоколонкой есть старая ферма, хозяин просит недорого». Феникс понял сразу, к чему идет разговор. Но Харри предложил Мередит еще чаю, и они разговаривали добрый час, если не больше. А предложение, которое, Феникс был уверен в этом, созрело едва ли не в ту же секунду, как Мэри переступила порог, Харри озвучил лишь под самый конец. И даже не озвучил. Он просто загрузил свои рюкзаки в РЭМ и вложил ключи от дома в маленькую ладошку Мередит. «Документы там же, где и всегда», — сказал он. «Ты знаешь». «Но Харри...» Она прижала кулак с зажатыми в нем ключами к губам, а потом осторожно обняла его. «Храни тебя, Создатель», — прошептала, осеняя Харри крестом. «Феникс, и вы его тоже храните», — добавила неожиданно строго. «Непременно, мэм», — пообещал Феникс. Смутное ощущение, бывшее с ним в последние дни, стало чуть яснее. «Ты неправильно все поняла», — покачал Харри головой. «Агент Ричмонд был здесь по делу. Просто так совпало, что он уезжает, и я тоже». «Все я правильно поняла, дорогой», — Мередит рассмеялась. «Обещай не пропадать и обещай, что я буду видеть тебя на Рождество и День Благодарения. Твои родственники не простят мне, если ты вообще вычеркнешь Мадди Крик из памяти». «Если это произойдет, то не по твоей вине». Харри снова обнял ее на прощание и решительно отстранился. Кивнул Фениксу и сел за руль Рэма. Феникс пристроился за его машиной, и вместе они доехали до ближайшего к убежищу Кевина входа в лес. Прогулка туда-обратно вышла молчаливой, а прощание Харри Сеймур даже более пронзительным, чем с ее сыном. Тикс и Балок вообще были в этот момент очень молчаливы, но между этими тремя тянулась такая долгая непростая история, что все слова уже давно были либо сказаны, либо поняты просто так. Глубину и боль момента почувствовала даже Биара. Оторвавшись от угощения, она громко закричала. Эхом ей вторила волчица, где-то в лесу подхватил еще какой-то зверь. Сумерки уже опустились на Мадди Крик, когда Феникс и Харри вернулись к машинам. В полутьме Феникс видел огонек сигареты Харри. Кажется, сегодня он выкурил целую пачку и стал будто на десяток лет старше. «Куда ты сейчас?» — спросил Феникс. «К Дженни», — предсказуемо ответил Харри. «Попрощаюсь. Ночевать не буду, а то весь настрой меня собьет». Харри невесело улыбнулся. «А ты как? Всю ночь опять будешь гнать до сити?» «На этой крошке я сильно не разгонюсь», — Феникс похлопал Авео по капоту. Помолчал. Оглянулся на лес. «Харри, поехали со мной». Вот оно. Смутное ощущение наконец оформилось в четкое желание. «Робсон в восторге от твоей работы. Даже намекнул, что побольше бы ФБР таких, как ты. Уверен, он точно возьмет тебя стажером после Куантико. А к поступлению туда я тебя подготовлю. Первое время поживешь у меня, а потом я помогу квартиру снять». Харри моргнул и уставился на него, забыв про сигарету. «С тобой? В смысле, в сити? Работать вместе в ФБР?» уточнил он своим чертовым спокойным голосом, и только подрагивающий в темноте кончик сигареты выдавал его внутреннее волнение сейчас.
6: «Ну да».
4: Феникс вдруг испугался, что предложение Харри будет неинтересно. Ведь перед ним лежит целый мир, а Феникс снова тянет его в расследование. Сигарета улетела в кусты, недокуренной и наполовину. А в следующую секунду Харри вскинул руки вверх. И в его жесте не было ни грамма спокойствия, как и в раздавшемся следом ликующем вопле, в котором явственно слышалось согласие. Бонусная глава. Чертов галстук куда-то запропастился. Хорошо было Фениксу, у него даже в шкафу в служебной раздевалке было целое отделение для галстуков. Харри пока такой роскошью не разжился ни дома, ни на работе, да и галстука у него было два. Один нашелся, синий. К новенькому черному костюму он никак не подходил. Харри еще раз перебрал содержимое полок, глянул в мешок для химчистки. Нету. В дорожной сумке тоже. Он решил было попросить у Ричмонда какой-нибудь, у того черных галстуков было с полдюжины, и это только тех, что Харри был в состоянии отличить от других черных. Но тут он залез под кровать и обнаружил пропажу там. Харри отряхнул галстук от пыли, прошелся по ткани липким роликом и положил его в чемодан. Потом оглядел квартиру. Просто поразительно, как, оказывается, можно было захламить небольшое в сущности пространство. Особенно поражает контраст с его домом в Мадди Крик. Там все было чисто, аккуратно и уложено по своим местам. Вот только времени на уборку там было полно, а сейчас не хватало даже на еду и сон. Впрочем, если бы пришлось выбирать между той жизнью и этой, Харри не колебался бы ни секунды. Да, он больше не был шерифом целого города, он был один из. Человек в костюме и со значком. Хотя куда чаще в джинсах и свитере, но и костюмы все равно приходилось носить чаще, чем он ожидал. И все равно, даже будучи маленьким винтиком системы, он чувствовал, что живет куда более насыщенной и интересной жизнью, а главное, приносит пользу. На него не перестали смотреть через призму сложившегося мнения. Стоило показать значок, как люди тут же менялись в лице, настораживались, ведь перед ними был целый агент ФБР. Но это было предубеждение по отношению к значку, а не к самому Харри. Людям было совершенно все равно, при каких обстоятельствах он развелся и был ли вообще женат. Солт-Лейк-Сити — не самый большой город Америки, но он был достаточно велик, чтобы никому не пришло в голову лезть в личную жизнь Харри и тратить время и силы на написание опусов про его любовь к оленям. В Мадди Крик все-таки пришлось вернуться. Два месяца назад, когда совершенно счастливый и помолодевший Джаред надевал на палец кольцо повзрослевшей, но все еще юной и прекрасной Пепси, в маленькой старенькой церквушке на склоне горы. На свадьбу нынешнего шерифа собрался весь город, а Харри и Фениксу пришлось взять отгулы, причем Ричмонд вынужден был выбивать их для себя с боем и угрозами. Робсон ни в какую не хотел его отпускать, и, наверное, одержал бы победу, если бы не подписал опрометчиво рапорт Харри на отгулы. Ричмонд, самый холодный из своих улыбок, указал Робсону на то, что раз его постоянный напарник уезжает в мини-отпуск, то и его не могут бросить на новое дело. А отчеты он уже все сдал, нормативы выполнил и даже обязательный медосмотр прошел. Робсон поджал губы, сказал, что если бы не мозги Ричмонда, его характер бы никто терпеть не стал. И подписал рапорт. Харри был не согласен, характер у Ричмонда был вполне нормальным. Да, въедливый, да, суховат. Но в жизни Феникс был скорее просто спокойным, как и сам Харри, а на работе... Что ж, на то она и работа. Быть въедливым этому специально учили в Куантику, а у Ричмонда знание сочеталось с природным талантом. «Как ты там?» — осторожно спрашивала Дженнифер во время редких звонков по выходным. «Не сидишь все вечера напролет один?» «Просто прекрасно!» — бодро отвечал ей Харри и совершенно не кривил душой. Они с Фениксом ужинали вместе пару раз в неделю и при этом почти никогда не обсуждали работу. У них были и другие темы для неспешных разговоров за едой. Феникс затеял ремонт, а Харри подумывал о том, чтобы сменить квартиру. Прежняя была хороша всем, кроме удаленности от базы ФБР, и тратить 1,5 часа в день на дорогу в одну сторону он не мог себе позволить. Такого общения Харри вполне хватало, все остальное – драйв, эмоции, интерес – давала работа. И теперь, спустя много месяцев, он готов был признать, что перейти в ФБР было лучшим решением в его жизни. Сама Дженни переехала сразу же, как стало известно про Хоренца. Буквально одним днем. Собрала детей, погрузила их в машину и умчалась в город. Из Солт-Лейк-Сити они тоже уехали, а потом переезжали так много раз, что Харри уже и не помнил точно, где она сейчас обосновалась. Когда оказалось, что мир намного шире и не ограничивается их маленькими городками, в Дженнифер взыграл дух свободы. Густав, ее муж, нашел удаленную работу и больше не был привязан к офису. А Марику и Кони в их возрасте переезды были только в радость. «Еще бы, сегодня ты утопаешь по уши в снегу, завтра плаваешь в теплом океане, прыгая на ленивых ласковых волнах». Харри надеялся, что через пару-тройку лет семейство сестры все-таки где-нибудь осядет, а даже если нет, это их выбор. Сам он пустил корни в Солт-Лейк-Сити, настолько прочно, насколько это вообще было возможно для агентов ФБР. Он даже снова начал готовить, когда выдавался ничем не занятый вечер, вставал к плите и варил, запекал и жарил сразу помногу, чтобы заморозить, а потом просто разогреть. Правда, с тех пор, как он стал постоянным напарником Ричмонда 1,5 года назад, свободного времени не выдалось ни разу. Они раскрыли всего одно дело. Одно, зато какое. Харри до сих пор задавался вопросом, не многовато ли выпало скандалов и сенсаций на его век. Может, дальше его ждет скучная размеренная жизнь? Впрочем, тот, кто хочет спокойствия, не идет в ФБР. Все началось с крокодила. Точнее, аллигатора. Харри с Ричмондом выслушали длинную лекцию от работника службы отлова диких животных, чем, собственно, эти виды отличаются. Харри даже что-то запомнил и был уверен, что теперь может узнать аллигатора в лицо, особенно после того, как собственноручно копался в его вспоротом брюхе, полном человеческих костей, колец, зубных протезов, часов и украшений. Аллигатора поймали в Нижнем Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк, где ни аллигаторов, ни крокодилов по определению быть не должно. И, возможно, бюро не стали бы беспокоить, если бы отлов производила эта самая служба, сотрудники которой были так хорошо осведомлены о видовых отличиях представителей класса пресмыкающихся. Но аллигатора поймал фермер, животное повадилось рвать его садки с рыбой. Убив добычу, он собирался сделать из него чучело, но, едва распоров ему живот, рванул к шерифу. Тот, 70-летний старик, мечтающий лишь о пенсии и рыбалке, не стал разбираться, что к чему, и вызвал ФБР. На основании того, что в этом штате подобная нечисть не водится. Значит, это дело федералов. Феникс не сказал вслух, что они едут только, чтобы закрыть дело, как не их профильное. Но Харри достаточно хорошо его изучил, чтобы узнать это выражение лица. С точно таким же он прибыл в Мадди Крик много месяцев назад. И они закрыли бы дело, если бы не два предмета, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте аллигатора. Кардиостимулятор и то, что Харри принял за плотный пакет. Пакет оказался прокушенным грудным имплантом. Тем самым силиконом, используемым для увеличения груди. И то, и другое изделие имело уникальный номер, а в системе здравоохранения обнаружилась общая база для подобных вещей. Запрос обработали быстро, и уже к вечеру Феникс оформлял открытие дела. Жертва номер один – белый мужчина 47 лет, а номер два – латиноамериканка 23 лет. «Откуда он их брал, черт побери?» – выругался Харри, разглядывая вынутые из брюха аллигатора черепа. Только целых было две штуки, а уж крошево и костяного песка просто не счесть. «Аллигаторы такого размера легко переваривают кости», — обрадовал их эксперт-зоолог. Опознанные жертвы жили в разных штатах, добила чуть позже Ребекка, и обе не из Нью-Йорка. «Получается, нас вызвали не зря», — невесело хмыкнул Харри. «Но тогда что же, их ему... скормили?»
3: Ну или конкретно эта речка оказалась на удивление популярным туристическим местом», — заметил Ричмонд.
5: «Прости, но это даже за очень большую натяжку не сойдет», — возразил Харри. «Двое еще куда ни шло. Закон парных случаев никто не отменял, но как минимум четверо. Ни один из найденных целыми черепов не подходил ни мужчине с кардиостимулятором, ни женщине с имплантом. Маньяк-аллигатор, с ума сойти!»
3: «Или...»
5: У Харри что-то заворочилось в груди, стоило только подумать, что в этой речке найдется еще парочка особей с набитыми уликами животами. Но обыск русла и прилегающих территорий ничего не дал. Аллигатор был один.
8: «Уже хорошо»,
5: — заметил Феникс, посмотрел на часы, зевнул. Вгляделся в лицо уже теряющего нить беседы. Так он устал. «Харри...» «Спать!» — скомандовал он, закрывая ноутбук. «Новых убийств этот маньяк точно не совершит, так что мы можем позволить себе 8 часов отдыха». Так они и поступили тогда. Хадсон-Вэлли был не самым живописным городишком, но все же казался живописнее неуютного Куантико и давал отдых от гор Солт-Лейк-Сити. Так что они с Фениксом отоспались в маленьком чистеньком отеле, а утром устроили пробежку вдоль реки.
3: «Откуда тут аллигатор?» — спросил Ричмонд прямо на берегу.
5: «Видимо, выплыл из канализации», — пошутил Харри. «Ну, допустим», — абсолютно серьезно кивнул Феникс. «Допустим, это чей-то бывший питомец». «Но тут ведь слишком холодно для крокодилов». «Аллигаторов», — машинально поправил Харри. Свежевыученная наука горела в мозгу болезненным клеймом. «Они более холодоустойчивые».
3: «Ну не настолько же», —
5: Феникс покачал головой. «Иначе бы они давно тут все заселили». Загадка не давала покоя не только ему, но и экспертам. Решил ее, как обычно, Ребекка.
9: «Я выяснила, как он выжил зимой», —
5: сказала она, позвонив на следующий день.
9: Ответ лежал на поверхности в прямом смысле этого слова.
5: «Да?» — Харри вспомнил фотографии с места поимки аллигатора, но никаких ответов там не нашел. Даже намеков не было.
9: «Снимок номер 112»,
5: — подсказала Ребекка.
9: «Открыли?»
5: «Сейчас», — отозвался Феникс, колдуя над ноутбуком. «Есть».
9: «Ну что, видите?»
5: Ребекка помолчала, давая им немного времени, а потом нетерпеливо подсказала.
9: «Труба».
5: «Ну, труба», — не понял ее Харри. «Мы же проверили, раньше через нее в реку сбрасывали сточные воды от завода неподалеку. Но теперь у них новые очистные сооружения».
9: «Только на бумаге».
5: Ребекка не скрывала удовлетворения.
9: «В реальности очистные даже половину стоков не отрабатывают. Они спускают их в реку под покровом ночи. Нелегально».
5: «Это не наша забота», — отрезал Ричмонд. «Сообщив службу, подожди», — перебил его Харри. «Эти воды, они с химикатами? Не дают воде замерзать?»
9: «С химикатами», —
5: подтвердила Ребекка.
9: «Но прежде всего они просто горячие. Охлаждением никто, естественно, не озаботился, так что вода не замерзает от повышенной температуры».
5: «А чертов крокодил жил и млел, как в родной Африке», — кивнул Феникс. «Аллигатор», — в один голос поправили его Ребекка и Харри. «Да плевать», — отрезал Ричмонд. «С тварью все понятно, откуда он взялся, тоже не так важно. Кто скармливал ему людей?»
9: «А вот это, мальчики, вам и предстоит выяснить».
5: Сухо заключила Ребекка и по привычке, крайне раздражающей на вкус Харри, бросила трубку. И Харри с Фениксом ничего другого не оставалось, как выяснять. Начинать с простого, хотя и муторного опроса свидетелей. В данном случае фермера. Его, кстати, известие о загрязненной химикатами сточной воде испугало куда больше, чем факт наличия в реке аллигатора.
10: «Ну все, я разорен»,
5: — то и дело причитал он.
10: «Как только шум пойдет, мою рыбу никто покупать не станет».
5: Пришлось напомнить ему, что его садки для разведения форели стоят выше по течению. Только тогда мужчина малость пришел в себя и смог рассказать об особенностях своей охоты. Рассказ изобиловал сочными ругательствами и красочными эпитетами, но нисколько не приблизил Феникса и Харри к разгадке тайны колец и черепов. Следующей была приятная набожная женщина с очаровательным мальчуганом лет 7. Женщина держала небольшой кемпинг. Место для палаток, стоянка для домов на колесах
3: и несколько домиков с видом на реку. Все это счастье располагалось довольно далеко от завода, поэтому искреннему изумлению женщины, а потом и панике, ни Феникс, ни Хари не удивились. Еще несколько домов на реке оказались заброшенными, да и в целом за чертой городка на самом берегу никто особо селиться не спешил. «И что теперь?» — поинтересовался Хари, когда они уехали из кемпинга. «Опрашивать весь город?» Ричмонд промолчал. Он вообще мало говорил с тех пор, как они поздоровались с владельцем кемпинга. «Съездим на завод», — наконец решил он. Его работники не могли проглядеть крокодила под окнами. Оказалось, что могли. Завод представлял собой здание, похожее на средневековый замок, и стены у него были соответствующие. «Ты посмотри, все по канону, даже крепостной ров с крокодилами», — пошутил Хари. На этом сходство с неприступным замком и закончилось. Проходная завода лишь создавала видимость контроля доступа. Хари и Феникс спокойно прошли внутрь через отключенный турникет, лишь помахав охраннику значками. Их не спросили, зачем они идут и куда. Даже каску не предложили надеть. «Интересно, у них работники не пропадали?» — спросил Хари. «Хотя с такой организацией не факт, что они нанимают их официально». Но, к их удивлению, все бумаги оказались в порядке, а люди, коих насчитывалось достаточно много, на месте. По крайней мере, по словам директора завода. Хари и Феникс, конечно же, на этом не успокоились, разделившись, поговорили и с работниками, бригадирами и простыми работягами. Но те ничего нового не сказали, причем говорили все охотно, искренне поражаясь новостям об аллигаторе. Кто-то принимал их за шутку, кто-то явно решил, что за сказками об огромном крокодиле-убийце ФБР пытается что-то скрыть, но все в один голос утверждали, что зверюгу никто не видел. «Да больно надо на реку эту глазеть!» — пожимал плечами каждый второй. «Рыбу ловить лицензия нужна, а у меня есть на что деньги потратить. А в остальном, ну, есть она и есть». От работяг Хари и Феникс также нашли подтверждение того, о чем догадались еще на проходной. Куда больше красот природы, людей привлекала возможность незаметно исчезнуть с завода. Не прогуливать неделями, конечно, но отпроситься на денек или уйти после обеда.
11: «Это же офигеть, сколько можно всего провернуть, и при этом алиби у тебя будет железное», — восхищенно присвистнул Хари.
3: Они решили, что на сегодня завода с них хватит. Устроившись в номере Ричмонда, они запаслись едой и собрались устроить мозговой штурм. «Соскучился по лесам?» — мрачно глянул на него Феникс. Хари неопределенно пожал плечами. «Не очень. А что, ты хочешь пройтись по реке?» «Да, причем, по всей видимости, придется идти по обоим берегам и в обе стороны от завода». Кивнул Ричмонд еще более мрачно. Видимо, он-то по лесам не скучал ни минуты. «Полагаю, без этого мы не обойдемся». Хари прикончил последний пончик из коробки, допил кофе и полез в дорожную сумку. Тяжелые армейские ботинки лежали среди немногих вещей, привезенных из Мади Крига. Но они выдержали и 7 недель адских тренировок в Куантику, и много дней бесполезных шатаний по лесам, когда Хари и его первый временный напарник Костас работали над делом о контрабанде редких зверей. То дело они в итоге раскрыли, а характеристика, выданная ему Костасом, помогла Хари занять место постоянного напарника Ричмонда. Ботинки же он отмыл от приставучей глины и убрал в сумку до новых поводов надеть. Леса под Нижним Хадсом Вэлли тоже были болотистые. Берега реки топкие и ненадежные, а еще почти вся прибрежная зона была поделена на частные территории. «Придется брать лодку», — решил проблему Хари. «Осмотрим берега с воды. Это будет быстрее». «Но не факт, что информативнее», — протянул Ричмонд задумчиво, — «но попробовать стоит». Оказалось, что действительно информативнее. Пока они шли по берегу, то отгороженному от реки низко склонившимися над водой деревьями, то заросшему высокой густой осокой и другой болотной травой и какими-то кустарниками, мало что было видно. А вот стоило сесть в лодку, как в сплошной растительной стене стали видны прорехи. Тут большая и мостки. Явно любитель рыбалки устроил себе уютное местечко. Тут поменьше и причал для лодок, А вот тут...
4: Подойдем поближе, предложил Харри, прикипевший взглядом, как и Феникс, к довольно широкой тропе, уходящей сквозь камыши от чистой воды на берег. Точнее, от промоины. Харри сказал бы, что это нахоженная дорожка бобра или андатры, но для них она была великовата. А вот для здоровенного разожравшегося аллигатора вполне. По этой дорожке без труда зашла даже их лодка, так что они сумели высадиться на удивительно крепкий для этой местности берег, замочив только носки ботинок. Первое, что увидел Харри — костровище. Слишком большое, слишком фундаментальное для обычного костра рыбака. Феникс же указал под ноги, здесь все было в отпечатках огромных крокодильих лап.
3: «Примерно 2 километра от завода», — сказал Ричмонд.
4: «А тут...» — он заглянул в костровище, поковырялся в золе и вытащил обожженную металлическую пуговицу.
3: «Тут, видимо, сжигали все то, что он не съел. И у нас больше нет сомнений, что этот аллигатор стал людоедом не по стечению обстоятельств».
4: Харри присел на корточки и пригляделся к пеплу. Сложно было понять, что это. Возможно, наполовину сгоревшая карточка ID или водительские права. Трогать он ничего не стал, лишь сфотографировал. Это добыча Ребекки.
3: «Как думаешь, кто?» — спросил Харри у Ричмонда. «Рабочие из завода или местные жители?»
4: «Может, фермер завел себе животное, чтобы охраняло садки, кормил обычными блюдами, чтобы учуяло постороннего и сразу бросалось.
3: А убил, потому что перепугался, что однажды охранник аннулирует его пропуск и тоже сожрет?»
4: Ричмонд пожевал губу. Он всегда так делал, когда о чем-то напряженно думал. «Идея не лишена смысла, но на него я бы не поставил. А вот жену проверил бы. Отличный же вариант, если она задумала избавиться от опостылевшего супруга без развода и раздела имущества».
3: «А как сюда добирались? На лодке?»
4: Харри огляделся. Ричмонд молча поднялся и пошел вокруг костровища.
3: «Смотри», — позвал он.
4: На земле под деревом виднелись колдобины и четкие отпечатки шин. Но дороги, по которой мог бы проехать автомобиль или хотя бы квадроцикл, нигде не наблюдалось.
3: «Мотоцикл?» — предположил Харри, разглядев узкую накатанную тропу, извилистую и почти скрытую папоротниками и травой.
4: «Или мопед», — кивнул Ричмонд. «Пройдемся». Тропинка, как и ожидалось, вывела их к дороге вдоль реки, той самой, по которой они проехали уже множество раз.
3: «С той стороны рыбная ферма», — сориентировался Харри.
4: «А с той кемпинг», — Ричмонд указал в противоположную сторону.
3: «Может быть, кормилец не местный? Приезжает в кемпинг раз в пару месяцев, останавливается на несколько дней и привозит крокодилу подарочки».
4: Харри задумался.
3: «А знаешь, ты можешь оказаться прав».
4: Он повернулся спиной к ферме.
3: «Пойдем до кемпинга».

богатой, да и зажиточной ее назвать было сложно. В Куантика Хари научили задавать правильные вопросы. Искусство ведения опроса населения. На этот курс отводилось не меньше часов, чем на физическую подготовку и изучение основ юриспруденции. «Доедем», — скорректировал планы Ричмонд, глянув на часы. «Завтра». «А сегодня вернем лодку и...» Он покосился на Хари и вдруг улыбнулся. «Поужинаем? Я вас приглашаю?» «Я погуглил, тут есть кафе, где подают оленину». «Правда?» У Хари аж желудок свело, так захотелось есть. «Если и было что-то в Мади Криге, почему он скучал, так это оленина». Не окажись Хорин с соседом Дженнифер, она, наверное, до сих пор бы снабжала его запасом готовых блюд из оленины при каждой встрече. Но случилось то, что случилось, и об этом оставалось только мечтать. Даже свадьба Джареда и Пепси разочаровала Хари. Обожавшая оленей Пенелопа решительно отвергла все традиции, и на столах были только свинина, говядина и курица. «Поехали». Кафе оказалось крошечным, буквально на полдюжины столов. Меню тоже было настолько скромным, что его даже не записывали. Официантка, она же владелица, просто озвучила вошедшим Хари и Фениксу. «Вам суп, жаркое, колбаски или запеченные потроха?» Ричмонд остановился на супе и колбасках. Хари немного поколебался, потому что хотелось всего и сразу. Но что-то подсказывало ему, что порции тут тоже не для соцсетей. В итоге выбор пал на суп и потроха. «За жарким придется прийти в следующий раз», — усмехнулся Ричмонд. В итоге они ужинали в этом кафе каждый день, пока вели расследование, так что у каждого даже появились любимые блюда. Правда, потроха Феникс есть отказался, зато колбаски были у него в фаворитах. «Перед отъездом приедем сюда с контейнерами», — сказал Хари после первого ужина. «Как думаешь, надолго мы тут застряли?» «После Мади Крига я перестал загадывать», — уклончиво ответил Феникс. Вечером того же дня они провели на балконе гостиничного номера. Он был крохотным, стулья на нем еще помещались, а вот коленки сидящих уже упирались в старые доски. И вид тоже был своеобразный, густая стена дикого винограда, покрасневшего буквально пару дней назад. Сквозь листья просвечивали огни города, и казалось, что это какой-то диковинный живой витраж. «Скучаешь по своему бересклету?» — спросил Феникс, когда Хари принес им еще по одной кружке чая. Ответил Хари не сразу. Он спокойно пил чай, смотрел на алые листья, вспоминал не такое уж и давнее прошлое. «Нет», — сказал наконец Хари. «Бересклет остался в Мади Криге». Теперь листья из-под него, кряхтя и матерясь, выгребал Джаред. Мередит, предварительно посоветовавшись с Хари, продала дом. «Мне он теперь ни к чему, а пустой...» «Сам знаешь, дому нужна душа», — говорила она, то и дело смущенно делая паузы. Ее свадьба была скромной и тихой. Хари на ней не присутствовал. Не потому что не хотел или не приглашали, просто не получилось. Но Мередит прислала фотографии. Хари не кривил душой, когда говорил ей, что она обворожительна в этом простом платье и с распущенными волосами. Отец Эстебан, чуточку перепуганный, как и все новобрачные, слишком сосредоточенный и даже не пытающийся скрыть свое счастье, составил ей прекрасную пару на фото и в жизни. Они сошлись не только на почве веры, по-настоящему Мередит и Эстебана объединяло желание помогать подросткам. Здесь и пригодился опыт Мередит в преподавании. Их большой дом, как раньше, был полон детей, только теперь среди тинейджеров свои первые шаги делал и их сын. Дом Хари уже облюбовали другие новобрачные, правда, еще до того, как ими стали. Джаред мечтал о собственном доме, и Мэри прекрасно об этом знала. Собственно, ни у кого даже и вопросов не возникло, кому в первую очередь обратиться с предложением. Следующие полгода после покупки превратились для Хари в череду звонков с неизменным «Шеф, подскажи!». Консультации требовались по любому поводу. От времени подрезки яблонь до способа борьбы с кротами. «Пошли его уже в интернет!» Неизменно советовал Ричмонд, но Хари лишь посмеивался и терпеливо объяснял, подсказывал и помогал разобраться в не таких уж и простых премудростях жизни
в собственном доме возле дикого леса.

0: А потом написала Пепси просто текст, без привычных для нее смайликов, сердечек и прочего. И вопрос у нее был конкретный, четкий. В какой из комнат на втором этаже лучше сделать детскую? Харри допил уже остывший чай. Улыбнулся. Когда-то давно он любил Мадди Крик. Не потому, что там родился, а просто так, всей душой. И в эту душу город ему плюнул, причем дважды. Неважно, что Смит продал газету отцу Тони и уехал. Неважно, что Шварц приходил извиняться. Найдутся другие Смиты и Шварцы, другие поводы для издевок. Но свой дом в Мадди Криге Харри любил. И искренне радовался, что скоро в его стенах будет слышен еще и детский смех. Утром они первым делом все же съездили на ферму, она была ближе. Да и проснулись они достаточно рано для того, чтобы застать на ногах встававшего с первыми лучами солнца фермера, а не хозяйку кемпинга.
1: «Жена?» — переспросил тот, удивленно вскинув брови. «Так дома она? Позвать? А при чем тут она-то?»
0: «Не волнуйтесь, это просто формальность», — Харри улыбнулся, выученный все в том же Куантику улыбкой. «Ничего не поделаешь, такова наша работа. К делу должны быть приобщены показания всех возможных свидетелей». Фермер пожал плечами, мол, ну, работа так работа, и повел их в дом. То, что тут им ловить нечего, Харри понял еще по пути к дому. На вытоптанной до голой земли дороге стояли пикап, грузовик, два тяжелых квадроцикла с бензиновыми двигателями и микроавтобус. На двух колесах в этой семье не ездили даже дети. Их транспорт был представлен полудюжиной квадроциклов попроще. А еще супруга фермера просто физически не могла притащить к аллигатору человека, даже расчлененного.
1: «Детский церебральный паралич», — пояснила она, заметив озадаченные взгляды гостей. Женщина протянула им руку в знак приветствия. «Врачи не давали мне шанса даже сидеть, а я хожу. Идемте в кухню, выпьем кофе».
0: И удивительно ловко орудуя костылями, она быстро пошла по коридору. Совсем крохотная, она не достала бы макушкой до плеча даже Харри, не говоря уже о Ричмонде. Хрупкая, с неестественно прямой спиной, заставляющей предполагать наличие в теле металлоконструкций, держащей позвоночник. Линда, так звали женщину, оказалась невероятно начитанной и приятной. И красивой, несмотря на недуг, искореживший ее тело.
1: «У нас с Чеку семейный бизнес», — поясняла она за кофе. «Я работаю с документами, он растит рыбу».
0: Чисто из вежливости Харри позадавал вопросы о рыбном хозяйстве, и в итоге ушли мужчины оттуда с пакетом домашних рыбных консервов и полной уверенностью, что фермеры ни о каком аллигаторе не знали. «А вот странно», — протянул Ричмонд, когда они отъехали от фермы. «Почему он раньше в садки не лез?» «Кормили чаще», — предположил Харри. Ричмонд кивнул и немедленно отправил сообщение Ребекке, делясь свежим выводом. Заодно попросил пробить, сколько в округе зарегистрировано мотоциклов. Бросил он рассеянно и углубился в изучение карты местности. Харри был уверен, что уже способен вполне уверенно ориентироваться здесь ночью в лесу. Так часто и тщательно они изучали эти самые карты. Но дергать Ричмонда не стал. Кемпинг сегодня вдруг оказался многолюдным. Запоздало вспомнив, что сегодня суббота, Харри предоставил Фениксу разговаривать с хозяйкой, а сам прошелся по парковке. Увы, пикапы, трейлеры, джипы, даже одна немолодая легковушка. Но ни одного мотоцикла. А впрочем, тропинка была обычная, щедро засыпанная щебнем, убегающая от парковки к хозяйственным постройкам. Харри сам не понимал, что его заинтересовало. Следов шин тут не было, а если бы и были, он бы скорее подумал на тачку, чем на мотоцикл. И все же. Лезть он, конечно, никуда не стал. Вернулся, дождался, пока Феникс закончит диалог, и как бы невзначай поинтересовался. «А вот в тех сараях у вас что?» Ему показалось, или хозяйка кемпинга напряглась.
1: «Да», — она махнула рукой, — «всякое. Запасные складные стулья и столы, грили, запас дров и белья». «А еще мама хранит там свой мотоцикл», — вмешался в разговор ее сын.
0: До этого мальчишка смирно сидел на крохотном диване и сосредоточенно рубился в игровую консоль.
1: Хозяйка же внезапно заулыбалась.
0: «Да, от мужа остался», — отмахнулась она беззаботно.
1: «Слишком беззаботно».
0: «Уважаемые агенты, у нас сейчас время обеда, не хотите ли присоединиться? По субботам у нас барбекю для всех желающих».
1: Даже умирая от голода, Харри не прикоснулся бы к угощениям мисс Аделин Уолтервиль. Так звали хозяйку кемпинга. Если у него и был маньяк-радар, то сейчас он пищал на полной громкости. Но вслух Харри ничего не сказал, улыбнулся точно так же широко, как Ричмонд, и принял любезное предложение.
2: «Вам приходится делать немаленькие запасы, чтобы накормить столько народа».
1: «С отточенной долгими тренировками правильной степенью восхищения», — сказал Харри. К счастью, грили только-только начинали греть, так что угроза угощения пока была только теоретической. Харри не думал, что она и людей почует теми же лакомствами, что и аллигатора. По крайней мере, надеялся на это, и не думал, что на столы попадают угощения из крокодилятины. Аллигатор был один. Но к горлу подступала горечь, стоило только подумать, что он будет есть что-то, приготовленное руками, запачканными в человеческой крови. Пусть она их и вымыла. И, возможно, во время убийств была в перчатках. В Куантико учили, не клейте ярлыки, пока вина не доказана, а лучше не клейте их вовсе. И Харри допускал, что все совсем не так, как кажется. И в то же время интуиция уже вопила на все лады, и приходилось буквально бить себя по рукам, чтобы не попытаться проникнуть в сарай.
2: «Наверное, сложно содержать такое заведение?» — спросил он, улучив момент.
1: «Не выбраться никуда. Наверное, хочется иногда все бросить и уехать хоть ненадолго».
0: «О, все не так сложно», — отмахнулась хозяйка. «Хороший управляющий решает все проблемы».
1: Харри переглянулся с Фениксом, и тот быстро уточнил. «Управляющий?» Аделина рассмеялась.
0: «Ну, может, это слишком громко сказано. На Хилтон мой кемпинг не тянет. Ну да, управляющий». Она обернулась на ряд фургончиков-кемперов. «Джон всю жизнь проработал на заводе, отвечал за эксплуатацию здания, поэтому, когда он вышел на пенсию, я предложила ему подработку. Без его помощи у меня не оставалось бы времени на сына».
1: «Где он сейчас?» — быстро спросил Феникс, явно сделав стойку. «Мы можем с ним поговорить?»
0: «Да, конечно, сейчас позову».
1: Почему-то Харри не ожидал, что все будет так просто. Но старик оказался на месте и не выказал никакой особенной напряженности относительно того, что с ним хочет побеседовать ФБР.
3: «Да уж, наслышан, что тут за дела творятся», —
1: протянул он, протягивая Фениксу и Харри сухую мозолистую руку.
3: «Как будто Netflix сериал снимает, ей-богу!»
0: «Извините меня», — Аделин кивнула на большой мангал, — «я займусь мясом».
1: «Конечно». Феникс сделал приглашающий жест, а Харри подумал, что это очень кстати, со стариком стоило поговорить наедине. Многого этот разговор, правда, не дал. Выяснилось, что жил мистер Келлер в небольшом домике на краю кемпинга. Выбираться за территорию не любил, машины или другого транспортного средства не имел. И в редкое свободное от работы время предпочитал гулять с собакой вокруг территории кемпинга. А еще он не умел плавать и боялся воды.
2: «И что, даже за продуктами не ездите?» — поинтересовался Харри.
3: «А на кой мне? Аделин все, что нужно, привезет».
1: Пожал он по-стариковски костлявыми плечами.
0: «Она часто в город мотается, всегда захватит».
1: «На мотоцикле?» — спросил Харри. Вопрос сам сорвался с языка.
3: «Не, на мотоцикле там делать нечего. Мы ж закупаемся большими партиями. Раз в две недели она трейлер под завязку в Костко забивает. Бывает, что и пару дней ее нет, пока все, что надо купить, получится. Мотоцикл она берет, когда просто покататься хочет».
1: Харри обернулся на Аделин. Перед мангалом уже собрались гости, так что она была занята основательно, не только приготовлением еды, но и разговорами.
0: «А покажите, пожалуйста, где стоит мотоцикл?»
1: Харри не знал, что ответить на вопрос «зачем?», но тот, к счастью, не прозвучал. А в сарае их ждал сюрприз. Там оказались не только потрепанный мотоцикл, но и пара больших морозильных ларей.
2: «А там что?» — мгновенно уцепился за непонятное Феникс.
3: «Да всякое».
1: Чуть растерянно пожал плечами Келлер.
3: «Не знаю даже, они вроде как запасные. Ну и мясо для собак хозяйка хранит».
2: «Каких собак?» — нахмурился Харри. «Для ваших?»
3: «Не»,
2: — Келлер хмыкнул.
3: «Моя Джули сухой корм ест. От всего нос воротит. Породистая, чтоб ее. В следующий раз дворнягу возьму».
2: Собаки у Аделин были. Два жутко брехливых мопса. Толстые, как бочки, неповоротливые, они лаяли, пока не начинали задыхаться. А еще то и дело портили воздух. И даже при условии, что собаки невероятно прожорливы, а Аделин закупается сильно впрок, содержимое этих ларей они и за год не осилили бы. Харри с Фениксом переглянулись. «Звоним Ребекке и идем на барбекю?» Спросил, надеясь, что выражение лица у него беспечно расслабленное. «Бека, моя жена», — пояснил навострившему уши Келлеру. «Она на сносях, вот все жду известий». Ложь была уже совершенно привычной. Даже сама Бекка уже отвечала «Здравствуй, милый», в ответ накодывая «Привет, родная». Хотя поначалу просто молча вешала трубку. «Вы позволите, я загляну?» Ричмонд сделал вид, что ему совершенно неинтересно, что в морозилках.
3: «Даже не знаю».
2: Келлер беспомощно обернулся на хозяйку. «Там может быть что-то незаконное?» Ричмонд выразительно выгнул бровь.
3: «Что?» — испугался Келлер. «Нет, конечно!»
2: И не без труда сам откинул тяжелую крышку. С первого взгляда ничего страшного внутри не было. Просто большие непрозрачные пакеты со льдом. «Или не со льдом?» Харри наклонился, пощупал один и кивнул Фениксу. Внутри было что-то совсем не похожее на безобидные ледяные кубики. Ричмонд больше не спрашивал. Он вытащил перочинный нож и быстро вскрыл пакет, в то время как Харри предусмотрительно отвел Келлера в сторону, отвлекая очередными вопросами. Потом хлопнула крышка морозилки, и Ричмонд коротко кивнул, подойдя к ним. «Привет, родная!» — промурлыкал Харри, набрав Ребекку. «Как твои дела сегодня? Я крайне взволнован». Ребекка поняла его правильно, уточнила, куда нужно приехать, просто перечисляла. «Мотель, ферма, завод, кемпинг». Харри угукнул на слове «кемпинг». Пообещал ей привезти форели и велел разобрать морозилку, чтобы было куда сложить гостинцы.
4: «Поняла. Везем с собой сухой лед и побольше», — отчиталась Ребекка и положила трубку.
2: Харри пожелал супруге хорошего дня, заверил в своей любви и лишь тогда завершил звонок. Аделин не сопротивлялась, когда Ричмонд предложил побеседовать в ее домике. Кажется, Харри даже увидел облегчение, промелькнувшее на ее лице. История оказалась, мягко говоря, не банальная. Как выяснилось, у Аделин было два сына, то ли близнецы, то ли двойняшки, этого Харри пока не понял. Женщина и сама путалась в показаниях. И тогда, во время разговора на маленькой кухне лесного домика, Аделин упорно утверждала, что ее первого сына съел аллигатор 6 лет назад. И с тех пор она задабривала животное, чтобы оно не добралось до второго. Харри и Феникс поняли только одно. Женщина поехала кукухой. И это было правдой. А вот то, что аллигатор съел ребенка, полной ерундой. Ребекке было достаточно сделать пару звонков в местную больницу и морг, чтобы узнать, ребенок действительно был, но умер он от банальной пневмонии в возрасте 1 год 4 месяца. И да, братья были близнецами. Ребенка похоронили, и Аделин даже ходила к нему на могилу, но в какой-то момент ее горе вышло из-под контроля, и случайно встреченный в реке аллигатор дал старт вот такому вот страшному бреду. Аделин подумала, что тварь, отнявшая у нее одного ребенка, пришла за вторым, и чтобы уберечь единственного оставшегося у нее сына, она решила сама кормить аллигатора. К счастью, в ее воспаленном мозгу не родилась идея равнозначного обмена, в том смысле, что ее жертвами не стали дети. «А откуда в этой чертовой реке вообще взялся аллигатор?» — спросил тогда Феникс у Ребекки. «Это ты мне скажи?» — отрезала она. Пришлось задержаться в Нижнем Хадсон-Вэлли еще на неделю. За это время врачи и дознаватели окончательно сложили картинку всех преступлений Аделин. К счастью, она не старалась ничего особо скрыть. Аделин была женщиной умной и прекрасно понимала, что убивать постояльцев и жителей собственного города — это огромный риск. Поэтому 2-3 раза в год она ездила на охоту в другие штаты.
1: В Америке каждый день бесследно пропадают сотни, если не тысячи людей. Кого-то ищут родители, родственники, друзья или полиция. Но судьба большинства никому не интересна.
0: Аделин знала, как разыскать место, где собираются оказавшиеся на задворках жизни люди.
1: Умела расположить к себе, так что ей не стоило труда заманить человека в свой трейлер. Там она поила их чаем, подмешав в него снотворное. Если человек уходил, Аделин его не держала, понимала, что в прямом столкновении она обязательно проиграет. А заснувших она просто сгружала в морозильник, вмонтированный под полом, и закрывала на замок. Несчастные даже не успевали проснуться, замерзали насмерть. Аделин же спокойно возвращалась в город, заезжала в Костко и набивала трейлер заказанным Келлером товарами. Потом, когда старик брал выходные, иногда к нему приезжала дочь, чтобы отвезти к себе домой в соседний штат, загоняла трейлер в просторный сарай, вытаскивала из тайника свою страшную добычу и приступала к заготовке дани. То есть поднимала тела с помощью потолочной лебедки, расчленяла их и прятала куски в морозилке в сарае. Те самые, где корм для собак. Пол в сарае был густо засыпан опилками.
0: Аделин собирала запачканные кровью в мешки,
1: добавляла свежие, а мешки сжигала в костровище у реки вместе с одеждой и документами несчастных. Аллигатора она кормила достаточно часто, чаще, чем нужно этой рептилии в дикой природе. Не всегда людьми. Ее воспаленный разум вывел целую схему, как часто нужно приносить дань, а когда можно обойтись обычной курицей или свиным окороком. В этом и был секрет, почему животное не интересовалось рыбной фермой, пока не выросло до таких размеров, что даже при регулярном пайке начало ощущать голод. Случилось это довольно скоро, за те самые пресловутые 6 лет.
0: Сказалось то, что зиму аллигатор проводил в комфортной теплой воде под сточной трубой от завода.
1: А лето в Хадсон-Вэлле было и так достаточно жаркое. На хорошей кормежке аллигатора буквально разнесло, и можно было только гадать, каких он был размеров, когда впервые попался на глаза Аделин. Того, кто выпустил аллигатора в реку, Феникс и Харри не нашли. Выяснили только, что это точно был кто-то не местный.
5: «Значит, сворачивайтесь», — сказал им шеф Робсон. «Летом по реке он мог хоть 100 километров проплыть».
1: «100 вряд ли», — возразил Харри.
5: «Да неважно», — отмахнулся Робсон.
1: «А еще его мог потерять кто-то из гостей кемпинга», — заметил Феникс. «Или выпустить нарочно».
5: «Да его могло и торнадо из родного болота вытащить и сюда дождевой тучей принести», — сказал Робсон. «Главное, что если каким-то образом другой аллигатор снова попадет в эту реку, зиму он не переживет. Завод прекратил сброс отходов, и река теперь будет замерзать».
1: Известие о серийной убийце, конечно же, просочилось в прессу. Но это случилось уже после того, как Харри и Ричмонд вернулись в Солт-Лейк-Сити. И вот теперь Харри собирал чемодан. На этот раз лететь предстояло в куда более приятное место, чем в Нижней Хадсон-Вэлли. В Денвер, штат Колорадо. И снова горы, но совсем другие. И повод другой. Приятный настолько, что, собираясь, Харри нет-нет да улыбался. У Тони получилось. Он еще не закончил университет, но уже стал популярным автором. Настолько, что у Харри с Фениксом в квартире теперь была полка для его книг. А Тикс, кто бы мог подумать, стал его агентом. Упрямый, прямолинейный, вспыльчивый. Казалось бы, в специфичном мире книгоиздателей такие не должны были приживаться. Но Тикс вошел в него с той же легкостью, с какой вскакивал в седло Роба или Роя, с легкостью совмещая труд литературного агента со службой под началом Джареда в шерифском управлении и помощью матери и Кевину с животными. Он, кстати, не выдержал вдали от Мадди Крига и полугода. Может, если бы случилось с первого раза поступить в университет, еще задержался бы в городе, а так? Книги Тони печатались в твердом переплете и в карманном формате, озвучивались, продавались на электронных площадках и приносили немалый доход. Сам Тикс был в мире с миром и самим собой, окончательно решив, что хорошим ветеринаром ему еще только предстояло стать, а приличный агент и неплохой помощник шерифа он уже сейчас. Какую именно премию дали Балоку, Харри вникнуть не успел, Понимал только, что какую-то очень престижную, и надеялся выяснить подробности в самолете. И да, им снова пришлось выбивать отгулы, но в этот раз вышло проще. Робсон был доволен их работой и на пару дней легко закрыл глаза. А самое главное, на вручение премии обещали съехаться все. Джаред с Пепси, Сеймур с Кевином, отец Эстебан с Мередит и, конечно же, Тед. Тикс ради такого даже своих обожаемых коней бросил, оставив их на попечение Лаяма Коннорса и Берти Кула. Они не то чтобы сдружились, но теперь, когда делить им окончательно стало нечего, приятельствовали. Они вместе ухаживали за могилами Эллен и Молли, часто сидели молча, думая каждый о своем. Уже был заказан ресторан, где все собирались отметить только что полученную премию. Но перед этим придется пару часов поскучать на официальном мероприятии. Но Харри не собирался особо скучать, а вот подписать у Тони книгу обязательно. И непременно сказать ему, что он очень вырос в литературном смысле со времен стишков про Харри-извращенца. Вспомнив об этом, он усмехнулся. Как же много воды утекло. На свадьбе Пепси и Джареда был только Тед. У Тони были важные экзамены, которые он пропустить никак не мог. Судя по Тиксу, тот должен был возмужать и превратиться из тонкого звонкого мальчишки в молодого серьезного мужчину. По крайней мере, с Тедом произошла именно такая метаморфоза. Он так и остался невысоким, но теперь уже не был тонким, а стал крепким и жилистым. Главные изменения, конечно же, произошли не снаружи, а внутри. Тикс стал спокойнее и как будто чуть равнодушнее, что ли. Будто все, что его могло волновать, теперь было под его контролем. Остальное мелочи. Как меловая краска на боку автомобиля Харри. Первая же мойка уничтожит все следы литературных потуг Баллока. Харри в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Он тоже изменился за эти два года. Не сказать, что возмужал, да и не помолодел, но он окончательно вытравил из себя Мадди Крик со всеми его мрачными лесами, неблагодарными жителями и кровавыми мхами, что не могло не отразиться на внешности. И у Харри вошло в привычку ходить не только в тяжелых высоких ботинках, но и в классических туфлях. Он даже отважился заказать две пары ручной работы. По правде говоря, когда приходится ходить в одной обуви целыми днями, сшитая по индивидуальным меркам пара становится не прихотью, а минимальной заботой о себе. А еще Харри сам не верил, что это произошло, но тем не менее. Он бросил курить. Кажется, сигареты тоже были частью Мадди Крига. Харри не получал на руки предписания врачей о необходимости избавиться от пагубной привычки, не давал никому обещаний. Даже не делал последние затяжки и не выкуривал последнюю сигарету. Просто в какой-то момент понял, что пачка, что лежит в кармане его джинсов, уже неделю не доставалась оттуда. Харри просто перестал нуждаться в никотине. Уже сидя в такси, Харри вдруг подумал, что будет чертовски интересно встретиться с людьми из Мадди Крига в совершенно другом городе. Почувствует ли он разницу? Наверное, да. Он ни разу не был в Денвере, но не сомневался, что атмосфера там совершенно другая. И он другой. Кажется, настало время окончательно попрощаться уже не с городом, а с тем отпечатком, что он оставил в нем.
6: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет, с вами диджей Марзок.
2: И Мария, вы слушаете очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: В рамках «Музыкального глобуса» мы периодически совершаем музыкальные путешествия. И эта серия передач будет как раз такой. А чему она будет посвящена, вы догадаетесь, я думаю, прослушав песню в исполнении Анны Вавиловой.

0: Итак, это была Анна Вавилова, и по содержанию песни, думаю, многие догадались, что мы будем говорить о городах. В этой и последующих передачах прозвучат песни, посвященные разным городам, большим и поменьше, в которых мы были и в которых мы не были, в которых живут наши респонденты и друзья.
1: Из какого же города мы начнем?
0: Ну, мы начнем с одного из городов, в которых живем мы, а точнее, с Нижнего Новгорода в данном случае. Город древний, основан в 1221 году. Скоро, через 5 лет, мы отметим 800-летие этого города. Нижний Новгород – это город, в котором я родился и живу. Но, если точнее, то, наверное, все-таки в пригороде. Но, тем не менее, город, в котором я учился в школе, в котором я работаю, так или иначе. С 1932 по 1990 годы город носил название «Горький». Был назван в честь великого писателя Максима Горького, но в 1990 году было решено вернуть ему исконное название. Но разные отношения к этому было в те годы. Я все-таки считаю, что это правильно в том смысле, что, наверное, все-таки город должен чтить историю писателя. То есть у нас есть домик Каширина, знаменитый, где находится музей писателя, который мы посещали несколько раз, когда учились в школе. Есть площадь Горького, но город все-таки должен называться так, как он назывался уже более 700 лет до этого. И, наверное, еще хорошо, что все-таки переименование было полным, то есть Нижний Новгород и Нижегородская область, а не как это произошло, скажем, с Екатеринбургом, где Екатеринбург и Свердловская область.
1: С Петербургом то же самое.
0: Да, Петербург и Ленинградская область, действительно, совершенно верно. Все наши слушатели, думаю, или большинство, знают песню «Сормовскую лирическую» «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет», но далеко не все, я думаю, знают песню, написанную Александром Морозовым, «Нижегородскую лирическую».
1: А с чем ассоциируется эта песня у тебя?
0: Ты знаешь, как ни странно, у меня эта песня ассоциируется с хоккеем. Многие нижегородцы являются страстными болельщиками «Торпедо Нижний Новгород». И это неудивительно, потому что у команды довольно богатая история. Были времена, когда она на равных играла с ЦСКА, когда вратарь команды Виктор Коноваленко приглашался в сборную СССР. Потом, конечно, все стало несколько хуже, прямо скажем. Команда даже вылетала в низшие лиги. Сейчас это Клуб континентальной хоккейной лиги. В этом году торпедовцы выступили, ну, я считаю, довольно успешно. Прошли первый раунд плей-офф. И вот как раз уже года три, наверное, на матчах команды сложилась такая традиция, что в третьем периоде во время рекламного перерыва, это где-то бывает так минуте на седьмой, восьмой, третьего периода, болельщики встают и как раз поют эту песню, первый ее куплет. Сам я не был на хоккее ни разу, но даже когда смотришь матчи по телевидению, энергетика потрясающая. И вот давайте буквально секунд 20 послушаем, чтобы и вы, дорогие друзья, смогли прочувствовать эту энергетику, а потом прозвучит сама песня.
1: Да, у нас в Сыктывкаре таких болельщиков нет, к сожалению.
0: Ну, о твоем городе мы еще поговорим несколько позже, но если говорить о болельщиках, может быть, это связано с тем, что он сам по себе несколько меньше, чем Нижний Новгород.
1: А может быть, просто нет таких команд, за которые можно было бы болеть. У нас в основном смотрят хоккей по телевизору.
0: Ну, а мы так или иначе слушаем Нижегородскую лирическую.

0: Это была Нижегородская лирическая, а мы перемещаемся из Нижнего Новгорода в столицу России, в Москву. Кстати, а на каком транспорте мы туда поедем?
1: Ну, ты знаешь, я все-таки предпочитаю поезд, и по моим наблюдениям большинство нижегородцев делают именно так. Но это связано с тем, что все-таки Нижний и Москва по российским меркам находятся сравнительно недалеко друг от друга. По европейским меркам это спорно, но 450 километров все-таки по нашим меркам, думаю, это не очень много. И последние лет 6, наверное, железнодорожное сообщение между Москвой и Нижним Новгородом неплохо развито. Курсировали некоторое время поезда «Сапсан», сейчас это «Стриж» и «Ласточка», и добраться в результате до Москвы можно за 4 часа примерно. Плюс ко всему, Московский вокзал в Нижнем Новгороде, он находится все-таки ближе к центру города, чем аэропорт. И получается так, что на поездку в аэропорт, а также на регистрацию на рейсы, на сам перелет, тратишь все равно примерно столько же времени. А если еще будет нелетная погода, то и побольше, пожалуй, потратишь. Поэтому мы все-таки предпочитаем поезда.

0: Ты говоришь сейчас о Москве современной, но в нашей программе мы совершаем путешествие не только в пространстве, но и во времени.
1: Да, совершенно верно. О Москве очень много песен было написано, и, наверное, при желании можно сделать целую передачу из них, и даже не одну. Но мы решили проследить эволюцию города, то, какой была Москва в разные времена.
0: И начнем мы с Москвы дореволюционной.
1: Да, совершенно верно. И атмосферу этого города, на мой взгляд, великолепно передает песня «Москва Златоглавая». История этой песни довольно интересная. Готовясь к записи этой передачи, я, как нередко делал это и раньше, отправился в интернет, чтобы прояснить, так скажем, историю этой песни. Так вот, оказывается, это не оригинальная мелодия, что называется, а она была написана еврейским композитором Шаломом Секундой, родившимся в царской России на территории современной Украины и эмигрировавшим в США в 1903 году. И песня эта называлась «Еврейская девушка». В ней как раз поется о том, как же прекрасны еврейские девушки. Но кто-то, неизвестно кто, написал другой текст, и появилась песня «Москва Златоглавая», которая была очень любима русской эмиграцией. То есть чувствуется в ней ностальгия по ушедшему, по родному городу для тех москвичей, которые были вынуждены уехать в частности. Но песня была известна и в Советском Союзе. Ее пели многие исполнители, в частности Владимир Трошин, Елена Камбурова. И как раз в исполнении великолепной Елены Антоновны Камбуровой эту песню мы и хотели бы предложить. Песня из кинофильма «Крах операции «Террор». Фильм, я честно скажу, не помню, но, видимо, это что-то на тему белогвардейцев. Фильм был снят в 1980 году. А еще, когда мы говорим о дореволюционной Москве, мне вспоминается одно из стихотворений Марины Ивановны Цветаевой, которое я учил в школьные годы. И пусть оно прозвучит перед песней.
2: Над городом, отвергнутым Петром, перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала, но выше вас, цари, колокола. Пока они гремят из синевы, неоспоримо первенство Москвы. И целых 40 сороков церквей смеются над гордынью царей.

0: Из Москвы дореволюционной перемещаемся в Москву советскую. Естественно, в Советском Союзе многие названия улиц московских были изменены. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию песню «Улица Горького».
1: Да, именно так называлась улица Тверская с 1932 по 1990 годы. Но сейчас ей возвращено историческое название, как, думаю, вы знаете.
0: Когда я слушаю эту песню, у меня ассоциации со старыми советскими фильмами о Москве. «Покровские ворота», например.
1: Да, здесь можно еще вспомнить, например, песню Ксении Гергиади «Добрая столица». И многие другие великолепные песни о Москве. Действительно, песня характеризует, наверное, колорит города в 60-е, 70-е годы и личные отношения, то есть любовь автора к городу. Какими бы ни были названия улиц, Москва все равно великолепна, прекрасна.

0: Но время шло, наступила перестройка, конец 80-х, начало 90-х годов, и отношение к Москве постепенно менялось. От такого романтического оно стало более прагматичным.
1: Ну, ты знаешь, наверное, оно даже до перестройки поменялось чуть пораньше, когда люди стали ездить в Москву за продуктами, в частности. Может быть, даже в конце 70-х годов где-то. Я думаю, слушатели старшего поколения лучше знают, когда это произошло. Но, действительно, вот следующая песня, которую мы хотим предложить вашему вниманию, она характеризует отношение жителей провинции к Москве, которые не прочь были бы в нее перебраться с определенными, скажем так, целями.
0: Целями, да. Но, к счастью, не у всех жителей провинции к Москве вот такое отношение. И очень бы хотелось, чтобы вот такого отношения к столице у провинции было все-таки меньше. Потому что если вдуматься в текст, то немножко негативная какая-то окраска.
1: Это песенка, песня группы комбинации «Московская прописка», которая буквально гремела в начале 90-х годов на дискотеках, но потом как-то внезапно исчезла, наверное, с изменением экономической реальности в нашей стране, когда были отпущены цены, когда уже прописка не играла такой уж большой роли, как это было в советские времена. Но я думаю, все-таки эта песня, она скорее не негативная, она такая больше шутливая. Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, да и, по-моему, все другие ее участники, они из Саратова, и как раз, наверное, где-то это отношение к Москве они в этой песне отразили.

0: Ну, а теперь, может быть, мы посмотрим нашу культурную столицу. Как ты думаешь?
1: Да, давайте сядем в поезд «Красная стрела» и отправимся из Москвы в Санкт-Петербург.
0: Да, тем более, что в 2015 году нам с тобой удалось побывать в культурной столице нашей.
1: Совершенно верно.
0: Ну, правда, белых ночей мы там не увидели, но песня про белые ночи сейчас в нашем эфире прозвучит. И кто знает, может быть, мы при следующем нашем посещении Питера и застанем белую ночь.
1: Исполнит эту песню Эдита Пьеха.

0: Ну вот мы прослушали песню про белые ночи. Давай немножечко продолжим тему и поговорим о климатических особенностях Санкт-Петербурга, скажем так.
1: Да, а именно мы поговорим о дождях знаменитых питерских. Один из таких дождей нам довелось пережидать.
0: Всего лишь один за 8 дней. А в то же время, насколько я понимаю, для жителей Санкт-Петербурга дождь в некотором роде является образом жизни. Вот я знаю, что на этой неделе дожди были практически каждый день. И если вы, например, собираетесь в Санкт-Петербург, то зонт надо брать обязательно. А еще можно пообщаться с жителями этого города, случайно выбранными компьютерной программой, позвонив по номеру 812-930-1703. Это единый номер Санкт-Петербурга, где регистрируются жители города, которых программа случайно выбирает для вас, и вы можете спросить о погоде, о достопримечательностях, ну, о чем-нибудь.
1: Петербургские дожди нашли свое отражение и в песнях тоже.
0: И одним из ярких примеров такого песенного творчества является композиция в исполнении Лидии Климент «Дождь на Неве».

0: А еще Санкт-Петербург – это множество достопримечательностей, Эрмитаж, Петропавловская крепость, дворцы, набережные. В общем, это огромное количество достопримечательностей. И для того, чтобы обойти их все, наверное, одной недели в Питере будет все-таки мало.
1: Я думаю, что и месяца не хватит.
0: Если питерцы ходят в Эрмитаж, чтобы полюбоваться только на одну из картин каждый день, по крайней мере, есть такая легенда, то думаю, что да. И некоторые из этих достопримечательностей были тоже включены в песни о Санкт-Петербурге. Особенно много песен о Санкт-Петербурге было написано к юбилею города в 2003 году.
1: Да, в 2003 году город на Неве отметил свое 300-летие, и великолепную песню к этому событию приурочил Олег Газманов.
0: В этой песне не только все названия, но и достопримечательности Петербурга можно встретить. Из всех трех песен о Петербурге, подготовленных для этой программы, песня в исполнении Олега Газманова нравится мне больше всех.
1: Да, она очень яркая, несомненно, и в ней совершенно великолепно обыгрывается история города, его название, смена названий.
0: И давайте ее послушаем.

0: Мы с тобой побывали в прошлом году в Санкт-Петербурге, а теперь хотелось бы поговорить о тех городах, в которых нам еще удалось побывать. И, Дима, я знаю, что ты был в Иваново.
1: Ивановская область соседствует с Нижним Новгородом, и в 2012 году мне удалось посетить город невест, а именно так называют Иваново.
0: А насколько название соответствует? Действительно ли много девушек в Иваново?
1: Хороший вопрос. Надо сказать, что название это, конечно же, имеет свою историческую подоплеку определенную, так как Иваново был и остается в какой-то мере центром текстильной промышленности. В 16-17 веке зародилось село Иваново. Городом Иваново стало сравнительно недавно, в 1871 году. Но все это время действительно в связи с тем, что развивалось ткацкое производство во времена Советского Союза, это было особенно заметно, женское население серьезно преобладало над мужским, и, наверное, отчасти именно поэтому таким образом город прославил Андрей Миронов в своей песне, написанной для кинофильма «Честный и умный неженатый». Песня все-таки, наверное, скорее не про Иваново, а про то, как не складываются отношения. И называется «Ну чем мы не пара», но, тем не менее, строчки про Иваново запомнились, думаю, всем. Но, тем не менее, если брать современную историю города, то, к сожалению, текстильная промышленность сейчас находится в некотором упадке. Покупатели из различных регионов продолжают ездить за текстилем в Иваново, но в городе остался в основном пошив из тканей, привезенных из различных государств Пакистана, Бангладеш, Китая и некоторых других. И, как нам объяснили местные, с невестами сейчас ощущается некоторая напряженка.
0: А значит, и угроза «я уеду в Иваново, а Иваново город невест» в наши дни не действует, получается так.
1: Ну, не знаю, может быть, она просто стала менее актуальной.
0: Но, тем не менее, песню сейчас мы послушаем.

как дождь проливной. И так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, что вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу тебе заново, но когда зря

Звоню тебе часто, но отклика нет. Комар телефонный пищит мне в ответ. А ну чем мы не пара? Ведь сердце поет от песни до песни один перелет. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест. Так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город невест. Не дарит мне почта приветов твоих, по этой причине пишу за двоих. А ну чем мы не пара, подумай сама, обрадуй хоть словом, хоть строчкой письма. О любви все

0: Так и знай, я уеду в Иваново.
1: О, Иваново?
0: А Иваново город невест. О любви все твержу тебе заново. Но когда зря твердить надоест, так и знай, если что, я уехал.

0: А еще в 2015 году, Дима, я знаю, что тебе удалось побывать в Перми.
1: Ну, не только в 2015, а еще в 2011. То есть дважды я был в этом городе, и город мне нравится. Хоть я и не могу заставить себя каждый раз говорить «Пермь», как это делают местные жители, все равно город мне нравится. А знаешь ли ты, Маша, откуда пошло словосочетание «пермяк соленые уши»?
0: Раньше помнила, откуда это словосочетание взялось, но сейчас, к сожалению, забыла.
1: Пермь была основана в 1723 году, и исторически

0: Сканировался, купил соответствующий магнитик.
1: Да, необычных памятников очень много в нашей стране. Я знаю, что у вас в Нижнем Новгороде есть памятник козе.
0: Есть, я тоже с ней фотографировался. Этот коза установлена на улице Большая Покровская, центральной улице города.
1: Да, в Петербурге есть памятник Чижику-Пыжику, в который мы кидали монету. Но, да, к сожалению, не попали.
0: По-моему, да.
1: Ну, а мы слушаем песню о Перми в исполнении Владимира Чадова.

0: Ну, из Перми мы перемещаемся в Смоленск.
1: Да, неправильная у нас немножечко география, потому что опять мы возвращаемся в европейскую часть России.
0: Но, тем не менее, Смоленск – это один из городов-героев.
1: Город сыграл очень важную роль в Великой Отечественной войне, ну и вообще у него очень богатая история. Город неоднократно переходил из рук в руки и становился ареной противоборств между Россией и Польшей.
0: А еще Смоленск находится на границе России и Белоруссии.
1: Да, на границе России и Республики Беларусь. Ну а чем же еще для нас этот город примечателен?
0: Еще в Смоленске живет автор и ведущая проекта «Зрячее сердце» Светлана Воронина.
1: И как раз следующей песней, песней о Смоленске в исполнении группы «Колокола», мы хотим передать ей музыкальный привет.

0: несколько часов перелета на самолете из Смоленска перемещают нас на Дальний Восток.
1: Ну, не совсем несколько, я думаю, часов 10 так где-то, или 12.
0: И мы оказываемся в Хабаровске, на берегу Амура.
1: А чем Хабаровск для нас примечателен, Маша?
0: В Хабаровске живут наши респонденты Евгения Сосновская, Анастасия Лобанова и еще кулинар Елена Шарыпова, которую все мы знаем по ее кулинарной рассылке.
1: Не только по кулинарной рассылке. Елену Шарыпову очень хорошо знают пользователи голосового портала «Теремок».
0: Ну и читатели журнала «Диалог», где она ведет свою рубрику. Нашим друзьям из Хабаровска мы передаем привет. Песня о Хабаровске, что это будет?
1: Это будет песня, написанная к 150-летию Хабаровска композитором Матвеем Журавлевым, и которая называется «Вдоль Амура белым парусом». Песня считается неофициальным гимном Хабаровска. Сравнительно недавно в интернете проводился сбор подписей за то, чтобы эта песня стала гимном этого города. И я думаю, что это было бы хорошо, потому что она очень замечательно, прекрасно просто характеризует дух этого города. Составляя данную подборку, мы постарались избежать включение в нее песен, являющихся гимнами городов. Не знаю, как тебе, Маш, на мой вкус они все-таки немножко пафосные и официальные. А вот эта песня, она очень такая вот душевная, позитивная.
0: Да, конечно, и пусть сейчас она прозвучит.
1: Да, пусть наши слушатели это оценят.

пройдет. Сразу город как на праздник приберет. Он влюбленных обойдет.

0: не дома, а корабли.
1: Напоминаем, что продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем сегодня по городам нашей страны. И куда же мы перемещаемся на сей раз?
2: Ну вот ты знаешь, Маш, опять же в процессе подготовки к этому эфиру я поймал себя на мысли, что не очень много песен на языках народов России о городах нам известно. И как раз сейчас будет одна из таких. А мы перемещаемся в европейскую часть России, в столицу Татарстана, Казань. В 2005 году город отметил свое тысячелетие, город древний, в городе множество достопримечательностей.
1: Достаточно вспомнить один только Казанский Кремль.
2: Казанский Кремль, да, прежде всего. Сам я в Казани не бывал, но многим нижегородцам полюбились туры в аквапарк Ривьера.
1: Но ты знаешь, из Сыктывкара тоже есть автобусные туры в аквапарк Ривьера. Я не знаю, за какой период времени можно добраться автобусом от Сыктывкара до Казани, но одно время эти туры активно рекламировали у нас.
2: Ну а мы с надеждой побывать в Казани послушаем казанский вальс в исполнении Гали Ильясова.
1: К сожалению, респондентов из Казани у нас пока не было, но вот я считаю, что все впереди. И кто знает, может быть, после этой передачи они появятся. Но в Татарстане живут наши респонденты Оксана Бахарева и Лилия Ханипова. Живут они в Набережных Челнах. Я думаю, что песню о столице Татарстана им будет очень приятно услышать.
2: Итак, Гарри Ильясов, «Казанский вальс».

0: Следующая наша песня знакома, наверное, каждому из наших радиослушателей. Самая знаменитая, по крайней мере, из песен о городах, которая существует, на мой взгляд.
1: Пожалуй, да. Так прославить город, наверное, мало кому удавалось.
0: И у этой песни очень интересная история.
1: Говорим о песне «Вологда», и действительно у нее очень интересная история. Действительно, наверное, все наши слушатели знают эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Песня стала всесоюзным шлягером в середине 70-х годов, но, вероятно, мало кто знает, что написана она была гораздо раньше.
0: Да, в 1956 году.
1: Песню написали композитор Борис Макроусов и поэт Владимир Матусовский, но тогда песня, что называется, не пошла. Ее просто не заметили. Ну, прозвучало и прозвучало. История этой песни, она во многом похожа на историю песни «My Way». Ну, наверное, много таких историй было. А с песней «My Way», которая стала знаменитой в исполнении Фрэнка Синатры, было так, что первоначально была вообще написана французская версия этой песни, и ее тоже никто не заметил. А когда автору или продюсеру, я точно не помню, кому, позвонили и спросили, а вот можно мы у вас мелодию возьмем, да, и напишем английский текст? Тот сказал, да собирайте бесплатно, кому она нужна? Примерно так. Песня стала всемирно известной. Так же и тут получилось приблизительно. Первые годы своей творческой деятельности вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» включал в свой репертуар в основном белорусские песни. Это был такой, ну, наверное, своего рода фольк-рок, даже не знаю, как жанр определить. Музыкантов очень часто упрекали в том, что они не включают в свой репертуар песни советских композиторов. И вот как раз по этой причине они обратились к поэту Владимиру Матусовскому, которому было, ну, что называется, некогда. Он сказал, есть такая песня. И совершенно не думаю, что она музыкантов каким-то образом заинтересует. Но песня заинтересовала, был немножечко изменен ее текст. И в 1976 году она впервые была исполнена на одном из концертов, который, насколько я знаю, транслировался в прямом эфире, а потом еще исполнялась пару раз на бис, по-моему, так. И песня заискрилась совершенно новыми красками, там была добавлена партия баяна, изменен текст.
0: А еще я знаю, что песня «Вологда» звучит для всякого, кто в Вологду приезжает.
1: Да, и при отправке поездов, по-моему, тоже.
0: Но мы послушаем изначальную версию этой песни 1956 года.
1: Да, версию песни, которая менее известна, и исполнит песню Владимир Нечаев.

0: Дим, в следующей песне «Спорит Вологда и спорит Кострома» фигурируют два города. И ты знаешь, несмотря на то, что прошло уже больше 40 лет со времени написания этой песни, она актуальна и сейчас. Если представить молодого человека и девушку, которые познакомились по интернету и не могут решить, а кто же к кому переезжает.
1: Да, это вообще говоря интересно, потому что в те годы, когда песня была написана, междугородние романы были в некотором смысле затруднительны, потому что какие были возможности? Переписка, телефонные разговоры были достаточно дороги, а сейчас действительно есть скайп, есть социальные сети.
0: И кто знает, может быть, современные композиторы напишут какую-нибудь песню и об этом тоже.
1: Да, есть такая вероятность, я думаю. И если это будет что-то качественное, возможно, мы даже поставим такую композицию в рамках программы «Музыкальный глобус». Сейчас мы обратимся к примерам из прошлого и послушаем Геннадия Каменного.

Мы разъехались, не выяснив, кто прав. Мы работой завалили телеграф и решили справить свадьбу мы к зиме. Может, волос

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомню, что мы говорим о городах. И, Дим, как ты смотришь на то, чтобы сейчас отправиться на юг?
1: Думаю, что самое время это сделать.
0: И отправляемся мы на Кавказ.
1: К сожалению, нельзя объять необъятное в рамках одной передачи, и мы не можем обратить внимание на все города, которые существуют в России, в которых есть наши слушатели. Но, дорогие друзья, пожалуйста, не обижайтесь. Так уж получается. Было бы несправедливо, если бы мы не упомянули такой очень важный регион нашей страны, как Северный Кавказ. И сейчас мы отправимся в Махачкалу. В этом городе мы с Машей, к сожалению, не были. Но песня, которая сейчас прозвучит, песня о Махачкале в исполнении Джамили Салахановой, на мой взгляд, очень хорошо передает колорит этого города. Море, кавказское гостеприимство.

0: Дим, я думаю, что мы мало посетили южных городов нашей передачи, и я предлагаю на юге остаться.
1: Да, давай останемся на юге, тем более, что настало время посетить Черноморское побережье, я так думаю.
0: И побывать в городе-курорте Геленджик. Я в этом городе была.
1: Ну, я вот в самом Геленджике не был, но был поблизости от него. В Архипо-Осиповке, в частности, это Геленджикский район. Поэтому лично у меня, к сожалению, никаких ассоциаций с этим городом нет. А давай поговорим о твоих ассоциациях.
0: Для меня Геленджик — это не только очень спокойное море и пляжи. Для меня это, прежде всего, это набережная. По этой набережной можно гулять с утра до вечера. Там очень много различных кафе, ресторанов, скульптур. То есть можно просто гулять, наслаждаться солнцем, загорать. А еще для меня Геленджик — это белая невеста, ведь Геленджик так и переводится — белая невеста. И на набережной можно увидеть статую белой невесты. Девушка, которая дотянется до ее свадебного букета, обязательно выйдет замуж.
1: Тебе это удалось?
0: Да, я дотянулась до этого букета.
1: Замечательно. Но песен о Геленджике мы знаем не так много. Тем не менее, одну из них нам подарила замечательная певица, ставшая участницей программы «Зрячее сердце» в 2014 году, Елена Кефалиди.
0: И песню в ее исполнении о Геленджике мы сейчас и послушаем.

0: будем, наверное, завершать. Мы возвращаемся домой. А куда мы возвращаемся, Маш?
1: Ну, возвращаемся мы ко мне домой, в Сыктывкар, в Республику Коми.
0: Да, и давай поговорим об этом городе. Расскажи нашим слушателям немножечко о нем. Что для тебя Сыктывкар?
1: Ну, для меня Сыктывкар, конечно же, это мой родной город, где я родилась, где я живу. Так получилось, что Сыктывкар не менял своего названия. Сыктывкар, основанный в 1780 году Екатерины II, изначально назывался Усть-Сысольск, то есть город, находящийся в устье реки Сысолы. Из коми языка название Сыктывкар переводится точно так же «город на Сысоле». Усть-Сысольском Сыктывкар был до 1936 года, а в 1936 году он получил свое нынешнее название, которое просто перевели с русского языка на коми. Но до 1921 года Сыктывкар, вернее, тогда еще Усть-Сысольск, относился не к Коми-республике, а к Вологодской губернии. А Коми-республике в этом году будет 95 лет.
0: Ой, юбилей, замечательно. А что мы будем слушать?
1: А будем мы слушать песню в исполнении Людмилы Зыкиной.
0: Ну вот, эта песня была написана несколько десятилетий тому назад, а сейчас насколько она передает колорит города?
1: Ты знаешь, Дим, я думаю, что передает все-таки. С чем бы я не согласилась, что в этой песне звучит то, что у нас очень холодно. Нет, у нас не холодно.
0: Потепление климата, я думаю, дает о себе знать. Хотя, так или иначе, действительно, одна из ассоциаций, связанных с Республикой Коми и с Сыктывкаром в частности, это холодная погода.
1: А чтобы убедиться в обратном, надо просто приехать и посмотреть.
0: Ну, это надо еще, чтобы тебе с погодой повезло, потому что, когда, например, мы ездили в Пермь, мне дважды категорически с погодой не везло. Было холодно.
1: Ну, это как посмотреть, но я все-таки считаю, что у нас теплее все-таки, чем вы думаете, и не такой уж у нас дикий край, как об этом многие думают.
0: Ну вот на этой оптимистичной ноте мы и будем завершать.
1: Да, мы будем завершать нашу программу. Напомним, что сегодня в нашей программе «Музыкальный глобус» мы путешествовали по городам России. В следующей программе мы продолжим наш круиз. Ждем вас на том же месте. Не опаздывайте.
0: С вами были диджей Марзук
1: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рамсес.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

и век. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

0: Вадим Кожевников. Пустыня.
1: Пустыня лежала желтая, воспаленная, перекаленная. Воздух жег, как неслышно сыплющиеся раскаленные стеклянные опилки. И чем сильнее жгло пламя зноя, тем острее люди мехколонны проникали с сознанием значительности своего труда, побеждающего злобу пустыни для того, чтобы сотворить здесь жизнь, прокладывая сюда путь животворящей воде. Тени не было нигде. Она словно сгорела от пламени полуденного солнца. В этой знойной пустыне люди работали, как в горячем цехе. И пустыня была вся словно неостывающая плавка, разлитая по всему пространству.

0: Бернара!
1: Здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Чё, опять змей ловишь?
2: Ловлю.
1: Это чё же у тебя профессия такая, змееловкой быть?
2: Я родилась в год змеи. Змей — мое призвание. Змеи меня любят, а я люблю змей. Сама я из древнего племени кочевников, почитателей змей.
1: Ну, в таком случае считай меня хоть за гадюку.
2: Может, за мохнатую гусеницу?
1: О как. Значит, не нравлюсь.
2: Так спрашивать может только женщина, а не мужчина.
1: Так я для ясности.
2: Если мужчина нравится девушке, то она не говорит ему об этом. А он старается стать самым лучшим из всех во всем. Тогда девушка, возможно, ему улыбнется.
1: Угу. А производственные показатели при этом как во внимание принимаются?
2: Не принимаются.
1: Ясно. Ясно. Ну чё, давай твой мешок со змеями. К тебе в палатку отнесу?
2: Неси. Они тяжелые.
1: Ну-ка. Ух ты! Действительно тяжелые. О, даже змеям и то жарко. Но я так думаю, что человек может для себя теперь, благодаря технике, любой климат для жительства приспособить.
2: Чтоб все всюду стало однообразным?
1: Что зачем? Разнообразие сохраняется. Сохраняется, но с удобствами для пребывания.
2: А без удобств ты не можешь?
1: Я-то могу. Но зачем остальным людям терпеть?
2: А ты что, особенный?
1: Ну, каждый человек чем-нибудь да особенный.
2: А ты чем?
1: Я-то вот о себе не высказываюсь.
2: Из скромности?
1: Не выяснил себя окончательно. Не сложилось окончательное мнение.
2: Общественности?
1: Не-а. Самого себя о себе. Че? Че так? Че смеешься?
2: Когда ты на машине, ты умный. Когда без машины, становишься как верблюд в лесу.
1: Ага. Значит, мне надо рядом с тобой на бульдозере ездить, да?
2: Все равно ты рыжий, волосы у тебя растрепанные, как у старухи.
1: Для фасона. А тебе, значит, только брюнеты нравятся, да?
2: Ты хочешь мне нравиться?
1: Ну, а для чего я, по-твоему, полоза приручил и вот... На голой шее ношу. Змея все-таки. А я ношу, чтоб ты на меня внимание обратила.
2: Змея.
1: Змея.
2: Полос червяк. Вот гюрза опасная, злая. Но гордая, однолюбивая.
1: Гордая, однолюбивая. Че они, как люди, что ли?
2: Если хочешь понять живое существо, думай о нем, как о самом себе.
1: Ага. Ясно. А про меня что думаешь?
3: Как про полоза. Хотя ты похож на щитомордника. Это такой вид змеи.
1: Ладно. Раз за своего змеевидного признала, значит, буду теперь за тобой в открытую ползать.
2: Ну что ж, ползай.
1: Ну вот. И пришли. Фух. Куда твоих змей положить?
2: В палатку.
1: Ага.
2: Завтра зоолог из райцентра приедет, увезет их. До свидания.
1: До свидания, Бернара.
4: Эй, Вася! О? Помоги-ка! Опять песок набился, двигатель заклинило.
1: Ну, а Бернаре ее змей в палатку относил.
4: Ты бы полоза-то выбросил. И как ты такую пакость на себе терпишь?
1: Ага. Привык к нему. Прохладный.
4: Прохладный?
1: Угу.
4: Ты, Василий, все-таки с ориентировкой на длинную жизнь живи. Конечно, молодому каждый день новым кажется. А сам ты человек нового выпуска, послевоенного. А жизнь из дней складывается, как дом из блоков. Один испортишь, другой набекрень получится. Вон, в машине порченную деталь всегда сменить можно. А плохой поступок к человеку навсегда в тебе останется. И будешь ты на нем даже пробуксовывать.
1: Да? Это вы к чему же?
4: Так я, для разговора. Ты мне вон инструмент подаешь, а я тебе советы. Не как солдат стреляный, а как человек жизнью потертый. На всякий возможный в жизни случай.
1: Ясно.
4: До войны для меня Вася Интернационал был только гимн партийный. А на фронте он в нашем подразделении без музыки объявился налицо фактически в людях. Все мы с разных мест, разных наций, а все друг за друга насмерть стояли. За любой плацдарм дрались так, словно все мы на нем родились. Поэтому я и подался сюда, в Среднюю Азию. Все равно, как домой. Котел у нас все равно советский общий. Еще соображение имел. Я сам сибирский, у нас реки каких нигде нет, а у них в воде недостача. Думаю, как же это живут в безводье? Ну и подал заявление в водоканал для справедливости. Чего природа не додала, вы поправить.
1: Ага. И значит, ты здесь по обету, что ли?
4: Зачем по обету? По совести. Ага. Работать везде можно. Говорю, котел у нас общий. Меня, знаешь, война сильно в понимании возвысила.
1: Фу. А чем же война-то тебя возвысила? Орденами?
4: Нет, это только знаки. Уважение к человеку испытываю. Были на фронте всякие. Хитрые, скряжистые и мандражные, а вот в бою выпрямлялись. Бой — это такое состояние души человеческой. Любого наизнанку выворачивает. Ничего от бойцов не скроешь. Какой-то есть.
1: Ну что ж, по-твоему, выходит, кто не воевал, тот вроде как и безнадежной проверки, да?
4: Ну зачем? Война не мерка навсегда человеку. Мерка одна, на все случаи одна. Показал себя человеком или нет?
1: Да люди все разные.
4: И хорошо, что разные. Но к делу прилаженные к одному. Вот в машине-то сколько частей. И все разные. А дело-то одно делают. Сломайся одна гайка, вся машина встанет. Вот и обязан человек, при каком бы деле он ни состоял, считать себя главным, ответственным. Ты какой мне ключ суешь? Не разговоры, разговариваем. Делом занимаемся. Так, ну все. Поехали.

0: В эти дни зной, казалось, достиг предела. Он выжег, казалось, и сам воздух, и нечем было дышать, только этим пламенем пустыни. Загнутый на бекрень грива барханов, словно плавленная глазурь, покрывалась трещинами. После трудной ночной смены начальник мехколонны, прокладывающий ирригационный канал, Сергей Иванович Фонарев, отдыхал в жарко нагретой палатке.
1: ЧП, товарищ прораб.
2: Ну, только без паники. Скала, что ли?
1: Хуже.
2: Плавун, пухляки?
1: На древнюю цивилизацию напоролись.
2: Почему опять панаму не надел? Сказано, головной убор, как на фронте, каски. Носить обязательно.
1: Я фактически говорю точно. Цивилизация.
2: Может, у тебя опять коренной подшипник полетел? Смотри-ка, Нанихин. Ну, пойдем.
1: Ох, гадов тут. Он сколько в траншеях корчится.
2: Напоминаю. Кобров, Гюрзу, Щитомордников велено особо оберегать для медицинских целей, в смысле яда. Так что обходись с ними без повреждений, как Бернаров он обращается.
1: Ладно.
3: Ну что же, я бульдозером как поддел, смотрю, оголил.
2: Ну что? Что? Клад нашли?
4: Нашли.
2: Всякую хурду-мурду. Значит, по такому поводу шабашить, а план по боку?
3: Так вы поглядите на красоту, глядите, вон, кирпичная стена, да? А на ней картины, вон что, амфоры, вон, спокойно, вон амфоры.
2: Штукатурку облезлую вижу, амфоров не вижу, черепки от горшков имеются. Так в чем дело?
3: Так вы чистая древность, а всякая древность охраняется законом, как общенародная ценность. Возможно, даже до нашей эпохи.
2: До революционной, что ли? Так мало ли тогда всякого барахла было.
3: А если до исторического летоисчисления, то явный памятник культуры, так?
2: Ну какая тут может быть культура в пустой пустыне, где даже бурьян не произрастает? Один песок. Даже самый старинный дурак не стал бы здесь обустраиваться без наличия оазиса.
3: Так однако факт налицо. Все улики цивилизации. Вон посуда, которую можно склеить. Ну, и вот стена с росписью.
2: Да. Стена еще ничего не значит.
3: Ох,
2: может, ее какой-нибудь чудак класть начал, материалу не хватило, он недостроенную бросил. Вот тебе получилось форменные развалины.
3: Так, ну стена на растворе сложена.
2: Да.
3: Ну стена.
2: На растворе.
3: Ну, значит, имелся водный источник.
2: Возможно, был колодец и усох. А без воды какой тут может быть жизнесуществование? Одна погибель.
3: Даже целые цивилизации погибали, когда исчезал источник воды.
2: Ну, допустим. Допустим, что тут кто-то пытался обустраиваться. А разве это грамотно? Выбирать непригодную для строительства площадку. Неграмотно. Значит, цивилизации не было.
3: Сергей Иванович, но вы примите во внимание стихийные бедствия, войны, которые... Барбарски все разрушаю.
1: Это точно, точно.
3: Вот.
1: Навидался я на фронте, что фашисты выделывали. Был населенный пункт, нет населенного пункта, остались одни печные трубы. Это только мы с их стариной считались. Вот засели фашисты в капитальном здании и бьют нас со всех стволов. А наш комбат запретил орудиями отвечать. Говорит, 17 век. И пришлось нам из-за этого века брать без орудий и авиационной поддержки с одной сознательностью и героизмом. Так что я лично считаю, мне тут своим экскаватором трогать древности никак не дозволено.
3: Вот,
2: Кананыхин. Ну, спасибо тебе, Кананыхин, за твои фронтовые воспоминания. Использовал ты их в самую точку против графика проходки. Выходит, ты за прошлый век себя считаешь ответственным, а за наш нынешний... Я один должен отвечать перед руководством?
3: Так на нашей стороне закон, все. Закон по охране ценности культуры.
2: А план вам что, не закон, что ли?
4: Пусть приедут, разберутся.
2: Ну ладно, ладно. Ладно, раз так, доложусь в райцентр по рации.
4: Вот
2: пусть наверху сами решают. Но предупреждаю, за простой ваши премиальные тю-тю могло быть... А нету. Да, сами профукали. Пойду свяжусь.
4: Ладно, мы свое наверстаем.
3: Ну, наконец-то.
5: Я же знаю, что
4: приедут и разберутся.
3: Бульдозером поднимай картинки. А?
4: Да.
3: Ну, кто первым на этом самом историческом месте первый пласт бульдозером содрал?
5: Ты.
3: Кто?
5: Ты.
3: Ну, так полезно. Я. А кто первый увидал, а как увидал древность?
5: Ну,
3: обомлел
5: тоже,
3: и замер.
5: Тоже
3: ну,
5: ты.
3: А почему замер? От удивления?
5: Ух ты.
3: Ну, как, от удивления? Нет. А от чего? Уважения, чтоб не повредить.
5: Да какая разница? Ну, замер, молодец, и замер.
6: Главное, да.
3: Не зря обратился я сюда к вам в жару, в пустыню подался. Хоть в Заполярье полярную надбавочку получал.
1: Ты чего все о себе подаешь?
3: Полярную.
1: Мы здесь не как ты в Заполярье за длинным рублем, по собственному разумению.
3: Давай, молчу, только... молчу, давай сам высказывай.
1: А что язык молчу. Чесать? Дело ясное, дадим воду, и не будет вовсе пустыни. А если скажут цивилизацию-то раскопать, раскопаем!
6: Иди, пойдем посмотрим.
3: Вот, Сергей Иванович, ну как же
2: так? Дела такие будут.
6: Ну что, ходи.
2: Приказано до прибытия компетентных лиц работы здесь временно прекратить.
3: А? Что я говорил? Я же говорю, исторический центр.
2: Если, действительно цивилизация, перебросимся через ее местоположение на следующий участок по намеченной трассе.
6: Ну, да.
2: Но обязаны наверстать ударным трудом по объективной причине образовавшейся простой. Вопросы есть?
6: Да нет,
2: нету.
3: Нету.
2: Нету. Тогда... Тогда информация.
6: Ну.
2: Прибыли две цистерны с водой.
6: Ну,
2: желающие могут аккуратно и бережно принимать душ с головы до ног, чтобы нервы успокоить.
3: Ну.
2: И в первую очередь товарищу Сорокину.
3: Потому
2: что он очень раскалился на древности. Даже обидно. Механик. А каким-то развалином обрадовался.
6: Прям...
2: Иди, иди, Сорокин, иди, охладись, охладись.
6: Как увидал, я думаю, что надо...

0: Вечером Сорокин пришел к палатке Бернара. Пустыня была озарена ярко-звездным небом. Песок стеклянно блестел под ним и шелестел. Они ходили по барханам, как по поверхности внезапно застывших волн морских.
1: Про тебя говорили, что ты с Северного полюса.
2: Ну, не с самого. Почти рядом. С материка.
1: Ты видел белых медведей?
2: Видел. В бинокль видел. Знаешь, я все вот удивляюсь. Как это ты змей не боишься?
1: Я боюсь. Я не люблю их вовсе. Но такое у меня задание по летней практике. Вообще-то мой профиль в педагогическом – общая зоология.
2: О, поговорили, кочевница. Из древнего племени в год змеи родилась. Змей-поклонница. Я думал, ты необыкновенная.
1: А я такая, как все?
2: Не знаю. Только когда я о тебе думаю, мне тогда хочется быть не таким, как все.
1: Ради меня?
2: Не знаю. Внешность твоя стимулирует. Вот.
1: На что?
2: Ну, чтобы получше других стать, что ли. Естественной психологической реакции.
1: Эх ты. Разве так о своих чувствах говорят?
2: Да и необученный. Ага. И вообще считаю, мало ли, что человек в самом себе переживает. Но трепаться об этом либо слабодушство, либо он себе что-то выпрашивает, на бедность, что ли.
1: Значит, ты скрытный?
2: Да нет. Я человек прямой, без задержки. Сначала ляпну, потом мучаюсь.
1: Ну, если ты мучаешься... Ты хороший.
2: Ох.
1: Да, перестанешь мучиться, станешь плохим.
2: Общественность не позволит. Вот так.
1: Если от холодной пустыни уехал, то ты так и с горячей можешь уехать.
2: Вас понял. Значит, считаешь меня тут человеком временным, но вечного теперь ничего не бывает. Угу. Даже мерзлота.
1: А привязанность к человеку?
2: Это любовь, что ли? Так она всякая водится. И временная, и настоящая.
1: Временно не любят?
2: Бывает.
1: А одна на всю жизнь?
2: Женится. Привыкают.
1: Когда я притворялась, ты так со мной не говорил.
2: А я тоже притворялся.
1: Зачем?
2: Ну, чтобы показаться тебе необыкновенным, что ли. Ой, черт. Если бы хоть поменьше красивой была, тогда бы хоть рискнул.
1: На что?
2: Ну, на ЗАГС, что ли.
1: Да не пойду я за тебя замуж.
2: И правильно. Правильно. Знаешь, красота — это высшее преимущество. А я всегда чувствовал над собой твое превосходство. Вроде как на всю жизнь перед тобой в долгу.
1: Ты слишком преувеличиваешь значение внешности человека.
2: А я все преувеличиваю. И хорошее, и плохое. Такой уж характер у меня.

0: Ветер задувал горячую, жесткую, колкую песчаную пыль. Металл, разогретый солнцем пустыни, источал из себя жар, как от мартеновской печи. Фонарев шел к палатке Бернара Саидовой, держа на весу шуршащую внутри коробку из-под обуви, обвязанную веревочкой. В коробке были мыши, которые по просьбе Фонарева добыл где-то заведующий автолавкой.
1: Можно к тебе, Бернара?
2: Заходите.
1: Я твоим ползучим вот, мышей принес. Сытый гад зря не цапнет. У него тоже свои соображения имеются. Это у тебя портрет Маяковского? А вот на фронте у нас его не пели. Синий платочек, Катюша, это всегда. На отдыхе, во время передышки. А его не пели.
2: Маяковский не для отдыха, не для песен писал. А чтобы люди никогда ни на чем не останавливались, не успокаивались, не становились самодовольными.
1: Ну, собой довольными мы только с победой стали. А до этого ни совесть не позволяла, ни обстановка.
2: Он во весь свой голос в коммунизм звал.
1: А у нас для этого приказ. Коммунисты вперед. Ну, вообще-то правильно. Правильно его портрет перед собой имеешь. Равнение жизни надо держать на самое главное. Да, я ведь к тебе не только с гостинцами для твоих змей. Потолковать надо. Давай лучше снаружи побеседуем, а? К табачному дыму, видать, твоя живность-то не привыкла. Так вот, хочу спросить тебя напропалую. Сорокин тебе каким кажется?
2: Он хороший.
1: Бульдозерист, это точно. А вообще?
2: По линии морально-нравственного кодекса.
1: Ты обожди меня глазищами-то пепелить. Видишь, ты сразу как гюрза кидаешься. Я что при тебе и с тобой продумать хочу. На севере он работал. Нужен он был там? Нужен. А уехал. Здесь теперь у нас. Нужен он нам? Нужен. А на севере вот у него какая история приключилась. Колонна шла по старой хлипкой дороге. Но начальник приказал на целину сворачивать. А там мох, оленья еда. И когда его сдирают, вечная мерзлота тает, и на этом месте болото образуется, илистые. Ну вот Василий встал перед машиной начальника и не дает природу портить. Сначала ругались, потом начальник его ушиб. Вася обиделся, ну и тоже стукнул, да еще и головой в лужу-то, которая образовалась, где мох содрали, головой сунул.
2: Откуда вы это знаете?
1: А Сорокин о себе правду не скрывает. Парень он трудный, конечно, но на производстве не легкую, а тяжелую работу себе тянет. С азартом работает. За это люблю его и беспокоюсь о нем.
2: Но я его не люблю. Он только мне немного нравится, потому что он не такой, как все.
1: Ты, Бернара, видать, девушка умная, выдержанная, вдумчивая. И характеристика твоя точная. Сорокин горячий, без выдержки, с излишним о себе воображением. Вот, допустим, такое. Он в тебя врезался, а ты в него нет. Тогда он сразу взбрыкнется и кинется, скажем, на Сахалин, в океане рыбу ловить. Там дизелисты всегда нужны. Его всякие неудобства природы тянут. А я потеряю хорошего дизелиста.
2: Так что вы от меня хотите?
1: Не хочу, а советуюсь по кадровому вопросу. Так сказать, в порядке административного предвидения. Если у тебя чего к ему есть, могу подыскать тебе должность по линии водоканал. Нет? Значит, буду искать себе бульдозериста. Своими силами мне Сорокина охомутать не удастся.
2: Так вы хотите, чтобы я его охомутала? Я же его не люблю. Вы это можете понять?
1: Ну, такого парня не любить нельзя.
2: Но он меня тоже не любит.
1: Такого не может быть. Ты вся как картинка. Да что я, по-твоему, в красоте ничего не понимаю? Все показатели на твоей стороне. Я, знаешь, как только тебя увидел, сразу определил. С этим объектом кто-нибудь да обязательно завязнет.
2: Ах, вот как. Учтите, у меня кончается практика, я уезжаю.
1: Одна?
2: Нет. Вместе со своими змеями.
1: Сорокин переживает?
2: Но ему нечего переживать. Он сначала выдумал, будто бы я какая-то необыкновенная. А потом понял, такая, как и все. И стал говорить только о работе. Говорил, что надо вдоль берегов сразу делать посадки, как защитный полос от песчаных заносов. И вас, между прочим, критиковал.
1: Это за что?
2: За то, что не делаете ступенчатые спуски в канал для пристани и купалин. Вообще мечтал, как здесь все будет, словно он как будто бы здесь останется на постоянное жительство.
1: Ну, значит, все, значит, прилип.
2: Ну, не ко мне же.
1: А что ты? Ты педагог, у тебя школа, стационарная жизнь.
2: А если я его полюбила? Тогда как?
1: Да ты всмотрись, какой он и какая ты. У тебя ведь лик, как в музее, где самых лучших старинных показывают, чтоб всех наших живущих унизить.
2: Прям уж.
1: Конечно, если фигурально выражаться, чувствами не командуют. Хоть бывает, они ум перешибают. Поэтому официально заявляю. Я человек здесь за все ответственный. Даже по мелочам беспокойный. Вот провиант твоим змеям лично доставил. Хотя прямого служебного касательства к ним не имею.
2: За провиант спасибо.
1: На здоровье. Так вот, забота о людях мне положена теперь, как и всем руководящим должностным лицам. Так что ты, Бернар, на меня не обижайся. Я человек мнительный, душой беспокойный. И хотя печален плешью, но кое-что в душевных делах еще с мыслью. И за каждый объект здесь болею не только по производственной линии, но и вообще. Я это к чему? Счастья не ищут. Оно вроде как в самом человеке. А как его из себя добывать? Научат ли когда? Тут загадка. Уж больно сильно нынче печет. Прямо заживо жарит. Ну, бывай, пошел я.

0: И как это бывает, в период всесушающего огненного жара начал дуть сухой, сильно обжигающий ветер афганец. И пустыня зашевелилась песками, как желтое море желтыми волнами. И желтая пыль, сдуваемая из гребней этих волн барханов, заволокла все пространство, погасила солнце, и желтый шелестящий воздух сжег своими прикосновениями, как пламя. И в желтых сумерках люди бродили, как в горячем и сушающем жгучем тумане. Пустыня пылала в желтом дыму песчаной пыли. Через шершавый, дерущий, гудящий, жгучий, слепящий бурый сумрак песчаной бури Сорокин шел к Фонареву в палатку.
1: Фу. Звали?
2: Звал. Ну что, Вася, просыхаем в простое?
1: Ой.
2: Говорят, всю неделю будет песком нас засыпать и снизу, и сверху. Вертолет в такую погоду не летун.
1: Это уж точно.
2: Точно, да не точно. А нам нужна ясность. На цивилизацию напоролись или так, на мусор? Что скажешь?
3: А что я скажу? Мое мнение — цивилизация.
2: Твое мнение. Твое мнение. А может, свести кое-какие доказательства, улики в райцентр, а? Там разберутся. Трактор у тебя как вездеход?
3: Да нет, нет. В такую песчаную пургу дорогу помнить надо. Да не мось все приметы замело. Нет, нет.
2: Я с товарищем Саидовой говорил, с Бернарой, то есть. Там у них старик ученый есть в райцентре. Он в древностях разбирается. Так вот, советовала к нему с найденными предметами смотаться, чтобы время зря не терять. Сообщила, что может в этой суматохе природы сама дорогу указывать. Визуально, на память. Ну?
3: А что, правильно?
1: А то действительно, вдруг не цивилизация, а какое-нибудь там недоразумение, а мы простаиваем.
2: Точно, правильно. Простаиваем. По твоей, можно сказать, инициативе простаиваем.
1: Что вы меня не валите, Сергей Иванович? Я только сказал, цивилизация. Указание работ прекратить вы дали.
2: Я не валю на тебя. Я хочу с тебя свалить, чего люди после, в случае чего, про тебя скажут. Ты самолично выясни. И перед колонной не так уж неловко тебе отвечать будет за простой, поскольку инициативу проявил. Все без дальнейшей задержки выяснить. А ответственность все равно за все моя, поскольку я тут главный.
1: Ну, тогда ладно.
2: Погоди, погоди, не суетись. Машину твою и без тебя на маршрут готовят. И Бернара свой улов еще не упаковала. Сама доставить зоопункт желает. Зоологу к ней на мотоцикле не добраться. Песчаный пургает надолго.
1: Ясно.
2: Я тебе доверяю. Ты человек опытный, справишься. Такое мое мнение. И товарищ Саидовой тоже. Бернара, то есть.
1: Ну что, я тогда пойду, принарядюсь.
2: Это зачем это?
3: Ну не будь я в райцентре, в Затрапезном появляться, а?
2: Ну, как знаешь. Только это тебе не прогулка, а в интересах безостановочного производства ответственной командировки.
1: Да ладно уж, Сергей Иванович!
4: Куда? Куда это Василий, сломя голову, понес? Чуть с ног не сбил.
2: Да дело тут такое. Древнюю цивилизацию в райцентр на анализ повезет.
4: Ага. А чё ж такая спешка?
2: Да понимаешь, цивилизация-то мало меня волнует. А чем черт не шутит? А вдруг была? А раз была, значит, и оросительные каналы были.
4: Ага. Ох, непрост ты, прораб, непрост.
2: Если была цивилизация, мы с вертолетов обследуем всю местность, найдем следы оросительной системы и восстановим. Сколько времени и денег сэкономим, а?
4: Ловко ты к цивилизации примазался. Ловко, ловко. Но...
0: Бульдозер стоял с поднятым вогнутым щитом, о который дробно стучали крупные песчинки, гонимые вихрем. Песчаный протяжный горячий ветер наждачно терся о машину.
5: Чего это ты всю кабину самолетами оклеил?
1: А? Люблю скорость. Но бульдозер скорости развивать не позволяет. Вот так. А ты что в таком затрапезном виде? А?
3: В райцентр едем.
1: Вот. А ты в лыжном костюме. Че, простудиться, что ли, боишься?
5: Меня там никто на танцплощадке не ждет.
1: Ага. Ну, поехали! Слышь, если бархане сильно бросать будет, за меня хватайся. Хоть в обнимку, вполне можно, тут легально.
5: Еще чего?
1: Я тебя как первый раз увидел, ну, думаю, все.
5: А теперь что думаешь?
1: Да я уж к себе привык. Выходит, пригляделся. Такая, как все.
5: А ты некрасивый, рыжий, волосатый, но с лепешкой.
1: О.
5: Я тоже привыкла не замечать, какой ты, каким тебя все видят.
1: Ну что ж, значит, начисто зачислим в разряд человекообразных млекопитающих.
5: Нет, не так.
1: А как?
5: Ну как ты, привыкла и все.
1: А я вовсе и не привык. Сначала мне показалось, такой, каких не бывает. Потом оказалось, как все. А еще потом, ну совсем потом, снова необыкновенный.
5: Просто это у вас у водителей манера, чтобы не скучать, болтать, о чем вздумается. А пассажир обязан вежливо слушать.
1: Полагаю, курс выдерживаем правильный. О, телефонный столб, видишь? Выдуло из-под него весь грунт. Висит, как висельник на проводах. Теперь будет канители связистом, ой.
5: Смотри-ка, смотри. Люди с факелом.
1: Ока. Я сейчас. Бернара, ты понимаешь, какая тут петрушка-то? Опоры линии высокого напряжения до самого их фундамента ветром выдуло. Вот. И есть, которые перекосило, запросто могут свалиться.
5: Ну и что?
1: А? А, так у аварийной бригады трактор из строя вышел и просит помочь. Нынче ведь без ток наша цивилизация ни на что не способна. Хуже, чем без воды древние. А я им для убедительности говорю, у меня дама. Ну, они мне... Что же она, не советская?
5: Значит, вынужденная остановка. Надолго?
1: А, черт. Не знаю.
0: Несколько суток Сорокин с аварийной бригадой устанавливал опоры. Опаленное лицо его, ободранное жгучим ветром афганцем, иссеченное стеклянно-колкими песчаными вихрями, в клоках кожи вспухло и покрылось коростой. Глаза воспаленные слезились.
1: Знаешь, Берна, люблю аврал. Крутеж, вертеж, каждый человек как на ладони. Сразу со всех сторон видно, что он за личность.
5: А вот скажи мне, что ты за личность? Ты зачем сказал им, что я твоя жена?
3: То есть как зачем? Зачем? Очень просто. Чтоб сильно о тебе заботились, уважали. Они ж здесь без моего бульдозера пропали бы. А я им и говорю, я и мой бульдозер, пожалуйста, вас выручим. Но жену не могу без комфорта содержать в такой суматошной обстановке. Обеспечьте условия. Тогда согласен.
5: Я спрашиваю, как ты смел назвать меня своей женой?
3: Ну что? Ну, сначала была мысль сказать, что ты вроде как принцесса. Понимаешь? Ну, вроде дальний родственница той царицы, которая вот на древней штукатурке на развалинах нарисована. Мол, приезжал для опознания родни. Ну, потом подумал, длинно получается, а всем тут некогда слушать. Ну, и сказал для краткости. Жена.
1: А вот они к тебе с полным заботливым вниманием, больше, чем даже к принцессе.
5: Ну-ну.
1: Ну-ну. А что? Палатку индивидуальную дали, воду безоговорочно поставляют. Вон для змеехранилища полуколодец вырыли. А тут подохли.
5: И сказал, что я укротительница змей.
1: Зачем? Солидно информировал. Солидно. Работаешь для науки. Главный ассистент по присмыкающимся. Во как.
5: Угу. Деятель науки, жена простого тракториста. Очень правдоподобно.
1: А почему это простого тракториста? Они сразу во мне все поняли. Крупный специалист. У нас на севере снежные бури тоже опоры валили. Приходилось налаживать. Так что опыт электрика имею. На севере с одной специальностью, да такая роскошь никому не позволена. Так что женой я тебя назвал по существующим соображениям. И сегодня даже транспорт вытребовал, чтобы в район срочно доставили. Ради жены таким ультимативно настойчивым можно быть.
5: Но врать людям стыдно.
1: Но я не врал. Я не врал. Я просто подал факты в целесообразном освещении. Вот так.
5: Значит, факт это я.
1: Ты, конечно.
5: А какое мнение на этот счет у самого факта? Тебе безразлично?
1: Да мне, понимаешь, главное было им доказать, что я человек не свободный, а с семьей, обузой. Обеспечить, а тогда уж... Чайку можно? Да, обеспечьте, и тогда, пожалуйста, эксплуатируйте на полную железку. И без пощады.
5: Больше ничего.
1: А что еще может быть? Если бы сказал просто ситуации, стали бы допускать всякие фальшивые домыслы, а?
5: Ты сейчас пойдешь и всем про меня скажешь, что соврал.
1: Пожалуйста. Теперь можно.
5: Почему теперь?
1: Для тебя газик вызвали, а мне тут еще канителица. Мачть навалила, ой, порядочно.
5: И все узнают, что ты лгун.
1: А, значения не имеет. Они меня в работе узнали, так что спишут. Главное показать, что дело умею делать, вот так.
5: А я тебя презираю.
1: Ну и презирай. По-твоему, было бы лучше, если бы я тебя за принцессу выдал, или за заклинательницу змей, или просто так, мол, попутный мне девица, да?
5: И ничего другого ты про меня сказать не мог?
1: Не мог. Ну, сама подумай. Появляешься внезапно в пустыне ты, на которую глазеть-то можно только сквозь черные очки, только сощурившись. У тебя в ресницах, с ножками, с ручками, значит, с мешком змей. Ну, люди должны обомлеть, даже засуетиться. Вот я их и осадил, мол, стоп, она на финише, при человеке.
5: И больше ничего ты не думал, когда врал?
1: Я же рационально, для конкретной задачи. Да и что они мне, электрики? Люди посторонние у меня, вон, в мехколоне разве бы я такую глупость позволил? Да меня там за такую брехню заживо засмеяли б.
5: Почему засмеяли?
1: Почему, почему? У нас там народ умный, сметливый. Что, себя в зеркале, что ли, никогда не видел?
6: Видел.
1: Даже на доску почет портрет только после ретуши выставляли. А ты? Тебя даже если на карточку снять, всегда хуже получится, чем что ты есть в натуре.
5: Значит, ты считаешь, что о человеке можно судить только по его лицу?
1: Ну, для отдела кадров физиономии значения не имеет, а в жизни имеет. И даже очень.
5: Но ты мне нравишься.
1: А почему я? Тебе не понравился бы. Не приставал вроде. Слова всякие для тебя выдумывал и мысли тоже. Но не только потому, чтоб тебе понравиться.
5: А почему же?
1: А просто потому, что от этого я себя придумывал лучше, чем я есть. А что, если хочешь знать, каждому человеку полезно? Получше стараешься быть, чем ты есть на самом деле.
5: Я когда тебя сначала увидела, ты мне другим показался. Лохматым, белоглазым, широким носом и опасным, как чабанская собака для постороннего человека. А потом стала думать. Ты просто добрый, хороший, простодушный, ласковый, восторженный, любопытный, как рыжий козел.
1: Ну уж.
5: А вот теперь отгадала. Ты такой, как Фонарев. Знаешь, он предлагал, если понадобится по деловым соображениям, тебя на водоканале насовсем удержать, то он может мне постоянную должность предложить.
1: Какую?
5: Я не спросила.
1: Фонарёва-то я уважаю. Он не из тех, кто любит строить социализм только в областном центре, но при этом хитрый, как суслик. А вот Кононыхин, они с Фонарёвым однополчане. Кононыхин — это сила. Прошел огонь и воду. Но медный фанфар для себя не желает. Механики все его обожают.
5: За мной уже машину прислали. Пора ехать.
1: Жалко. Но я тебя провожу.
3: Послушай, Бернар. Но все равно ты теперь из моей памяти никогда и никуда не денешься. Всегда будешь при мне. И что захочу, и как захочу, буду о тебе думать. Понимаешь?
5: А я буду смеяться над тобой. Я убью тебя навсегда в своей памяти.
3: Нет, нет, не убьешь. Нет, я очень живучий. И все равно останусь в запоминающем устройстве твоего сознания, как фактическое явление в твоей жизни. И ты в моей, конечно.
5: Зачем ты так витиевато со мной разговариваешь?
1: От трусости. Чтоб по-другому сказать... Силы дыхания не хватает.

0: Как поток раскаленного стекла и меди был воздух пустыни. Потрепанная песчаной бурей, теперь мягко усыпанная стеклянисто-блистающими песками, пустыня залегла в неподвижности волнистых барханов. Смугло-телесная желтизна ее источала жар, как мерное дыхание самого солнца. И тонкие полупрозрачные листья на железно-жестких ветвях кустарника бессмертно зеленели цветом непереборимой жизненной силы и стойкости. Она была красивой, эта пустыня, как море, и обширна, как море, своей необъятностью. И у нее был свой запах, чистый, едва уловимый, какой издает мрамор, нагретый утренним солнцем. Вздымая тысячелетнюю пыль, катит по этой притихшей пустыне на мотороллере, одолженном линейными мастерами, Василий Сорокин, отощавший, с пятнистым до розовости лицом, следы солнечных ожогов, облезшей кожи, катит обратно в свою строительную мехколонну.
1: Ну, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, как мы тут без меня ковыряемся?
2: Ты обожди фигурять. Знаем про твое геройство. Информированы.
1: А чё? Оказал помощь линейщикам своим тягачом. Только и всего. Фонарёв, ты где? Имею, между прочим, справку и благодарность. А то он, небось, меня в прогульщики зачислил.
2: Нет, Фонарёв-то. Отбывает.
1: Куда?
2: Никуда, а где? Может, в исправительно-трудовой колонии?
1: За что?
2: Наезд совершил.
1: О, как ты угораздила?
2: Как? Сообщили из райцентра, что Бернара в больнице змеей укушенная. Он в легковушку и рванул на полном газу. А там на дороге совершил наезд. Вылез из разбитой машины и удрал от милиции прямо в больницу.
3: Подожди. Что значит удрал? Если человек ранение при аварии получил.
2: Ну, задело его не очень. Ну, он не из-за себя, из-за Бернары в больнице-то убил.
3: Ну?
2: Да ты меня за часов не хватает. Да уймись, уймись. Фонарев когда-то змеей тоже был укушенный. Ну, выжил. От того выжил, что ему тоже от какого-то покусенного, змеями-то, кровь в вену вливали.
1: А Бернара?
2: Вот он и кинулся теперь собою Бернару-то выручать. А сам в аварию влип. Теперь надо его на поруки брать, потому что заслуживает снисхождения.
1: А Бернара, я спрашиваю, Бернара?
2: Ну чего Бернара? Она никаких нарушений не допускала. Нам за нее хлопотать не о чем, выздоровела. И...
3: Где ее змея укусила?
2: В какое место, ну? Не знаю. Но только шиферюга, который ее вез, заметил по шевелению в мешке, что там змеи. Испугался и потребовал, чтобы она мешок со змеями-то выкинула. Иначе, мол, не повезет. Вдруг хоть одна выползет.
1: Гад, а?
2: Ну, понять человека можно. Ну, Бернара деваться некуда, вылезла из машины с мешком и стала выпускать из него змей на волю. Одна из них, видать, рассердилась и цапнула.
1: Подожди, шофер такой белобрысый, да? Все ясно.
2: Ну, это, ты это, стой! Может, тебе ножик дать? Рожа-то у тебя для ножа сейчас самые подходящие.
3: Слушай, ты зачем провода выдергиваешь? Ты что, машину-то ломаешь?
2: Она исключил временно возможность ей пользоваться, пока не очухаешься. А насчет цивилизации ты выяснил? За этим ведь тебя посылали.
3: Цивилизации. Я напоры высоковольтной линии восстанавливал. Почти по всей линии мотался. Не успел, да и не отпускали.
2: Так, ясно. Тогда докладываю. Исторической ценности наши развалины не представляют. В них была база научной экспедиции по изучению пустыни. Ну, народ культурный. Обустраиваясь, они разукрасили свое жилье под старинный стиль для своего воодушевления. А мы на все это напоролись. И, согласно закону об охране, чуть было график проходки-то не сорвали. Так что, Сорокин, не получится из тебя знаменитый открыватель, каким ты нам тогда сам себя-то рисовал.
3: Да. Вот если ты тут будешь насмешки всякие строить, я в глициологи подамся.
2: Куда, куда? Вот, ну, повтори.
3: В глициологи. Есть такая специальность. Да, по горным ледникам лазить. Горы ведь по существу это фабрики рек. Ледники тают, из них истоки рек. В ущельях плотины, гидростанции ставят. Ими регулируют сток для поливов. А я на севере работал. У меня на ледниках низкие температуры подходят.
2: Это от кого же ты нахватался-то? От электромонтеров? Никуда ты от нас не денешься. Я в милиции Фонарева когда проведывал, так он сказал, что Бернара велела тебе передать ее слова. Что, мол, все равно Щитомордик ей самый симпатичный из всех гадин.
3: Че, так и сказала?
2: Ну, может, как иначе. Но то, что она тебя Щитомордиком назвала, это все помнят. Да.
4: Да. Ты похож на щитомордика. Это такой вид змеи.

Пустыня лежала смирная, притихшая, кротко поблескивая кристаллическими песчинками.

Густые деревья, осыпая со своих листьев песок, как труху. И ему казалось, что он уже слышит журчание воды, запах зелени и вопли белокрылых чаек. Сидя в кабине бульдозера, Сорокин ворочал на обе стороны песчаные сопки. На руках его, лежащих на рычаге управления, под ногтями черно засохла кровь, отлопнувшая от усилий кожи, когда он вязал порванные тросы, поднимая на упоры стальные мачты электромагистрали. Сейчас Сорокин считал, он только отдыхает после той тяжелой и трудной работы в горячих потемках песчаной бури, изнемогая в песчаной метели. Сейчас Сорокин думал о Бернаре. Ночь была яркая, самосветящееся небо кишело звездами, разнокалиберные планеты гроздьями освещали землю.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Слушайте радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести

0: Вести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1980 году состоялась премьера художественного фильма «Узнай меня». Режиссеры Владимир Попков и Юрий Хоменко. Музыку к фильму написал Александр Зацепин. Это, я бы сказал, мелодрама о комсомольско-молодежной стройке с лирическим оттенком. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку с песнями из фильма «Узнай меня». С этой пластинки послушаем композицию «Мода» Александра Зацепина и Леонида Дербенева в исполнении ансамбля «Аракс». Солист Анатолий Алешин.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

снова лето жаркое пришло. И кто-то где-то, и кто-то где-то, а мы с тобой все дома как назло. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, ну поедем к морю, поедем к морю, была их и не была. Ведь это просто купить билеты, вагон плацкартный, ну что еще желать. Поедем в лето, умчимся в лето, по пляжу бегать и в волну нырять. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем

везде соберем с тобой. И целый день, развесив уши, все будем слушать, как шумит прибой. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю, была их не была. Пройдут девчонки на всех бикини, загар такой, что в сказке не сказать. И кто-то даже, может, рот разинет, но нам-то точно есть что показать. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю, была.

А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Я подумаю сейчас. А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Ведь в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть валит в Сочи, мы не едем никуда. Давай с тобой не будем спорить, что в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть валит.

Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

0: обижай меня.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: А теперь споем про счастье. Но никогда счастье. Не забывайте, что оно невозможно без птицы счастья. Пусть она к вам прилетит, к каждому.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из цикла «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут различные дополнения и замечания, которые относятся к ранее вышедшим выпускам, ну и вообще связаны с информацией, которая ранее проходила в моих выпусках. Итак, сначала дополнение, которое относится к совсем недавнему выпуску, в котором я рассказывал про конфигурации True Wireless наушников и про мой личный опыт, какие конфигурации, для каких видов контента подходят. Так вот, я там, конечно, рассказывал о вкладышах, о внутриканальных и даже о клипсах, но там я не упомянул еще об одной конфигурации, вот сейчас дополняю себя. Я там не рассказал о еще такой конфигурации True Wireless наушников, я даже не знаю, как их назвать. Есть у меня такая модель, кстати, бренд Anker Soundcore. Это наушники, которые не вкладыши, и не внутриканальные, даже не клипсы. Устроены они следующим образом. У них к каждому блоку прикреплен гибкий усик. И крепятся они, как слуховые аппараты, задней части ушной раковины. Вот этот усик, он за ухо крепится. А сами блоки с аудиоизлучателями, они висят напротив вашего ушного канала. Именно висят. В сам ушной канал они не вставляются. Даже как вкладыши в улитку не вкладываются. Так что никак они не соприкасаются с вашими ушами, а просто висят. Причем там есть 4 положение. Вы можете изменять угол и добиться такого положения, когда сами аудиоизлучатели находятся прямо напротив ваших барабанных перепонок. И, в принципе, наушники удобны тем, что они с ушным каналом никак не взаимодействуют. Для прослушивания какой-то серьезной музыки они не подходят, как раз из-за того, что они отнесены от барабанных перепонок, а сами излучатели по диаметру маленькие и маломощные. Поэтому, как я говорил в том выпуске, для прослушивания серьезной музыки они плохо пригодны. А вот если вы в основном слушаете, ну, книги, скажем, речь, то вполне себе можно пользоваться. Причем их можно носить длительное время, и такого дискомфорта, как внутриканальные, даже вкладыши, они не причиняют. Хотя, в отличие от клипс, они ушной канал как бы прикрывают, но с ним не контактируя. Так что есть и такая конфигурация, вот и о ней я упомянул. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется сказать о том выпуске, где я иронизировал на тему вот таких оголтелых фанатиков яблочных устройств, которые, невзирая на то, что яблочная компания уже все возможные пределы абсурда достигла, они все равно, как в том самом детском стишке, все равно его не брошу, потому что он хороший. Мучаются они, бедные, но все равно как основное устройство используют вот этот самый iPhone. Так вот, сначала убрали оттуда банковские приложения. Да не проблема. Поедем в офис Сбербанка или на дом вызовем сотрудника. Они нам с помощью ноутбука и специального программного обеспечения на наш любимый iPhone поставят Сбербанк. Ладно, потом удалили Макс. А ведь у нас в России как? Российские власти, они в интернете цензуру вводят по полной программе и заставляют пользователей всеми возможными средствами использовать только Макс, а вражеские неугодные мессенджеры, ну, различные там WhatsApp'ы, да Telegram'ы, использовать всячески мешают. Они, кстати, и доступные, и удобные, и функциональные. Ну вот, не подконтрольны они российским властям да спецслужбам. А Макс из яблочного магазина удалили. И получается абсурдная ситуация. Макс не установить. Доступные приложения, которые можно скачать в яблочном магазине, использовать без всяких VPN да прокси, не дают, и получается абсурдная ситуация. Каким же способом яблочным фанатам общаться? Но и на этом яблочная компания не остановилась. На момент записи данного выпуска они удалили из яблочного магазина практически все приложения крупных российских разработчиков. А я ведь об этом несколько лет назад уже говорил, что я никакого смысла связываться с яблочной компанией не вижу именно по причине того, что невозможно на яблочное устройство установить именно нужное пользователю приложение. И что? Всеми сервисами пользоваться через веб-браузер? Вот все приложения удалены. Ну да, можно через веб-браузер и на сайт банка зайти, и на сайт Одноклассники или ВКонтакте. Но тогда абсурд состоит в том, что российский яблочный фанат, он платит большие деньги, покупает вот это устройство, и всеми актуальными для России сервисами он пользуется через веб-браузер. То есть фактически самым востребованным и нужным приложением на яблочных устройствах в России является веб-браузер. А если яблочная компания еще и ведет платную услугу звонков, то есть хотите звонить, оформляйте подписку, и тогда вы сможете с нашего устройства еще и звонить. Потому что, насколько помню, они хотели убрать классические сим-карты, оставить только eSIM, ну а там и до введения платной подписки на функцию звонков тоже недалеко. Я думаю, наверное, либо скоро появится, либо уже появился неплохой бизнес, когда за определенную плату яблочным фанатикам предлагается установить нужное им приложение. Хотите приложение для ВКонтакте, Одноклассников, Mail.ru, Сбербанка, платите столько-то. Приезжайте либо к нам, либо мы к вам на дом приедем и все, что нужно, вам установим. А потом выйдет обновление, ну, опять платите, и мы вам устанавливаем.
0: Инфотрон.
1: Ну, если здесь на полном серьезе, конечно, разговаривать уже невозможно, только вот так вот юморить, то вот эта самая оголтелая цензура, вообще, конечно, российские чиновники, они, почувствовав вкус крови, тоже занимаются абсолютно античеловеческими действиями, и они еще весной, по-моему, 2026 года проводили различные собрания, где отдавали приказы различным крупным операторам интернет-трафика блокировать зарубежный трафик, в общем, блокировать трафик, который уходит на вражескую территорию. То есть это Северная Америка, Европа прежде всего. И это уже стало проявляться. Причем, возможно, в каких-то крупных регионах, ну, типа Москва, Ленинградская область. Может быть, таких драконовских мер еще нет, а вот в моем регионе уже невозможно даже без VPN или прокси проверить обновление JOS. И вот тут я еще раз обращаюсь ко всем неопытным пользователям. Если вдруг у вас возникает ошибка, когда вы пытаетесь проверить обновление прошивки на каком-нибудь тифлофлешплеере, ну, скажем, от Humanware, типа Victor Reader Stream, а вам выдается сообщение: не удалось подключиться к серверу, или ошибка подключения к серверу. Или вы пытаетесь обновить прошивку на бралевском дисплее, опять-таки, вражеского производства. Когда вам JOS выдает сообщение о невозможности подключиться к серверу, то это именно вот эти самые ограничения. Вообще, я сейчас могу только до конца этого выпуска перечислять все те проблемы, которые я наблюдаю. Невозможно скачать обновление приложения, ну, скажем, с GitHub. Невозможно подключиться к каким-то зарубежным сервисам без тех самых прокси или VPN. Там либо просто трафик на нуле стоит, либо очень долго приходится ждать. В общем, вот это самое откровенное издевательство, оно идет полным ходом.

говорят, ну мы теперь вам горячую воду будем подавать только 3 дня в неделю. Оплату не снизили. Так вот, интернет-провайдеры в таких регионах, где цензура просто свирепствует, плату-то не снижают. И полноценный доступ в интернет именно провайдер не предоставляет. Но когда вы попытаетесь предъявить претензии провайдеру, ну просто так, связаться с ними, написать в поддержку или позвонить, они вам, скорее всего, скажут следующее. А это не мы. Это вот то самое треклятое устройство, которое называют ТСПУ. Вот устройство, которое принудительно Роскомнадзор заставляет всех провайдеров устанавливать, и это злодейское устройство без ведома провайдера все блокирует, цензурирует и режет, а несчастные провайдеры даже ничего сделать не могут. Сделать-то они, конечно, могут, и они прекрасно знают, что внутри у этого ТСПУ, но ответить вам так они могут. Но вы можете себе представить, что к вам по поручению российских властей пришли какие-то ремонтники, установили у вас дома коробочку, которая будет вам, например, блокировать доступ на неразрешенные российскими властями ресурсы или контролировать, куда вы заходите, чего вы делаете, чего вы думаете, не представляете ли вы угрозы для властей. Вот эту коробочку они у вас оставили и ушли. Но неужели вы не захотите залезть в эту коробочку, ее разобрать, посмотреть, что там внутри, или пригласить какого-нибудь знающего человека? Ну, в общем, коробочка у вас дома, у вас к ней полный доступ, а вы говорите, я не знаю, что там происходит. Вот мне поставили, и я ничего сделать не могу. Поэтому вот эти все разговоры про то, что вот, ТСПУ, мы ничего сделать не можем. Конечно, они прекрасно знают, что там внутри. И если захотят, они могут туда проникнуть и так далее. Но, сами понимаете, платить штрафы никто не хочет. Вот и получается такая история. Провайдер говорит, это не мы, это злодейские ТСПУ. А если вы обратитесь в какой-нибудь Роскомнадзор или Минцифры, вам там скажут, что нет-нет-нет, мы ничего не блокируем, мы блокируем только злодейские ресурсы, которые, значит, призывают к терактам или еще чему-нибудь, и таким образом круг замыкается. Так что, если говорить вот о том выпуске, где я рассказывал про вот эти проблемы, ну, здесь действительно только массово-массово обращаться в суд. Причем судиться нужно и с провайдерами, и с властями, и со всеми, с кем только можно. Правда, сильно я подозреваю, что в России судов независимых практически нет, но хотя бы было бы интересно и полезно посмотреть, как суды будут выкручиваться. Ну, например, вот вам блокируют доступ к серверам компании Vispero, и вы не можете проверить обновление JOS. Какие такие вражеские действия с этого сервера осуществляются? А если вы хотите проверить обновление, ну скажем, прошивки для брайлевского дисплея вражеского производства, опять, по какому такому закону вам это запрещают? А провайдер-то деньги с вас берет и плату не снижает. В общем, тут налицо откровенное нарушение прав потребителя, а люди еще должны, помимо того, что платят за интернет, еще платить и всевозможным службам VPN и прокси, чтобы пользоваться интернетом как раньше. То есть вот эти самые цензоры и чиновники, они еще заставляют пользователей дополнительно деньги тратить. Платите просто провайдеру за формальный доступ в интернет, а потом еще платите тем, кто вам VPN или прокси поставляет, чтобы полноценно пользоваться нужными ресурсами. В общем, закругляя эту тему, хочется сказать, что тот выпуск, в котором я примерную схему предлагал, он уже тоже не совсем актуален, потому что, ну, понятно, что провайдеры теперь могут легко выкрутиться. Инфотрон. Ну и в заключение еще об одной веселой в кавычках новиночке, на сей раз от пресловутой компании Google. Летом 2026 года компания Google тоже начала всячески препятствовать пользователям Android устанавливать нужные именно для них приложения. Заключается это в том, что они начали разворачивать систему по недопущению неподконтрольных им разработчиков. Но все-таки компания Google, она тоже ведь крышуется властями США. Она тоже исполняет приказы установки, которые им спускают сверху. Ну так вот, состоит это в том, что на Android, начиная с лета 26 года, будет устанавливаться специальная служба, которая будет блокировать возможность установки приложений из APK-файлы от тех разработчиков, которые не захотели добавляться в список допустимых разработчиков Google. Я, кстати, не знаю, они деньги берут за возможность разработчиков. Какая американская компания откажется от возможности заработать деньги при любом случае? Так вот, если разработчик не пошел на поклон Google, не добавился в этот реестр, то его приложение будет блокироваться и работать на Android не сможет. Но, в отличие от яблочных устройств, здесь не все так депрессивно и печально, нужно просто подождать, я пока подробно ничего сказать не могу, просто когда я сам с этой ситуацией разберусь, я вам скажу. Но пока предполагаю, что возможность устанавливать приложение нужное из APK-файлов, а действительно многие

0: приложения их нет в магазинах приложений. Ну, например, такие как Morgler, мобильный редактор, тот же New Pipe и так далее. Скорее всего, на Android их можно будет устанавливать, только устанавливать придется уже очень навороченными и нетривиальными способами. Возможно, включать что-то в режиме разработчика или через отладку по USB с компьютера. Но на Android пока что, я так подозреваю, все равно нужные приложения из APK-файлов устанавливать возможность не исчезнет, но делать это придется уже очень непростыми способами. Ну что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио Ransys. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио Ransys. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения Мерц.
2: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Ransys» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransys.org. Они помогут мне при создании новых передач.
1: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransys.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

кончился полет для нас двоих. Лед, вижу ты.

Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо плеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция,

0: работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж, привокзальный город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, акуни спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка, там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей. Разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день. Словно собственный герб над веками парящий, этот город красивый и сильный олень.
1: Живого выступления.

0: Спасибо. С Нового года.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Самая известная песня по всей России, матушки. «Калинка-малинка». Споем?

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите вторую, заключительную часть рассказа о культовой советской и российской рок-группе «Воскресенье».

Нашу программу открыла композиция Алексея Романова «Я ни разу за морем не был» с магнитоальбома «Воскресенье 2», записанного в 1981 году. Несмотря на успех первого магнитоальбома и активную концертную деятельность, обострение противоречий внутри «Воскресенья» привело к тому, что в сентябре 1980 года группу покинули Евгений Маргулис, Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич. Алексей Романов остался в одиночестве. Некоторое время он числился в составе группы «Аракс» в качестве автора текстов. Телефонный звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды. Послушаем концертный вариант песни Константина Никольского «Ночная птица». Солирует Андрей Сапунов. Запись 1982 года.

0: Автор песни Константин Никольский. Алексей Романов. Михаил Шевяков.
1: Андрей Сапунов.
2: Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа активно гастролировала и записала альбом под названием «Воскресенье 2». Основа стиля «Воскресенье» – это философские тексты, проникновенное исполнение и узнаваемое акустическое звучание. Второй состав группы «Воскресенье» считается золотым. Его можно охарактеризовать как самый интересный, но и самый противоречивый. В группе было два явных лидера – Алексей Романов и Константин Никольский. В конечном итоге два капитана не смогли поделить один корабль, и судно под названием «Воскресенье» неминуемо пошло ко дну. Вот еще одна концертная запись «Воскресенье» 1982 года. Композиция Константина Никольского называется «Я сам из тех». Солирует Андрей Сапунов.

0: Андрей Сыпунов.
1: Итак, в 1982 году группа «Воскресенье» прекратила свое существование. Но на этом история «Воскресенье» не закончилась. Она лишь прервалась на 12 лет. В 1994 году произошло очередное возрождение группы «Воскресенье». А что же было в течение этих 12 лет? Об этом я немного расскажу. Менеджер Аванес Милик Пашаев, владелец комплекта концертной аппаратуры, решил набрать в свою группу известных рок-музыкантов. Так появилась группа Аванеса Милик Пашаева, которая впоследствии стала называться «СВ». С первого альбома группы «СВ» послушаем композицию Алексея Романова «Радуюсь». Запись 1982 года.

В группу Аванеса Меликпашаева вошли Алексей Романов, гитара-вокал, Вадим Галутвин, гитара, Петр Подгородецкий, клавиши, бэк-вокал, Игорь Кленов, бас-гитара, Владимир Воронин, ударные. В записи первого альбома участвовали также Павел Смеян и Александр Чененков. Музыка группы Аванеса Меликпашаева – это смесь интонации «Воскресения» и «Новой волны». Алексей Романов, цитата. «Дальше нужно было выходить на ЦТ и делать карьеру. Можно было усложнять музыку, делать ее более красивой, более изощренной. Но непонятно было, куда мы движемся. Кузьмин в то время играл новую волну, и туда соваться вроде ни к чему. А Круиз играл хард-рок, и это тоже забито». Конец цитаты. Летом 1983 года Алексей Романов и его звукорежиссер Александр Арутюнов были обвинены в нелегальной предпринимательской деятельности и были арестованы. Романов отделался конфискацией гитары и сбережений и условным сроком, а Арутюнов сел на 3 года. После выхода из КПЗ Алексей Романов какое-то время играл в группе СВ на бас-гитаре. Цитата. «СВ – это не просто группа, а содружество музыкантов, задававших тон в рок-музыке конца 70-х – начала 80-х годов». Конец цитаты. Через группу прошли более 30 популярных советских и российских рок-музыкантов. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт. В первом отделении концерта свои песни исполнял Алексей Романов. Вот одна из них. Называется она «Научи меня жить».

Один из создателей группы «Воскресенье» Евгений Маргулис после ухода из группы осенью 1980 года сменил несколько групп: «Аракс», «СВ», «Шанхай», «Машина времени». Он один из самых известных исполнителей блюз-рока в нашей стране. Создатель и ведущий телевизионной программы «Квартирник» у Маргулиса. С альбома 1998 года послушаем композицию «Снег». Ее авторы Евгений Маргулис и Александр Бутузов.

самым узнаваемым голосом группы «Воскресенье» был Андрей Сапунов. Он работал также в группе Стаса Намина, в группе СВ, в ансамбле «Самоцветы», а в 1986 году вместе с клавишником Александром Слезуновым создал группу «Лотос». Группа «Лотос» – представитель так называемого интеллектуального рока. Музыка «Лотоса» отличалась сложными аранжировками, мелодичностью и глубокими текстами. Группа много гастролировала. Записи «Лотоса» звучали по радио и телевидению. Фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант группы «Лотос». Сейчас прозвучит композиция «Звон». Андрей Сапунов написал ее на слова Александра Слезунова. Слушаем.

0: Автором многих популярных композиций из репертуара «Воскресенья» был Константин Никольский. Его называли «голосом поколения». Он работал также в «Цветах», группе Стаса Намина, в ансамбле «Фестиваль», в группе «Зеркало мира», а потом занялся сольной карьерой. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт, в первом отделении которого выступил Алексей Романов. Второе отделение – это выступление Константина Никольского. Вот песня, с которой начиналось это выступление. Называется она «Мой друг, художник и поэт». Слушаем.
1: Мой друг, художник и поэт, дождливый вечер на стекле, мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной.

и вдохновенное лицо утратит добрые черты. Моя любовь умрет во мне в конце концов.

В марте 1994 года была предпринята попытка восстановить воскресенье в его золотом составе: Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков. Никольский попытался взять на себя роль лидера, но против этого выступили остальные участники коллектива. Вот как об этом вспоминал Алексей Романов. Цитата. «Это очень непростой вопрос. В коллективе для работы надо, чтобы главным был кто-то один. Это удобнее. В случае коллегиального руководства это как бы неформальная группа. Должно быть очень сбалансированное взаимодействие по ролям. Никольский как пришел со своими песнями, так с ними и ушел. Никто не спорит с тем, что он профессионал своего дела. Однако для всех нас была важна психологическая составляющая. Группе требовалась гармония, но ни нам с ним, ни ему с нами было некомфортно работать». Конец цитаты. Группа «Воскресенье» продолжала концертировать и выпускать новые альбомы, участвовать в рок-фестивалях. «Воскресенье» – это не группа-однодневка, о которой сегодня помнят, а завтра нет. Несмотря на то, что состав коллектива неоднократно менялся, «Воскресенье» остается культовой группой российской рок-сцены. В заключении нашей программы послушаем композицию «Не торопясь». Запись с юбилейного концерта, посвященного 30-летию группы «Воскресенье». Концерт состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия». Группа «Воскресенье» выступала в сопровождении симфонического оркестра.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Зак мне,
3: скажи мне, где цветы? Куда
2: они
3: исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех Валентин звучит Валентина Твист, посвященный космонавту Валентине Терешковой. Твист этот родился в Польше в 1963 году. Музыка – Ян Яниковский, слова – Владимир Патушинский. Слушаем ансамбль «Филипп».

В эфире «Радио Ранфис», с вами Анка-переводчица. Звучит ансамбль «Дружба», солистка Эдита Пьеха, эх, переведу. Пан Твардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина! Валентина! Звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины твист. Валентина, Валентина – это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». Пан Двардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина! Валентина! Звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». А теперь надо кое-что объяснить. Пан Твардовский – это главный герой польской старинной версии легенды о Фаусте, осужденный за договор с дьяволом пребывать до страшного суда на Луне.

Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист. Валентина твист на эстонском языке поет Клара Коттер.

0: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. У каждого имени есть своя музыка. Заглядывайте на огонек, будем слушать именные песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Добрые годжины, дродзи пршиячели.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Вот и завершился 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС в городе Ярославле. Компетентное жюри подвело его итоги, определило победителей и призеров. Сегодня в эфире радио «Рансис» прозвучит церемония награждения участников и гала-концерт лауреатов. Давайте еще раз насладимся лучшими моментами этой музыкальной феерии. Ваши отклики направляйте в рассылку радио «Рансис» или оставляйте комментарии на страничках радиостанции в социальных сетях. Уважаемые радиослушатели, нам удалось взять еще одно интервью в день гала-концерта. Сегодня большая суета, и вот перед этим волнительным событием к нам заглянула замечательная девушка с чудесным академическим вокалом. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Елена Наливаева, я представляю Костромскую организацию ВОС. Приехала я из Петербурга, так получилось, что в Ярославле из Петербурга представлять Кострому.
1: Да, очень интересно. В какой номинации вы выступали?
2: Я выступала в номинации «Молодые голоса».
1: Скажите, вы профессионально занимаетесь музыкой? У вас такой замечательный вокал.
2: Да, я профессионально занимаюсь музыкой. Дело в том, что я закончила музыкальную школу, потом Костромской музыкальный колледж. Теперь я обучаюсь в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Учусь на третьем курсе.
1: Нравится обучаться в консерватории?
2: Ну, мне кажется, что как везде, потому что университет — это такая сложная штука, где есть предметы, которые ты любишь, а есть предметы, которые тебе не очень симпатичны, но посещать нужно все. В целом, если сложить все, то мне нравится учиться, я не жалею, что я туда поступила, я к этому очень долго шла, потому что музыкальное образование у нас в стране — это самое длительное образование, это 7 лет музыкальной школы плюс 4.

0: года колледжа плюс 5 лет консерватории. Вот. И это было моей мечтой — поступить в Питер. И теперь я очень рада, что я учусь в таком замечательном, удивительно красивом городе, в культурной столице, где совершенно все по-другому. И, конечно, я счастлива.
1: Да, друзья, мечты сбываются. А как вы думаете, сбудутся ли ваши мечты? Ведь каждый хочет победить. Несколько провокационный, конечно, вопрос, но все-таки.
0: Ну, вопрос провокационный, но опять же зависит от области, в которой он задается. Если касается вопрос нынешнего конкурса, то для меня радостно побыть на сцене, потому что я очень люблю выступать на сцене, петь со сцены, говорить со сцены, общаться с публикой со сцены. Вот. То есть для меня это уже победа. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, для меня это маленькая победа, наверное, потому что я очень люблю это делать, и мне нравится, как зал реагирует на то, что я делаю. Мне очень нравится то тепло, которое отдают артист, исполнитель и зрители друг другу в процессе творческого акта. Победить хочет каждый, каждый хочет... Даже, наверное, не столько победить, сколько самоутвердиться. Для меня вот это самое главное, наверное. Не столько победа, сколько самоудовлетворение какое-то своим выступлением, своим творчеством, тем, что я делаю. И, конечно, очень важна реакция публики. А победа как таковая, ну, каждый раз выход на сцену — это победа.
1: Я не могу здесь с вами не согласиться. Скажите, вы встретили здесь новых друзей, новых знакомых?
0: Конечно, я познакомилась с новыми интересными людьми, интересными ребятами. Я услышала много хороших песен. Мне показалось, что все, кто сюда приехал, безумно талантливы, столько хороших голосов. Мне кажется, даже на профессиональных конкурсах не всегда бывает такое количество богато одаренных людей. А здесь со всей России собралось... Просто невероятное количество — это, конечно, очень позитивная энергетика, это таланты. Когда находишься в такой атмосфере, очень интересно, и пообщаться с такими людьми очень интересно. Я надеюсь, что с теми ребятами, которые со мной общались, с которыми я познакомилась, мы будем продолжать общение и дальше. Из Омска, например, девочки, познакомилась, очень рада.
1: И здесь я не могу тоже с вами не согласиться. Скажите, вы знаете что-нибудь о радиостанции «Рансис»?
0: Слышу вот в первый раз. Я, к сожалению, не знала об этом. Но была бы очень счастлива, если бы у меня была возможность знакомиться с этой радиостанцией.
1: Ну, я начала бы с того, что для нас было бы огромной честью, если бы вы предоставили свои записи для ознакомления наших слушателей, слушателей радио «Рансис». Если у вас имеются записи, добро пожаловать, милости просим. А радио «Рансис» — это первое российское интернет-радио для незрячих, которое делается именно для того, чтобы люди незрячие могли самоутвердиться, где-то творчески реализоваться, реабилитироваться.
0: Это замечательная идея, что есть такое радио, что оно появилось. И, конечно, я буду очень рада предоставить свои записи. У меня есть кое-какие записи, и я могу вам их передать с удовольствием. Мне абсолютно вот даже очень радостно.
1: Мы будем очень вам благодарны, а радиостанция наша вещает уже с 2007 года.
0: Замечательно. Я не знала, теперь знаю, и очень рада, что узнала.
1: Вы можете найти ее по адресу в интернете www.ransis.org. Угу. Это сайт радиостанции. И, конечно же, мы очень благодарны вам за то, что даже в этот суматошный день вы уделили нам время, пришли, рассказали о себе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Творческих
0: вам.
1: Успехов. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Дорогие друзья, вы, наверное, все читали положение. Кто не читал положение, значит, у нас 5 номинаций. В каждой номинации первая, вторая, третья премия. И еще существует 15 поощрительных премий. На сегодняшний день у нас их 14. И вот стоят они достоинством 2000 рублей каждая. И вот я думаю, после того, как вы получите диплом, эти деньги придут к вам в региональную организацию. А попросим мы их вручить на наших чудесных дам и Александра Сергеевича. Пожалуйста.
3: Номинация «Вокальный ансамбль». К сожалению, к большому моему, вот лично сожалению, то, что это самая малочисленная была номинация, всего 3 вокальных ансамбля было у нас, да. Хотелось бы, чтобы вообще-то все вы поющие, и ансамблевое пение – это здорово, это многоголосие, это чувство заставляет слушать друг друга. В общем-то, вы этим занимались больше, уделяли этому внимание. Дипломом награждается дуэт «Теслова Лидия» и «Теслов Лет». Лев, чувашская организация «За семейное творчество». Сейчас я встану на голову. Дипломом награждается в номинации это, Бурдукова Надежда, карельская организация, номинация «За артистизм». Вот Александр Сергеевич вам вручает. Дипломом награждается Дуплякова Кристина, иркутская организация. Номинация «За творческий дебют». Дипломом награждается Барышева Наталья, ивановская организация. Номинация «Приз Надежда». Яковлева, принесли новый микрофон, спасибо. Яковлева Виктория, Костромская организация, номинация «За творческий оптимизм». Дипломом награждается Корякина Надежда, Астраханская организация, номинация «За творческий поиск». Мы помним эту солистку, совершенно разных 4 произведения. Вы помните, начиная, заканчивая «Золушкой», и в начале «Я река», вы помните, где она пела «Альт», густой, сочный, красивый, и вдруг «Золушка». В общем, человек в поиске постоянно, это тоже здорово. Дипломом награждается Лапова Татьяна, омская организация, номинация «За искреннюю любовь к песне». Дипломом награждается Заидов Мурат, организация «Кабардино-Балкария». Номинация «За национальный колорит». Вы помните...

0: Это Цветков Александр, Ульяновская организация. За преданность шансону. Шансону. Дипломом награждается Горохов Леонид, Астраханская организация, за творческое вдохновение. Дипломом награждается Кулаков Владимир, Курская организация, номинация за оригинальность творчества. Всем большое спасибо и творческих успехов и поисков.
1: Ну, а мы теперь переходим на сцену. Я думаю, где-то минут 5 перерыв и начинаем.
2: Дорогие друзья, ну, я, наверное, уже в конце сейчас скажу. Ну, я бы хотела вас... Нам, дорогие друзья, очень трудно с вами расставаться. Я уже вчера сказала, что за эти 2 дня вы нам стали друзьями, родными. Вот, подошел к концу наш праздник. Я думаю, что это праздник, конкурс, фестиваль, но это праздник песни, праздник дружбы, праздник души. Я бы от имени вас всех хотела поблагодарить наше замечательное, профессиональное, компетентное жюри. Я считаю, что они действительно подошли очень и строго, и умно, и грамотно, осудив ваш конкурс. Спасибо вам большое. Я бы хотела сказать спасибо, огромное спасибо нашему замечательному ведущему Сергею Левинсону, который учил немецкий язык, но справился с английским. Сергей, спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо, Анатолий Николаевич, что вы нам доверили провести это мероприятие. Конечно, мероприятие сложное, пусть не очень много народу, но 23 региона. Мы старались, может быть, не все у нас получилось, кто-то с чем-то недоволен, но мы старались. Еще раз вам огромное спасибо, что вы приехали. Творческих успехов вам в будущем, здоровья, счастья, любви. И я думаю, что я не говорю вам прощай, а говорю вам до скорых творческих встреч. Всего доброго.
1: А говорил вам эти слова директор этого чудесного Ярославского областного центра творческой реабилитации инвалидов. Потому что здесь не только слепые занимаются в кружках и приходят на концерты, но и глухие, и ваишники. То есть этот центр творчества объединяет всех инвалидов.
3: Я хотел от себя добавить то, что вся основная работа легла сегодня на плечи работников центра во главе с Натальей Владимировной и ее специалистов. Давайте поблагодарим именно всех, они почти все в зале находятся. Они и встречали, и кормили вас, и угощали.
4: Итак, дорогие друзья, мы начинаем уже нашу сценическую часть, потому что так сложилось, что вот неудобно вас всех было поднимать, наверное, на сцену, и не нужно, наверное, было, потому что это сложно. Но, тем не менее, есть вот та часть концерта, та часть заключительного мероприятия, которая называется «Сценическая площадка». Поэтому вот сейчас... На эту сценическую площадку мы приглашаем человека, который с самого начала вел и продолжал, и будет, наверное, заканчивать это мероприятие. Итак, на сцене Сергей Левинсон, ведущий концерта.
5: Yes.
4: Музыка и слова Леонтьева. «Ты меня не забывай».

0: Я прошу, не забывай. Прошу тебя. Прошу, не забывай. Прошу тебя.
1: Спасибо! А я на сцену приглашаю Байдышева Рифата. Курганская региональная организация с песней «Вальс Бастон». Встречайте! Встречайте!

0: Дорогие друзья, я хочу открыть вам маленький секрет. Я сам его открыл только вчера, когда я посмотрел вот в личное дело этого человека, вот в ту заявку, я вдруг увидел отчество, которое меня просто поразило. Знаете, какое у него отчество? У него отец был Кыям. А Кыям, это знаете, что такое? Это изобилие, это лить через край, лить всегда и лить везде. Вот такой человек уродился у этого папы. Поэтому я, Рифат, кланяюсь перед вами искренне. Я вам желаю огромного счастья, здоровья и самое главное, вы крепкий семьянин. Пускай у вас будет счастье в семье и в доме. И пускай у вас всегда будет изобилие. Пусть все будет литься. Пускай будет Кыям жив, здоров в вашей памяти. Дай Бог вам всего хорошего.
1: Да. И мы вручаем диплом Рифату за любовь к малой родине. Пожалуйста.
2: Минуточку. А следующего приглашаю на сцену ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Давайте вместе дружно аплодировать. Музыка Бабаджаняна, слова Рождественского. Ноктюрн.

0: Ансамбль вдохновения, Краснодарская региональная организация. Третья премия ансамбли, вокальные ансамбли нашего конкурса. Пожалуйста, третья премия.
1: На сцену приглашается Сумцов Евгений, Московская городская организация. В номинации автор-исполнитель. Песня «Цыган».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы слышали, что он сейчас спел? Вдруг сверкнул кинжал в его руке. А я съежился там за сценой, потому что я представляю, что сейчас со мной будет. Потому что, во-первых, объявляю, что это диплом третьей степени в номинации солисты. Авторская исполнительство и солисты. Понимаете, в чем дело? Мы вчера долго спорили об этом, потому что автор, исполнитель, еще и он же, понимаете, все придумал и поставил. А вот мне, к сожалению, сейчас приходится сказать, что обижаем мы прежде всего самих себя, то есть москвичей. Вот мы с ним оба москвичи. Я москвич, и он москвич. Женя, ты диплома не получишь, потому что ты его получишь в Москве, не хватило тебе диплома. Но у тебя третья премия, и, соответственно, все ты будешь иметь. Спасибо. Я прошу прощения, что так получилось. Но мы не можем обижать других людей. Москва простит. Спасибо.
2: Еще такой момент, я вам вчера не подсолил, я подперчил маленько.
1: Спасибо, Женя, я тебя не зря звал в КСРК работать, спасибо.
3: А мы продолжаем. На сцену приглашается Чернова Екатерина, Самарская региональная организация. В номинации «Молодые голоса». Музыка Шаинского, слова Брянского, «Как бы мне влюбиться».
4: Но чтоб не ошибиться.

0: Дорогие друзья, вы знаете, наверное, из вас мало кто был в Самаре, а если были, но вы точно не были на этом мероприятии, когда вот эта маленькая, симпатичная, очень обаятельная женщина сделала революцию в Самаре. Она просто взяла и выиграла конкурс бардов. Вот она была лауреатом там, понимаете? А сегодня, Катенька, я хочу к тебе обратиться со словами: а можно тебе влюбиться, чтобы не ошибиться, и в старика влюбиться? Можно? Я уже такой пожилой, но если ты в меня влюбишься, я тебе буду искренне благодарен. Спасибо! Третья премия!
1: Павлов Евгений, Ярославская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» песня из репертуара группы «Браво».

0: Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Нет, Женя, нет у тебя ни дня, ни ночи. Все пропало. Понимаешь, вот надо было позавчера это ловить. Но я понимаю, что ты то, что надо, потому что это третья премия.
1: Кефалиди Елена, Краснодарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство». Песня «Здравствуй, счастье».

0: Дорогие друзья, а как вы считаете, вот пиар с этой сцены, он возможен, нет? Или он потребен, или не нужен? Как? Я с удовольствием хочу сказать, что это выпускница наших курсов компьютерной аранжировки и победительница конкурсов в Казани Елена Кефалиди. И я с удовольствием хочу сказать, да, не всегда счастье нам улыбается, но тем не менее она сегодня лауреат третьей премии. Спасибо, Лена.
1: Давайте, дружнее, аплодисменты. На сцене Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Песня из репертуара группы «Добровольцы молодцы». «Добрые молодцы». Песня «Клёд».
0: Ну а почему не добровольцы? То же самое. Разве молодцы могут быть не добровольцами?

0: Дорогие друзья, вы обратили внимание, кто перед вами стоял? Это правнук или прапраправнук Мартына, а зовут его Николай. Я сегодня думал, а вот что бы было позавчера, когда были такие большие проблемы у него, и чтобы я вышел на сцену и с чем-то его поздравлял. Я прошу прощения, Коля, что так получилось, но, к сожалению, вот она такая жизнь. Но сегодня ты наверху. Ребята, это лауреат третьей премии. Мужчины, аплодисменты. Спасибо тебе, Николай. Спасибо.
1: На сцену приглашается Колесова Наталья, Кировская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Музыка Морозова, слова Рубцова. «Разговоры».

0: Дорогие друзья, вы как считаете, вот ведущий на сцене это тот самый попка-дурак, который просто выходит и объявляет третья, вторая, первая и так далее? Не хочу дальше говорить, я просто хочу вам сказать, что вчера сидели мы с Александром Николаевичем на сцене, вернее, в жюри, и я ему сказал, говорю, вот это то самое первое произведение, с которым я профессионально вышел на сцену как аккомпаниатор. Это во-первых. А во-вторых, Наташа, разговор это разговоры, а через 6 дней мы с тобой встречаемся в Казани. И что тут поделаешь? Ну ничего я не могу сказать, это любимица. Это, понимаете, классическое исполнение актера на сцене. Это театр одного актера. Третья премия!
1: На сцену приглашается Чученкова Оксана, Московская городская организация в номинации «Солисты женщины». Музыка Некрасова, слова Батьковского. Ноченька.

0: Я специально дождусь конца аплодисментов, чтобы уберите музыку, потому что об этом имени я хочу говорить особо. Как вас зовут, девушка? Оксана, правильно? Вот и откуда вы взялись? Мне сказали, что это первый интернат, школа Москвы, да? Поэтому, да, ну дайте микрофон, пожалуйста. Это первый интернат, а я тоже выпускник этого интерната, поэтому я горжусь всегда, когда выходят на сцену такие исполнители. Вы знаете, родилась она, ну я думаю, что в Москве, а может быть и рядом, но это не важно, но все равно я как всегда. Вот я перед Женей извинился, сейчас перед ней буду извиняться, потому что мы как всегда обижаем Москву. Ну а кого обижать, если не своих? Наверное, да? Итак, диплом третьей степени, Оксана, но диплома сегодня не будет, он будет в Москве. Спасибо большое.
1: Я хочу буквально 15 секунд занять. Хотела бы поблагодарить всех. Хотела бы поблагодарить организаторов, поблагодарить жюри, поблагодарить зрителей. Спасибо вам, какой был one-way ticket замечательный. Поблагодарить всех, кто помогал мне, потому что за мной стоит много людей, скажем так. Это мой музыкальный руководитель, это человек, который помогал готовить мне фонограммы, это Александр Липатов. Это мои стилисты, мои подруги. Спасибо всем огромное.
0: Оксаночка, я тоже в очередь встану обязательно. Спасибо.
2: Давайте еще раз поаплодируем. На сцену приглашается вокальное трио. Чернышова Екатерина, Бухортова Наталья, Семенова Наталья. Самарская
0: вокальная ансамбль. Раз.
3: Музыка и слова Бона. Песня «Плывут туманы белые».

0: Ах, почему несмелые мальчишки меньше нравятся? Представляете себе Чернышова, Семенова, Мухортова? Да в раз бы влюбился во всех! Но не хватает уже, простите. Вот что делать? Вот понимаете, вот такая вещь. Год назад, Казань, вот эти девчонки вышли на сцену и там такое сделали, что люди просто плакали и смеялись, потом долго-долго аплодировали. Я вас еще раз прошу поаплодировать. Спасибо. Я хочу объявить, что это трио не только народные таланты, а таланты из народа это, во-первых, а во-вторых, это еще Самара-городок. Поэтому диплом второй степени.
1: Ура! Можно я тоже немножечко скажу? Ну, вот передо мной все сказали, но я все-таки повторюсь. Потому что очень понравилась организация здешняя. Я просто знаю хорошо, насколько это тяжело организовать все без сучка, без задоринки. Большое спасибо зрителям. Вы нас просто поддержали. Просто вот, ну, огромное спасибо. И вот наш успех, он как раз... Ну, не только мы. Мы вот тут вышли и спели как-то. А с нами, в нас вложил очень большой свой труд, свое умение, свой талант Борис Александрович Клименко. Он является художественным руководителем нашего ансамбля «Самаряне», и вот он иногда такие эксперименты проводит. Ну вот, на этот раз удался. Поэтому я очень вас прошу поаплодировать
0: Борису Александровичу. Иван Клименко!
1: Спасибо большое жюри, что оценило нас. Ну, наверное, правда, неплохо. Спасибо.
2: На сцену приглашается Наливаева Елена, Костромская региональная организация. Музыка Фельдсмана, слова Фадеевой «Верному другу».

0: Дорогие друзья, я, наверное, не ошибусь, если напомню вам два имени. Марина Ладынина, Любовь Орлова. Это две величайшие актрисы наши. А когда вчера и позавчера она вышла на сцену, я четко сказал, говорю, это вот Любовь Орлова. Наверное, там где-то зарождалось ее творчество. А если я вам сейчас скажу, что Кострома – это место рождения, а место учебы – это великий Санкт-Петербург, это, наверное, тоже кое-что скажет. Итак, я с удовольствием поздравляю этого человека с большим успехом. Она первый раз вышла на нашу сцену и сразу диплом второй степени.
1: Я хочу сказать огромное спасибо всем. Спасибо всем, кто за меня болел. Спасибо участникам. Спасибо за то, что столько прекрасных голосов сюда приехало, столько замечательных артистов. И мне очень хочется поблагодарить моего руководителя, который готовил меня. Это Тамара Михайловна Воеводина. Мне очень хочется сказать ей огромное спасибо, что она со мной занимается, что она меня поднимает. И это так здорово, что я здесь, и что я могу постоять на сцене и спеть для вас. Большое вам спасибо.
2: На сцену приглашается Дмитриенко Виталий, Ростовская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» «Незаконченный блюз».

0: Спасибо!
1: Дорогие друзья, а вы знаете, что он сейчас сделал? Он спел исповедь своей жизни. Вот он такой и есть, понимаете? А где-то есть в России та, которая не может прожить без него. Он еще ищет. Поэтому, милые дамы, прошу обратить внимание. Это вот такой вот и на кухне бардак, и выпускник наших курсов, и ругаемся, но мы на него бронимся. Он знает об этом. И тем не менее, сегодня он победитель! Диплом второй степени!

На сцену приглашается Улитина Наталья, Свердловская региональная организация в номинации «Молодые голоса». Музыка Зацепина, слова Дербенева «Звенит январская вьюга».

0: Спасибо.
1: Спасибо, дорогие друзья, за ваши теплые и горячие аплодисменты. А я хочу начать вот с этим человеком разбираться по-своему. Можно? Наташа, ты из какого города приехала?
2: Из Екатеринбурга.
1: Вот представьте себе, да, Екатеринбург. А Екатеринбург для нас, для ВОЦовцев, это кто? Это, прежде всего, наверное, маэстро. Это дальше можно называть Смертина, это дальше можно называть Юдина и так далее. И можно много-много-много что вспомнить, потому что это город богатых традиций, вокальных традиций, потому что там растет вот тех, кто сегодня выходит и побеждает. Это вот так бывает по жизни, понимаете? Потому что они там думают о том, что есть молодежь, о том, что молодежи надо давать дорогу. Вот поэтому никто из них из Екатеринбурга сегодня не приехал, и только она, Наташа. Наташа, я тебя благодарю за то, что ты приехала. Я благодарю тебя за то, что ты есть. Расти еще выше и дальше Уральских гор. Успехов тебе и удачи. Вторая премия.
3: На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» Валерий Курас. До сцены.

Уходят года без следа навсегда, навсегда. А что осталось тогда, когда упала звезда? Огни реклам города и трава, и вода.

прожил он лет, но как звезда яркий свет оставил в жизни свой след.

ждет понапрасну до сцены, ждет, что вот-вот он вернется и как прежде унывает.

0: Небо, звезда.
1: Спасибо.
2: Владимир, я вас прошу не уходить со сцены. Хотя бы потому, что я сейчас хочу поддержать интригу. Знаете, вот сейчас зал напрягся, а я хочу спросить. Ну, Пермь – город известный. В Перми замечательная организация, в Перми замечательный дом культуры. Все в Перми есть. А вот откуда берется такое мясо? Вы же такой худой. Где у вас баритон-то хранится, скажите?
3: Может, под плюс работает?
4: Нет. Раз, раз.
5: Я не знаю, я просто высокий, может быть, поэтому.
2: Вы знаете, вот я это лишь просто спросил, потому что люди, которые приезжают сюда на фестиваль, ну, многие, по крайней мере, если не все, должны понимать, что они идут претендента. А раз претендента, это значит высокое место. Не хочу говорить пока, какое это место, но я хочу сказать, когда этот человек вышел на сцену, для меня немножко стало удивительно. Думаю, ну что ж там, Тарасовы, там еще всякие еще другие
1: Дружинин.
2: Люди, Дружинины, да, вот.
1: Горшинов,
2: понимаете? Эстафета поколений. Вот так оно продолжается. Потому что город это высокой культуры. Город, в котором есть замечательный оперный театр. Город, который вообще великолепно сам себя ставит на не только мировой, но, наверное, там еще запланетарной вот такой высоте. Поэтому, дорогой Владимир, я вам хочу сказать, вы достойно несете вот ту эстафету, которую вам вручили. Спасибо, и хочу сказать, вторая премия!

На сцену приглашается Соснова Елена, Омская региональная организация. В номинации «Солисты женщины. Музыка в ночи».

0: Спасибо всем.
1: Елена, чтобы не назвать вас великой, я просто назову вас прекрасной, да? Наверное, так надо называть, потому что такие исполнители. Мне не довел Господь чести, не дал присутствовать на Романсиаде номер 2 в городе Омске, но я знаю, что это победитель, одна из победительниц лауреата этого фестиваля. Да, Лена, я не ошибаюсь? Вот так оно было. Я по радио слушал несколько раз это выступление там, на Романсиаде, а сегодня я просто убедился, что да, там дипломы давали не зря. Там знали, что делали, наверное. Поэтому и сегодня так получается, понимаете? Человек, вот чистая академия, что я называю, да? Вот, но эстрада, она позволяет все, и в том числе академикам, быть эстрадными исполнителями. Это правильно, это не может по-другому быть. Потому что все мы, кто понимает хоть что-нибудь в эстрадном творчестве, понимает, что все идет оттуда, от понимания извлечения голоса, от понимания того, что мы делаем на сцене, того, как мы себя представляем на сцене. Леночка, Лена великая, Елена прекрасная. Спасибо вам. Вы прекрасны на сцене. Спасибо. Вторая премия.

Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Песня из репертуара Ирины Понаровской «Блюз души».

0: Дорогие друзья, я опять не могу себя ограничить, чтобы не поговорить с этим человеком, потому что для меня это загадка. Вот полная загадка, поверьте, потому что я знаю Бутусову, это солист хора русской песни города Красноярск, который я очень люблю. Ведь так, Галина?
1: Да.
0: Это человек, который прекрасно выступил в Казани на «Душе народной», но это был другой человек, это был другой исполнитель. Абсолютно, понимаете, там все было народное, там все было вот насквозь. Душа народная, она и дышала. А сегодня, я вчера сидел в жюри и думал, боже мой, как же, неужели я ошибся? Или есть две Бутусовых, что ли, там? Так нет, говорят, одна. Галина, это вы?
1: Вроде я.
0: Ну так я вас поздравляю, вы замечательная разносторонняя актриса. Вы класс, что надо. Вот так и держать, вот такой и надо быть. Виват городу Красноярск, виват Бутусовой! Я не сказал, это, конечно, вторая премия. Спасибо.
2: На сцену приглашается Козырева Лилия, татарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» баллада о рябине и о ветре.
3: Ночка тихая.

0: Спасибо.
1: Спасибо за такие аплодисменты добрые. Наверное, я для вас не скажу ничего нового, если скажу, что у этой женщины замечательное, красивое имя. Лилия тебя зовут, да? Лилия, понимаете? Вот эта девочка, которая, я знаю, как в Казани жила, как родилась, ну, рассказывали мне, да? Которая знает много всего в жизни теплого, а самое главное, я хочу еще раз сказать, что это выпускница курсов компьютерной аранжировки, и преподаватель сидит здесь в зале. Александр Николаевич, это ваша гордость. Я ничего больше не хочу сказать, я просто хочу сказать: первая премия!
2: Я хочу сказать спасибо большое Анатолию Николаевичу. Этот фестиваль — это его детище. Он вообще очень много делает для России. Без него бы, конечно, жизнь была намного скучнее. И еще хотела бы попросить, чтобы следующий фестиваль тоже проходил в этом замечательном городе, где все так организовано, чудесно. У них отличный руководитель, поэтому отличные сотрудники и слаженная такая хорошая, крепкая организация. Спасибо.
3: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация, в номинации «Солисты женщины». Музыка Якушенко, слова Гальперина: «Папа, мама, я и джаз».
4: И еще раз добрый вечер всем.

0: Спасибо. Я люблю вас.
1: Слушай, слушай, дорогая, это тебе. И саксофон, пожалуйста, повыше. Вот так. Вот только что Козырева Лиля, спасибо ей за добрые слова, говорила о том, что я руководитель, который по России работает. Плохой я руководитель. Вот честное слово вам говорю, потому что упустил я эту жар-птицу из Москвы. Она уехала из Москвы, да в Курск. А теперь я жалею. Понимаете, она ходила рядом с нами, и мы не видели, что с нами рядом жар-птица. Спасибо тебе, родная. Спасибо. Первая премия.

Я приглашаю на сцену Панченко Александра, Смоленская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Музыка Павлиашвили, слова Губина. Помолимся за родителей.

Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.

Спасибо. А вот теперь давайте помолчим. Давайте помолчим, потому что оно того стоит. Спасибо. Я думаю, каждый понял, почему я это сделал. Потому что мы нарочитую поставили точку. Она должна была быть сегодня в концерте. Ну, простите, что не весело. Но, к сожалению, все мы приходящие и все мы уходящие. И когда-нибудь дети помолятся за нас. Наверное, это правильно. А сейчас я просто хочу сказать, что этот человек, он просто пришел, и зовут его Александр. А если вы помните, Александр – это победитель. Пришел и победил. Просто-напросто. Диплом первой степени!

Итак, дорогие друзья, ну, мне, наверное, такая честь выпала не потому, что я являюсь художественным руководителем КСРКОЗ, а, наверное, потому что, ну, многих я вас, наверное, старше, не хочу говорить о своем возрасте. Просто я хочу сказать, что такие праздники бывают раз в два года. Фестиваль российских эстрадных вот, исполнителей вокал бывает раз в два года. В следующий раз мы соберемся в 2015 году. Я не знаю, где это будет сегодня. Но я хочу сказать, что сегодня, вот в этом прекрасном городе, городе, где родился театр, городе, где богатые традиции, городе, где много живет добрых, хороших, прекрасных людей, я хочу сказать спасибо огромное вот этим людям. Людям, которые сделали для нас с вами этот праздник. Мы с вами приехали, мы с вами побыли, а сколько они для этого трудились. Мы же об этом

что здесь чистота и порядок. И я хочу сказать, еще многое-многое красивого можно было бы говорить, но сейчас меня уже подгоняют, потому что у всех бурчит желудки, у всех обед напрашивается. Поэтому всем вам большое спасибо, земной поклон. Я объявляю этот фестиваль, 6-й фестиваль эстрадной песни «Вокал» в городе Ярославле закрытым. И я еще хочу сказать огромное спасибо нашему ведущему. Серега, спасибо тебе большое.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

твоего окна. Достаточно огня, чтоб отыскать меня в любое время ночи. И все же ты один, и все же я одна. Покуда мы до дна не проглядели очи.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Авторами песни «Тых лет не отда никт», «Тех лет никто не отдаст» являются композитор Владислав Шпильман и поэт Казимеш Винклер. В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку ансамбля «Веселые ребята», на которой была записана песня «Сон», русский текст Онегина Гаджикасимова. Автором музыки был указан руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин, что не соответствовало действительности. Вероятно, поэтому песня больше не переиздавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нонсенс.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вадим Кожевников. Пустыня.
2: Пустыня лежала желтая, воспаленная, перекаленная. Воздух жег, как неслышно сыплющиеся раскаленные стеклянные опилки. И чем сильнее жгло пламя зноя, тем острее люди мехколонны проникались сознанием значительности своего труда, побеждающего злобу пустыни для того, чтобы сотворить здесь жизнь, прокладывая сюда путь животворящей воде. Тени не было нигде. Она словно сгорела от пламени полуденного солнца. В этой знойной пустыне люди работали, как в горячем цехе. И пустыня была вся словно неостывающая плавка, разлитая по всему пространству.

0: Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Чё, опять змей ловишь?
1: Ловлю.
0: Это чё же у тебя профессия такая, змееловкой быть?
1: Я родилась в год змеи. Змей — мое призвание. Змеи меня любят, а я люблю змей. Сама я из древнего племени кочевников, почитателей змей.
0: Ну, в таком случае считай меня хоть за гадюку.
1: Может, за мохнатую гусеницу?
0: О как. Значит, не нравлюсь.
1: Так спрашивать может только женщина, а не мужчина.
0: Так я для ясности.
1: Если мужчина нравится девушке, то она не говорит ему об этом. А он старается стать самым лучшим из всех во всем. Тогда девушка, возможно, ему улыбнется.
0: Угу. А производственные показатели при этом как во внимание принимаются?
1: Не принимаются.
0: Ясно. Ясно. Ну что, давай твой мешок со змеями. К тебе в палатку отнесу?
1: Неси. Они тяжелые.
0: Ну-ка. Ух ты! Действительно тяжелые. О, даже змеям и то жарко. Но я так думаю, что человек может для себя теперь, благодаря технике, любой климат для жительства приспособить.
1: Чтоб все всюду стало однообразным?
0: Что зачем? Разнообразие сохраняется. Сохраняется, но с удобствами для пребывания.
1: А без удобств ты не можешь?
0: Я-то могу. Но зачем остальным людям терпеть?
1: А ты что, особенный?
0: Ну, каждый человек чем-нибудь да особенный.
1: А ты чем?
0: Я-то...

0: Вот о себе не высказываюсь.
1: Из скромности?
0: Не выяснил себя окончательно. Не сложилось окончательное мнение.
1: Общественности?
0: Не. Самого себя о себе. Че? Че так? Че смеешься?
1: Когда ты на машине, ты умный. Когда без машины, становишься как верблюд в лесу.
0: Ага. Значит, мне надо рядом с тобой на бульдозере ездить, да?
1: Все равно ты рыжий, волосы у тебя растрепанные, как у старухи.
0: Для фасона. А тебе, значит, только брюнеты нравятся, да?
1: Ты хочешь мне нравиться?
0: Ну, а для чего я, по-твоему, полоза приручил и вот на голой шее ношу? Змея все-таки. А я ношу, чтоб ты на меня внимание обратила.
1: Змея.
0: Змея?
1: Полоз-червяк. Вот гюрза опасная, злая, но гордая, однолюбивая.
0: Гордая, однолюбивая. Че они, как люди, что ли?
1: Если хочешь понять живое существо, думай о нем, как о самом себе.
0: Ага, ясно. А про меня что думаешь?
2: Как про Полоза. Хотя ты похож на щитомордника. Это такой вид змеи.
0: Ладно. Раз за своего змеевидного признала, значит, буду теперь за тобой в открытую ползать.
1: Ну что ж, ползай.
0: Ну вот, и пришли. Фу. Куда твоих змей положить?
1: В палатку.
0: Ага.
1: Завтра зоолог из райцентра приедет, увезет их. До свидания.
0: До свидания, Бернара.
3: Эй, Вася! О? Помоги-ка! Опять песок набился, двигатель заклинило.
0: Ну, Бернар ее змей в палатку относил.
3: Ты бы полоза-то выбросил. И как ты такую пакость на себе терпишь?
0: Ага. Привык к нему. Прохладный.
3: Прохладный?
0: Угу.
3: Ты, Василий, все-таки с ориентировкой на длинную жизнь живи. Конечно, молодому каждый день новым кажется. А сам ты человек нового выпуска, послевоенного. А жизнь из дней складывается, как дом из блоков. Один испортишь, другой набекрень получится. Он в машине порченную деталь всегда сменить можно, а плохой поступок к человеку навсегда в тебе останется. И будешь ты на нем даже пробуксовывать.
0: Да? Это вы к чему же?
3: Так я, для разговора. Ты мне вон инструмент подаешь, а я тебе советы. Не как солдат стреляный, а как человек жизнью потертый. На всякий возможный в жизни случай.
0: Ясно.
3: До войны для меня, Вася, интернационал был только гимн партийный. А на фронте он в нашем подразделении без музыки объявился налицо, фактически, в людях. Все мы с разных мест, разных наций, а все друг за друга насмерть стояли. За любой плацдарм дрались так, словно все мы на нем родились. Поэтому я и подался сюда. В Среднюю Азию все равно, как домой. Котел у нас все равно советский общий. Еще соображение имел. Я сам сибирский, у нас реки каких нигде нет, а у них в воде недостача. Думаю, как же это живут в безводье? Ну и подал заявление в водоканал для справедливости.
0: Ага.
3: Чего природа не додала, вы поправить.
0: Ага. И значит, ты здесь по обеду, что ли?
3: Зачем по обеду? По совести.
0: Угу.
3: Работать везде можно. Говорю, котел у нас общий. Меня, знаешь, война сильно в понимании возвысила.
0: Фу. А чем же война-то тебя возвысила? Орденами?
3: Нет, это только знаки. Уважение к человеку испытываю. Были на фронте всякие. Хитрые, скряжистые и мандражные. А вот в бою выпрямлялись. Бой — это такое состояние души человеческой. Любого наизнанку выворачивает. Ничего от бойцов не скроешь. Какой-то есть.
0: Ну что ж, по-твоему, выходит, кто не воевал, тот вроде как и без надежной проверки, да?
3: Ну зачем? Война не мерка навсегда человеку. Мерка одна, на все случаи одна. Показал себя человеком или нет?
0: Да люди все разные.
3: И хорошо, что разные. Но к делу прилаженные к одному. Вот в машине-то сколько частей. И все разные. А дело-то одно делают. Сломайся одна гайка, вся машина встанет. Вот и обязан человек, при каком бы деле он ни состоял, считать себя главным, ответственным. Ты какой мне ключ суешь? Не разговоры, это разговариваем. Делом занимаемся. Так, ну все. Поехали.

0: В эти дни зной, казалось, достиг предела. Он выжег, казалось, и сам воздух, и нечем было дышать, только этим пламенем пустыни. Загнутый на бекрень грива барханов, словно плавленная глазурь, покрывалась трещинами. После трудной ночной смены начальник мехколонны, прокладывающий ирригационный канал, Сергей Иванович Фонарев, отдыхал в жарко нагретой палатке.
1: ЧП, товарищ прораб.
2: Ну, только без паники. Скала, что ли?
1: Хуже.
2: Плавун, пухляки?
1: На древнюю цивилизацию напоролись.
2: Почему опять панаму не надел? Сказано, головные уборы, как на фронте, каски. Носить обязательно.
1: Я фактически говорю точно. Цивилизация.
2: Может, у тебя опять коренной подшипник полетел? Смотри-ка, Нанихин. Ну, пойдем.
1: Ох, гадов тут. Он сколько в траншеи корчится.
2: Напоминаю. Кобров, Гюрзу, Щитомордников велено особо оберегать для медицинских целей, в смысле яда. Так что обходись с ними без повреждений, как Бернаро он обращается.
1: Ладно.
3: Ну что же, я бульдозером как поддел, смотрю, оголил.
2: Ну что? Что? Клад нашли?
4: Нашли.
2: Всякую хурду-мурду. Значит, по такому поводу шабашить, а план по боку?
3: Так вы поглядите на красоту, глядите, вон, кирпичная стена, да? А на ней картины, вон еще амфоры, вон, вон амфоры.
2: Штукатурку облезлую вижу, амфоров не вижу, черепки от горшков имеются. Так в чем дело?
3: Так вы чистая древность, а всякая древность охраняется законом, как общенародная ценность. Возможно, даже до нашей эпохи.
2: До революционной, что ли? Так мало ли тогда всякого барахла было.
3: А если до исторического летоисчисления, то явный памятник культуры, так?
2: Ну какая тут может быть культура в пустой пустыне, где даже бурьян не произрастает?
3: Вот ты
2: один
3: черт,
2: песок. Даже самый старинный дурак не стал бы здесь обустраиваться без наличия оазиса.
3: Так однако факт налицо. Все улики цивилизации. Вон, посуда, которую можно склеить. Ну, и вот стена с росписью.
2: Да. Стена еще ничего не значит.
3: Ох,
2: может, ее какой-нибудь чудак класть начал, материалу не хватило, он недостроенную бросил. Вот тебе и получилось форменные развалины.
3: Так, ну, стена на растворе сложена.
2: Да.
3: Ну, стена.
2: На растворе.
3: Ну, значит, имелся водный источник.
2: Возможно, был колодец. И усох. А без воды какой тут может быть жизнесуществование? Одна погибель.
3: Даже целые цивилизации погибали, когда исчезал источник воды.
2: Ну, допустим. Допустим, что тут кто-то пытался обустраиваться. А разве это грамотно? Выбирать непригодную для строительства площадку. Неграмотно. Значит, цивилизации не было.
3: Сергей Иванович, ну вы примите во внимание стихийные бедствия, войны, которые... Барбарски все разрушаю.
1: Это точно, точно. Вот. Видался я на фронте, что фашисты выделывали. Был населенный пункт, нет населенного пункта, остались одни печные трубы. Это только мы с их стариной считались. Вот засели фашисты в капитальном здании и бьют нас со всех стволов. А наш комбат запретил орудиями отвечать. Говорит, 17 век. И пришлось нам из-за этого века брать без орудий и авиационной поддержки с одной сознательностью и героизмом. Так что я лично считаю, мне тут своим экскаватором трогать древности никак не дозволено.
3: Вот, Кананыхин.
2: Ну, спасибо тебе, Кананыхин, за твои фронтовые воспоминания. Использовал ты их в самую точку против графика проходки. Выходит, ты за прошлый век себя считаешь ответственным, а за наш нынешний я один должен отвечать перед руководством.
3: Так на нашей стороне закон, все. Закон по охране ценностей культуры.
2: А план вам что, не закон, что ли?
4: Пусть приедут, разберутся.
2: Ну ладно, ладно. Раз так, доложусь в райцентр по рации.
4: Вот
2: пусть наверху сами решают. Но предупреждаю, за простой ваши премиальные тю-тю могло быть... А нету. Да, сами да, профукали. Да. Пойду свяжусь.
4: Ладно, мы свое наверстаем.
3: Да. Ну, наконец-то. Что ж, я же знаю,
4: что книжки поедут и разберутся.
3: Бульдозером поднимаюсь, картинки.
4: Ну,
3: а?
4: Да.
3: Ну, кто первым на этом самом историческом месте первый пласт бульдозером содрал?
5: Ты,
3: кто?
5: Ты.
3: Ну, так полезно. Я. А кто первый увидал, а как увидал древность?
5: Тоже,
3: обомлел
5: тоже,
3: и замер.
5: Тоже
3: ну,
5: ты.
3: Ну, а почему ты. Замер? От удивления?
5: Ух ты.
3: Ну как, от удивления? Нет. А от уважения, чтоб не повредить.
5: Да какая разница? Ну, замер, молодец, замер.
3: Не зря, брат, я сюда к вам в жару, в пустыню подался. Хоть в Заполярье полярную надбавочку получал.
1: Ты что все себе подаешь?
3: Полярную.
1: Мы здесь не как ты в Заполярье за длинным рублем, по собственному разумению.
3: Давай, молчу, только... молчу, давай сам выскажи.
1: А что язык чесать? Дело ясное, дадим воду, и не будет вовсе пустыни. А если скажут цивилизацию-то раскопать, раскопаем!
6: Иди, Саня. Пойдем посмотрим.
3: Вот, Сергей Иванович, ну как
2: так? Дела такие будут.
6: Ну что, ходи.
2: Приказано до прибытия компетентных лиц работы здесь временно прекратить.
3: Что я говорил? Я же говорю, исторический
2: ценность. Если действительно цивилизация, перебросимся через ее местоположение на следующий участок по намеченной трассе. Но обязаны наверстать ударным трудом по объективной причине образовавшейся простой. Вопросы есть?
5: Да нет,
3: какие вопросы?
2: Нету.
3: Нету.
2: Нету. Тогда, информация. Прибыли две цистерны с водой. Желающие могут аккуратно и бережно принимать душ с головы до ног, чтобы нервы успокоить. И в первую очередь товарищу Сорокину советую, потому что он очень раскалился на древности. Даже обидно. Механик. А каким-то развалинам обрадовался.
6: Сергей,
2: иди, иди, Сорокин, иди, иди, охладись, охладись.
6: Как увидал, я говорю, что надо...

0: Вечером Сорокин пришел к палатке Бернара. Пустыня была озарена ярко-звездным небом. Песок стеклянно блестел под ним и шелестел. Они ходили по барханам, как по поверхности внезапно застывших волн морских.
1: Про тебя говорили, что ты с Северного полюса.
2: Ну, не с самого. Почти рядом. С материка.
1: Ты видел белых медведей?
2: Видел. В бинокль видел. Знаешь, я все вот удивляюсь. Как это ты змей не боишься?
1: Я боюсь. Я не люблю их вовсе. Но такое у меня задание по летней практике. Вообще-то мой профиль в педагогическом – общая зоология.
2: О, поговорили, кочевница. Из древнего племени в год змеи родилась. Змей-поклонница. Я думал, ты необыкновенная.
1: А я такая, как все?
2: Не знаю. Только когда я о тебе думаю, мне тогда хочется быть не таким, как все.
1: Ради меня?
2: Не знаю. Внешность твоя стимулирует. Вот.
1: На что?
2: Ну, чтобы получше других стать, что ли. Естественной психологической реакции.
1: Эх ты! Разве так о своих чувствах говорят?
2: Да и необученный. Ага. И вообще считаю, мало ли, что человек в самом себе переживает. Но трепаться об этом либо слабодушство, либо он себе что-то выпрашивает, на бедность, что ли.
1: Значит, ты скрытный?
2: Да нет. Я человек прямой, без задержки. Сначала ляпну, потом мучаюсь.
1: Ну, если ты мучаешься... Ты хороший.
2: Ох.
1: Да, перестанешь мучиться, станешь плохим.
2: Общественность не позволит. Вот так.
1: Если от холодной пустыни уехал, то ты так и с горячей можешь уехать.
2: Вас понял. Значит, считаешь меня тут человеком временным, но вечного теперь ничего не бывает. Угу. Даже мерзлота.
1: А привязанность к человеку?
2: Это любовь, что ли? Так она всякая водится. И временная, и настоящая.
1: Временно не любят?
2: Бывает.
1: А одна на всю жизнь?
2: Женится. Привыкают.
1: Когда я притворялась, ты так со мной не говорил.
2: А я тоже притворялся.
1: Зачем?
2: Ну, чтобы показаться тебе необыкновенным, что ли. Ой, черт. Если бы хоть поменьше красивой была, тогда бы хоть рискнул.
1: На что?
2: Ну, на ЗАГС, что ли.
1: Да не пойду я за тебя замуж.
2: Ну и правильно. Правильно. Знаешь, красота — это высшее преимущество. А я всегда чувствовал над собой твое превосходство. Вроде как на всю жизнь перед тобой в долгу.
1: Ты слишком преувеличиваешь значение внешности человека.
2: А я все преувеличиваю. И хорошее, и плохое. Такой уж характер у меня.

0: Ветер задувал горячую, жесткую, колкую песчаную пыль. Металл, разогретый солнцем пустыни, источал из себя жар, как от мартеновской печи. Фонарев шел к палатке Бернара Саидовой, держа на весу шуршащую внутри коробку из-под обуви, обвязанную веревочкой. В коробке были мыши, которые по просьбе Фонарева добыл где-то заведующий автолавкой.
1: Можно к тебе, Бернара?
2: Заходите.
1: Я твоим ползучим вот, мышей принес. Сытый гад зря не цапнет. У него тоже свои соображения имеются. Это у тебя портрет Маяковского? А вот на фронте у нас его не пели. Синий платочек, Катюша, это всегда. На отдыхе, во время передышки. А его не пели.
2: Маяковский не для отдыха, не для песен писал. А чтобы люди никогда ни на чем не останавливались, не успокаивались, не становились самодовольными.
1: Ну, собой довольными мы только с победой стали. А до этого ни совесть не позволяла, ни обстановка.
2: Он во весь свой голос в коммунизм звал.
1: А у нас для этого приказ. Коммунисты вперед. Ну, вообще-то правильно. Правильно его портрет перед собой имеешь. Равнение жизни надо держать на самое главное. Да, я ведь к тебе не только с гостинцами для твоих змей. Потолковать надо. Давай лучше снаружи побеседуем, а? К табачному дыму, видать, твоя живность-то не привыкла. Так вот, хочу спросить тебя напропалую. Сорокин тебе каким кажется?
2: Он хороший.
1: Бульдозерист, это точно. А вообще?
2: По линии морально-нравственного кодекса.
1: Ты обожди меня глазищами-то пепелить. Видишь, ты сразу как гюрза кидаешься. Я что при тебе и с тобой продумать хочу. На севере он работал. Нужен он был там? Нужен. А уехал. Здесь теперь у нас. Нужен он нам? Нужен. А на севере вот у него какая история приключилась. Колонна шла по старой хлипкой дороге. Но начальник приказал на целину сворачивать. А там мох, оленья еда. И когда его сдирают, вечная мерзлота тает, и на этом месте болото образуется, илистые. Ну вот Василий встал перед машиной начальника и не дает природу портить. Сначала ругались, потом начальник его ушиб. Вася обиделся, ну и тоже стукнул, да еще и головой в лужу-то, которая образовалась, где мох содрали, головой сунул.
2: Откуда вы это знаете?
1: А Сорокин о себе правду не скрывает. Парень он трудный, конечно, но на производстве не легкую, а тяжелую работу себе тянет. С азартом работает. За это люблю его и беспокоюсь о нем.
2: Но я его не люблю. Он только мне немного нравится, потому что он не такой, как все.
1: Ты, Бернара, видать, девушка умная, выдержанная, вдумчивая. И характеристика твоя точная. Сорокин горячий, без выдержки, с излишним о себе воображением. Вот, допустим, такое. Он в тебя врезался, а ты в него нет. Тогда он сразу взбрыкнется и кинется, скажем, на Сахалин, в океане рыбу ловить. Там дизелисты всегда нужны. Его всякие неудобства природы тянут. А я потеряю хорошего дизелиста.
2: Так что вы от меня хотите?
1: Не хочу, а советуюсь по кадровому вопросу. Так сказать, в порядке административного предвидения. Если у тебя чего к ему есть, могу подыскать тебе должность по линии водоканал. Нет? Значит, буду искать себе бульдозериста. Своими силами мне Сорокина охомутать не удастся.
2: Так вы хотите, чтобы я его охомутала? Я же его не люблю. Вы это можете понять?
1: Ну, такого парня не любить нельзя.
2: Но он меня тоже не любит.
1: Такого не может быть. Ты вся как картинка. Да что я, по-твоему, в красоте ничего не понимаю? Все показатели на твоей стороне. Я, знаешь, как только тебя увидел, сразу определил. С этим объектом кто-нибудь да обязательно завязнет.
2: Ах, вот как. Учтите, у меня кончается практика, я уезжаю.
1: Одна?
2: Нет. Вместе со своими змеями.
1: Сорокин переживает?
2: Но ему нечего переживать. Он сначала выдумал, будто бы я какая-то необыкновенная. А потом понял, такая, как и все. И стал говорить только о работе. Говорил, что надо вдоль берегов сразу делать посадки, как защитный полос от песчаных заносов. И вас, между прочим, критиковал.
1: Это за что?
2: За то, что не делаете ступенчатые спуски в канал для пристани и купалин. Вообще мечтал, как здесь все будет, словно он как будто бы здесь останется на постоянное жительство.
1: Ну, значит, все, значит, прилип.
2: Ну, не ко мне же.
1: А что ты? Ты педагог, у тебя школа, стационарная жизнь.
2: А если я его полюбила? Тогда как?
1: Да ты всмотрись, какой он и какая ты. У тебя ведь лик, как в музее, где самых лучших старинных показывают, чтоб всех наших живущих унизить.
2: Прям уж.
1: Конечно, если фигурально выражаться, чувствами не командуют. Хоть бывает, они ум перешибают. Поэтому официально заявляю. Я человек здесь за все ответственный. Даже по мелочам беспокойный. Вот провиант твоим змеям лично доставил. Хотя прямого служебного касательства к ним не имею.
2: За провиант спасибо.
1: На здоровье. Так вот, забота о людях мне положена теперь, как и всем руководящим должностным лицам. Так что ты, Бернара, на меня не обижайся. Я человек мнительный, душой беспокойный. И хотя печален плешью, но кое-что в душевных делах еще с мыслью. И за каждый объект здесь болею не только по производственной линии, но и вообще. Я это к чему? Счастья не ищут. Оно вроде как в самом человеке. А как его из себя добывать? Научат ли когда? Тут загадка. Уж больно сильно нынче печет. Прямо заживо жарит. Ну, бывай, пошел я.

0: И как это бывает, в период всесушающего огненного жара начал дуть сухой, сильно обжигающий ветер афганец. И пустыня зашевелилась песками, как желтое море желтыми волнами. И желтая пыль, сдуваемая с гребней этих волн барханов, заволокла все пространство, погасила солнце, и желтый шелестящий воздух жег своими прикосновениями, как пламя. И в желтых сумерках люди бродили, как в горячем иссушающем жгучем тумане. Пустыня пылала в желтом дыму песчаной пыли. Через шершавый, дерущий, гудящий, жгучий, слепящий бурый сумрак песчаной бури Сорокин шел к Фонареву в палатку.
1: Фу. Звали?
2: Звал. Ну что, Вася, просыхаем в простое?
1: Ой.
2: Говорят, всю неделю будет песком нас засыпать и снизу, и сверху. Вертолет в такую погоду не летун.
1: Это уж точно.
2: Точно, да не точно. А нам нужна ясность. На цивилизацию напоролись или так, на мусор? Что скажешь?
3: А что я скажу? Мое мнение цивилизации.
2: Твое мнение. Твое мнение. А может, свести кое-какие доказательства, улики в райцентр, а? Там разберутся. Трактор у тебя как вездеход?
3: Да нет, нет. В такую песчаную пургу дорогу помнить надо. Да него все приметы замело. Нет, нет.
2: Я с товарищем Саидовой говорил, с Бернарой, то есть. Там у них старик ученый есть в райцентре. Он в древностях разбирается. Так вот, советовала к нему с найденными предметами смотаться, чтобы время зря не терять. Сообщила, что может в этой суматохе природы сама дорогу указывать. Визуально, на память. Ну?
3: А что, правильно?
1: А то действительно, вдруг не цивилизация, а какое-нибудь там недоразумение, а мы простаиваем.
2: Точно, правильно. Простаиваем. По твоей, можно сказать, инициативе простаиваем.
1: А вы меня не валите, Сергей Иванович. Я только сказал, цивилизация. Указание работ прекратить вы дали.
2: Я не валю на тебя. Я хочу с тебя свалить, чего люди после, в случае чего, про тебя скажут. Ты самолично выясни. И перед колонной не так уж неловко тебе отвечать будет за простой, поскольку инициативу проявил, все без дальнейшей задержки выяснить. А ответственность все равно за все моя, поскольку я тут главный.
1: Ну, тогда ладно.
2: Погоди, погоди, не суетись. Машину твою и без тебя на маршрут готовят. И Бернара свой улов еще не упаковала. Сама доставить зоопункт желает. Зоологу к ней на мотоцикле не добраться. Песчаный пургает надолго.
1: Ясно.
2: Я тебе доверяю. Ты человек опытный, справишься. Такое мое мнение. И товарищ Саидовой тоже. Бернара, то есть.
1: Ну что, я тогда пойду, принарядюсь.
2: Это зачем это?
3: Ну не будешь я в райцентре, в Затрапезном появляться, а?
2: Ну как знаешь, только тебе не прогулка, а в интересах безостановочного производства ответственной командировки.
1: Да ладно уж, Сергей Иванович!
4: Куда? Куда это Василий, сломя голову, понес? Чуть с ног не сбил.
2: Да дело тут такое. Древнюю цивилизацию в райцентр на анализ повезет.
4: Ага. А чё ж такая спешка?
2: Да понимаешь, цивилизация-то мало меня волнует. А чем черт не шутит? А вдруг была? А раз была, значит, и оросительные каналы были.
4: Ага. Ох, непрост ты, прораб, непрост.
2: Если была цивилизация, мы с вертолетов обследуем всю местность, найдем следы оросительной системы и восстановим. Сколько времени и денег сэкономим, а?
4: Ловко ты к цивилизации примазался. Ловко, ловко. Но...
0: Бульдозер стоял с поднятым вогнутым щитом, о который дробно стучали крупные песчинки, гонимые вихрем. Песчаный протяжный горячий ветер наждачно терся о машину.
5: Чего это ты всю кабину самолетами оклеил?
1: А? Люблю скорость. Но бульдозер скорости развивать не позволяет. Вот так. А ты что в таком затрапезном виде? А?
3: В райцентр едем.
1: Вот. А ты в лыжном костюме. Че, простудиться, что ли, боишься?
5: Меня там никто на танцплощадке не ждет.
1: Ага. Ну, поехали! Слышь, если бархане сильно бросать будет, за меня хватайся. Хоть в обнимку, вполне можно, тут легально.
5: Еще чего?
1: Я тебя как первый раз увидел, ну, думаю, все.
5: А теперь что думаешь?
1: Да я уж к себе привык. Выходит, пригляделся. Такая, как все.
5: А ты некрасивый, рыжий, волосатый, но с лепешкой.
1: О.
5: Я тоже привыкла не замечать, какой ты, каким тебя все видят.
1: Ну что ж, значит, начисто зачислим в разряд человекообразных млекопитающих.
5: Нет, не так.
1: А как?
5: Ну как ты, привыкла и все.
1: А я вовсе и не привык. Сначала мне показалось, такой, каких не бывает. Потом оказалось, как все. А еще потом, ну совсем потом, снова необыкновенный.
5: Просто это у вас у водителей манера, чтобы не скучать, болтать, о чем вздумается. А пассажир обязан вежливо слушать.
1: Полагаю, курс выдерживаем правильный. О, телефонный столб, видишь? Выдуло из-под него весь грунт. Висит, как висельник на проводах. Теперь будет канители связистом, ой.
5: Смотри-ка, смотри. Люди с факелом.
1: Ока. Я сейчас. Бернара, ты понимаешь, какая тут петрушка-то? Опоры линии высокого напряжения до самого их фундамента ветром выдуло. Вот. И есть, которые перекосило, запросто могут свалиться.
5: Ну и что?
1: А? А, так у аварийной бригады трактор из строя вышел и просит помочь. Нынче ведь без ток наша цивилизация ни на что не способна. Хуже, чем без воды древние. А я им для убедительности говорю, у меня дама. Ну, они мне... Что же она, не советская?
5: Значит, вынуждена остановка. Надолго?
1: А, черт. Не знаю.
0: Несколько суток Сорокин с аварийной бригадой устанавливал опоры. Опаленное лицо его, ободранное жгучим ветром афганцем, иссеченное стеклянно-колкими песчаными вихрями, в клоках кожи вспухло и покрылось коростой. Глаза воспаленные слезились.
1: Знаешь, Бернар, люблю аврал. Крутеж, вертеж, каждый человек как на ладони. Сразу со всех сторон видно, что он за личность.
5: А вот скажи мне, что ты за личность? Ты зачем сказал им, что я твоя жена?
3: То есть как зачем? Зачем? Очень просто. Чтоб сильно о тебе заботились, уважали. Они ж здесь без моего бульдозера пропали бы. А я им и говорю, я и мой бульдозер, пожалуйста, вас выручим. Но жену не могу без комфорта содержать в такой суматошной обстановке. Обеспечьте условия. Тогда согласен.
5: Я спрашиваю, как ты смел назвать меня своей женой?
3: Ну что? Ну, сначала была мысль сказать, что ты вроде как принцесса. Понимаешь? Ну, вроде дальний родственница той царицы, которая вот на древней штукатурке на развалинах нарисована. Мол, приезжал для опознания родни. Ну, потом подумал, длинно получается, а всем тут некогда слушать. Ну, и сказал для краткости. Жена.
1: Вот они к тебе с полным заботливым вниманием, больше, чем даже к принцессе.
5: Ну-ну.
1: Ну-ну. А что? Вон палатку индивидуальную дали, воду безоговорочно поставляют. Вон для змеехранилища полуколодец вырыли. А тут подохли.
5: И сказал, что я укротительница змей.
1: Зачем? Солидно информировал. Солидно. Работаешь для науки. Главный ассистент по присмыкающимся. Во как.
5: Угу. Деятель науки, жена простого тракториста. Очень правдоподобно.
1: А почему это простого тракториста? Они сразу во мне все поняли. Крупный специалист. У нас на севере снежные бури тоже опоры валили. Приходилось налаживать. Так что опыт электрика имею. На севере с одной специальностью, да такая роскошь никому не позволена. Так что женой я тебя назвал по существующим соображениям. И сегодня даже транспорт вытребовал, чтобы в район срочно доставили. Ради жены таким ультимативно настойчивым можно быть.
5: Но врать людям стыдно.
1: Но я не врал. Я не врал. Я просто подал факты в целесообразном освещении. Вот так.
5: Значит, факт это я.
1: Ты, конечно.
5: А какое мнение на этот счет у самого факта? Тебе безразлично?
1: Да мне, понимаешь, главное было им доказать, что я человек не свободный, а с семьей, обузой. Обеспечить, а тогда уж... Чайку можно? Да, обеспечьте, и тогда, пожалуйста, эксплуатируйте на полную железку. И без пощады.
5: Больше ничего.
1: А что еще может быть? Если бы сказал просто ситуации, стали бы допускать всякие фальшивые домыслы, а?
5: Ты сейчас пойдешь и всем про меня скажешь, что соврал.
1: Пожалуйста. Теперь можно.
5: Почему теперь?
1: Для тебя газик вызвали, а мне тут еще канителица. Мачть навалила, ой, порядочно.
5: И все узнают, что ты лгун.
1: А, значения не имеет. Они меня в работе узнали, так что спишут. Главное показать, что дело умею делать, вот так.
5: А я тебя презираю.
1: Ну и презирай. По-твоему, было бы лучше, если бы я тебя за принцессу выдал, или за заклинательницу змей, или просто так, мол, попутная мне девица, да?
5: И ничего другого ты про меня сказать не мог?
1: Не мог. Но сама подумай. Появляешься внезапно в пустыне ты, на которую глазеть-то можно только сквозь черные очки, только сощурившись. У тебя в ресницах с ножками, с ручками, значит, с мешком змей. Ну, люди должны обомлеть, даже засуетиться. Вот я их и осадил, мол, стоп, она на финише, при человеке.
5: И больше ничего ты не думал, когда врал?
1: Я же рационально, для конкретной задачи. Да и что они мне, электрики? Люди посторонние у меня, вон, в мехколоне разве б я такую глупость позволил? Да меня там за такую брехню заживо засмеяли б.
5: Почему засмеяли?
1: Почему, почему? У нас там народ умный, сметливый. Что, себя в зеркале, что ли, никогда не видел?
0: Видел.
1: Даже на доску почет портрет только после ретуши выставляли. А ты? Тебя даже если на карточку снять, всегда хуже получится, чем что ты есть в натуре.
5: Значит, ты считаешь, что о человеке можно судить только по его лицу?
1: Ну, для отдела кадров физиономии значения не имеет, а жизни имеет. И даже очень.
5: Но ты мне нравишься.
1: А А почему я? Тебе не понравился бы. Не приставал вроде. Слова всякие для тебя выдумывал и мысли тоже. Но не только потому, чтоб тебе понравится.
5: А почему же?
1: А просто потому, что от этого я себя придумывал лучше, чем я есть. А что, если хочешь знать, каждому человеку полезно? Получше стараешься быть, чем ты есть на самом деле.
5: Я когда тебя сначала увидела, ты мне другим показался. Лохматым, белоглазым, широким носом и опасным, как чабанская собака для постороннего человека. А потом стала думать. Ты просто добрый, хороший, простодушный, ласковый, восторженный, любопытный, как рыжий козел.
1: Ну уж.
5: А вот теперь отгадала. Ты такой, как Фонарев. Знаешь, он предлагал, если понадобится по деловым соображениям, тебя на водоканале насовсем удержать, то он может мне постоянную должность предложить.
1: Какую?
5: Я не спросила.
1: Фонарева-то я уважаю. Он не из тех, кто любит строить социализм только в областном центре, но при этом хитрый, как суслик. Вот Кононыхин, они с Фонаревым однополчане. Кононыхин — это сила. Прошел огонь и воду. Но медный фанфар для себя не желает. Механики все его обожают.
5: За мной уже машину прислали. Пора ехать.
1: Жалко. Но я тебя провожу. Послушай, Бернар. Но все равно ты теперь из моей памяти никогда и никуда не денешься. Всегда будешь при мне. И что захочу, и как захочу, буду о тебе думать. Понимаешь?
5: А я буду смеяться над тобой. Я убью тебя навсегда в своей памяти.
1: Нет, нет, не убьешь. Нет, я очень живучий. И все равно останусь в запоминающем устройстве твоего сознания, как фактическое явление в твоей жизни. И ты в моей, конечно.
5: Зачем ты так витиевато со мной разговариваешь?
1: От трусости. Чтоб по-другому сказать, силы дыхания не хватает.

0: Как поток раскаленного стекла и меди был воздух пустыни. Потрепанная песчаной бурей, теперь мягко усыпанная стеклянисто-блистающими песками, пустыня залегла в неподвижности волнистых барханов. Смугло-телесная желтизна ее источала жар, как мерное дыхание самого солнца. И тонкие полупрозрачные листья на железно-жестких ветвях кустарника бессмертно зеленели цветом непереборимой жизненной силы и стойкости. Она была красивой, эта пустыня, как море, и обширна, как море, своей необъятностью. И у нее был свой запах, чистый, едва уловимый, какой издает мрамор, нагретый утренним солнцем. Вздымая тысячелетнюю пыль, катит по этой притихшей пустыне на мотороллере, одолженном линейными мастерами, Василий Сорокин, отощавший, с пятнистым до розовости лицом, следы солнечных ожогов, облезшей кожи, катит обратно в свою строительную мехколонну.
1: Ну, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, как мы тут без меня ковыряемся?
2: Ты обожди фигурять. Знаем про твое геройство. Информированы.
1: А че? Оказал помощь линейщикам, своим тягачом, только и всего. Фонарев, ты где? Имею, между прочим, справку и благодарность, а то он, небось, меня в прогульщики зачислил.
2: Нет, Фонарев-то, отбывает.
1: Куда?
2: Никуда, а где? Может, в исправительно-трудовой колонии?
1: За что?
2: Наезд совершил.
1: О, как ты угораздила?
2: Как-как? Сообщили из райцентра, что Бернара в больнице змеей укушенные. Он в легковушку и рванул на полном газу. А там на дороге совершил наезд. Вылез из разбитой машины и удрал от милиции прямо в больницу.
3: Подожди. Что значит удрал? Если человек ранение при аварии получил.
2: Ну, задело его не очень. Ну, он не из-за себя, из-за Бернары в больнице-то убил.
3: Ну?
2: Да ты меня за часов не хватает. Да уймись, уймись. Фонарев когда-то змеей тоже был укушенный. Ну, выжил. Оттого выжил, что ему тоже от какого-то покусенного, змеями-то, кровь в вену вливали.
1: А Бернара?
2: Вот он и кинулся теперь собой Бернару-то выручать. А сам в аварию влип. Теперь надо его на поруки брать, потому что заслуживает снисхождения.
1: А Бернара, я спрашиваю, Бернара!
2: Ну чего Бернара? Она никаких нарушений не допускала. Нам за нее хлопотать не о чем, выздоровела. И...
3: Где ее змея укусила?
2: И в какое место, ну? Не знаю. Но только шиферюга, который ее вез, заметил по шевелению в мешке, что там змеи. Испугался и потребовал, чтобы она мешок со змеями-то выкинула. Иначе, мол, не повезет. Вдруг хоть одна выползет.
1: Гад, а?
2: Ну, понять человека можно. Ну, Бернара деваться некуда, вылезла из машины с мешком и стала выпускать из него змей на волю. Одна из них, видать, рассердилась и цапнула.
1: Подожди, шофер такой белобрысый, да? Все ясно.
2: Ну, это, ты это, стой, стой! Может, тебе ножик дать? Рожа-то у тебя для ножа сейчас самые подходящие.
3: Слушай, ты зачем провода выдергиваешь? Ты что машину-то ломаешь?
2: Она
3: ты?
2: Исключил временно возможность ей пользоваться, пока не очухаешься. А насчет цивилизации ты выяснил? За этим ведь тебя посылали.
3: Цивилизации. Я напоры высоковольтной линии восстанавливал. Почти по всей линии мотался. Не успел, да и не отпускали.
2: Так, ясно. Тогда докладываю. Исторической ценности наши развалины не представляют. В них была база научной экспедиции по изучению пустыни. Ну, народ культурный. Обустраиваясь, они разукрасили свое жилье под старинный стиль для своего воодушевления. А мы на все это напоролись. И, согласно закону об охране, чуть было график проходки-то не сорвали. Так что, Сорокин, не получится из тебя знаменитый открыватель, каким ты нам тогда сам себя-то рисовал.
3: Да. Вот если ты тут будешь насмешки всякие строить, я в глициологи подамся.
2: Куда, куда? Вот, ну, повтори.
3: В глициологи. Есть такая специальность. Да.
1: по горным ледникам лазить. Горы по существу это фабрики рек. Ледники тают, из них истоки рек. В ущельях плотины, гидростанции ставят. Ими регулируют сток для поливов. А я на севере работал. У меня на ледниках низкие температуры подходят.
2: Это от кого же ты нахватался-то? От электромонтеров? Никуда ты от нас не денешься. Я в милиции Фонарева когда проведывал, так он сказал, что Бернара велела тебе передать ее слова. Что, мол, все равно Щитомордик ей самый симпатичный из всех гадин.
3: Че, так и сказала?
2: Ну, может, как иначе. Но то, что она тебя Щитомордиком назвала, это все помнят. Да.
4: Ты похож на Щитомордика. Это такой вид змеи.

Пустыня лежала смирная, притихшая, кротко поблескивая кристаллическими песчинками, ровно и прозрачно освещенная небом. И Сорокину, разворачивающему щитом бульдозера тысячелетиями слежавшиеся пласты в будущее русло канала, казалось, что само небо стекает в распадок, который он прокладывал своей машиной, и течет ему вслед прохладной, животворящей водой. А из насыпи, которую он воздвигал, шорохом вылезают кусты и деревья, осыпая со своих листьев песок, как труху. И ему казалось, что он уже слышит журчание воды, запах зелени и вопли белокрылых чаек. Сидя в кабине бульдозера, Сорокин ворочал на обе стороны песчаные сопки. На руках его, лежащих на рычаге управления, под ногтями черно засохла кровь, отлопнувшая от усилий кожи, когда он вязал порванные тросы, поднимая на упоры стальные мачты электромагистрали. Сейчас Сорокин считал, он только отдыхает после той тяжелой и трудной работы в горячих потемках песчаной бури, изнемогая в песчаной метели. Сейчас Сорокин думал о Бернаре. Ночь была яркая, самосветящееся небо кишело звездами, разнокалиберные планеты гроздьями освещали землю.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Радио Рансис. www.rancis.org. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Со смятным вкусом зубной пасты, благо в туалете для дежурных нашелся тюбик. А потом достал еще одну и вопросительно глянул на Феникса. «Кури, нам с полчаса ехать». Феникс вынул из кармана ключи от Рэма, сунул их туда машинально, а потом стало не до них. «Пустишь за руль?» «Садись». Харри кивнул, немного подумав. «Все равно я тут не ориентируюсь. Надеюсь, только ты не повезешь меня в местный Хилтон». Он усмехнулся. «У меня есть идея получше», — заверил его Феникс и нажал кнопку открытия дверей. Он ловко влился в непривычный для Харри плотный транспортный поток и повел машину по одному ему известному маршруту. Рэм казался гулливером среди пижонских мини и жутко экологичных электрокаров. Но Феникс не испытывал никаких проблем с габаритами машины. Харри не стал спрашивать, куда они едут. Все силы остались там, в маленькой темной допросной. Ушли на то, чтобы держать себя в руках, выглядеть спокойно и задавать правильные вроде бы вопросы. Даже чувство неловкости за то, что он проблевался на глазах у больших шишек из ФБР, почти не ощущалось сейчас. Харри сложил руки на груди, пряча в складках ткани от чего-то замерзшие ладони. Увлекшись воспоминаниями о прошедшем допросе, он не заметил, как Рэм свернул шоссе. Харри вынырнул из своих мыслей только когда в салоне потемнело. Поднял голову и увидел, что Феникс заводит Рэм на подземную парковку высотного здания. «Парковочное место шло в комплекте с квартирой», — сказал Феникс. Он прижал к лобовому стеклу небольшую карточку и шлагбаум открылся. «Я так и не купил машину, вернее, хотел, но с моей работой она просто стояла бы без дела». Проехав мимо стройного ряда BMW, Мерседесов и Chevrolet Camaro, Феникс припарковал Рэм на свободное место с номером 130H. «Идем?» — предложил, заглушив мотор. «Еды в доме точно нет, но я знаю ресторан с быстрой доставкой, а кровать в гостевой спальне застелена свежим бельем». Харри никогда не был идиотом, но сейчас чувствовал себя именно так, хоть и мужественно удержался от уточняющих вопросов. Феникс привез его в свою квартиру, это было понятно, и даже понятно почему. Но уложить это в своем сознании Харри все равно не мог. Как и понять, как нужно реагировать? Поблагодарить? Сказать, что не стоило? Что ему было вовсе не обязательно отвечать любезностью на любезность, и Харри отлично выспался бы в номере недорогого мотеля? К моменту, как большой светлый лифт поднял их на высоту, с которой, наверное, уже можно было бы спрыгнуть с парашютом, он понял, что слишком устал для этих метаний. И едва Феникс пропустил его в холл огромной дорогущей квартиры, скинул куртку, присел на банкетку, чтобы разуться. Обошедшийся Фениксу в $5000 ортопедический матрас приятно обнимал тело. Но удовольствие доставляли вовсе не он и не подушка, изготовленная по его меркам. Феникс проснулся с ни с чем не сравнимым чувством хорошо выполненной работы. Они так и не заказали еду. Сил хватило только, чтобы принять душ, благо ванных в квартире было две. И не пришлось тянуть жребий, кто идет первым, а кто вторым. Был еще только вечер. Город уже погрузился в черно-желтые ночные цвета мегаполиса. Но часы еще показывали время вечерних шоу, разрешенных для школьников. Тихонько прикрыв дверь в гостевую спальню, где чуть слышно похрапывал Харри, Феникс все же заказал ужин, отрешенно подумав, что его кухня, в которой не было даже плиты, вряд ли придется Харри по вкусу. «Да что там плиты?» Даже ножей нормальных у него не было, не говоря уже о кастрюлях да сковородках, которыми была набита кухня дома шерифа. Он был уверен, что говорил достаточно тихо, но стоило сбросить вызов, как дверь снова распахнулась, и заспанный Харри прошлепал в ванную. Зашумела вода, и вскоре он пришел на кухню, мокрый, но все равно сонный. «Это не кровать, это временная ловушка», — пробурчал он, наливая себе воды. «Ощущение, что я спал неделю, не меньше». «Это комплимент или претензия?» — поинтересовался Феникс. «И то, и другое». Харри улыбнулся. «Я так и не понял, хочу ли я немедленно вернуться в кровать или мечтаю больше никогда там не оказаться. На таком матрасе всю жизнь проспать можно». Феникс жестом пригласил его сесть на высокий барный стул. «Ужин привезут минут через 20». Показал на ряд бокалов, висевших на специальной подставке.

0: Вино, коньяк, виски? Или от Бэнкса уже пришла куча панических голосовых с вопросом о том, куда пропало начальство? А я не знаю. Харри развел руками и хмыкнул. Я телефон отключил. И уже всерьез подумываю вообще не возвращаться в Мадди Крик. Не так уж и много вещей там осталось. Феникс снял с крепления два бокала для виски, достал из шкафа бутылку, присел на корточки, чтобы взять из маленького холодильника лед. «Мне кажется, твои помощники заслужили напутственное слово, произнесенное лично, а не по телефону», — заметил он, разливая виски по бокалам. «Да и к Дженнифер надо бы заехать». «Я пошутил», — вздохнул Харри. «Знаю все, и телефон сейчас включу». «Мне просто хотелось чуть-чуть побыть просто Харри, а не помесью воспитателя в детском саду и санитара в дурдоме». Он взял бокал и поднял его, салютуя. «За раскрытое дело!» Улыбка у него вышла широкой и искренней, но все равно немного грустной. «И за последний раз, когда вам, агент Ричмонд, приходится терпеть мое провинциальное общество?» С языка у Феникса рвалось возражение. «Этот вечер не обязательно должен быть последним. У них же остались номера телефонов, почему нельзя созвониться и договориться о встрече? Провести вместе выходные, если они совпадут. Уничтожить еще одного копченого гуся и сходить в бар поиграть в дартс. Но нет. Есть отношения, которые должны закончиться. Даже если Фениксу казалось, что Харри был его другом всегда. За отличную работу в паре. Предложил он свой тост и поднял бокал. У меня еще никогда не было такого напарника. Харри хмыкнул. «За то, что я не налажал!» провозгласил он и чокнулся с ним. А потом глотнул виски и, наконец, огляделся. «Ты что, недавно ее купил?» «Кухню?» — переспросил Феникс, проследив за взглядом Харри. «Нет, ее ремонтировали вместе со всей квартирой 5 лет назад». На лице Харри отчетливо отразилось недоумение. «Ты вообще никогда не готовишь?» — протянул он. «Только доставками пробавляешься». «Я ночую здесь примерно 15, реже больше ночей в месяц». Феникс пожал плечами. «Или ем в кафе, или заказываю доставку. Дизайнер, что оформлял эту комнату, не хотел раковину ставить. Нет смысла. Есть посудомоечная машина, но меня очень просила горничная, ей так убираться удобнее». «Ну, теперь я точно вижу, что жениться ты не собираешься», — усмехнулся Харри. «Как и ты, хотя в твоем доме кухня просто мечта хозяйки», — парировал Феникс. «Один-один», — согласился Харри. «Еще по порции виски? За всех холостяков?» «За холостяков». Феникс снова наполнил их бокалы. Они как раз успели их опустошить, когда пришел курьер. Глава 25. Феникс поехал с ним. Все-таки Харри был идиотом, потому что только идиот мог забыть, что в доме остались его вещи, и он, конечно же, рано или поздно за ними заехал бы. Утром он попросил Харри подождать его и съездил в штаб-квартиру ФБР, где оформил полагающийся после закрытого дела отпуск. И вернулся с новостями. Ребекке и ее команде удалось найти ДНК Хоренса на телах жертв. В своем религиозном экстазе, где он сам для себя был и жрецом, и богом, ублюдок меньше всего думал о том, что тела могут когда-то найти. Харри предупредили, что, возможно, его вызовут в суд для дачи показаний. Но до этого еще было далеко, следовало закончить экспертизы, взять показания родных жертв, утвердить состав присяжных. Пока было проведено предварительное слушание, на котором Хоренс был вполне закономерно обвинен в одном убийстве второй степени. И 8 первый, и оставлен под стражей. Адвокатом у него была бойкая дама лет 40, имеющая длинный список громких процессов. «Ему не избежать смертной казни, даже если его возьмется защищать Папа Римский», — заметил Феникс. «Присяжным будет абсолютно все равно, что Эллен он убил без предварительного планирования. Это все равно было преднамеренно».
1: «Надеюсь, что так», — кивнул Харри, привычно ведя Рэм по извилистой дороге. Откровенно говоря, ему было все равно, получит ли Хоренс высшую меру или пожизненное, он просто наслаждался дорогой. В офисе тоже все было спокойно, за исключением известия, что старик Хоренс попал в больницу с сердечным приступом,
0: а Пепси залила свой стол слезами, решив, что Харри больше не вернется. Кажется, Сеймур уже успела поговорить с Джаредом на тему его будущей судьбы, а тот не сумел удержать язык за зубами. Впрочем, у Харри не было желания поставить это в вину Джареду. Решение было принято, и он ни на секунду не усомнился в его правильности. А когда об этом узнали остальные, да какая разница. И да, маленьким, но бесконечно прекрасным бонусом было то, что, увидев его, Пепси бросилась Харри на шею, смеясь и плача одновременно. «И вам здравствуйте, агент Ричмонд», — прозвенел ее голосок у Харри над ухом. «Добрый день, мисс Стерджес», — тепло поприветствовал ее Феникс. «Выглядите чудесно». Пепси смутилась, выпустив Харри. «Тут столько всего произошло», — начала перечислять, будто Бэнкс не сделал только что короткий доклад. «Отец Эстебан запилил офигенную проповедь. Так круто всем носы утер, я аж прослезилась. Сказал, что гордится жителями Мади Крига, сумевшими избежать искушения и не принявшими на веру злые слова и пустые наветы. Показал на большом экране видеопослание Мередит. Она красивая такая, прямо итальянка настоящая». «Половина паствы раскраснелась от удовольствия, а вторая побелела от стыда», — заметил Тони. «Мне отец рассказал, я на такие мероприятия не хожу», — поспешил откреститься. Харри улыбнулся и постарался как можно незаметнее сглотнуть вставший в горле ком. По этим людям он определенно будет скучать, по тем, что сейчас собрались в обшарпанном, а после штаб-квартиры ФБР и шикарных апартаментов Феникса это особенно бросалось в глаза зале. «Нам тоже есть что рассказать», — кивнул он и взглядом предложил Фениксу взять слово, но тот покачал головой. Тогда Харри рассказал весь процесс поимки Хоринса и отчасти пересказал допрос. «А потом меня вывернуло, едва ли не на пиджак главы штаб-квартиры ФБР», — закончил он свой рассказ, уныло разведя руками.
2: «Жалко, что не на Хоринса», — зло ответила Пепси. «Надо же, гад двуличный. Еще мне предлагал помощь, мол, и к поступлению в колледж подготовлю, и с обустройством посодействую».
0: «А чего ты не клюнула?» — поинтересовался Джаред.
3: «Насколько я понял, уговаривать он умел».
2: «Да не хотела ни в какой колледж».
0: Пепси одарила Теда веселым взглядом.
2: «Думала, сумею захомутать себе принца на коне».
0: Тикс показательно закатил глаза. «Радуйся, что не вышло», — заметил Харри, невольно улыбнувшись тоже. «Рано или поздно поняла бы, что не принц он вовсе». «Тем более, что мы решили уехать», — сказал вдруг Балок. «В конце концов, мне не обязательно безвылазно торчать в студгородке, а Теду не обязательно учиться в том же колледже. Будем вместе снимать квартиру».
4: «Я попробую на ветеринарный поступить», — добавил Тикс. «Не сейчас, конечно, в следующем году. Так что я в любом случае не стал бы твоим принцем в Мади Криге».
2: «Да я и не в обиде, в общем», — пожала плечами Пепси. «Тем более, что в итоге и мой личный принц нашелся, и конь у него имеется».
0: Настала очередь Бэнкса широко улыбаться. Харри подумал о том, что скоро ему придется сменить два колеса на четыре. Шерифу не пристало рассекать на байке. Хотя, кто это сказал? Зимой возможно, но летом это точно удобнее и быстрее. От размышлений о будущем отвлек шум в прихожей.
5: «Есть кто?»
0: — раздался густой мужской голос. Пепси нахмурилась и пошла было в приемную, но за ней потянулись все. Брифинг был окончен, а гости в офисе шерифа редко когда сулили что-то хорошее. Харри шагнул в коридор одним из последних и напрягся, увидев Шварца. Его могучая фигура казалась особенно огромной здесь, в офисе, а не за привычным магазинным прилавком, который он явно адаптировал под свои габариты.
6: «Добрый день, чем я могу помочь?»
0: Пепси явно не знала об инциденте с так и не купленными стейками, а потому была сама любезность.
4: «Да нет, я... так...»
0: Шварц помялся на пороге.
4: «Харри, пастор Эстебан вчера видео показывал. Ты прости, что я с тобой так круто, но сам знаешь, каково всем было после такой находки».
0: Секунда шла за секундой, все смотрели на него, но чем дольше висела тишина, тем больше Харри понимал, что ему нечего ответить. Больше того, он не хочет отвечать. И когда это понимание окончательно сформировалось, Харри развернулся
4: и молча ушел в свой кабинет. Поездка вышла с привкусом грусти. Особенно это стало заметно, когда Харри осторожно спросил, останется ли Феникс на ночь. Это для Феникса покинуть Мадди Крик дело получаса. Харри, как бы он ни торопился, на это потребуется недели. Передать дела Бэнксу, собрать вещи, решить, что делать с домом, выбрать, куда он поедет, найти там жилье, прикинуть, что и как по работе. И лишь потом можно будет двигаться в путь. Заставив себя не думать о грустном, Феникс предложил созвониться с Кевином и Сеймур и навестить Биару. Когда еще выдастся случай увидеть ручного медведя? Проехав Бивер, они перестали делать вид, что поддерживают разговор, и в Мадди Крик въехали молча. Феникс глядел на уже знакомые дома, узнавал идущих по улицам людей. Коннорс, сидящий на крыльце аптеки, помахал рукой, увидев Рэм. Алисия Бэнкс крикнула, чтобы Харри и Феникс приходили в кафе на обед. Сегодня какое-то особенное семейное блюдо. После штаб-квартиры ФБР офис шерифа казался маленьким и бедновато обставленным, но куда более уютным. И Пепси, конечно же, была его главным украшением. Феникс был уверен, что отношения между ней и Джаредом существенно продвинулись, но, кажется, главная вершина пока не была покорена. И оба наслаждались тем самым заезженным в дамских романах конфетно-букетным периодом. Между Тедом и Тони больше не было напряжения, и это проявлялось спокойной уверенностью во взгляде Баллока и умиротворенностью вечного двигателя Тикса. Брифинг, на деле просто разговор, уже подходил к своему завершению, когда в офис явился Шварц. Кажется, он искренне хотел извиниться и делал это так, как умел, неуклюже и грубо. Вот только, на взгляд Феникса, Шварц безнадежно опоздал. Харри молчал. Кажется, внутри у него бушевала буря. Феникс уже хорошо знал, как много чувств порой пряталось за этим спокойным выражением лица. И он ожидал чего угодно. Что Олборн покачает головой, скажет, что Шварцу следовало думать раньше, а может даже кивнет и примет извинения. Но того, что он просто уйдет, так незамысловато и вместе с тем решительно обрывая любой дальнейший диалог, этого, кажется, не ждал никто. А еще никто, кроме Феникса, кажется, не понимал, что значит этот поступок. Харри уже порвал с обидевшим его городом и не собирался его прощать. У Баллока и Тикса одинаково вытянулись лица, Пепси растерянно переглянулась с Джаредом. Никто из них не знал нужных слов, их ведь не было тогда в магазине, там был только Феникс. А потому он шагнул вперед, указал Шварцу на дверь и отчеканил тем же тоном, которым представлялся в допросной. «Пошел вон!» Глава 26. «А медведю точно это можно?» Феникс с сомнением посмотрел на большой кусок пирога. Сеймур и Кевин в один голос сказали, что ждут их. Миссис Тикс даже предлагала дать коней, чтобы не пришлось идти пешком. Но Феникс слабо представлял себя в седле, так что было решено прогуляться, тем более, что погода стояла сухая и теплая. Они собирались пойти с самого утра, но планы перебил неожиданный визит Мередит. Вживую бывшая жена Харри оказалась хрупкой, невысокой и очень красивой женщиной с точенной фигурой. К полной неожиданности Харри даже его хваленое самообладание не сумело помочь скрыть удивление. Она буквально бросилась ему на шею, обнимая, и даже пустила слезу. «Не думала, что настолько соскучилась», — призналась Мередит, когда Харри немного неуклюже успокоил ее и усадил пить чай. «По тебе, по городу, по Бэнксам и их кафе, по старой Стебану и вообще всем». «Наверное, это магия Мадди Крига», — мягко заметил Феникс. «У меня тоже ощущение, что я здесь куда дольше, чем на самом деле». «Но вы все равно спешите вернуться в свой большой город», — заметила Мередит. Авео стоял на подъездной дорожке, а вещи уже были уложены в его багажник. «Ой», — взгляд Мередит упал на несколько армейских рюкзаков, сложенных в углу кухни. Харри еще не успел упаковать их в Рэм. Вот тут в расчетах Феникс ошибся. Никаких недель и месяцев. Харри снялся с насиженного места за какой-то час. «Это то, о чем я думаю?» В уголках ее глаз снова заблестели слезы.
5: «Не знаю».
4: Харри пожал плечами. «А о чем ты думаешь? Если о том, что я уезжаю, то да, ты думаешь правильно».
5: «Кстати, ты надолго в Мадикрик?»
4: «Надеюсь, что навсегда».
0: Мередит пыталась смотреть на Харри, но ее взгляд то и дело возвращался к собранным вещам.
5: «Пока поживу у отца Эстебана, а потом постараюсь купить дом. Или, может, буду снимать. Я посмотрела, рядом с бензоколонкой есть старая ферма, хозяин просит недорого».
0: Феникс понял сразу, к чему идет разговор. Но Харри предложил Мередит еще чаю, и они разговаривали добрый час, если не больше. А предложение, которое, Феникс был уверен в этом, созрело едва ли не в ту же секунду, как Мэри переступила порог, Харри озвучил лишь под самый конец. И даже не озвучил. Он просто загрузил свои рюкзаки в Рэм и вложил ключи от дома в маленькую ладошку Мередит.
4: «Документы там же, где и всегда», — сказал он. «Ты знаешь».
5: «Но Харри...»
0: Она прижала кулак с зажатыми в нем ключами к губам, а потом осторожно обняла его.
5: «Храни тебя, Создатель»,
0: — прошептала, осеняя Харри крестом.
5: «Феникс, и вы его тоже храните»,
0: — добавила неожиданно строго. «Непременно, мэм», — пообещал Феникс. Смутное ощущение, бывшее с ним в последние дни, стало чуть яснее.
4: «Ты неправильно все поняла», — покачал Харри головой. «Агент Ричмонд был здесь по делу. Просто так совпало, что он уезжает, и я тоже».
0: «Все я правильно поняла, дорогой», — Мередит рассмеялась. «Обещай не пропадать и обещай, что я буду видеть тебя на Рождество и День Благодарения. Твои родственники не простят мне, если ты вообще вычеркнешь Мадди Крик из памяти».
5: «Если это произойдет, то не по твоей вине».
0: Харри снова обнял ее на прощание и решительно отстранился. Кивнул Фениксу и сел за руль Рэма. Феникс пристроился за его машиной, и вместе они доехали до ближайшего к убежищу Кевина входа в лес. Прогулка туда-обратно вышла молчаливой, а прощание Харри Сеймур даже более пронзительным, чем с ее сыном. Тикс и Балок вообще были в этот момент очень молчаливы, но между этими тремя тянулась такая долгая непростая история, что все слова уже давно были либо сказаны, либо поняты просто так. Глубину и боль момента почувствовала даже Биара. Оторвавшись от угощения, она громко закричала. Эхом ей вторила волчица, где-то в лесу подхватил еще какой-то зверь. Сумерки уже опустились на Мадди Крик, когда Феникс и Харри вернулись к машинам. В полутьме Феникс видел огонек сигареты Харри. Кажется, сегодня он выкурил целую пачку и стал будто на десяток лет старше.
4: «Куда ты сейчас?» — спросил Феникс.
0: «К Дженни», — предсказуемо ответил Харри.
4: «Попрощаюсь. Ночевать не буду, а то весь настрой меня собьет».
0: Харри невесело улыбнулся. «А ты как? Всю ночь опять будешь гнать до сити?»
7: «На этой крошке я сильно не разгонюсь».
0: Феникс похлопал Авео по капоту. Помолчал. Оглянулся на лес. «Харри, поехали со мной». Вот оно. Смутное ощущение наконец оформилось в четкое желание. «Робсон в восторге от твоей работы. Даже намекнул, что побольше бы ФБР таких, как ты. Уверен, он точно возьмет тебя стажером после Куантико. А к поступлению туда я тебя подготовлю. Первое время поживешь у меня, а потом я помогу квартиру снять». Харри моргнул и уставился на него, забыв про сигарету.
5: «С тобой? В смысле, в сити? Работать вместе в ФБР?»
0: Уточнил он своим чертовым спокойным голосом, и только подрагивающий в темноте кончик сигареты выдавал его внутреннее волнение сейчас.
4: «Ну да».
0: Феникс вдруг испугался, что предложение Харри будет неинтересно. Ведь перед ним лежит целый мир, а Феникс снова тянет его в расследование. Сигарета улетела в кусты, недокуренной и наполовину. А в следующую секунду Харри вскинул руки вверх. И в его жесте не было ни грамма спокойствия, как и в раздавшемся следом ликующем вопле, в котором явственно слышалось согласие. Бонусная глава. Чертов галстук куда-то запропастился. Хорошо было Фениксу, у него даже в шкафу в служебной раздевалке было целое отделение для галстуков.
3: Харри пока такой роскошью не разжился ни дома, ни на работе, да и галстука у него было два. Один нашелся, синий. К новенькому черному костюму он никак не подходил. Харри еще раз перебрал содержимое полок, глянул в мешок для химчистки. Нету. В дорожной сумке тоже. Он решил было попросить у Ричмонда какой-нибудь, у того черных галстуков было с полдюжины, и это только тех, что Харри был в состоянии отличить от других черных. Но тут он залез под кровать и обнаружил пропажу там. Харри отряхнул галстук от пыли, прошелся по ткани липким роликом и положил его в чемодан. Потом оглядел квартиру. Просто поразительно, как, оказывается, можно было захламить небольшое в сущности пространство. Особенно поражает контраст с его домом в Мадди-Крик. Там все было чисто, аккуратно и уложено по своим местам. Вот только времени на уборку там было полно, а сейчас не хватало даже на еду и сон. Впрочем, если бы пришлось выбирать между той жизнью и этой, Харри не колебался бы ни секунды. Да, он больше не был шерифом целого города, он был один из. Человек в костюме и со значком. Хотя куда чаще в джинсах и свитере, но и костюмы все равно приходилось носить чаще, чем он ожидал. И все равно, даже будучи маленьким винтиком системы, он чувствовал, что живет куда более насыщенной и интересной жизнью, а главное, приносит пользу. На него не перестали смотреть через призму сложившегося мнения. Стоило показать значок, как люди тут же менялись в лице, настораживались, ведь перед ними был целый агент ФБР. Но это было предубеждение по отношению к значку, а не к самому Харри. Людям было совершенно все равно, при каких обстоятельствах он развелся и был ли вообще женат. Солт-Лейк-Сити — не самый большой город Америки, но он был достаточно велик, чтобы никому не пришло в голову лезть в личную жизнь Харри и тратить время и силы на написание опусов про его любовь к оленям. В Мадди-Крик все-таки пришлось вернуться. Два месяца назад, когда совершенно счастливый и помолодевший Джаред надевал на палец кольцо повзрослевшей, но все еще юной и прекрасной Пепси в маленькой старенькой церквушке на склоне горы. На свадьбу нынешнего шерифа собрался весь город, а Харри и Фениксу пришлось взять отгулы, причем Ричмонд вынужден был выбивать их для себя с боем и угрозами. Робсон ни в какую не хотел его отпускать, и, наверное, одержал бы победу, если бы не подписал опрометчиво рапорт Харри на отгулы. Ричмонд, самый холодный из своих улыбок, указал Робсону на то, что раз его постоянный напарник уезжает в мини-отпуск, то и его не могут бросить на новое дело. А отчеты он уже все сдал, нормативы выполнил и даже обязательный медосмотр прошел. Робсон поджал губы, сказал, что если бы не мозги Ричмонда, его характер бы никто терпеть не стал. И подписал рапорт. Харри был не согласен, характер у Ричмонда был вполне нормальным. Да, въедливый, да, суховат. Но в жизни Феникс был скорее просто спокойным, как и сам Харри, а на работе... Что ж, на то она и работа. Быть въедливым этому специально учили в Куантику. А у Ричмонда знание сочеталось с природным талантом. «Как ты там?» — осторожно спрашивала Дженнифер во время редких звонков по выходным. «Не сидишь все вечера напролет один?» «Просто прекрасно!» — бодро отвечал ей Харри и совершенно не кривил душой. Они с Фениксом ужинали вместе пару раз в неделю и при этом почти никогда не обсуждали работу. У них были и другие темы для неспешных разговоров за едой. Феникс затеял ремонт, а Харри подумывал о том, чтобы сменить квартиру. Прежняя была хороша всем, кроме удаленности от базы ФБР, и тратить полтора часа в день на дорогу в одну сторону он не мог себе позволить. Такого общения Харри вполне хватало, все остальное — драйв, эмоции, интерес — давала работа. И теперь, спустя много месяцев, он готов был признать, что перейти в ФБР было лучшим решением в его жизни. Сама Дженни переехала сразу же, как стало известно про Хоренца. Буквально одним днем. Собрала детей, погрузила их в машину и умчалась в город. Из Солт-Лейк-Сити они тоже уехали, а потом переезжали так много раз, что Харри уже и не помнил точно, где она сейчас обосновалась. Когда оказалось, что мир намного шире и не ограничивается их маленькими городками, в Дженнифер взыграл дух свободы. Густав, ее муж, нашел удаленную работу и больше не был привязан к офису. А Марику и Коне в их возрасте переезды были только в радость.
8: «Еще бы, сегодня ты утопаешь по уши в снегу, завтра плаваешь в теплом океане, прыгая на ленивых ласковых волнах». Харри надеялся, что через пару-тройку лет семейство сестры все-таки где-нибудь осядет, а даже если нет, это их выбор. Сам он пустил корни в Солт-Лейк-Сити, настолько прочно, насколько это вообще было возможно для агентов ФБР. Он даже снова начал готовить, когда выдавался ничем не занятый вечер, вставал к плите и варил, запекал и жарил сразу помногу, чтобы заморозить, а потом просто разогреть. Правда, с тех пор, как он стал постоянным напарником Ричмонда полгода назад, свободного времени не выдалось ни разу. Они раскрыли всего одно дело. Одно, зато какое. Харри до сих пор задавался вопросом, не многовато ли выпало скандалов и сенсаций на его век. Может, дальше его ждет скучная размеренная жизнь? Впрочем, тот, кто хочет спокойствия, не идет в ФБР. Все началось с крокодила. Точнее, аллигатора. Харри с Ричмондом выслушали длинную лекцию от работника службы отлова диких животных, чем, собственно, эти виды отличаются. Харри даже что-то запомнил и был уверен, что теперь может узнать аллигатора в лицо. Особенно после того, как собственноручно копался в его вспоротом брюхе, полном человеческих костей, колец, зубных протезов, часов и украшений. Аллигатора поймали в Нижнем Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк, где ни аллигаторов, ни крокодилов по определению быть не должно. И, возможно, бюро не стали бы беспокоить, если бы отлов производила эта самая служба, сотрудники которой были так хорошо осведомлены о видовых отличиях представителей класса пресмыкающихся. Но аллигатора поймал фермер, животное повадилось рвать его садки с рыбой. Убив добычу, он собирался сделать из него чучело, но, едва распоров ему живот, рванул к шерифу. Тот, 70-летний старик, мечтающий лишь о пенсии и рыбалке, не стал разбираться, что к чему, и вызвал ФБР. На основании того, что в этом штате подобная нечисть не водится. Значит, это дело федералов. Феникс не сказал вслух, что они едут только, чтобы закрыть дело, как не их профильное. Но Харри достаточно хорошо его изучил, чтобы узнать это выражение лица. С точно таким же он прибыл в Мадди Крик много месяцев назад. И они закрыли бы дело, если бы не два предмета, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте аллигатора. Кардиостимулятор и то, что Харри принял за плотный пакет. Пакет оказался прокушенным грудным имплантом. Тем самым силиконом, используемым для увеличения груди. И то, и другое изделие имело уникальный номер, а в системе здравоохранения обнаружилась общая база для подобных вещей. Запрос обработали быстро, и уже к вечеру Феникс оформлял открытие дела. Жертва номер один – белый мужчина 47 лет, а номер два – латиноамериканка 23 лет. «Откуда он их брал, черт побери?» – выругался Харри, разглядывая вынутые из брюха аллигатора черепа. Только целых было две штуки, а уж крошево и костяного песка просто не счесть. «Аллигаторы такого размера легко переваривают кости», — обрадовал их эксперт-зоолог. Опознанные жертвы жили в разных штатах, добила чуть позже Ребекка, и обе не из Нью-Йорка. «Получается, нас вызвали не зря», — невесело хмыкнул Харри. «Но тогда что же, их ему... скормили?» Ну или конкретно эта речка оказалась на удивление популярным туристическим местом, заметил Ричмонд. Прости, но это даже за очень большую натяжку не сойдет, возразил Харри. Двое еще куда ни шло. Закон парных случаев никто не отменял, но как минимум четверо. Ни один из найденных целыми черепов не подходил ни мужчине с кардиостимулятором, ни женщине с имплантом. Маньяк-аллигатор, с ума сойти! Или... У Харри что-то заворочилось в груди, стоило только подумать, что в этой речке найдется еще парочка особей с набитыми уликами животами. Но обыск русла и прилегающих территорий ничего не дал. Аллигатор был один.
9: «Уже хорошо»,
8: — заметил Феникс, посмотрел на часы, зевнул. Вгляделся в лицо уже теряющего нить беседы. Так он устал. «Харри...» «Спать!» — скомандовал он, закрывая ноутбук.
10: Новых убийств этот маньяк точно не совершит, так что мы можем позволить себе 8 часов отдыха». Так они и поступили тогда. Хадсон-Вэлли был не самым живописным городишком, но все же казался живописнее неуютного Куантико и давал отдых от гор Солт-Лейк-Сити. Так что они с Фениксом отоспались в маленьком чистеньком отеле, а утром устроили пробежку вдоль реки.
11: «Откуда тут аллигатор?» — спросил Ричмонд прямо на берегу.
10: «Видимо, выплыл из канализации», — пошутил Харри. «Ну, допустим», — абсолютно серьезно кивнул Феникс. «Допустим, это чей-то бывший питомец». «Но тут ведь слишком холодно для крокодилов». «Аллигаторов», — машинально поправил Харри. Свежевыученная наука горела в мозгу болезненным клеймом. «Они более холодоустойчивые».
11: «Ну не настолько же», —
10: Феникс покачал головой. «Иначе бы они давно тут все заселили». Загадка не давала покоя не только ему, но и экспертам. Решил ее, как обычно, Ребекка.
12: «Я выяснила, как он выжил зимой», —
10: сказала она, позвонив на следующий день.
12: Ответ лежал на поверхности в прямом смысле этого слова.
10: «Да?» Харри вспомнил фотографии с места поимки аллигатора, но никаких ответов там не нашел. Даже намеков не было.
12: «Снимок номер 112», —
10: подсказала Ребекка.
12: «Открыли?»
10: «Сейчас», — отозвался Феникс, колдуя над ноутбуком. «Есть».
12: «Ну что, видите?»
10: Ребекка помолчала, давая им немного времени, а потом нетерпеливо подсказала.
12: «Труба».
10: «Ну, труба», — не понял ее Харри. «Мы же проверили, раньше через нее в реку сбрасывали сточные воды от завода неподалеку. Но теперь у них новые очистные сооружения».
12: «Только на бумаге».
10: Ребекка не скрывала удовлетворения.
12: «В реальности очистные даже половину стоков не отрабатывают. Они спускают их в реку под покровом ночи. Нелегально».
10: «Это не наша забота», — отрезал Ричмонд. «Сообщив службу, подожди», — перебил его Харри. «Эти воды, они с химикатами? Не дают воде замерзать?»
12: «С химикатами», —
10: подтвердила Ребекка.
12: «Но прежде всего они просто горячие. Охлаждением никто, естественно, не озаботился, так что вода не замерзает от повышенной температуры».
10: «А чертов крокодил жил и млел, как в родной Африке», — кивнул Феникс. «Аллигатор», — в один голос поправили его Ребекка и Харри. «Да плевать», — отрезал Ричмонд. «С тварью все понятно, откуда он взялся, тоже не так важно. Кто скармливал ему людей?»
12: «А вот это, мальчики, вам и предстоит выяснить».
10: Сухо заключила Ребекка и по привычке, крайне раздражающей на вкус Харри, бросила трубку. И Харри с Фениксом ничего другого не оставалось, как выяснять. Начинать с простого, хотя и муторного опроса свидетелей. В данном случае фермера. Его, кстати, известие о загрязненной химикатами сточной воде испугало куда больше, чем факт наличия в реке аллигатора.
13: «Ну все, я разорен»,
10: — то и дело причитал он.
13: «Как только шум пойдет, мою рыбу никто покупать не станет».
10: Пришлось напомнить ему, что его садки для разведения форели стоят выше по течению. Только тогда мужчина малость пришел в себя и смог рассказать об особенностях своей охоты. Рассказ изобиловал сочными ругательствами и красочными эпитетами, но нисколько не приблизил Феникса и Харри к разгадке тайны колец и черепов. Следующей была приятная набожная женщина с очаровательным мальчуганом лет 7. Женщина держала небольшой кемпинг. Место для палаток, стоянка для домов на колесах и несколько домиков с видом на реку. Все это счастье располагалось довольно далеко от завода, поэтому искреннему изумлению женщины, а потом и панике, ни Феникс, ни Харри не удивились. Еще несколько домов на реке оказались заброшенными, да и в целом за чертой городка на самом берегу никто особо селиться не спешил. «И что теперь?» — поинтересовался Харри, когда они уехали из кемпинга. «Опрашивать весь город?» Ричмонд промолчал. Он вообще мало говорил с тех пор, как они поздоровались с владельцем кемпинга. «Съездим на завод», — наконец решил он. Его работники не могли проглядеть крокодила под окнами. Оказалось, что могли. Завод представлял собой здание, похожее на средневековый замок, и стены у него были соответствующие. «Ты посмотри, все по канону. Даже крепостной ров с крокодилами», — пошутил Харри. На этом сходство с неприступным замком и закончилось.
11: Проходная завода лишь создавала видимость контроля доступа. Харри и Феникс спокойно прошли внутрь через отключенный турникет, лишь помахав охраннику значками. Их не спросили, зачем они идут и куда. Даже каску не предложили надеть. «Интересно, у них работники не пропадали?» — спросил Харри. «Хотя с такой организацией не факт, что они нанимают их официально». Но, к их удивлению, все бумаги оказались в порядке, а люди, коих насчитывалось достаточно много, на месте. По крайней мере, по словам директора завода. Харри и Феникс, конечно же, на этом не успокоились, разделившись, поговорили и с работниками, бригадирами и простыми работягами. Но те ничего нового не сказали, причем говорили все охотно, искренне поражаясь новостям об аллигаторе. Кто-то принимал их за шутку, кто-то явно решил, что за сказками об огромном крокодиле-убийце ФБР пытается что-то скрыть, но все в один голос утверждали, что зверюгу никто не видел.
14: «Да больно надо на реку эту глазеть!» — пожимал плечами каждый второй. «Рыбу ловить лицензия нужна, а у меня есть на что деньги потратить. А в остальном, ну, есть она и есть».
11: От работяг Харри и Феникс также нашли подтверждение того, о чем догадались еще на проходной. Куда больше красот природы, людей привлекала возможность незаметно исчезнуть с завода. Не прогуливать неделями, конечно, но отпроситься на денек или уйти после обеда.
15: «Это же офигеть, сколько можно всего провернуть, и при этом алиби у тебя будет железное», — восхищенно присвистнул Харри.
11: Они решили, что на сегодня завода с них хватит. Устроившись в номере Ричмонда, они запаслись едой и собрались устроить мозговой штурм. «Соскучился по лесам», — мрачно глянул на него Феникс. Харри неопределенно пожал плечами. «Не очень. А что, ты хочешь пройтись по реке?» «Да, причем, по всей видимости, придется идти по обоим берегам и в обе стороны от завода». Кивнул Ричмонд еще более мрачно. Видимо, он-то по лесам не скучал ни минуты. «Полагаю, без этого мы не обойдемся». Харри прикончил последний пончик из коробки, допил кофе и полез в дорожную сумку. Тяжелые армейские ботинки лежали среди немногих вещей, привезенных из Мади Крига. Но они выдержали и 7 недель адских тренировок в Куантику, и много дней бесполезных шатаний по лесам, когда Харри и его первый временный напарник Костас работали над делом о контрабанде редких зверей. То дело они в итоге раскрыли, а характеристика, выданная ему Костасом, помогла Харри занять место постоянного напарника Ричмонда. Ботинки же он отмыл от приставучей глины и убрал в сумку до новых поводов надеть. Леса под Нижним Хадсон-Вэлли тоже были болотистые. Берега реки топкие и ненадежные, а еще почти вся прибрежная зона была поделена на частные территории. «Придется брать лодку», — решил проблему Харри. «Осмотрим берега с воды. Это будет быстрее». «Но не факт, что информативнее», — протянул Ричмонд задумчиво, — «но попробовать стоит». Оказалось, что действительно информативнее. Пока они шли по берегу, то отгороженному от реки низко склонившимися над водой деревьями, то заросшему высокой густой осокой и другой болотной травой и какими-то кустарниками, мало что было видно. А вот стоило сесть в лодку, как в сплошной растительной стене стали видны прорехи. Тут большая и мостки. Явно любитель рыбалки устроил себе уютное местечко. Тут поменьше и причал для лодок, а вот тут... «Подойдем поближе», — предложил Харри, прикипевший взглядом, как и Феникс, к довольно широкой тропе, уходящей сквозь камыши от чистой воды на берег. Точнее, от промоины. Харри сказал бы, что это нахоженная дорожка бобра или андатры, но для них она была великовата. А вот для здоровенного разожравшегося аллигатора вполне. По этой дорожке без труда зашла даже их лодка, так что они сумели высадиться на удивительно крепкий для этой местности берег, замочив только носки ботинок. Первое, что увидел Харри — костровище. Слишком большое, слишком фундаментальное для обычного костра рыбака. Феникс же указал под ноги. Здесь все было в отпечатках огромных крокодильих лап.
16: «Примерно 2 километра от завода», — сказал Ричмонд.
11: «А тут...» — Он заглянул в костровище, поковырялся в золе и вытащил обожженную металлическую пуговицу. «Тут, видимо, сжигали все то, что он не съел. И у нас больше нет сомнений, что этот аллигатор стал людоедом не по стечению обстоятельств». Харри присел на корточки и пригляделся к пеплу. Сложно было понять, что это. Возможно, наполовину сгоревшая карточка ID или водительские права. Трогать он ничего не стал, лишь сфотографировал. Это добыча Ребекки. «Как думаешь, кто?» — спросил Харри у Ричмонда. «Рабочие из завода или местные жители?» «Может, фермер завел себе животное, чтобы охраняло садки, кормил обычными блюдами, чтобы учуяло постороннего и сразу бросалось?» «А убил, потому что перепугался, что однажды охранник аннулирует его пропуск и тоже сожрет?» Ричмонд пожевал губу. Он всегда так делал, когда о чем-то напряженно думал. «Идея не лишена смысла, но на него я бы не поставил. А вот жену проверил бы. Отличный же вариант, если она задумала избавиться от опостылевшего супруга без развода и раздела имущества». «А как сюда добирались? На лодке?» Харри огляделся. Ричмонд молча поднялся и пошел вокруг костровища. «Смотри», — позвал он. На земле под деревом виднелись колдобины и четкие отпечатки шин. Но дороги, по которой мог бы проехать автомобиль или хотя бы квадроцикл, нигде не наблюдалось. «Мотоцикл?» — предположил Харри, разглядев узкую накатанную тропу, извилистую и почти скрытую папоротниками и травой. «Или мопед», — кивнул Ричмонд. «Пройдемся». Тропинка, как и ожидалось, вывела их к дороге вдоль реки, той самой, по которой они проехали уже множество раз. «С той стороны рыбная ферма», — сориентировался Харри. «А с той кемпинг», — Ричмонд указал в противоположную сторону. «Может быть, кормилец не местный? Приезжает в кемпинг раз в пару месяцев, останавливается на несколько дней и привозит крокодилу подарочки?» Харри задумался. «А знаешь, ты можешь оказаться прав». Он повернулся спиной к ферме. «Пойдем до кемпинга, поболтаем с владелицей». Спрашивать в лоб о людях, приезжающих регулярно, ни Харри, ни тем более Феникс не стали бы. Внимание федеральных агентов к подобному непременно вызовет у женщины подозрение. И она, конечно же, позвонит своим постоянным клиентам, не обязательно, чтобы предупредить. Поймали аллигатора-людоеда, и ФБР ищет его кормильца. Это будет защита собственных интересов, своего бизнеса, чтобы испорченный отдых не стал причиной отказа приехать снова. Женщина не производила впечатления богатой, да и зажиточной ее назвать было сложно. В Куантике Харри научили задавать правильные вопросы. Искусство ведения опроса населения. На этот курс отводилось не меньше часов, чем на физическую подготовку и изучение основ юриспруденции. «Доедем», — скорректировал планы Ричмонд, глянув на часы. «Завтра». «А сегодня вернем лодку и...» Он покосился на Харри и вдруг улыбнулся. «Поужинаем? Я вас приглашаю?» «Я погуглил, тут есть кафе, где подают оленину». «Правда?» У Харри аж желудок свело, так захотелось есть. Если и было что-то в Мадди Криге, почему он скучал, так это оленина. Не окажись Хорин с соседом Дженнифер, она, наверное, до сих пор бы снабжала его запасом готовых блюд из оленины при каждой встрече. Но случилось то, что случилось, и об этом оставалось только мечтать. Даже свадьба Джареда и Пепси разочаровала Харри. Обожавшая оленей Пенелопа решительно отвергла все традиции, и на столах были только свинина, говядина и курица. «Поехали». Кафе оказалось крошечным, буквально на полдюжины столов. Меню тоже было настолько скромным, что его даже не записывали. Официантка, она же владелица, просто озвучила вошедшим Харри и Фениксу. «Вам суп, жаркое, колбаски или запеченные потроха?» Ричмонд остановился на супе и колбасках. Харри немного поколебался, потому что хотелось всего и сразу. Но что-то подсказывало ему, что порции тут тоже не для соцсетей. В итоге выбор пал на суп и потроха. «За жарким придется прийти в следующий раз», — усмехнулся Ричмонд. В итоге они ужинали в этом кафе каждый день, пока вели расследование, так что у каждого даже появились любимые блюда. Правда, потроха Феникс есть отказался, зато колбаски были у него в фаворитах.
10: «Перед отъездом приедем сюда с контейнерами», — сказал Харри после первого ужина. «Как думаешь, надолго мы тут застряли?»
16: «После Мадди Крига я перестал загадывать», — уклончиво ответил Феникс. Вечером того же дня они провели на балконе гостиничного номера. Он был крохотным, стулья на нем еще помещались, а вот коленки сидящих уже упирались в старые доски. И вид тоже был своеобразный, густая стена дикого винограда, покрасневшего буквально пару дней назад. Сквозь листья просвечивали огни города, и казалось, что это какой-то диковинный живой витраж. «Скучаешь по своему бересклету?» — спросил Феникс, когда Харри принес им еще по одной кружке чая. Ответил Харри не сразу. Он спокойно пил чай, смотрел на алые листья, вспоминал не такое уж и давнее прошлое. «Нет», — сказал наконец Харри. «Бересклет остался в Мадди Криге». Теперь листья из-под него, кряхтя и матерясь, выгребал Джаред. Мередит, предварительно посоветовавшись с Харри, продала дом. «Мне он теперь ни к чему, а пустой. Сам знаешь, дому нужна душа», — говорила она, то и дело смущенно делая паузы. Ее свадьба была скромной и тихой. Харри на ней не присутствовал. Не потому что не хотел или не приглашали, просто не получилось. Но Мередит прислала фотографии. Харри не кривил душой, когда говорил ей, что она обворожительна в этом простом платье и с распущенными волосами. Отец Эстебан, чуточку перепуганный, как и все новобрачные, слишком сосредоточенный и даже не пытающийся скрыть свое счастье, составил ей прекрасную пару на фото и в жизни. Они сошлись не только на почве веры, по-настоящему Мередит и Эстебана объединяло желание помогать подросткам. Здесь и пригодился опыт Мередит в преподавании. Их большой дом, как раньше, был полон детей, только теперь среди тинейджеров свои первые шаги делал и их сын. Дом Харри уже облюбовали другие новобрачные, правда, еще до того, как ими стали. Джаред мечтал о собственном доме, и Мэри прекрасно об этом знала. Собственно, ни у кого даже и вопросов не возникло, кому в первую очередь обратиться с предложением. Следующие полгода после покупки превратились для Харри в череду звонков с неизменным «Шеф, подскажи!». Консультации требовались по любому поводу, от времени подрезки яблонь до способа борьбы с кротами. «Пошли его уже в интернет», — неизменно советовал Ричмонд, но Харри лишь посмеивался и терпеливо объяснял, подсказывал и помогал разобраться в не таких уж и простых премудростях жизни в собственном доме возле дикого леса. А потом написала Пепси просто текст, без привычных для нее смайликов, сердечек и прочего. И вопрос у нее был конкретный, четкий. В какой из комнат на втором этаже лучше сделать детскую? Харри допил уже остывший чай, улыбнулся. Когда-то давно он любил Мадди Крик. Не потому, что там родился, а просто так, всей душой. И в эту душу город ему плюнул, причем дважды. Неважно, что Смит продал газету отцу Тони и уехал. Неважно, что Шварц приходил извиняться. Найдутся другие Смиты и Шварцы, другие поводы для издевок. Но свой дом в Мадди Криге Харри любил. И искренне радовался, что скоро в его стенах будет слышен еще и детский смех. Утром они первым делом все же съездили на ферму, она была ближе. Да и проснулись они достаточно рано для того, чтобы застать на ногах встававшего с первыми лучами солнца фермера, а не хозяйку кемпинга. «Жена?» — переспросил тот, удивленно вскинув брови. «Так дома она? Позвать? А при чем тут она-то?»
10: «Не волнуйтесь, это просто формальность», — Харри улыбнулся, выученный все в том же Куантику улыбкой. «Ничего не поделаешь, такова наша работа. К делу должны быть приобщены показания всех возможных свидетелей». Фермер пожал плечами, мол, ну, работа так работа, и повел их в дом. То, что тут им ловить нечего, Харри понял еще по пути к дому. На вытоптанной до голой земли дороге стояли пикап, грузовик, два тяжелых квадроцикла с бензиновыми двигателями и микроавтобус. На двух колесах в этой семье не ездили даже дети. Их транспорт был представлен полудюжиной квадроциклов попроще. А еще супруга фермера просто физически не могла притащить к аллигатору человека, даже расчлененного.
17: «Детский церебральный паралич», — пояснила она, заметив озадаченные взгляды гостей. Женщина протянула им руку в знак приветствия. «Врачи не давали мне шанса даже сидеть, а я хожу. Идемте в кухню, выпьем кофе».
11: И удивительно ловко орудуя костылями, она быстро пошла по коридору. Совсем крохотная, она не достала бы макушкой до плеча даже Хари, не говоря уже о Ричмонде. Хрупкая, с неестественно прямой спиной, заставляющей предполагать наличие в теле металлоконструкций, держащей позвоночник. Линда, так звали женщину, оказалась невероятно начитанной и приятной. И красивой, несмотря на недуг, искореживший ее тело.
17: «У нас с Чеку семейный бизнес», — поясняла она за кофе. «Я работаю с документами, он растит рыбу».
11: Чисто из вежливости Хари позадавал вопросы о рыбном хозяйстве, и в итоге ушли мужчины оттуда с пакетом домашних рыбных консервов и полной уверенностью, что фермеры ни о каком аллигаторе не знали. «А вот странно», — протянул Ричмонд, когда они отъехали от фермы. «Почему он раньше в садки не лез?» «Кормили чаще», — предположил Хари. Ричмонд кивнул и немедленно отправил сообщение Ребекке, делясь свежим выводом. Заодно попросил пробить, сколько в округе зарегистрировано мотоциклов. Бросил он рассеянно и углубился в изучение карты местности. Хари был уверен, что уже способен вполне уверенно ориентироваться здесь ночью в лесу. Так часто и тщательно они изучали эти самые карты. Но дергать Ричмонда не стал. Кемпинг сегодня вдруг оказался многолюдным. Запоздало вспомнив, что сегодня суббота, Хари предоставил Фениксу разговаривать с хозяйкой, а сам прошелся по парковке. Увы, пикапы, трейлеры, джипы, даже одна немолодая легковушка. Но ни одного мотоцикла. А впрочем, тропинка была обычная, щедро засыпанная щебнем, убегающая от парковки к хозяйственным постройкам. Хари сам не понимал, что его заинтересовало. Следов шин тут не было, а если бы и были, он бы скорее подумал на тачку, чем на мотоцикл. И все же. Лезть он, конечно, никуда не стал. Вернулся, дождался, пока Феникс закончит диалог, и как бы невзначай поинтересовался. «А вот в тех сараях у вас что?» Ему показалось, или хозяйка кемпинга напряглась. «Да», — она махнула рукой, — «всякое. Запасные складные стулья и столы, грили, запас дров и белья».
17: «А еще мама хранит там свой мотоцикл», —
11: вмешался в разговор ее сын. До этого мальчишка смирно сидел на крохотном диване и сосредоточенно рубился в игровую консоль. Хозяйка же внезапно заулыбалась.
17: «Да, от мужа остался», —
11: отмахнулась она беззаботно. «Слишком беззаботно». «Уважаемые агенты, у нас сейчас время обеда, не хотите ли присоединиться? По субботам у нас барбекю для всех желающих». Даже умирая от голода, Хари не прикоснулся бы к угощениям мисс Аделин Уолтервиль. Так звали хозяйку кемпинга. Если у него и был маньяк-радар, то сейчас он пищал на полной громкости. Но вслух Хари ничего не сказал, улыбнулся точно так же широко, как Ричмонд, и принял любезное предложение. «Вам приходится делать немаленькие запасы, чтобы накормить столько народа». С отточенной долгими тренировками правильной степенью восхищения сказал Хари. К счастью, грили только-только начинали греть, так что угроза угощения пока была только теоретической. Хари не думал, что она и людей почует теми же лакомствами, что и аллигатора. По крайней мере, надеялся на это, и не думал, что на столы попадают угощения из крокодилятины. Аллигатор был один. Но к горлу подступала горечь, стоило только подумать, что он будет есть что-то, приготовленное руками, запачканными в человеческой крови. Пусть она их и вымыла. И, возможно, во время убийств была в перчатках. В Куантико учили, не клейте ярлыки, пока вина не доказана, а лучше не клейте их вовсе. И Хари допускал, что все совсем не так, как кажется. И в то же время интуиция уже вопила на все лады, и приходилось буквально бить себя по рукам, чтобы не попытаться проникнуть в сарай. «Наверное, сложно содержать такое заведение?» — спросил он, улучив момент. «Не выбраться никуда. Наверное, хочется иногда все бросить и уехать хоть ненадолго».
17: «О, все не так сложно», — отмахнулась хозяйка. «Хороший управляющий решает все проблемы».
11: Хари переглянулся с Фениксом, и тот быстро уточнил. «Управляющий?» Аделина рассмеялась.
18: «Ну, может, это слишком громко сказано. На Хилтон мой кемпинг не тянет. Ну да, управляющий». Она обернулась на ряд фургончиков-кемперов. «Джон всю жизнь проработал на заводе, отвечал за эксплуатацию здания, поэтому

0: Кэрри сухую мозолистую руку.
1: «Как будто Netflix сериал снимает, ей-богу!»
0: «Извините меня», — Аделин кивнула на большой мангал. «Я займусь мясом».
2: «Конечно».
0: Феникс сделал приглашающий жест, а Харри подумал, что это очень кстати. Со стариком стоило поговорить наедине. Многого этот разговор, правда, не дал. Выяснилось, что жил мистер Келлер в небольшом домике на краю кемпинга. Выбираться за территорию не любил, машины или другого транспортного средства не имел. И в редкое свободное от работы время предпочитал гулять с собакой вокруг территории кемпинга. А еще он не умел плавать и боялся воды.
2: «И что, даже за продуктами не ездите?» — поинтересовался Харри.
1: «А на кой мне? Аделин все, что нужно, привезет».
0: Пожал он по-стариковски костлявыми плечами.
1: «Она часто в город мотается, всегда захватит».
0: «На мотоцикле?» — спросил Харри. Вопрос сам сорвался с языка.
1: «Не, на мотоцикле там делать нечего. Мы ж закупаемся большими партиями. Раз в две недели она трейлер под завязку в Костко забивает. Бывает, что и пару дней ее нет, пока все, что надо купить, получится. Мотоцикл она берет, когда просто покататься хочет».
0: Харри обернулся на Аделин. Перед мангалом уже собрались гости, так что она была занята основательно, не только приготовлением еды, но и разговорами. «А покажите, пожалуйста, где стоит мотоцикл?» Харри не знал, что ответит на вопрос «Зачем?», но тот, к счастью, не прозвучал. А в сарае их ждал сюрприз. Там оказались не только потрепанный мотоцикл, но и пара больших морозильных ларей.
2: «А там что?» — мгновенно уцепился за непонятное Феникс.
1: «Да всякое».
0: Чуть растерянно пожал плечами Келлер.
1: «Не знаю даже, они вроде как запасные. Ну и мясо для собак хозяйка хранит».
2: «Каких собак?» — нахмурился Харри. «Для ваших?»
1: «Не»,
0: — Келлер хмыкнул.
1: «Моя Джули сухой корм ест. От всего нос воротит. Породистая, чтоб ее. В следующий раз дворнягу возьму».
0: Собаки у Аделин были. Два жутко брехливых мопса. Толстые, как бочки, неповоротливые. Они лаяли, пока не начинали задыхаться. А еще то и дело портили воздух. И даже при условии, что собаки невероятно прожорливы, а Аделин закупается сильно впрок, содержимое этих ларей они и за год не осилили бы. Харри с Фениксом переглянулись.
2: «Звоним Ребекке и идем на барбекю?»
0: — спросил, надеясь, что выражение лица у него беспечно расслабленное.
1: «Бека, моя жена»,
0: — пояснил навострившему уши Келлеру.
1: «Она на сносях, вот все жду известий».
0: Ложь была уже совершенно привычной. Даже сама Бекка уже отвечала «Здравствуй, милый», в ответ на кодовое «Привет, родная». Хотя поначалу просто молча вешала трубку. «Вы позволите, я загляну?» Ричмонд сделал вид, что ему совершенно неинтересно, что в морозилках.
1: «Даже не знаю».
0: Келлер беспомощно обернулся на хозяйку.
2: «Там может быть что-то незаконное?»
0: Ричмонд выразительно выгнул бровь.
1: «Что?» — испугался Келлер.
0: «Нет, конечно!» И не без труда сам откинул тяжелую крышку. С первого взгляда ничего страшного внутри не было. Просто большие непрозрачные пакеты со льдом. Или не со льдом. Харри наклонился, пощупал один и кивнул Фениксу. Внутри было что-то совсем не похожее на безобидные ледяные кубики. Ричмонд больше не спрашивал. Он вытащил перочинный нож и быстро вскрыл пакет, в то время как Харри предусмотрительно отвел Келлера в сторону, отвлекая очередными вопросами. Потом хлопнула крышка морозилки, и Ричмонд коротко кивнул, подойдя к ним. «Привет, родная!» — промурлыкал Харри, набрав Ребекку. «Как твои дела сегодня? Я крайне взволнован». Ребекка поняла его правильно, уточнила, куда нужно приехать. Просто перечисляла. «Мотель», «Ферма», «Завод», «Кемпинг». Харри угукнул на слове «кемпинг». Пообещал ей привезти форели и велел разобрать морозилку, чтобы было куда сложить гостинцы.
3: «Поняла. Везем с собой сухой лед и побольше», — отчиталась Ребекка и положила трубку.
0: Харри пожелал супруге хорошего дня, заверил в своей любви и лишь тогда завершил звонок. Аделин не сопротивлялась, когда Ричмонд предложил побеседовать в ее домике. Кажется, Харри даже увидел облегчение, промелькнувшее на ее лице.

0: История оказалась, мягко говоря, не банальная. Как выяснилось, у Аделин было два сына, то ли близнецы, то ли двойняшки, этого Харри пока не понял. Женщина и сама путалась в показаниях. И тогда, во время разговора на маленькой кухне лесного домика, Аделин упорно утверждала, что ее первого сына съел аллигатор 6 лет назад. И с тех пор она задабривала животное, чтобы оно не добралось до второго. Харри и Феникс поняли только одно – женщина поехала кукухой. И это было правдой. А вот то, что аллигатор съел ребенка, полной ерундой. Ребекке было достаточно сделать пару звонков в местную больницу и морг, чтобы узнать, ребенок действительно был, но умер он от банальной пневмонии в возрасте 1 год 4 месяца. И да, братья были близнецами. Ребенка похоронили, и Аделин даже ходила к нему на могилу. Но в какой-то момент ее горе вышло из-под контроля, и случайно встреченный в реке аллигатор дал старт вот такому вот страшному бреду. Аделин подумала, что тварь, отнявшая у нее одного ребенка, пришла за вторым, и чтобы уберечь единственного оставшегося у нее сына, она решила сама кормить аллигатора. К счастью, в ее воспаленном мозгу не родилась идея равнозначного обмена, в том смысле, что ее жертвами не стали дети. «А откуда в этой чертовой реке вообще взялся аллигатор?» — спросил тогда Феникс у Ребекки. «Это ты мне скажи?» — отрезала она. Пришлось задержаться в Нижнем Хадсон-Вэлли еще на неделю. За это время врачи и дознаватели окончательно сложили картинку всех преступлений Аделин. К счастью, она не старалась ничего особо скрыть. Аделин была женщиной умной и прекрасно понимала, что убивать постояльцев и жителей собственного города — это огромный риск. Поэтому 2-3 раза в год она ездила на охоту в другие штаты. В Америке каждый день бесследно пропадают сотни, если не тысячи людей. Кого-то ищут родители, родственники, друзья или полиция. Но судьба большинства никому не интересна. Аделин знала, как разыскать место, где собираются оказавшиеся на задворках жизни люди. Умела расположить к себе, так что ей не стоило труда заманить человека в свой трейлер. Там она поила их чаем, подмешав в него снотворное. Если человек уходил, Аделин его не держала, понимала, что в прямом столкновении она обязательно проиграет. А заснувших она просто сгружала в морозильник, вмонтированный под полом, и закрывала на замок. Несчастные даже не успевали проснуться, замерзали насмерть. Аделин же спокойно возвращалась в город, заезжала в Костко и набивала трейлер заказанным Келлером товарами. Потом, когда старик брал выходные, иногда к нему приезжала дочь, чтобы отвезти к себе домой в соседний штат, загоняла трейлер в просторный сарай, вытаскивала из тайника свою страшную добычу и приступала к заготовке дани. То есть поднимала тела с помощью потолочной лебедки, расчленяла их и прятала куски в морозилке в сарае. Те самые, где корм для собак. Пол в сарае был густо засыпан опилками. Аделин собирала запачканные кровью в мешки, добавляла свежие, а мешки сжигала в костровище у реки вместе с одеждой и документами несчастных. Аллигатора она кормила достаточно часто, чаще, чем нужно этой рептилии в дикой природе. Не всегда людьми. Ее воспаленный разум вывел целую схему, как часто нужно приносить дань, а когда можно обойтись обычной курицей или свиным окороком. В этом и был секрет, почему животное не интересовалось рыбной фермой, пока не выросло до таких размеров, что даже при регулярном пайке начало ощущать голод. Случилось это довольно скоро, за те самые пресловутые 6 лет. Сказалось то, что зиму аллигатор проводил в комфортной теплой воде под сточной трубой от завода. А лето в Хадсон-Вэлли было и так достаточно жаркое. На хорошей кормежке аллигатора буквально разнесло, и можно было только гадать, каких он был размеров, когда впервые попался на глаза Аделин. Того, кто выпустил аллигатора в реку, Феникс и Харри не нашли. Выяснили только, что это точно был кто-то не местный. «Значит, сворачивайтесь», — сказал им шеф Робсон. «Летом по реке он мог хоть 100 километров проплыть». «100 вряд ли», — возразил Харри. «Да неважно», — отмахнулся Робсон. «А еще его мог потерять кто-то из гостей кемпинга», — заметил Феникс. «Или выпустить нарочно». «Да его могло и торнадо из родного болота вытащить, и сюда дождевой тучей принести», — сказал Робсон. Главное, что если каким-то образом другой аллигатор снова попадет в эту реку, зиму он не переживет. Завод прекратил сброс отходов, и река теперь будет замерзать. Известие о серийной убийце, конечно же, просочилось в прессу. Но это случилось уже после того, как Харри и Ричмонд вернулись в Солт-Лейк-Сити. И вот теперь Харри собирал чемодан. На этот раз лететь предстояло в куда более приятное место, чем в Нижней Хадсон-Вэлли. В Денвер, штат Колорадо. И снова горы, но совсем другие. И повод другой. Приятный настолько, что, собираясь, Харри нет-нет да улыбался. У Тони получилось. Он еще не закончил университет, но уже стал популярным автором. Настолько, что у Харри с Фениксом в квартире теперь была полка для его книг. А Тикс, кто бы мог подумать, стал его агентом. Упрямый, прямолинейный, вспыльчивый. Казалось бы, в специфичном мире книгоиздателей такие не должны были приживаться. Но Тикс вошел в него с той же легкостью, с какой вскакивал в седло Роба или Роя, с легкостью совмещая труд литературного агента со службой под началом Джареда в шерифском управлении и помощью матери и Кевину с животными. Он, кстати, не выдержал вдали от Мадди Крига и полугода. Может, если бы случилось с первого раза поступить в университет, еще задержался бы в городе, а так? Книги Тони печатались в твердом переплете и в карманном формате, озвучивались, продавались на электронных площадках и приносили немалый доход. Сам Тикс был в мире с миром и самим собой, окончательно решив, что хорошим ветеринаром ему еще только предстояло стать, а приличный агент и неплохой помощник шерифа он уже сейчас. Какую именно премию дали Баллоку, Харри вникнуть не успел. Понимал только, что какую-то очень престижную, и надеялся выяснить подробности в самолете. И да, им снова пришлось выбивать отгулы, но в этот раз вышло проще. Робсон был доволен их работой и на пару дней легко закрыл глаза. А самое главное, на вручение премии обещали съехаться все. Джаред с Пепси, Сеймур с Кевином, отец Эстебан с Мередит и, конечно же, Тед. Тикс ради такого даже своих обожаемых коней бросил, оставив их на попечение Лайама Коннорса и Берти Кула. Они не то чтобы сдружились, но теперь, когда делить им окончательно стало нечего, приятельствовали. Они вместе ухаживали за могилами Эллен и Молли, часто сидели молча, думая каждый о своем. Уже был заказан ресторан, где все собирались отметить только что полученную премию. Но перед этим придется пару часов поскучать на официальном мероприятии. Но Харри не собирался особо скучать, а вот подписать у Тони книгу обязательно. И непременно сказать ему, что он очень вырос в литературном смысле со времен стишков про Харри-извращенца. Вспомнив об этом, он усмехнулся. Как же много воды утекло. На свадьбе Пепси и Джареда был только Тед. У Тони были важные экзамены, которые он пропустить никак не мог. Судя по Тиксу, тот должен был возмужать и превратиться из тонкого звонкого мальчишки в молодого серьезного мужчину. По крайней мере, с Тедом произошла именно такая метаморфоза. Он так и остался невысоким, но теперь уже не был тонким, а стал крепким и жилистым. Главные изменения, конечно же, произошли не снаружи, а внутри. Тикс стал спокойнее и как будто чуть равнодушнее, что ли. Будто все, что его могло волновать, теперь было под его контролем. Остальное мелочи. Как меловая краска на боку автомобиля Харри. Первая же мойка уничтожит все следы литературных потуг Баллока. Харри в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Он тоже изменился за эти два года. Не сказать, что возмужал, да и не помолодел, но он окончательно вытравил из себя Мадди Крик со всеми его мрачными лесами, неблагодарными жителями и кровавыми мхами, что не могло не отразиться на внешности. И у Харри вошло в привычку ходить не только в тяжелых высоких ботинках, но и в классических туфлях. Он даже отважился заказать две пары ручной работы. По правде говоря, когда приходится ходить в одной обуви целыми днями, сшитая по индивидуальным меркам пара становится не прихотью, а минимальной заботой о себе. А еще Харри сам не верил, что это произошло, но тем не менее. Он бросил курить. Кажется, сигареты тоже были частью Мадди Крига. Харри не получал на руки предписания врачей о необходимости избавиться от пагубной привычки, не давал никому обещаний, даже не делал последние затяжки и не выкуривал последнюю сигарету. Просто в какой-то момент понял, что пачка, что лежит в кармане его джинсов, уже неделю не доставалась оттуда. Харри просто перестал нуждаться в никотине. Уже сидя в такси, Харри вдруг подумал, что будет чертовски интересно встретиться с людьми из Мадди Крига в совершенно другом городе. Почувствует ли он разницу? Наверное, да. Он ни разу не был в Денвере, но не сомневался, что атмосфера там совершенно другая. И он другой. Кажется, настало время окончательно попрощаться уже не с городом, а с тем отпечатком, что он оставил в нем.
1: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

поют. Забудьте сердце, сердце волнуется, под что не покуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех Валентин звучит «Валентино Твист», посвященный космонавту Валентине Терешковой. Твист этот родился в Польше в 1963 году. Музыка – Ян Яниковский, слова – Владимир Патушинский. Слушаем ансамбль «Филиппин».

В эфире «Радио Ранфис», с вами Анка-переводчица. Звучит ансамбль «Дружба», солистка Эдита Пьеха, эх, переведу. Пан Твардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». Пан Двардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина твист!» «Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». А теперь надо кое-что объяснить. Пан Твардовский – это главный герой польской старинной версии легенды о Фаусте, осужденный за договор с дьяволом пребывать до страшного суда на Луне.

Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист. Валентина твист на эстонском языке поет Клара Коттер.

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка-переводчица. У каждого имени есть своя музыка. Заглядывайте на огонек. Будем слушать именные песни. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добрые годжины, дродзи пршиячали.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Галких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная, это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ну или времени суток, да?
2: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там, и сплавы, в том числе рыбалка моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
3: После того интервью я и лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
2: Как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
3: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот. А потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот. Он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича, но что бы то ни стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 49% от всего улова. А больше никакой рыбы нету. То есть, кроме камбалы, в сетку ничего больше не попадается. Ну, и у нас было 150 килограмм камбалы на борту. Это 43 хвоста, если так, под отчет. Ну, и приехали мы на берег, начали выгружать эту камбалу. Я начал выгружать с носа, с лодки. Васильич на двигателе сидит сзади на корме. Ну, я слышу, летят по берегу шаги, прыжки и орут «Стоять!». Тут все, душа в пятки. Думаю, ну все, уже на месте преступления мы выгружаем эту камбалу. Мужики на берегу принимают. Ну, я лодку отталкиваю, а этот меня за штанину только хватит, блин. А я прыг в лодку, все, Васильич, мотор завел, и мы свалили. Ну, нас-то потом уже на причале приняли, все как полагается, с протоколами, с допросами. Начинают у меня спрашивать, где вы были? Я говорю, откуда я знаю, где мы были? Я говорю, нифига ж не вижу. Я говорю, я не могу вам сказать, где мы были. А с Васильичем договорились, что, в общем, типа он все берет на себя.

0: чтобы никакого сговора не было, а между собой там уж как бы разберемся. Они, ну а что? Я говорю, я вообще просто типа покататься, вообще ничего не умею делать, и рыба для меня не имеет никакого, я не знаю, как она выглядит, говорю. Ну, дурачка включил. В общем, я пошел по этому делу как свидетель, не как участник. Но они видеосъемку, ты, говорит, притворяешься, что ты не видишь. Как ты мог вот так вот вообще все делать, мешки из лодки выносить, потом еще... А у меня же нож в зубах, там эти веревки, там раз это, мешки.
1: То есть на видеосъемке все это зафиксировано, как нож в зубах, как отрезаешь, на съемке все, все это было?
0: Да, все абсолютно зафиксировано. Ага. Вот, они мне не верили, что я как бы незрячий. Следователь начал на меня давить, типа, давай заключение от офтальмолога. Я ему показываю справку, он говорит, этого недостаточно. Я говорю, слушай, ты, по-моему, превышаешь свои полномочия. Ну вот тебе справки в ТЭК, говорю, что недостаточно. Ну, в общем, как бы, ладно, типа, съехали с этой темы. Ну, адвокаты Васильевичу вообще клеили уголовку за это дело. Ну, адвокаты вроде как отмазали, вроде как, на административку. Ну, в общем, понервничали в свое время. Ну, все закончилось плачевно, потому что Васильевич перенервничал. Здоровье у него пошатнулось. И вот в апреле случилась вот эта вот оказия. 17 апреля, помню, это все произошло. А 12 декабря Васильевича не стало.
1: То есть того же года?
0: Да, того же года. То есть у меня вот такая вот утрата. Был друг такой, наставник в рыбалке. Ну, в общем, горевал я долго по этому делу все. В общем, как-то так. Ну, а сейчас, когда есть у тебя катер, когда ты владелец, то найти себе водителя, кто поедет на халяву, проблем вообще никаких нету.
1: Катер появился после той истории уже?
0: Нет. Этот катер был задействован в этом деле. У Васильевича катер уже плохой, течет. Крым там, лодка у него постройки 76-го года. А я купил себе новый катер. С Питера я его, короче, заказывал. Питер выпускает эти лодки. Trident 450-я лодка. Вот, ну, достаточно такая шлюпка хорошая. Полтонны грузоподъемность у нее. 4,50 она длиной, 1,70 она шириной. Рабочая такая лошадь, прям хорошая, то есть как бы отличная. И устойчивая, и то, что она из сплав МГ-5, как бы морская вода ее особая не уничтожает. Она клепанная, она варной корпус у нее, то есть волну хорошо на ней, ну не течет, ничего, прям лодка классная. К ней, как говорится, никаких нареканий нету. Вот, но все равно в 18 году приключение было, вышли, вроде было тихо, начали как бы вроде ловить, но опять же таки я не настоял, как капитан, как командир, вот, а люди как бы не очень опытные, ну и начали ловить рыбу, запутался спиннинг, начали спасать грузик, я встал, ну и в общем развернула лодку, ударила один раз в борт и второй раз, и короче мы кувыркнулись. 9 декабря, второй день рождения, можно сказать. Хорошо, ветер был прижимной, дул с моря, был юго-западный ветер. Аккумулятор утонул, эхолот утонул, 4 спиннинга утонуло. Ну и мы чуть не утонули. Ну, все вроде как обошлось, доплыли, там где-то примерно полкилометра от берега мы кувыркнулись. Ну и вынесло нас как раз на ровное, на пляж, в начало пляжа, где мы швартуемся. Ну, даже вот в такой вот ситуации у нас бедствие, так скажем, случилось. Мы воду вычерпываешь из лодки. Тут волна хлоп, опять камней накидывает, и ты опять ее вычерпываешь. Ну, в общем, люди пришли, помогли, затащили, ну, тележку притащили. Чтобы лодку вытащить из воды, ее нужно посадить на тележку, на колеса. Вот, а потом уже ее за лебедку цепляешь и тросом вытягиваешь. Ну, тут лебедки ж нету, тут уже нас человек 8 тащило. Ну, приходим мы на причал, надо ж мотор раскручивать, он водой нахлебался. Только хорошую профилактику, ТОшку провели. Вот, и начали искать, как заводить мотор. Нету шланга топливного. Кто-то воспользовался такой ситуацией и сперли топливный шланг. Тут вроде как беда такая случилась, а народ спер шланг этот топливный.
1: из тех, кто помогал, или как это вот?
0: Ну, а кто же знает, кто спер? Mm-hmm. Ну, кто там был? Там было человек 9. Ну, кто-то присвоил. Двигатель такой, у меня Honda двигатель, такой брендовский мотор.
1: Но все эти истории, они все-таки, оптимизм не иссякает, да? Все-таки все равно вы продолжаете активно
0: так,
1: заниматься.
0: Ну, все переворачиваются, кто ходит в море, без этого никак. Нету такого человека, который ходит в море, и что-то с ним не произошло. То ли он сапог от мотора на камень там налетел, у него там редуктор потек, там, то ли перевернуло его там, то ли вывалился с лодки там. То есть, ну, историй всяких много, потому что вода, горы, то есть активный отдых. Самое главное – это техника безопасности. Если что-то там где-то профукал, все. Это все не шутки. То есть на первом месте должна быть техника безопасности. Вот. А это все приходит с опытом и с годами. Тем более, даже если ты чем-то опытнее становишься, тем ты начинаешь пренебрегать техникой безопасности. Ну, тут тебе, как говорится, Всевышний преподносит подарок какой-нибудь в виде там...
1: Напоминает, да, то,
0: что... Да, да, да, да, обязательно, обязательно. Если ты что-то там забыл, что-то там начинаешь, да я там, как говорится, ну, в общем, обязательно прилетит оплеуха какая-нибудь или с какой-нибудь стороны.
1: Нет, ну, у меня была, конечно, история, ну, вы на это отдыхали, вот, безобидная, конечно, история с гидроциклом. Ну, в 21-м году мы отдыхали, первый опыт был мой на гидроцикле, причем за рулем гидроцикла. Попался опытный инструктор Расул, он из Кавказа. То есть то, что слепая, не смутило абсолютно, все было хорошо. Вот в одной из программ я тоже рассказывала. Прокатилась за время отдыха раз 5, и все отлично было. Но в 22-м году мы отдыхали, того инструктора не было, но фирма та же, а уже другой инструктор, Женя, очень испугался, что слепая, и хочет прокатиться, как бы думал избавиться. Приходите завтра, приходите через день, конечно, лучше не приходите вообще. Вот. Но в итоге, когда уже оплатили, и деваться ему некуда стало, да, повез. То есть я за рулем, инструктор мне говорит, изначально, как бы, когда вот садимся на гидроцикл, да, он с берега это вывозит на более-менее глубокое место, а дальше я ему объяснила, что вот как мы до этого действовали, да, что, то есть давайте команды куда, право-влево, там, газу, не газу, и все будет нормально. Вот, ну, как бы он вроде понял, мы поехали, вроде все ничего. Потом я его кликаю, он не отзывается, и у меня паника. Я, видимо, я из-за этой паники, я слишком вправо накренила гидроцикл, сама не заметила, как я оказываюсь в водичке, уже это сам болтаюсь, правда, ну, естественно, одет жилет на мне, болтаюсь вертикально, ну, даже испугаться не успела. А он, слышу, так отъезжает гидроцикл. Думаю, нормально, он меня оставить решил, что ли, здесь. Везти не хотел. А он говорит, с другой стороны подъеду, тебя заберу. Так ладно, он подъехал, но ну, я такая далеко не худая, и затащить меня в воде на гидроцикл, это было гораздо хуже уже, чем на берегу мне сесть. В этом году снова еду в Анапу. Надеюсь, что прокачусь снова на гидроцикле.
0: Ну, чтобы не вылететь с гидроцикла, могу тебе подсказать несколько фишек таких. Ты на нем должна сидеть, как на лошади. Ты его чувствовать должна, ты в такт волнам должна подпрыгивать, ты не ловить должна волну задницей на этом гидроцикле, а ты, когда волна, ты подпрыгивать ногами должна себя, корпус выталкивать, то есть в такт волнам, вот, и ты всегда должна быть вот в таком, ну, не плюхнулась задницей на сиденье и сидишь просто. Ты должна руль держать четко в руках и ногами себя страховать, как бы, насчет вот этого. Ну и чувствуй ветер. Ты же на ветер идешь, у тебя волна, получается, тебе в лоб, в нос. Вот эту волну, получается, носом режешь. А если ты чуть-чуть отклонение, дифферент дала, там, ну, градусов там 40-45, у тебя, получается, волна боковая. Вот при боковой волне ты можешь улететь. Поэтому лови волну всегда носом. Либо ее режь чуть-чуть вдоль, вот так, волну поймала, и на волне едешь. Тогда ты никогда не вылетишь с гидроцикла. Ну, это чувствовать просто надо. Ну, я катался на гидроцикле, я Ямаху 180 лошадей, я ее разгонял до 137 километров на воде. Выжимал из нее вообще все, что можно было. Но я инструктора потерял, то есть я заложил вираж, у меня инструктор улетел с гидроцикла. Но там ЧК предохранительная на двигателе стоит, и когда инструктор вылетает, эта ЧК цепь зажигания прерывает, и мотор глохнет. Ну, я слышу, он плюх-плюх-плюх, я дугу сделал, к нему подплыл, он обратно залез. Нифига ты, говорит, вообще. Я говорю, ну да. То есть, да, мы как раз в Геленджике были.
1: Ездили. А реакция инструктора нормальная была, что слепой человек хочет прокатиться? То есть...
0: Ну, абсолютно. Я ему просто говорю, я руки на руле, ты мне на локте, говорю, ну, пальцами. Ну, мне же не говорить куда, лево, право. Ты, говорю, мне просто ложишь пальцы на локте. Ну, чуть раз-раз подрулил. Своими руками он подруливает меня. То есть он толкнул меня, раз, я, оп, Оп, все, я буйки сам выхожу, сам из этой всей линии. Ну все, буйки вышли, что там, голов нет на горизонте? Он нету. Ну все, я уже полный газ гидрику даю, и все, и поперли куролесить.
1: Понятно. Вот такие впечатления, да, в воздухе. Тут главное, чтобы все закончилось хорошо, и чтобы, в общем-то, приключений было как можно меньше. Ну, если бы они и были, но более-менее кончались неплачевно, а все-таки как-то заканчивалось все более-менее хорошо, без травм, скажем так. Для тех, кто ту программу, может быть, о рыбалке не слышал, и для тех, кто, ну, ослеп, может быть, недавно, но до этого активно жил, то есть, коротко, как ловить, на что ловить?
0: Нету методов. Как я могу сказать, какие методы? Потому что на каждом водоеме свои методы. То есть морская рыбалка – одни методы, речная рыбалка – другие методы, прудовая рыбалка – другие методы, озерная рыбалка – другие методы.
1: Все-таки ты с морской рыбалкой дело имеешь, поэтому…
0: Ну, в принципе, ловля на спиннинг, опять же таки, можешь ловить в отвес. То есть груз там у тебя большой, ну, грамм 50, допустим. У тебя привязан самодур. Это 10 крючков, блестящих там бусинки. То есть ловишь ставриду. Глубина от 15 до 50 метров варьируется. Если ловишь карася, уже другую оснастку вешаешь. То есть берешь ультралайт спиннинг, ну, буллер цепляешь маленький. Туда офсетный крючок подцепляешь, как бы. Вот. Либо тирольская палочка идет, отводной поводок. Там рифы, ну, грузик 5 граммов может быть. Ультралайтом ты его можешь там 10, чтобы ты его мог забросить и наживку протаскивать. Это что такое тирольская палочка? Это такая палочка где-то сантиметров 10. На одном конце груз идет и пошла пластмасска запаянная. На другом конце петля идет, куда цеплять. И внутри тирольской палочки вот этот вот воздух. И груз он всегда стоит. Ну и подрывается он легче за счет того, что у него воздух в трубке. Ну и ты когда делаешь потяжку, твичинг это называется, ты делаешь, когда то грузик выпрыгивает из этих, мало шансов, что, допустим, если пулю цепляешь, у нее больше шансов застрять в рифах, там, в водорослях, а тирольская палочка, она выпрыгивает. Такие вот способы.
1: Ну, я думаю, если вдруг будут вопросы, для человека, который недавно слеп, и вопросы будут, я думаю, что контакты можно будет передать и связаться.
0: Если... Ну, я думаю, если слепой человек пойдет рыбачить на море, он пойдет не один рыбачить, правильно?
1: Не, ну да, конечно, да.
0: Он пойдет со зрячим рыбаком, и этот зрячий рыбак ему все настроит, все сделает, может, даже и закинет. А ему останется только намотать катушку, ну, если он чайник полный. То есть, а потом он уже начнет, если ему интересно, уже узлы вязать, там, снаряжать спиннинг, там, леску продеть правильно. Такое вот все. Ну, да, это да. Все надо делать, это не на рыбалке. Этим надо тренироваться, да, когда зима, рыбалки нет. Вязать эти крючки, там, узлы, там, вот. Ну, все равно, допустим, вот я, уже опыта у меня фиг знает сколько, а где-то маленькая петля, где-то там, что, я могу, блин, долбаться полчаса, вот эта леска, продеваешь, там, языком это трогаешь, это все. Зрячий взял, чик, и продел. Я могу возиться с этим долго, вот, а он, ну, да мне проще, слушай, ну-ка в день быстро там, он раз вдел, все, ага, все, я дальше уже сам. То есть, как бы, понимаешь, ну, без глаз мы проигрываем в любом случае, то есть, дольше ты все делаешь, тем более, если вот эти вот тоненькие, сейчас вот этим супермодные вот эти спиннинги, там, леска 0,16, 0,18, она такая волосинка. Где-то куда-то надо ее продеть, там, ну, блин, это уже геморрой. Проще зрячему дал, он тебе быстренько раз-раз сделал, и все.
1: С рыбалкой, понятно. Рыбалкой занимаешься ты уже давно, уже опыт у тебя серьезный, а горы как появились в твоей жизни?
0: Да в горы я тоже давно хожу. Я как в Туапсе приехал, так и палатки там, все. Нет, ну, серьезно в горы я попал в такой поход на Фишт, Аштен, ну, это Лаганаки. Фишт – это обратная сторона сочинского курорта, да? Дикая сторона, со стороны Майкопа заезжаешь, там партизанские поляны, ну, откуда мы восхождение совершали. То есть высота 2800 уже, а когда здесь, допустим, возле моря там 30 градусов, ночью там 20, а там в горах до плюс 2, может быть, ночью на такой высоте. Уже луга идут такие, ну, альпика это называется, когда трава такая вот густая, и она там выше 30 сантиметров. Ну, там растения другие, там деревьев уже нет. Там с дровами вообще проблема на такой высоте. То есть берешь с собой газ в баллончиках, горелки, ну, чтобы приготовить там, кушать, чай скипятить. Но пьешь из любой лужи. Уже ледники, уже таяние, вот это все. Вот и воду пьешь, она такая вкусная. Особенно вот идет жара. А пить-то много нельзя. Если ты много выпьешь, то ты уже просто ну, не сможешь идти. Вот, выпьешь, и мне вода потом снится, блин, долго, как я ее пью, потихоньку цедишь ее там, ну, грамм 50 я так раз по рту погнял, проглотил, потом опять, ну, в общем, потихонечку пьешь, не напиваешься. Вот, ну, а как пришел к этому всему? Ну, как, ну, все ходят, бардовские вот эти фестивали, тусовки, ну, я еще на гитаре играю, пою, вот, в бардовских этих фестивалях. Участие принимаем. Даже уже и сами, бывает, организовываем, принимаем участие. Ну, у меня аппаратура, я, бывает, организовываю фестиваль, снабжаю его аппаратурой, привожу, вот, и мы генератором ее запитываем, и у нас проходит фестиваль в мою аппаратуру. Собственно, оттуда и появляются знакомые, но знакомые да знакомые. Хорошо, когда, как говорится, фестиваль, там, пьянство, там, все дела, о, братан, там, все дела, да-да, все, пойдем, возьмем. А потом про тебя просто забывают. Ну, ты ж обуза, все равно ты не видишь. То есть очень трудно себе найти, кто тебя возьмет. Потому что никто, во-первых, не хочет брать ответственность. Надо быть и спортивным, подготовленным, уметь делать все. Ну, и палатку поставить быстро, там, и рюкзак сложить, снарядить, как бы. И, в общем, мы тормозим, грубо. Незрячие, мы реально тормозим. То есть мы идем, ну, медленнее. Если, допустим, девочка 55 килограмм, 60, и у нее снаряжение там, ну, 15-17 килограмм, она взлетает на эту гору. А, допустим, я, у меня рост 1,70 м, там 1,68 м, вот, и я вешу 88-90, плюс у меня 17-20 килограмм снаряги. И я за этой девочкой хрен успеваю, потому что я... Ну, раньше занимался пауэрлифтингом, а эта сила такая взрывная, то есть мышцы перестроены на взрывную силу. Я приседал, у меня был самый такой рекордный вес, это 180 присед у меня был со штангой. И мышцы просто, ляжки начинают резать до такой степени, что ты просто падаешь на жопу, ноги кверху поднимаешь и начинаешь вот это вот трясти, вибрацию делать. И думаешь, девочка, блин, ну сучка крашеная, блин, елки-палки. Ну, по самолюбию бьет просто.
1: Что девочка опередила такая?
0: Девочка обскакала тебя, блин, как я не знаю. Да, просто вот, ну, реально. Ну, просто девочка, она, допустим, обычная, даже не спортивная. Во-первых, она зрячая, она камни видит раз-раз-раз. Во-вторых, у нее вес. Какой у нее вес, да? И плюс она не занималась вот этой вот. Вот, и с тех пор вот я начал заниматься. Ну, как заниматься? Опять же таки, нужно бегать, сбросить вес. Беговая дорожка – это все равно не то. Нужно бегать по стадиону – это хорошо, а еще желательно по пересеченной местности. Вот, а для этого нужен лидер. А с лидером у нас, как всегда, проблема.
1: Волонтера для этой цели найти трудно.
0: Может быть, в больших городах это еще как-то возможно, да? А в маленьких... Ну, я бегал, у меня был опыт с ребятами, да, но либо ребята меня не вывозят, либо ребятам это нафиг не надо. Ну, которые вот бегают реально, которые хорошо бегают. Я с простым человеком, допустим, который не тренированный, да, он меня не вывозит. Я как бы физически сильнее, выносливее его. Вот, а со спортсменами, с бегунами, ну, я уже как бы получаюсь для них, ну, обуза, со мной неинтересно. А именно вот найти такого, чтобы был примерно на уровне, там, лидер должен быть сильнее. То есть лидер, он тебя ведет за веревочку, то есть ты на веревочке 30 сантиметров, плечо к плечу. Потому что поначалу бегали, у меня был лидер хороший. Я его пускал на 1,5 метра вперед. Ну, а это как бы недопустимо по правилам. И получилось так, что мы бежали по трассе, и у меня соскакивает левая стопа на бровку. Я наступаю, и у меня стопа супинирует. Хорошо, что я тоже когда-то занимался голболом достаточно серьезно. Вот, и я просто сделал кувырок через левое плечо, через спину и на живот. Погасил инерцию. У меня ни одной царапины. Но зато растяжение голеностопного сустава. Не вывих, а растяжение. Я его растянул, травмировал. Потом восстанавливался долго и нудно. Хорошо, что массажист еще тоже, я с тонкости знаю, как это все делать. Плюс еще пацаны подсказали. У нас есть группа массажистов в WhatsApp. Алексей Матросов заведует этой группой. Много мне там советов подавали, как восстанавливать после травм. Прям я благодарен ребятам. Советы были такие дельные, достойные.
1: А группа это именно незрячие массажисты?
0: Это группа, кто заканчивал Кисловодский медицинский
1: понятно,
0: колледж.
1: Понятно, то есть наши все, ага.
0: Ну, понятно, что разных годов.
1: Да.
0: Но такое вот сообщество есть. То есть мы передаем там пациентов, ну, бывает, люди приезжают на курорты там и ищут, допустим, кто там, что там. Ну, специфика незрячего массажиста, она, я вам хочу сказать, отличается от зрячего. Ну, и Кисловодская школа, она, конечно, сильная школа, довольно-таки сильная. Поэтому хорошие у нас массажисты, классная у нас база.

0: называется программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Гладких из Туапсе.
2: Что нужно для того, чтобы пойти в горы? Да? Начнем с того. Во-первых, одного желания мало.
1: Маловато будет.
2: Да, будет очень мало. Если это приходится делать на периферии, где этого нету, ничего не организовано. Понятно, Питер, Москва, там у них вот есть Ваня Ерхов, да?
1: Вот да, блогер незрячий, это да.
2: Вот да, он там с пацанами, с тренерами, с какими-то там у него друзья или что. Они на машине, ну, и он там выбивает деньги, там спонсорство, блогерство, вот это все, да, их и спонсирует, можно сказать, на руках заносят на эти горы, как бы, да, тут и лидер у него есть, и бегать ему есть с кем, как бы, и машина под задницей, взяли, поехали, куда надо. И плюс еще бабки им дают на это дело. А когда ты один, ну, как говорят, один в поле не воин, но оказывается воин, еще и какой. Да когда у тебя есть целеустремленность, плюс ты еще должен хорошо ориентироваться, ходить с тростью, ты должен ориентироваться как? Ты должен приехать в абсолютно незнакомый город, и тебя это должно не пугать, из пункта А в пункт В, Г, Д, Е, там, и Я приехать, да? То есть тебя не должно это пугать. То есть ты не должен бояться пространства. Это первое. Ну, второе, материальная независимость должна быть. То есть ты должен работать, у тебя должны быть деньги на все эти развлекушки, потому что это все стоит недешево. Надо приобрести снаряжение, надо купить хорошую трекинговую обувь, кроссовки, надо купить хороший спальник, надо купить классную палатку, чтобы она была и легкая, и прочная, держала влагу. Надо купить хороший рюкзак, надо купить два комплекта термобелья, один активный комплект, другой пассивный. Каремат тоже должен быть хороший.
1: Что должен быть?
2: Каремат, ну коврик туристический. Ты же должна где-то спать. Ставишь палатку, раскидываешь коврик, ты залазишь в спальный мешок. Еще должен быть плащ, пончо он называется. То есть как бы ты должна накрываться им полностью сверху, с рюкзаком. Вот ты просто как палатку. Ну, допустим, тебе надо идти, а идет дождь. А сидеть вариантов нету. То есть тебе надо идти. Да ты накидываешь это пончо сверху на все, на рюкзак, и идешь. Ну, одежда уже, форма одежды, ну, уже чего хочешь, то и, как говорится. Я, допустим, когда идешь, одеваешь активное термобелье, ну, и шортики какие-нибудь там, и футболочку. Или маск-халат, вот я люблю, ну, камуфляжная одежда. Она не так пачкается, если испачкалась, она не так видно. Если надо постирать, ты ее бы постирал, и он быстро сохнет. И костюм, еще берешь мембранные брюки, там мембранная куртка, ну, если вдруг что-то похолодало, ну, и пуховочка, пуховичок такой должен быть, то есть, чтобы вдруг там...
3: Да, и по технике безопасности в снаряжении обязательно должна присутствовать аптечка, отдельная такая сумочка, она должна находиться где-нибудь... сверху, мало ли что случится. Ну, аптечка по стандарту, то есть перевязочные материалы, там, перекись, йод, ну и, ну что, индивидуальные там таблетки какие-нибудь, спазмолитики там, обезболивающие. Вот, ну, по своим, как говорится, потребностям, там, может, капли глазные, может, мазь какая-нибудь там от опрелости, там, допустим, или глазные капли там. Аптечку можно фаршировать по максимуму, потому что это техника безопасности. Оно может и не пригодиться, но пусть лучше оно будет. Лучше взять меньше еды, но нафаршировать аптечку.
1: По поводу еды, какие-то есть особенности?
2: По поводу еды отдельная тема. То есть тебе нужно сначала найти, с кем идти в горы. Как правило, ты находишь, кто ведет группу за деньги. Это походы коммерческие. То есть вот я ходил в Крым, это коммерческий был поход, но я не знаю, как он меня взял, я не знаю человека вообще, и он меня не знает. Он вообще первый раз сталкивается с незрячим. Вот, и мне нужно его
1: убедить все-таки взять.
2: Сфокусировать на том, как, что. То есть это должен быть ну, толковый такой инструктор, внимательный. Вот, он меня взял, потому что мы ходили в Крым в мае в том году, ну и в связи с нашей вот этой СВО люди не поехали, побоялись. Ну и самолеты отменили, как бы, ну а мы тут как бы поближе. Мы просто взяли на поездах, поприезжали, вот, и нас было 3 человека. Вот, и мы сделали хороший поход. Четырдак, восхождение было на верхней плато Четырдак, и вышли мы в поселок Рыбачий.
1: А 3 человека, то есть ты один был незрячий?
2: Да, везде, конечно. Я был один незрячий. Это был коммерческий поход. То есть я платил деньги инструктору за то, что он меня водил. А инструктор уже собирает еду. То есть он делает развесовку, сколько ты съедаешь в день. Все эти кашки, все эти шоколадки, там, курага, там, орешки, там, сало, паштеты. То есть он меню составляет на неделю. Еда у тебя получается там пакет, грубо говоря, ну килограмма 4 еды. Ты приезжаешь, он тебе дает пакет. Это значит, ты отдаешь деньги за то, что он собирал, покупал этот пакет, и отдаешь ему деньги за то, что он тебя водит. Ну, сейчас это модно, коммерческие вот эти все походы.
1: Получается, в этом походе был ты, инструктор, и еще один человек, который
2: и просто тоже... Да. Да, то есть было вот так вот. Он говорит, если бы было больше людей, то я бы тебя не взял, потому что на меня нужно много внимания. Ну, если бы я, допустим, у меня был бы сопровождающий, допустим, дружбан мой, да, там, или девчонка какая-нибудь зрячая, без проблем, да. Вот у меня есть девчонка зрячая, с кем я иногда хожу в горы, она меня водит классно, но она знает, как что. То есть все равно, как бы, без глаз в горах делать нечего, вот честно скажу. Тебе все равно должны там куда-то реально там, да, блин, в туалет сходить, и то уже элементарно, куда ты пойдешь? Тебе надо все время водить, потому что там можешь улететь, там трость, это не трость, это уже да, это уже горы, там куда-то запнулся, то еще что-то, ну, нереально. То есть у тебя все время должно быть сопровождение, как бы ты там не ориентировался. Супер-пупер, а тут уже вот. Как
1: вот бы. По поводу Крыма, вот подробнее расскажи про этот поход.
2: Поход был...
1: Длился неделю, так?
2: Ну да, поход длился 6 дней. Я приехал в Севастополь, там я потусил, погулял чуть-чуть. У меня там есть знакомые, может, ее все знают, Оксана Серединская, она тоже массажистка. Она сейчас там живет в Севастополе. И мы, значит, с ее мужем, и она, мы там гуляли, тусили по Севастополю. Потом я, значит, поехал в Симферополь, встретился с ребятами, вот, и мы поехали. Я уж не помню, откуда мы сделали восхождение, как называется село, но первая наша плата – это было Четырдак. Верхняя плата – Четырдак. Мы там делали первую ночевку, лазили по этим, по пещерам азирские там, или какие-то пещеры, по-моему, азирские. У меня даже фильмы есть, я вот делал фильмы, у меня есть это, видеофильмы, как мы там лазили. Но первая часть, как мы гуляли по Севастополю, она загрузилась у меня на страничку ВКонтакте. А вторую почему-то большие файлы не стала грузить в ВК. И, в общем, я не знаю, если вдруг кому интересно, то можно как-то поделиться всем этим делом. Всем этим. И на Яндекс.Диск там тоже, он весит много, платная какая-то там что-то тема. В общем, все стало гораздо сложнее. Раньше было проще вылить большую информацию. Ну и вот шестидневный поход у нас был. Хорошо, мы так весело ходили. Илюха, инструктор, у меня впереди. Я на веревочке у него. Это когда в гору. Кстати, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Как ни казалось бы, да? Но спускаться, колени вылетают. Я кувыркался там с рюкзаком, летал там. Ну вот буквально там ствол мокрый. Ты такой, ух, одна нога у тебя пошла по стволу. И ты, короче, делаешь такой кульбит с рюкзаком. А тут обрыв. Ну, в общем, я несколько раз нормально так улетал. Хорошо. Но, опять же таки, моя физическая подготовка. Хорошо, что я вот спортивный все время образ жизни у меня такой. Это спасает, конечно, когда ты подготовленный. Ну, не мастер спорта, там, чего-то, но все равно, как бы, занимаешься там физкультурой и, как бы, достаточно в хорошей физической форме. Вот, поэтому, как бы, это спасает. Так что, если вы идете в горы, вы незрячий, вы должны быть спортивным, подготовленным, растянутым. Если вы падаете, то вы падать уметь должны, чтобы вы не, ну, группировались в воздухе уже. То есть не на земле группировались, а в воздухе, до того, как упали. Это очень важно для походов, для таких. Ну, это уже походы такие серьезные, потому что в день 20 километров, плюс еще перепады. Ну, в Крыму низкие перепады, там 1500. Ну, набираем 600 и до 1500. Потом опять скидываем там до 500. Ну, ночевку делаем внизу. Опять же таки, проводник знает, где эти места ночевок. Там кострище, там родник, там вода. Все у него это в навигаторе прописано, маршрут. Просто так не идешь. Ну, то есть человек знает, куда он идет, где вода, где дрова, где кострище там, где помыться, где лагерь поставить. Ну и, естественно, он знает. Он как экскурсовод, он травит байки, рассказывает всю дорогу про то, про сё, как бы. Но у нас Илюха был так не очень многословен. Ну и девчонок не было. Были бы девчонки, он бы был бы многословен. Когда девчонок нету, ну что ему перед нами-то павлином там распускаться? Вот, были бы девчонки, была бы ситуация другая. Ну, а так мы поугарали, чисто мужская такая компашка у нас, классно. Ну и для них опыт, ну и для меня опыт, потому что я, ну как, взять вот решиться совершенно с незнакомыми людьми куда-то вообще пойти.
1: Ну да, это риск, конечно.
2: Да, это риск, определенный риск, да, и ты должен как бы быть готов, ну мало ли что может произойти и вообще, может не понравится, как ну, там пошутили там над тобой, то есть как бы, ну то есть ты должен быть достаточно...
1: Если человек обидчивый, да, обижается на каждую ерунду, то вот...
2: Да, то лучше, да, если ты, да, да, если ты обидчивый, да, ну климат в туристической группе, соответственно, должен поддерживать, ну, командир, кто ведет, да, и могут быть случаи всякие, там, кто-то начинает, о, я туда не пойду, там, я там останусь, все, это не обсуждается, потому что тебя ведут, уже все, никаких там, ну, либо посоветовались, там, либо, ну, никаких вот этих вот капризов, там, ой, я нести вот это не буду, помогите, я девочка, там, или, ой, я там еще что-то, мне надо вот это, ну, как-то тоже перекладывать. Потому что там каждый грамм, каждый сантиметр, все учитывается. Потому что идти много, подъемы, восхождение. Ну, рюкзак легчает с каждым днем, потому что мы же поглощаем еду. Уже все как бы легче. Обувь должна быть хорошая, чтобы не натерла ни ноги. Желательно обувь покупать. Ну, купили перед походом, и вы должны ее разносить где-нибудь, там, побегать, попрыгать, походить в ней, а потом идти в горы. Нельзя ходить в обуви с нуля. То есть она должна сесть по ноге. И должна быть она немножко просторная, чтобы пододеть еще термоносок. Ну, два носка. То есть она должна влазить. Два носка обувь должна быть хорошая, трекинговая. Ну, кроссовки, в принципе, можно в пределах от 7 и до 30 тысяч кроссовки. Вот представь, это на снарягу сколько надо денег потратить. Плюс надо потратить деньги на дорогу, на билеты. Ну, снарягу покупаешь, это как бы ты ее покупаешь надолго. Она достаточно долго служит, если брендовские вещи, то есть это не одноразовая, да. Ну, либо на прокат брать. Ну, лучше, когда свое. Когда свое.
1: Ты покупаешь свое?
2: Ну, конечно, у меня все свое, абсолютно. Я не люблю брать в прокат вещи. У меня хорошая профессия, я зарабатываю, как бы, поэтому я могу себе позволить. У меня все брендовские вещи, все у меня свое, короче, вся снаряга. Она притертая, она уже мной, как говорится, испытанная, я уже за нее уверен. Плюс билеты, дорога, плюс на питание, плюс инструктору. В общем, вылетает в кругленькую сумму. То есть это уже, так скажем, не ВОСовская система, где...
1: Ну, понятно, где все платили, привезли,
2: да,
1: увезли.
2: Да, привезли, увезли, жопу потерли, там, как говорится, все. Вот, и тут уже приходится быть как все, как обычный человек полноценный. Все должно быть у тебя не хуже, чем у других.
1: А примерно, вот если говорить о стоимости вот такого похода, примерно в какую сумму это может обойтись?
2: Сам поход?
1: Ну, все в целом. Вот.
2: Ну, все в целом, я же не могу сказать, допустим, нет,
1: ну, хорошо, допустим
2: откуда, вы будете ехать в Крым, да? То есть я могу сказать, сколько вот сейчас, на данный момент, вот 20 тысяч надо отдать инструктору. Плюс на еду где-то уходит, ну, рубля 4. Ну, грубо 25 нужно слить инструктору за вот этот вот поход. То есть оно вам надо? Вот это лазить по горам, бить ноги, выворачивать.
1: Нет, вот хорошо, оно вам надо.
2: Еще за это платить.
1: Ну вот я к этому хотела передать. Я думаю, что какой-нибудь слушатель, да, слепой сидит на диване, слушает, думает, зачем это надо? Слепому в горы зачем? Да, вот я не попрусь подумать, да? Мне это не надо. Вот зачем? Вот для тебя это что? Что тебе это дает? Вот насколько это?
2: Ну, во-первых, физуха. То есть ты там выкладываешься, ты там работаешь. Ну, как... Если б видел, был бы в армии, честно. В армии где-нибудь точно на СВО или еще что-то. Потому что мне это все нравится. Мне это как бы все прикалывает. Все эти походы, лазание, спорт. Там, либо каким-нибудь егерем там, или не знаю. Ну, в общем, это надо любить все это дело. Просто зрение ограничивает, реально. Вот. А как бы физуха, да, раз. А ощущение, ну, ребята, ты настолько перезагружаешься. Я потом пациентам такую энергетику вливаю. Они приходят ко мне на процедуру, я вот поход схожу, с меня энергия просто прет. Мне работать как бы интересно. И вот понимаете, вот ты на 3-4 день в горах, вот такое ощущение, как будто ты видеть начинаешь. И когда вот место хорошее, чистое место, ну, где вот не бухают, где не курят, именно природа, да, вот прям чувствовать начинаешь, вот ты ложишься, и как будто под тобой вот такой воздух вот гуляет, вот как ты вот в газировку в какую-то голубого цвета вода, и газировка такая, вот ты представляешь, она пузырится, и тебя аж поднимать начинает, ну, такое вот ощущение какое-то, вот когда глаза закрываешь, ну, блин, я не знаю, но это ощущение, ну, просто непередаваемое. Это такой кайф, вот, когда ты сливаешься с природой. Это реально кайф просто. Особенно, когда ты попадаешь в какое-нибудь место, где мало ходят, ну, где такие девственные места. Ну, их же сейчас все меньше и меньше. Вот, и когда ты попадаешь, когда там никого нету, когда ты голый можешь в речке скупаться там, и тут же из нее попить воды, без всяких там кипячений, там, таблеток там. Ну, блин, это кайф. Это просто кайф.
1: Здорово, конечно, да. Расходы все, подготовка долго, все это оправдывается. Ты чувствуешь, что все это было не зря.
2: Ну, для меня лично, для меня, поехать в крутой отель и оставить там 100 тысяч, допустим, за путевку, ну, для меня это абсурд. Ну, для кого-то абсурд, допустим, пойти в горы. Да ты что, блин, нафиг, я лучше пойду в отель, буду проходить процедуры там, плавать в бассейне, у меня там биде в номере будет там и все дела, да. Ну, для меня это абсурд. 2 недели в отеле потратить там 100-150 тысяч или поехать в Турцию куда-то, в этот курорт, где эти бассейны. Ну, для меня это абсурд, вот реально. То есть я ни за что. Даже если мне предложат бесплатно поехать в отель и пойти по какому-нибудь экстремальному маршруту, и меня будет вести сопровождающий, и я дам там 50 тысяч, я выберу второй вариант.
1: Понятно. Инструктор описывал, да, то, что проходили, вот, да, тут какое-то представление, да, пещеры эти, тоже, наверное, своеобразное ощущение было, да, когда вы находились в этих пещерах.
2: Пещеры, там был, во-первых, экскурсовод был в этих пещерах, то есть, так сказать, пещерный человек, пещерный экскурсовод, который там работает на пещере.
1: Ага, именно в пещере.
2: Это был человек с спелеологическим образованием, вот, конечно, он все знает про пещеры, про слои, про эти сталактиты, сталагмиты, но их можно было потрогать, пощелкать по ним, побумкать там, ну, то есть, как бы, все там, ну, интересно. Как бы пещеры, да, тоже можно, ну, не зря, чем там то голову наклонить, там, то стены потрогать, там. Все это как бы интересно. Поэтому классно.
1: А в этом году планируете что-то подобное?
2: Я готов и морально, и физически, хоть куда. Вот ищу себе, как говорится, я вот заряжаю, ну что, кто, кого, куда. Вот тут у меня ребята в отпуск должны пойти. Вроде как хотим на Джилусу пойти, это северная сторона Эльбруса. Хотим туда. Ну, у меня нету планов на Эльбрус подняться. Ну, что там, снег вот этот вот. Ну, мне главное вот это вот слияние с природой, как бы. А покорять Эльбрусы там, ну, вокруг Эльбруса полазить, там, на немецкий аэродром на этот сходить. Там эти каменные грибы, там, источники разные, всякие, нарзаны вот эти вот. Вот в них покупаться, воду попить. То есть, как бы, ну, пожить в горах там недельки-две. Я вот с удовольствием бы просто. Вот, кто хочет. Вот, у меня тут есть как бы знакомые инструктора. Если вдруг собрать группу какую-нибудь там, ну, кто захочет, можем кого-нибудь из инструкторов напрячь, нанять и пойти. То есть, если кто хочет. Но, опять же таки, я обращался к спортсменам, к московским, ну, там, по голболу. Вот я им предлагал, говорю, что вы хотите? Они, о, да, это же надо платить. То есть, все, они же привыкли ездить на соревнования, они же деньги ни за что ж не платят. О, это ж надо платить, это ж из своего кармана. Не-не-не-не, мы никуда не пойдем. То есть, все, у людей уже барьер. То есть он не хочет платить из своего кармана. Все, это
1: то есть убирается все, что халява, она да, человек да, не да, привыкает.
2: Да. Люди разбалованные вот в плане вот этого. То есть, чтобы я потратил на отдых, ну, его воспитывали с мальства, их везде там возили, спонсировали им там это все. А тут надо ж как это из своего кармана все это платить, не вставать. Вот как бы так. Ну, у меня сейчас руки развязаны, я уволился с санатория уже год, даже больше, вот уже второй год. год пошел, как я не работаю в санатории. В Газпромовском я работал в санатории Ямал, это Небук поселок. И поэтому я могу теперь ставить график себе. Пациенты у меня приходят домой, потом я могу куда-нибудь поехать.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе. А вот по поводу фестивалей, про фестивали мы вот затронули тем фестивали, да, и вот не ушли. Что за фестивали? Ты их проводишь или не? Кто-то проводит, как это все?
2: Как правило, фестивали у нас вот проводят, ну вот, в Радужном, допустим, у нас вот Лермонтова. Вот, у нас организовывают, там аппаратуру привозят, сцену ставят. Мы принимаем только там участие. Я организовываю, у меня вот где катер стоит, лодка. Ну вот, я привожу свои колонки, мы играем на пляже концерты. Ну, я кого-нибудь там зову, приглашаю из музыкантов. Ну, допустим, какого-нибудь гитариста. Вот, я сам на гитаре играю. Группы нету, но как бы сольную свою программу мы прогоняем. Ну, часа на 3-4 у нас концерт получается. Плюс, если где-то нужно, вот мы организовывали фестиваль под Лаганаками, Хамышки поселок, там на речке, на Белой. Вот у нас там есть один деятель, майор в отставке ВВС Игорь Жарко. А он вообще как бы занимается, он поет по кафешкам, по гостиницам. И у него там своя там группа небольшая, там у него жена гитарист, он гитарист, а к ним уже там присоединяются. Ну, я привозил туда свою аппаратуру. Был генератор малой мощности, и мы ее благополучно спалили. Я сказал, все, ребята, аппаратуру я больше возить не буду. Потому восстанавливал я ее потом сам. Вот, ну, сейчас вроде Игорь купил хороший, мощный генератор, но все равно аппаратуру я уже не вожу. Я возил несколько раз, мы в «Горячем ключе» организовывали фестиваль под «Горячим ключом», «Инженерная щель». А у них аппаратура была хуже. Я привез свою турбосаунды «Милан 15М» колонки. Киловаттные они, активные. Ну и они чистенькие, звук такой прозрачный. У нас и толпа пришла, мы там как начали. На бардовском фестивале и рок там пошел, и рок-бам. Все, в общем, не а тебе, вы че, вы там не по теме. Вот это, так смотри, говорю, зато у нас весело. Смотри, как люди веселятся. Говорю, зачем нам тема? Нам, чтобы душа развернулась. Аккордеон пошел там уже, и все. Ваня там Слесарев, он вообще виртуоз, он консерваторию заканчивал. Он одной рукой на аккордеоне, другой на синтезаторе. Блин, там вообще зашибок просто. Он настолько играет виртуозно, что и саксофон у нас там. Ну, классно. То есть фестивали проводятся у нас. Вот в августе планируется фестиваль. Вот Игорь будет в Хамышках собирать.
1: Ну что ж, еще к концу программы хотелось спросить такую вещь. А отдых без шашлыка, как бы он тоже не отдых. Вот как-то мы давно общались, ты говорил, что умеешь вслепую готовить шашлык. Вот, может, тоже поделишься каким-то секретом. Как это возможно делать и что для этого нужно? И, в принципе, доступно это для нас, ну, в принципе, для слепого человека? Или...
2: Ну что для этого нужно? Ну, для этого нужен костер.
1: Нет,
2: да вполне можно сделать доступно. Просто нужно правильно построить мангал для начала. Ну, если ты на шампурах делаешь, вымерить стенки мангала под шампура. Желательно делать мангал такой подковой, как бы из камней выкладываешь. Высоту репетируешь примерно, высоту выставляешь, какая там, чтобы была от земли. Ну и все, костер разводишь, угли прогорают, ну уже сантиметров там 30, чтобы от углей был, чтобы не летело туда ничего. Ну или 20, там в зависимости как жар, как что, там уже по ходу. Если ты два раза пожарил шашлык, то уже все, уже на третий раз ты уже будешь интуитивно знать, как примерно, что должно. Вот у тебя водичка должна быть. Ну и если кто-то с глазами, то вообще хорошо. Все равно как бы где-то огонь там, жир капнул, надо залить вовремя там. Все равно, ну, не увидишь как бы. Можешь, конечно, все это пожарить, как бы, но лучше, конечно, когда у тебя кто-то зрячий. Ну, допустим, у меня вот, ну, люди не умеют, не жарили шашлык, да, вот, а я как бы знаю, как, что она, я говорю, так, смотри, там подрумянилась, там то все, ага, да, все, уже раз перевернули, там уже все сделали. То есть уже под моим руководством все это происходит, короче. Ты уже знаешь эти тонкости. Ну, а без зрячего тоже жарил. Ну, без зрячего получается, честно скажу, хуже. Потому что контроль все равно должен, как говорится, ну, быть. То есть оно и чуть-чуть может и пригореть, чуть-чуть может, ну, прозевать не прозеваешь, ну, все равно, как бы, может получиться, может не получиться. Когда с глазами, то шашлык получится точно.
1: В общем, при желании все это реально, да? Главное, чтобы было такое желание, да, и как-то...
2: Ну, реально, конечно. То есть, как бы, ты, когда зрячего нету, ты, допустим,

0: Вот мариновать я бог в мариновке мяса.
1: Ну вот, может, даже как-то поделишься. Может, какой-то свой рецепт шашлыка, фирменный шашлык. Твой рецепт шашлыка такой.
0: Ой, на самом деле много же рецептов и в кефире, и в минералке маринуют. Последний раз я мариновал позавчера. Я мариновал приправы, значит, специи. Аджика красная сухая, аджика зеленая сухая. Сухой чеснок по 50 грамм стаканчики вот эти вот. Лук и помидоры. Вот, не солишь, потому что когда мясо солишь, оно жесткое получается. Соль выступает, корочкой становится, оно такое, ну, в общем, мясо не надо солить. Вот в этой аджике, в ней соли достаточно, плюс помидоры свою, как, то кислость, то сладость. Такой вот незамысловатый маринад. Ну и все, вымешиваешь, как обычно. Мешаешь, мешаешь, все это выдавливаешь. Получается сочная такая. Баранина вообще вот бомба просто в таком маринаде. А, еще обязательно растительного масла. В конце добавляешь растительного масла, чтобы он был такой поджаристый такой. В масле он, ну, прикольно получается.
1: Понятно. В общем, я думаю, что аппетит на многих слушателей уже разыгрался. Шашлыка захотелось, наверное, да? И захотелось активного отдыха.
0: Ну, вот, ну а что... потом можно да. Его просто берешь тарелка большая такая какая-нибудь, да? Ты берешь лаваш, простилаешь, и туда высыпаешь этот шашлык горячий на лаваш. Лаваш пропитывается, сок с него стекает с шашлыка. Вот, а сверху можешь зеленушкой покрошить. Вот, можешь чуть-чуть еще присолить. И я делаю еще до этого. Короче, берешь помидоры, кинзу, укроп, петрушку, чеснок. Ну, подсаливаешь. Помидоры, чеснок, это все блендеришь. А кинзу, зелень мелко режешь. И еще добавляешь туда кетчупа. Лечо какой-нибудь добавляешь. Примерно там один к одному вот с этой смесью смешиваешь. И получается офигенная такая приправа к мясу. Очень вкусная замазочка.
1: Ну что ж, тогда будем подводить итоги, Михаил. Ну, в этом году тоже есть планы, да, тоже в горы, планов много.
0: Если я найду, как бы, с кем, то, конечно, я обязательно пойду. Я отменю всех пациентов, скажу, что я еду на учебу или еще куда-нибудь. Я пойду, обязательно куда-нибудь схожу и в горы. Ну вот этот Илья, который, он организовывает 6 походов в этом году. Идет он Ликийская тропа, это в Турции они там идут по этой тропе. Потом на Алтай он идет, потом опять в Крыму у него поход. Потом здесь у нас Сибай, Красная Поляна, по-моему, поход у него идет. Вот, ну в общем, не знаю я. Посмотрим. Я хочу туда, на Джилусу пойти. Ну не знаю, получится у меня с моими ребятами пойти. Нет. Будем посмотреть.
1: Понятно. Что пожелаешь слушателям радио Рамсес?
0: Меньше слушайте радио.
1: Понятно. В общем, выключайте интернет, да, идти куда-то все-таки.
0: Это активно прожить. Бросайте все эти цифровые технологии. Общайтесь вживую больше, да. Если не видите визуально, там, обнимайтесь, там, я не знаю, трогайте друг друга. Ну, в общем, потому что, ну, сейчас настолько вот эта вся цифровая фигня, что просто живого общения, ну, реально не хватает просто людям.
1: Ну, бы. Вот это, к сожалению, да. Вот.
0: Так что меньше слушайте радио.
1: Оригинальное пожелание такого у нас еще не было ни разу.
0: Да.
1: Ну вот, наверное, пришло время, да, все это заканчивать.
0: Ну, да. На этой оптимистической нотке, да, мы подведем.
1: Подведем итог, да.
0: Всем удачи на воде и на тропе. И, в общем, больше двигайтесь, больше общайтесь, больше коммуницируйте. Не замыкайтесь в том, что мы не зрячие, там, и не сидите дома. Ну, любую возможность нужно использовать для того, чтобы куда-то выехать, там, выбраться. Там. Потому что у нас это бывает, что ой, да куда я там, да что я там, да как я там. Не надо, короче, этого делать, себя загонять, в себя входить. Надо выходить из себя. Когда ушел в себя, говорит, не скажу, когда вернусь, да?
1: Да, надо как-то активной жизнью жить, да. И вот, на самом деле, нет, я вот в этом плане благодарна моим папе с мамой, потому что в этом году снова в Анапу. Ну, да, у нас комфортный отдых все-таки. У нас не экстремальный, но они у меня уже возрастные все-таки родители. Но все-таки отдых, все-таки море, все-таки пляж, все-таки не интернет, да, и не город, а море и пляж.
0: Да, вот. Я-то живу на море, мне вот как бы, да, мне нужно уже другого. Хочется. Ну, море это уже кайф. Ну, я вот в этом году открыл купальный сезон в апреле. Вода 9 градусов была. Я вот купал.

0: Начал с 9 градусов, сейчас уже вода 24.
1: Понятно. В общем, живем активно, купаемся, плаваем, ходим в горы. В общем, главное, чтобы лето нам запомнилось, да, чтобы лето было ярким, запоминающимся.
0: Лето – это маленькая жизнь.
1: Да. Михаил, спасибо тебе за участие в программе, что ты нашел время, да, между активностями всеми, да, и поучаствовал, и мотивировал нас, зарядил такой энергией, да, на все лето оставшееся. Спасибо тебе большое. А программу подготовили и провели Павел Малышев и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из цикла «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут различные дополнения и замечания, которые относятся к ранее вышедшим выпускам. Ну и вообще связаны с информацией, которая ранее проходила в моих выпусках. Итак, сначала дополнение, которое относится к совсем недавнему выпуску, в котором я рассказывал про конфигурации True Wireless наушников и про мой личный опыт, какие конфигурации, для каких видов контента подходят. Так вот, я там, конечно, рассказывал о вкладышах, о внутриканальных и даже о клипсах, но там я не упомянул еще об одной конфигурации, вот сейчас дополняю себя. Я там не рассказал о еще такой конфигурации True Wireless наушников, я даже не знаю, как их назвать. Есть у меня такая модель, кстати, бренд Anker Soundcore. Это наушники, которые не вкладыши, и не внутриканальные, даже не клипсы. Устроены они следующим образом. У них к каждому блоку прикреплен гибкий усик. И крепятся они, как слуховые аппараты, задней части ушной раковины. Вот этот усик, он за ухо крепится. А сами блоки с аудиоизлучателями, они висят напротив вашего ушного канала. Именно висят. В сам ушной канал они не вставляются. Даже как вкладыши в улитку не вкладываются. Так что никак они не соприкасаются с вашими ушами, а просто висят. Причем там есть 4 положение. Вы можете изменять угол и добиться такого положения, когда сами аудиоизлучатели находятся прямо напротив ваших барабанных перепонок. И, в принципе, наушники удобны тем, что они с ушным каналом никак не взаимодействуют. Для прослушивания какой-то серьезной музыки они не подходят, как раз из-за того, что они отнесены от барабанных перепонок, а сами излучатели по диаметру маленькие и маломощные. Поэтому, как я говорил в том выпуске, для прослушивания серьезной музыки они плохо пригодны. А вот если вы в основном слушаете, ну, книги, скажем, речь, то вполне себе можно пользоваться. Причем их можно носить длительное время. И такого дискомфорта, как внутриканальные, даже вкладыши, они не причиняют. Хотя, в отличие от клипс, они ушной канал как бы прикрывают, но с ним не контактируя. Так что есть и такая конфигурация. Вот и о ней я упомянул. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется сказать о том выпуске, где я иронизировал на тему вот таких оголтелых фанатиков яблочных устройств, которые, невзирая на то, что яблочная компания уже все возможные пределы абсурда достигла, они все равно, как в том самом детском стишке, все равно его не брошу, потому что он хороший. Мучаются они, бедные, но все равно как основное устройство используют вот этот самый iPhone. Так вот, сначала убрали оттуда банковские приложения. Да не проблема. Поедем в офис Сбербанка или на дом вызовем сотрудника. Они нам с помощью ноутбука и специального программного обеспечения на наш любимый iPhone поставят Сбербанк. Ладно, потом удалили Макс. А ведь у нас в России как? Российские власти, они в интернете цензуру вводят по полной программе и заставляют пользователей всеми возможными средствами использовать только Макс, а вражеские неугодные мессенджеры, ну, различные там WhatsApp'ы, да Telegram'ы, использовать всячески мешают. Они, кстати, и доступные, и удобные, и функциональные, но вот не подконтрольны они российским властям да спецслужбам. А Макс из яблочного магазина удалили, и получается абсурдная ситуация. Макс не установить. Доступные приложения, которые можно скачать в яблочном магазине, использовать без всяких VPN да прокси, не дают, и получается абсурдная ситуация. Каким же способом яблочным фанатам общаться? Но и на этом яблочная компания не остановилась. На момент записи данного выпуска они удалили из яблочного магазина практически все приложения крупных российских разработчиков. А я ведь об этом несколько лет назад уже говорил, что я никакого смысла связываться с яблочной компанией не вижу именно по причине того, что невозможно на яблочное устройство установить именно нужное пользователю приложение. И что? Всеми сервисами пользоваться через веб-браузер? Вот все приложения удалены. Ну да, можно через веб-браузер и на сайт банка зайти, и на сайт Одноклассники или ВКонтакте. Но тогда абсурд состоит в том, что российский яблочный фанат, он платит большие деньги, покупает вот это устройство, и всеми актуальными для России сервисами он пользуется через веб-браузер. То есть фактически самым востребованным и нужным приложением на яблочных устройствах в России является веб-браузер. А если яблочная компания еще и ведет платную услугу звонков, то есть хотите звонить, оформляйте подписку, и тогда вы сможете с нашего устройства еще и звонить. Потому что, насколько помню, они хотели убрать классические сим-карты, оставить только eSIM, ну а там и до введения платной подписки на функцию звонков тоже недалеко. Я думаю, наверное, либо скоро появится, либо уже появился неплохой бизнес, когда за определенную плату яблочным фанатикам предлагается установить нужное им приложение. Хотите приложение для ВКонтакте, Одноклассников, Mail.ru, Сбербанка, платите столько-то. Приезжайте либо к нам, либо мы к вам на дом приедем и все, что нужно, вам установим. А потом выйдет обновление, ну, опять платите, и мы вам устанавливаем.
0: Инфотрон.
1: Ну, если здесь на полном серьезе, конечно, разговаривать уже невозможно, только вот так вот юморить, то вот эта самая оголтелая цензура, вообще, конечно, российские чиновники, они, почувствовав вкус крови, тоже занимаются абсолютно античеловеческими действиями, и они еще весной, по-моему, 2026 года проводили различные собрания, где отдавали приказы различным крупным операторам интернет-трафика блокировать зарубежный трафик, в общем, блокировать трафик, который уходит на вражескую территорию. То есть это Северная Америка, Европа прежде всего. И это уже стало проявляться. Причем, возможно, в каких-то крупных регионах, ну, типа Москва, Ленинградская область, может быть, таких драконовских мер еще нет, а вот в моем регионе уже невозможно даже без VPN или прокси проверить обновление JAWS. И вот тут я еще раз обращаюсь ко всем неопытным пользователям. Если вдруг у вас возникает ошибка, когда вы пытаетесь проверить обновление прошивки на каком-нибудь тифлофлешплеере, ну, скажем, от Humanware, типа Victor Reader Stream, а вам выдается сообщение: не удалось подключиться к серверу, или ошибка подключения к серверу. Или вы пытаетесь обновить прошивку на бралевском дисплее, опять-таки, вражеского производства. Когда вам JAWS выдает сообщение о невозможности подключиться к серверу, то это именно вот эти самые ограничения. Вообще, я сейчас могу только до конца этого выпуска перечислять все те проблемы, которые я наблюдаю. Невозможно скачать обновление приложения, ну, скажем, с GitHub. Невозможно подключиться к каким-то зарубежным сервисам без тех самых прокси или VPN. Там либо просто трафик на нуле стоит, либо очень долго приходится ждать. В общем, вот это самое откровенное издевательство, оно идет полным ходом. Но самое главное, как я в каком-то выпуске говорил, что можно предъявлять претензии провайдеру, провайдеры, они сейчас выкручиваются очень просто. Как я говорил в том выпуске, провайдер с вас берет деньги. Вот мой провайдер берет какие-то драконовские деньги, ну просто у нас в моем доме альтернативных провайдеров нет, поэтому я плачу большие деньги за возможность доступа в интернет. А доступа в интернет полноценного провайдера не предоставляет. То есть деньги он с меня берет. Но вот представьте, вы платите вот той самой жилищно-эксплуатационной компании деньги, ну скажем, за то, что они вам свет, воду поставляют. А они вам взяли и температуру воды снизили. Или говорят, ну мы теперь вам горячую воду будем подавать только 3 дня в неделю. Оплату не снизили. Так вот, интернет-провайдеры в таких регионах, где цензура просто свирепствует, плату-то не снижают. И полноценный доступ в интернет именно провайдер не предоставляет. Но когда вы попытаетесь предъявить претензии провайдеру, ну просто так, связаться с ними, написать в поддержку или позвонить, они вам, скорее всего, скажут следующее: а это не мы. Это вот то самое треклятое устройство, которое называют ТСПУ. Вот устройство, которое принудительно Роскомнадзор заставляет всех провайдеров устанавливать, и это злодейское устройство без ведома провайдера все блокирует, цензурирует и режет, а несчастные провайдеры даже ничего сделать не могут. Сделать-то они, конечно, могут, и они прекрасно знают, что внутри у этого ТСПУ, но ответить вам так они могут. Но вы можете себе представить, что к вам по поручению российских властей пришли какие-то ремонтники, установили у вас дома коробочку, которая будет вам, например, блокировать доступ на неразрешенные российскими властями ресурсы или контролировать, куда вы заходите, чего вы делаете, чего вы думаете, не представляете ли вы угрозы для властей. Вот эту коробочку они у вас оставили и ушли. Но неужели вы не захотите залезть в эту коробочку, ее разобрать, посмотреть, что там внутри, или пригласить какого-нибудь знающего человека? Ну, в общем, коробочка у вас дома, у вас к ней полный доступ, а вы говорите: я не знаю, что там происходит. Вот мне поставили, и я ничего сделать не могу. Поэтому вот эти все разговоры про то, что вот ТСПУ, мы ничего сделать не можем, конечно, они прекрасно знают, что там внутри, и если захотят, они могут туда проникнуть и так далее. Но, сами понимаете, платить штрафы никто не хочет. Вот и получается такая история. Провайдер говорит, это не мы, это злодейские ТСПУ. А если вы обратитесь в какой-нибудь Роскомнадзор или Минцифры, вам там скажут, что нет-нет-нет, мы ничего не блокируем, мы блокируем только злодейские ресурсы, которые, значит, призывают к терактам или еще чему-нибудь, и таким образом круг замыкается. Так что, если говорить вот о том выпуске, где я рассказывал про вот эти проблемы, ну, здесь действительно только массово-массово обращаться в суд. Причем судиться нужно и с провайдерами, и с властями, и со всеми, с кем только можно. Правда, сильно я подозреваю, что в России судов независимых практически нет, но хотя бы было бы интересно и полезно посмотреть, как суды будут выкручиваться. Ну, например, вот вам блокируют доступ к серверам компании Vespero, и вы не можете проверить обновление JOS. Какие такие вражеские действия с этого сервера осуществляются? А если вы хотите проверить обновление, ну скажем, прошивки для брайлевского дисплея вражеского производства, опять, по какому такому закону вам это запрещают? А провайдер-то деньги с вас берет и плату не снижает. В общем, тут налицо откровенное нарушение прав потребителя, а люди еще должны, помимо того, что платят за интернет, еще платить всевозможным службам VPN и прокси, чтобы пользоваться интернетом как раньше. То есть вот эти самые цензоры и чиновники, они еще заставляют пользователей дополнительно деньги тратить. Платите просто провайдеру за формальный доступ в интернет, а потом еще платите тем, кто вам VPN или прокси поставляет, чтобы полноценно пользоваться нужными ресурсами. В общем, закругляя эту тему, хочется сказать, что тот выпуск, в котором я примерную схему предлагал, он уже тоже не совсем актуален, потому что, ну, понятно, что провайдеры теперь могут легко выкрутиться.
0: Инфотрон.
1: Ну и в заключение еще об одной веселой в кавычках новиночке, на сей раз от пресловутой компании Google. Летом 2026 года компания Google тоже начала всячески препятствовать пользователям Android устанавливать нужные именно для них приложения. Заключается это в том, что они начали разворачивать систему по недопущению неподконтрольных им разработчиков. Но все-таки компания Google, она тоже ведь крышуется властями США. Она тоже исполняет приказы установки, которые им спускают сверху. Ну так вот, состоит это в том, что на Android, начиная с лета 26 года, будет устанавливаться специальная служба, которая будет блокировать возможность установки приложений из APK-файлы от тех разработчиков, которые не захотели добавляться в список допустимых разработчиков Google. Я, кстати, не знаю, они деньги берут за возможность разработчиков. Какая американская компания откажется от возможности заработать деньги при любом случае? Так вот, если разработчик не пошел на поклон Google, не добавился в этот реестр, то его приложение будет блокироваться и работать на Android не сможет. Но, в отличие от яблочных устройств, здесь не все так депрессивно и печально, нужно просто подождать, я пока подробно ничего сказать не могу, просто когда я сам с этой ситуацией разберусь, я вам скажу. Но пока предполагаю, что возможность устанавливать приложение нужное из APK-файлов, а действительно многие приложения их нет в магазинах приложений, ну, например, такие как Morgler, мобильный редактор, тот же NewPipe и так далее. Скорее всего, на Android их можно будет устанавливать, только устанавливать придется уже очень навороченными и нетривиальными способами. Возможно, включать что-то в режиме разработчика или через отладку по USB с компьютера, но на Android пока что, я так подозреваю, все равно нужные приложения из APK-файлов устанавливать возможность не исчезнет, но делать это придется уже очень непростыми способами. Ну что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 24. Едва только выйдя из здания штаб-квартиры, Харри немедленно прикурил еще в лифте подготовленную сигарету и жадно выкурил ее в три затяжки. Сигаретный дым густо смешался с мятным вкусом зубной пасты, благо в туалете для дежурных нашелся тюбик, а потом достал еще одну и вопросительно глянул на Феникса. «Кури, нам с полчаса ехать». Феникс вынул из кармана ключи от Рэма, сунул их туда машинально, а потом стало не до них. «Пустишь за руль?» «Садись». Харри кивнул, немного подумав. «Все равно я тут не ориентируюсь. Надеюсь, только ты не повезешь меня в местный Хилтон?» Он усмехнулся. «У меня есть идея получше», — заверил его Феникс и нажал кнопку открытия дверей. Он ловко влился в непривычный для Харри плотный транспортный поток и повел машину по одному ему известному маршруту.

от чего-то замерзшие ладони. Увлекшись воспоминаниями о прошедшем допросе, он не заметил, как Рэм свернул шоссе. Харри вынырнул из своих мыслей только когда в салоне потемнело. Поднял голову и увидел, что Феникс заводит Рэм на подземную парковку высотного здания. «Парковочное место шло в комплекте с квартирой», — сказал Феникс. Он прижал к лобовому стеклу небольшую карточку и шлагбаум открылся. «Я так и не купил машину, вернее, хотел, но с моей работой она просто стояла бы без дела». Проехав мимо стройного ряда BMW, Мерседесов и Chevrolet Camaro, Феникс припарковал Рэм на свободное место с номером 130H. «Идем?» — предложил, заглушив мотор. «Еды в доме точно нет, но я знаю ресторан с быстрой доставкой, а кровать в гостевой спальне застелена свежим бельем». Харри никогда не был идиотом, но сейчас чувствовал себя именно так, хоть и мужественно удержался от уточняющих вопросов. Феникс привез его в свою квартиру, это было понятно, и даже понятно почему. Но уложить это в своем сознании Харри все равно не мог. Как и понять, как нужно реагировать? Поблагодарить? Сказать, что не стоило? Что ему было вовсе не обязательно отвечать любезностью на любезность, и Харри отлично выспался бы в номере недорогого мотеля? К моменту, как большой светлый лифт поднял их на высоту, с которой, наверное, уже можно было бы спрыгнуть с парашютом, он понял, что слишком устал для этих метаний. И едва Феникс пропустил его в холл огромной дорогущей квартиры, скинул куртку, присел на банкетку, чтобы разуться. Обошедшийся Фениксу в $5000 ортопедический матрас приятно обнимал тело. Но удовольствие доставляли вовсе не он и не подушка, изготовленная по его меркам. Феникс проснулся с ни с чем не сравнимым чувством хорошо выполненной работы. Они так и не заказали еду. Сил хватило только, чтобы принять душ, благо ванных в квартире было две, и не пришлось тянуть жребий, кто идет первым, а кто вторым. Был еще только вечер. Город уже погрузился в черно-желтые ночные цвета мегаполиса. Но часы еще показывали время вечерних шоу, разрешенных для школьников. Тихонько прикрыв дверь в гостевую спальню, где чуть слышно похрапывал Харри, Феникс все же заказал ужин, отрешенно подумав, что его кухня, в которой не было даже плиты, вряд ли придется Харри по вкусу. Да что там плиты, даже ножей нормальных у него не было, не говоря уже о кастрюлях да сковородках, которыми была набита кухня дома шерифа. Он был уверен, что говорил достаточно тихо, но стоило сбросить вызов, как дверь снова распахнулась, и заспанный Харри прошлепал в ванную. Зашумела вода, и вскоре он пришел на кухню, мокрый, но все равно сонный. «Это не кровать, это временная ловушка», — пробурчал он, наливая себе воды. «Ощущение, что я спал неделю, не меньше». «Это комплимент или претензия?» — поинтересовался Феникс. — И то, и другое. Харри улыбнулся. — Я так и не понял, хочу ли я немедленно вернуться в кровать или мечтаю больше никогда там не оказаться. На таком матрасе всю жизнь проспать можно. Феникс жестом пригласил его сесть на высокий барный стул. — Ужин привезут минут через 20. Показал на ряд бокалов, висевших на специальной подставке. — Вино, коньяк, виски. Или от Бэнкса уже пришла куча панических голосовых с вопросом о том, куда пропало начальство? «А я не знаю». Харри развел руками и хмыкнул. «Я телефон отключил». «И уже всерьез подумываю вообще не возвращаться в Мадди Крик. Не так уж и много вещей там осталось». Феникс снял с крепления два бокала для виски, достал из шкафа бутылку, присел на корточки, чтобы взять из маленького холодильника лед. «Мне кажется, твои помощники заслужили напутственное слово, произнесенное лично, а не по телефону», — заметил он, разливая виски по бокалам. «Да и к Дженнифер надо бы заехать». «Я пошутил», — вздохнул Харри. «Знаю все, и телефон сейчас включу». «Мне просто хотелось чуть-чуть побыть просто Харри, а не помесью воспитателя в детском саду и санитара в дурдоме». Он взял бокал и поднял его, салютуя. «За раскрытое дело!» Улыбка у него вышла широкой и искренней, но все равно немного грустной. «И за последний раз, когда вам, агент Ричмонд, приходится терпеть мое провинциальное общество?» С языка у Феникса рвалось возражение.
Этот вечер не обязательно должен быть последним. У них же остались номера телефонов, почему?

0: нельзя созвониться и договориться о встрече. Провести вместе выходные, если они совпадут. Уничтожить еще одного копченого гуся и сходить в бар поиграть в дартс. Но нет. Есть отношения, которые должны закончиться. Даже если Фениксу казалось, что Харри был его другом всегда. За отличную работу в паре. Предложил он свой тост и поднял бокал. У меня еще никогда не было такого напарника. Харри хмыкнул. «За то, что я не налажал!» — провозгласил он и чокнулся с ним. А потом глотнул виски и, наконец, огляделся. «Ты что, недавно ее купил?» «Кухню?» — переспросил Феникс, проследив за взглядом Харри. «Нет, ее ремонтировали вместе со всей квартирой 5 лет назад». На лице Харри отчетливо отразилось недоумение. «Ты вообще никогда не готовишь?» — протянул он. «Только доставками пробавляешься». «Я ночую здесь примерно 15, реже больше ночей в месяц», — Феникс пожал плечами. «Или ем в кафе, или заказываю доставку. Дизайнер, что оформлял эту комнату, не хотел раковину ставить. Нет смысла. Есть посудомоечная машина, но меня очень просила горничная, ей так убираться удобнее». «Ну, теперь я точно вижу, что жениться ты не собираешься», — усмехнулся Харри. «Как и ты, хотя в твоем доме кухня просто мечта хозяйки», — парировал Феникс. «Один-один», — согласился Харри. «Еще по порции виски? За всех холостяков?» «За холостяков». Феникс снова наполнил их бокалы. Они как раз успели их опустошить, когда пришел курьер. Глава 25. Феникс поехал с ним. Все-таки Харри был идиотом, потому что только идиот мог забыть, что в доме остались его вещи, и он, конечно же, рано или поздно за ними заехал бы. Утром он попросил Харри подождать его и съездил в штаб-квартиру ФБР, где оформил полагающийся после закрытого дела отпуск. И вернулся с новостями. Ребекке и ее команде удалось найти ДНК Хоренса на телах жертв. В своем религиозном экстазе, где он сам для себя был и жрецом, и богом, ублюдок меньше всего думал о том, что тела могут когда-то найти. Харри предупредили, что, возможно, его вызовут в суд для дачи показаний. Но до этого еще было далеко, следовало закончить экспертизы, взять показания родных жертв, утвердить состав присяжных. Пока было проведено предварительное слушание, на котором Хоренс был вполне закономерно обвинен в одном убийстве второй степени. И 8-1, и оставлен под стражей. Адвокатом у него была бойкая дама лет 40, имеющая длинный список громких процессов. «Ему не избежать смертной казни, даже если его возьмется защищать Папа Римский», — заметил Феникс. «Присяжным будет абсолютно все равно, что Эллен он убил без предварительного планирования. Это все равно было преднамеренно».
1: «Надеюсь, что так», — кивнул Харри, привычно ведя Рэм по извилистой дороге.
0: Откровенно говоря, ему было все равно, получит ли Хоренс высшую меру или пожизненное, он просто наслаждался дорогой. В офисе тоже все было спокойно, за исключением известия, что старик Хоренс попал в больницу с сердечным приступом, а Пепси залила свой стол слезами, решив, что Харри больше не вернется. Кажется, Сеймур уже успела поговорить с Джаредом на тему его будущей судьбы, а тот не сумел удержать язык за зубами. Впрочем, у Харри не было желания поставить это в вину Джареду. Решение было принято, и он ни на секунду не усомнился в его правильности. А когда об этом узнали остальные, да какая разница. И да, маленьким, но бесконечно прекрасным бонусом было то, что, увидев его, Пепси бросилась Харри на шею, смеясь и плача одновременно. «И вам здравствуйте, агент Ричмонд», — прозвенел ее голосок у Харри над ухом. «Добрый день, мисс Стерджес», — тепло поприветствовал ее Феникс. «Выглядите чудесно». Пепси смутилась, выпустив Харри. «Тут столько всего произошло», — начала перечислять, будто Бэнкс не сделал только что короткий доклад. «Отец Эстебан запилил офигенную проповедь. Так круто всем носы утер, я аж прослезилась. Сказал, что гордится жителями Мади Крига, сумевшими избежать искушения и не принявшими на веру злые слова и пустые наветы. Показал на большом экране видеопослание Мередит. Она красивая такая, прямо итальянка настоящая. «Половина паствы раскраснелась от удовольствия, а вторая побелела от стыда», — заметил Тони. «Мне отец рассказал, я на такие мероприятия не хожу», — поспешил откреститься. Харри улыбнулся и постарался как можно незаметнее сглотнуть вставший в горле ком. По этим людям он определенно будет скучать, по тем, что сейчас собрались в обшарпанном, а после штаб-квартиры ФБР и шикарных апартаментов Феникса это особенно бросалось в глаза, зале. «Нам тоже есть что рассказать», — кивнул он и взглядом предложил Фениксу взять слово, но тот покачал головой. Тогда Харри рассказал весь процесс поимки Хоринса и отчасти пересказал допрос. «А потом меня вывернуло, едва ли не на пиджак главы штаб-квартиры ФБР», — закончил он свой рассказ, уныло разведя руками.
2: «Жалко, что не на Хоринса», — зло ответила Пепси. «Надо же, гад двуличный. Еще мне предлагал помощь, мол, и к поступлению в колледж подготовлю, и с обустройством посодействую».
0: «А чего ты не клюнула?» — поинтересовался Джаред. «Насколько я понял, уговаривать он умел».
2: «Да не хотела я ни в какой колледж».
0: Пепси одарила Теда веселым взглядом.
2: «Думала, сумею захомутать себе принца на коне».
0: Тикс показательно закатил глаза. «Радуйся, что не вышло», — заметил Харри, невольно улыбнувшись тоже. «Рано или поздно поняла бы, что не принц он вовсе». «Тем более, что мы решили уехать», — сказал вдруг Балок. «В конце концов, мне не обязательно безвылазно торчать в студгородке, а Теду не обязательно учиться в том же колледже. Будем вместе снимать квартиру».
1: «Я попробую на ветеринарный поступить», — добавил Тикс. «Не сейчас, конечно, в следующем году. Так что я в любом случае не стал бы твоим принцем в Маде Криге».
2: «Да я и не в обиде, в общем», — пожала плечами Пепси. «Тем более, что в итоге и мой личный принц нашелся, и конь у него имеется».
0: Настала очередь Бэнкса широко улыбаться. Харри подумал о том, что скоро ему придется сменить два колеса на четыре. Шерифу не пристало рассекать на байке. Хотя, кто это сказал? Зимой возможно, но летом это точно удобнее и быстрее. От размышлений о будущем отвлек шум в прихожей. «Есть кто?» — раздался густой мужской голос. Пепси нахмурилась и пошла было в приемную, но за ней потянулись все. Брифинг был окончен, а гости в офисе шерифа редко когда сулили что-то хорошее. Харри шагнул в коридор одним из последних и напрягся, увидев Шварца. Его могучая фигура казалась особенно огромной здесь, в офисе, а не за привычным магазинным прилавком, который он явно адаптировал под свои габариты.
2: «Добрый день, чем я могу помочь?»
0: Пепси явно не знала об инциденте с так и не купленными стейками, а потому была сама любезность.
1: «Да нет, я... так...»
0: Шварц помялся на пороге.
1: «Харри, пастор Эстебан вчера видео показывал. Ты прости, что я с тобой так круто, но сам знаешь, каково всем было после такой находки».
0: Секунда шла за секундой, все смотрели на него, но чем дольше висела тишина, тем больше Харри понимал, что ему нечего ответить. Больше того, он не хочет отвечать. И когда это понимание окончательно сформировалось, Харри развернулся и молча ушел в свой кабинет. Поездка вышла с привкусом грусти. Особенно это стало заметно, когда Харри осторожно спросил, останется ли Феникс на ночь. Это для Феникса покинуть Мадди Крик дело получаса. Харри, как бы он ни торопился, на это потребуется недели. Передать дела Бэнксу, собрать вещи, решить, что делать с домом, выбрать, куда он поедет, найти там жилье, прикинуть, что и как по работе. И лишь потом можно будет двигаться в путь. Заставив себя не думать о грустном, Феникс предложил созвониться с Кевином и Сеймур и навестить Биару. Когда еще выдастся случай увидеть ручного медведя? Проехав Бивер, они перестали делать вид, что поддерживают разговор, и в Мадди Крик въехали молча. Феникс глядел на уже знакомые дома, узнавал идущих по улицам людей. Коннор, сидящий на крыльце аптеки, помахал рукой, увидев Рэм. Алисия Бэнкс крикнула, чтобы Харри и Феникс приходили в кафе на обед. Сегодня какое-то особенное семейное блюдо. После штаб-квартиры ФБР
1: офис шерифа казался маленьким и бедновато обставленным, но куда более уютным. И Пепси, конечно же, была его главным украшением. Феникс был уверен, что отношения между ней и Джаредом существенно продвинулись, но, кажется, главная вершина пока не была покорена. И оба наслаждались тем самым заезженным в дамских романах конфетно-букетным периодом. Между Тедом и Тони больше не было напряжения, и это проявлялось спокойной уверенностью во взгляде Баллока и умиротворенностью вечного двигателя Тикса. Брифинг, на деле просто разговор, уже подходил к своему завершению, когда в офис явился Шварц. Кажется, он искренне хотел извиниться и делал это так, как умел, неуклюже и грубо. Вот только, на взгляд Феникса, Шварц безнадежно опоздал. Харри молчал. Кажется, внутри у него бушевала буря. Феникс уже хорошо знал, как много чувств порой пряталось за этим спокойным выражением лица. И он ожидал чего угодно. Что Олборн покачает головой, скажет, что Шварцу следовало думать раньше, а может даже кивнет и примет извинения. Но того, что он просто уйдет, так незамысловато и вместе с тем решительно обрывая любой дальнейший диалог, этого, кажется, не ждал никто. А еще никто, кроме Феникса, кажется, не понимал, что значит этот поступок. Харри уже порвал с обидевшим его городом и не собирался его прощать. У Баллока и Тикса одинаково вытянулись лица, Пепси растерянно переглянулась с Джаредом. Никто из них не знал нужных слов, их ведь не было тогда в магазине. Там был только Феникс. А потому он шагнул вперед, указал Шварцу на дверь и отчеканил тем же тоном, которым представлялся в допросной. «Пошел вон!» Глава 26.
2: «А медведю точно это можно?» Феникс с сомнением посмотрел на большой кусок пирога.
1: Сеймур и Кевин в один голос сказали, что ждут их. Миссис Тикс даже предлагала дать коней, чтобы не пришлось идти пешком. Но Феникс слабо представлял себя в седле, так что было решено прогуляться, тем более что погода стояла сухая и теплая. Они собирались пойти с самого утра, но планы перебил неожиданный визит Мередит. Вживую бывшая жена Харри оказалась хрупкой, невысокой и очень красивой женщиной с точенной фигурой. К полной неожиданности Харри даже его хваленое самообладание не сумело помочь скрыть удивление. Она буквально бросилась ему на шею, обнимая, и даже пустила слезу.
2: «Не думала, что настолько соскучилась», —
1: призналась Мередит, когда Харри немного неуклюже успокоил ее и усадил пить чай.
2: «По тебе, по городу, по Бэнксам и их кафе, по старой Стебану и вообще всем».
1: «Наверное, это магия Мадди Крига», мягко заметил Феникс. «У меня тоже ощущение, что я здесь куда дольше, чем на самом деле». «Но вы все равно спешите вернуться в свой большой город», заметила Мередит. Авео стоял на подъездной дорожке, а вещи уже были уложены в его багажник.
2: «Ой»,
1: взгляд Мередит упал на несколько армейских рюкзаков, сложенных в углу кухни. Харри еще не успел упаковать их в Рэм. Вот тут в расчетах Феникс ошибся. Никаких недель и месяцев. Харри снялся с насиженного места за какой-то час.
2: «Это то, о чем я думаю?»
1: В уголках ее глаз снова заблестели слезы.
2: «Не знаю».
1: Харри пожал плечами. «А о чем ты думаешь? Если о том, что я уезжаю, то да, ты думаешь правильно. Кстати, ты надолго в Мадди Крик?»
2: «Надеюсь, что навсегда».
1: Мередит пыталась смотреть на Харри, но ее взгляд то и дело возвращался к собранным вещам.
2: «Пока поживу у отца Эстебана, а потом постараюсь купить дом. Или, может, буду снимать. Я посмотрела, рядом с бензоколонкой есть старая ферма, хозяин просит недорого».
1: Феникс понял сразу, к чему идет разговор. Но Харри предложил Мередит еще чаю, и они разговаривали добрый час, если не больше. А предложение, которое, Феникс был уверен в этом, созрело едва ли не в ту же секунду, как Мэри переступила порог, Харри озвучил лишь под самый конец. И даже не озвучил. Он просто загрузил свои рюкзаки в Рэм и вложил ключи от дома в маленькую ладошку Мередит.
2: «Документы там же, где и всегда», — сказал он. «Ты знаешь».
1: «Но Харри...» Она прижала кулак с зажатыми в нем ключами к губам, а потом осторожно обняла его.
2: «Храни тебя, Создатель. прошептала, осеняя Хари крестом. «Феникс, и вы его тоже хороните», добавила неожиданно строго.
0: «Непременно, мэм», пообещал Феникс.
2: Смутное ощущение, бывшее с ним в последние дни, стало чуть яснее.
0: «Ты неправильно все поняла», — покачал Хари головой. «Агент Ричмонд был здесь по делу. Просто так совпало, что он уезжает, и я тоже».
2: «Все я правильно поняла, дорогой», — Мередит рассмеялась. «Обещай не пропадать и обещай, что я буду видеть тебя на Рождество и День Благодарения. Твои родственники не простят мне, если ты вообще вычеркнешь Мадди Крик из памяти».
0: «Если это произойдет, то не по твоей вине».
2: Хари снова обнял ее на прощание и решительно отстранился. Кивнул Фениксу и сел за руль Рэма. Феникс пристроился за его машиной, и вместе они доехали до ближайшего к убежищу Кевина входа в лес. Прогулка туда-обратно вышла молчаливой, а прощание Хари Сеймур даже более пронзительным, чем с ее сыном. Тикс и Балок вообще были в этот момент очень молчаливы, но между этими тремя тянулась такая долгая непростая история, что все слова уже давно были либо сказаны, либо поняты просто так. Глубину и боль момента почувствовала даже Биара. Оторвавшись от угощения, она громко закричала. Эхом ей вторила волчица, где-то в лесу подхватил еще какой-то зверь. Сумерки уже опустились на Мадди Крик, когда Феникс и Хари вернулись к машинам. В полутьме Феникс видел огонек сигареты Хари. Кажется, сегодня он выкурил целую пачку и стал будто на десяток лет старше.
3: «Куда ты сейчас?» — спросил Феникс.
0: «К Дженни», — предсказуемо ответил Хари. «Попрощаюсь. Ночевать не буду, а то весь настрой меня собьет». Хари невесело улыбнулся. «А ты как? Всю ночь опять будешь гнать до сети?»
2: «На этой крошке я сильно не разгонюсь».
0: Феникс похлопал Авео по капоту. Помолчал. Оглянулся на лес. «Хари, поехали со мной». Вот оно. Смутное ощущение наконец оформилось в четкое желание. «Робсон в восторге от твоей работы. Даже намекнул, что побольше бы ФБР таких, как ты. Уверен, он точно возьмет тебя стажером после Куантико. А к поступлению туда я тебя подготовлю. Первое время поживешь у меня, а потом я помогу квартиру снять». Хари моргнул и уставился на него, забыв про сигарету.
2: «С тобой? В смысле, в Сити? Работать вместе в ФБР?»
0: Уточнил он своим чертовым спокойным голосом, и только подрагивающий в темноте кончик сигареты выдавал его внутреннее волнение сейчас.
3: «Ну да».
2: Феникс вдруг испугался, что предложение Хари будет неинтересно. Ведь перед ним лежит целый мир, а Феникс снова тянет его в расследование. Сигарета улетела в кусты, недокуренной и наполовину. А в следующую секунду Хари вскинул руки вверх. И в его жесте не было ни грамма спокойствия, как и в раздавшемся следом ликующем вопле, в котором явственно слышалось согласие.
0: Бонусная глава. Чертов галстук куда-то запропастился. Хорошо было Фениксу, у него даже в шкафу в служебной раздевалке было целое отделение для галстуков. Хари пока такой роскошью не разжился ни дома, ни на работе, да и галстука у него было два. Один нашелся, синий. К новенькому черному костюму он никак не подходил. Хари еще раз перебрал содержимое полок, глянул в мешок для химчистки. Нету. В дорожной сумке тоже. Он решил было попросить у Ричмонда какой-нибудь, у того черных галстуков было с полдюжины, и это только тех, что Хари был в состоянии отличить от других черных. Но тут он залез под кровать и обнаружил пропажу там. Хари отряхнул галстук от пыли, прошелся по ткани липким роликом и положил его в чемодан. Потом оглядел квартиру. Просто поразительно, как, оказывается, можно было захламить небольшое в сущности пространство. Особенно поражает контраст с его домом в Мадди Крик. Там все было чисто, аккуратно и уложено по своим местам. Вот только времени на уборку там было полно, а сейчас не хватало даже на еду и сон. Впрочем, если бы пришлось выбирать между той жизнью и этой, Хари не колебался бы ни секунды. Да, он больше не был шерифом целого города, он был один из, человек в костюме и со значком.
2: хотя куда чаще в джинсах и свитере, но и костюмы все равно приходилось носить чаще, чем он ожидал. И все равно, даже будучи маленьким винтиком системы, он чувствовал, что живет куда более насыщенной и интересной жизнью, а главное, приносит пользу. На него не перестали смотреть через призму сложившегося мнения. Стоило показать значок, как люди тут же менялись в лице, настораживались, ведь перед ними был целый агент ФБР. Но это было предубеждение по отношению к значку, а не к самому Харри. Людям было совершенно все равно, при каких обстоятельствах он развелся и был ли вообще женат. Солт-Лейк-Сити — не самый большой город Америки, но он был достаточно велик, чтобы никому не пришло в голову лезть в личную жизнь Харри и тратить время и силы на написание опусов про его любовь к оленям. В Мадди Крик все-таки пришлось вернуться. 2 месяца назад, когда совершенно счастливый и помолодевший Джаред надевал на палец кольцо повзрослевшей, но все еще юной и прекрасной Пепси в маленькой старенькой церквушке на склоне горы. На свадьбу нынешнего шерифа собрался весь город, а Харри и Фениксу пришлось взять отгулы, причем Ричмонд вынужден был выбивать их для себя с боем и угрозами. Робсон ни в какую не хотел его отпускать, и, наверное, одержал бы победу, если бы не подписал опрометчиво рапорт Харри на отгулы. Ричмонд, самый холодный из своих улыбок, указал Робсону на то, что раз его постоянный напарник уезжает в мини-отпуск, то и его не могут бросить на новое дело. А отчеты он уже все сдал, нормативы выполнил и даже обязательный медосмотр прошел. Робсон поджал губы, сказал, что если бы не мозги Ричмонда, его характер бы никто терпеть не стал. И подписал рапорт. Харри был не согласен, характер у Ричмонда был вполне нормальным. Да, въедливый, да, суховат. Но в жизни Феникс был скорее просто спокойным, как и сам Харри, а на работе... Что ж, на то она и работа. Быть въедливым этому специально учили в Куантику, а у Ричмонда знание сочеталось с природным талантом. «Как ты там?» — осторожно спрашивала Дженнифер во время редких звонков по выходным. «Не сидишь все вечера напролет один?» «Просто прекрасно!» — бодро отвечал ей Харри и совершенно не кривил душой. Они с Фениксом ужинали вместе пару раз в неделю и при этом почти никогда не обсуждали работу. У них были и другие темы для неспешных разговоров за едой. Феникс затеял ремонт, а Харри подумывал о том, чтобы сменить квартиру. Прежняя была хороша всем, кроме удаленности от базы ФБР, и тратить 1,5 часа в день на дорогу в одну сторону он не мог себе позволить. Такого общения Харри вполне хватало, все остальное — драйв, эмоции, интерес — давала работа. И теперь, спустя много месяцев, он готов был признать, что перейти в ФБР было лучшим решением в его жизни. Сама Дженни переехала сразу же, как стало известно про Хоренца. Буквально одним днем. Собрала детей, погрузила их в машину и умчалась в город. Из Солт-Лейк-Сити они тоже уехали, а потом переезжали так много раз, что Харри уже и не помнил точно, где она сейчас обосновалась. Когда оказалось, что мир намного шире и не ограничивается их маленькими городками, в Дженнифер взыграл дух свободы. Густав, ее муж, нашел удаленную работу и больше не был привязан к офису. А Марику и Кони в их возрасте переезды были только в радость. «Еще бы, сегодня ты утопаешь по уши в снегу, завтра плаваешь в теплом океане, прыгая на ленивых ласковых волнах». Харри надеялся, что через 2-3 лет семейство сестры все-таки где-нибудь осядет, а даже если нет, это их выбор. Сам он пустил корни в Солт-Лейк-Сити, настолько прочно, насколько это вообще было возможно для агентов ФБР. Он даже снова начал готовить, когда выдавался ничем не занятый вечер, вставал к плите и варил, запекал и жарил сразу помногу, чтобы заморозить, а потом просто разогреть. Правда, с тех пор, как он стал постоянным напарником Ричмонда 1,5 года назад, свободного времени не выдалось ни разу. Они раскрыли всего одно дело. Одно, зато какое. Харри до сих пор задавался вопросом, не многовато ли выпало скандалов и сенсаций на его век. Может, дальше его ждет скучная размеренная жизнь? Впрочем, тот, кто хочет спокойствия, не идет в ФБР. Все началось с крокодила. Точнее, аллигатора. Харри с Ричмондом выслушали длинную лекцию от работника службы отлова диких животных, чем, собственно, эти виды отличаются.
1: Харри даже что-то запомнил и был уверен, что теперь может узнать аллигатора в лицо. Особенно после того, как собственноручно копался в его вспоротом брюхе, полном человеческих костей, колец, зубных протезов, часов и украшений. Аллигатора поймали в Нижнем Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк, где ни аллигаторов, ни крокодилов по определению быть не должно. И, возможно, бюро не стали бы беспокоить, если бы отлов производила эта самая служба, сотрудники которой были так хорошо осведомлены о видовых отличиях представителей класса пресмыкающихся. Но аллигатора поймал фермер, животное повадилось рвать его садки с рыбой. Убив добычу, он собирался сделать из него чучело, но, едва распоров ему живот, рванул к шерифу. Тот, 70-летний старик, мечтающий лишь о пенсии и рыбалке, не стал разбираться, что к чему, и вызвал ФБР. На основании того, что в этом штате подобная нечисть не водится. Значит, это дело федералов. Феникс не сказал вслух, что они едут только, чтобы закрыть дело, как не их профильное. Но Харри достаточно хорошо его изучил, чтобы узнать это выражение лица. С точно таким же он прибыл в Мадди Крик много месяцев назад. И они закрыли бы дело, если бы не два предмета, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте аллигатора. Кардиостимулятор и то, что Харри принял за плотный пакет. Пакет оказался прокушенным грудным имплантом. Тем самым силиконом, используемым для увеличения груди. И то, и другое изделие имело уникальный номер, а в системе здравоохранения обнаружилась общая база для подобных вещей. Запрос обработали быстро, и уже к вечеру Феникс оформлял открытие дела. Жертва номер один – белый мужчина 47 лет, а номер два – латиноамериканка 23 лет. «Откуда он их брал, черт побери?» – выругался Харри, разглядывая вынутые из брюха аллигатора черепа. Только целых было две штуки, а уж крошево и костяного песка просто не счесть. «Аллигаторы такого размера легко переваривают кости», — обрадовал их эксперт-зоолог. Опознанные жертвы жили в разных штатах, добила чуть позже Ребекка, и обе не из Нью-Йорка. «Получается, нас вызвали не зря», — невесело хмыкнул Харри. «Но тогда что же, их ему... скормили?» Ну или конкретно эта речка оказалась на удивление популярным туристическим местом, заметил Ричмонд. Прости, но это даже за очень большую натяжку не сойдет, возразил Харри. Двое еще куда ни шло. Закон парных случаев никто не отменял, но как минимум четверо. Ни один из найденных целыми черепов не подходил ни мужчине с кардиостимулятором, ни женщине с имплантом. Маньяк-аллигатор, с ума сойти! Или... У Харри что-то заворочилось в груди, стоило только подумать, что в этой речке найдется еще парочка особей с набитыми уликами животами. Но обыск русла и прилегающих территорий ничего не дал. Аллигатор был один.
4: «Уже хорошо»,
1: — заметил Феникс, посмотрел на часы, зевнул. Вгляделся в лицо уже теряющего нить беседы. Так он устал. «Харри...» «Спать», — скомандовал он, закрывая ноутбук. «Новых убийств этот маньяк точно не совершит, так что мы можем позволить себе 8 часов отдыха». Так они и поступили тогда. Хадсон-Вэлли был не самым живописным городишком, но все же казался живописнее неуютного Куантико и давал отдых от гор Солт-Лейк-Сити. Так что они с Фениксом отоспались в маленьком чистеньком отеле, а утром устроили пробежку вдоль реки.
5: «Откуда тут аллигатор?» — спросил Ричмонд прямо на берегу.
1: «Видимо, выплыл из канализации», — пошутил Харри. «Ну, допустим», — абсолютно серьезно кивнул Феникс. «Допустим, это чей-то бывший питомец». «Но тут ведь слишком холодно для крокодилов». «Аллигаторов», — машинально поправил Харри. Свежевыученная наука горела в мозгу болезненным клеймом. «Они более холодоустойчивые».
5: «Ну не настолько же», — Феникс покачал головой.
1: «Иначе бы они давно тут все заселили». Загадка не давала покоя не только ему, но и экспертам. Решил ее, как обычно, Ребекка.
6: «Я выяснила, как он выжил зимой», — сказала она, позвонив на следующий день. Ответ лежал на поверхности в прямом смысле этого слова.
1: «Да?» Харри вспомнил фотографии с места поимки аллигатора, но никаких ответов там не нашел. Даже намеков не было.
6: «Снимок номер 112»,
5: — подсказала Ребекка.
6: «Открыли?»
5: «Сейчас», — отозвался Феникс, колдуя над ноутбуком. «Есть».
6: «Ну что, видите?»
5: Ребекка помолчала, давая им немного времени, а потом нетерпеливо подсказала.
6: «Труба».
5: «Ну, труба», — не понял ее Харри. «Мы же проверили, раньше через нее в реку сбрасывали сточные воды от завода неподалеку. Но теперь у них новые очистные сооружения».
6: «Только на бумаге».
5: Ребекка не скрывала удовлетворения.
6: «В реальности очистные даже половину стоков не отрабатывают. Они спускают их в реку под покровом ночи. Нелегально».
5: «Это не наша забота», — отрезал Ричмонд. «Сообщив службу, подожди», — перебил его Харри. «Эти воды, они с химикатами? Не дают воде замерзать?»
6: «С химикатами», —
5: подтвердила Ребекка.
6: «Но прежде всего они просто горячие. Охлаждением никто, естественно, не озаботился, так что вода не замерзает от повышенной температуры».
5: «А чертов крокодил жил и млел, как в родной Африке», — кивнул Феникс. «Аллигатор», — в один голос поправили его Ребекка и Харри. «Да плевать», — отрезал Ричмонд. «С тварью все понятно, откуда он взялся, тоже не так важно. Кто скармливал ему людей?»
6: «А вот это, мальчики, вам и предстоит выяснить».
5: Сухо заключила Ребекка и по привычке, крайне раздражающей на вкус Харри, бросила трубку. И Харри с Фениксом ничего другого не оставалось, как выяснять. Начинать с простого, хотя и муторного опроса свидетелей. В данном случае фермера. Его, кстати, известие о загрязненной химикатами сточной воде испугало куда больше, чем факт наличия в реке аллигатора.
7: «Ну все, я разорен»,
5: — то и дело причитал он.
7: «Как только шум пойдет, мою рыбу никто покупать не станет».
5: Пришлось напомнить ему, что его садки для разведения форели стоят выше по течению. Только тогда мужчина малость пришел в себя и смог рассказать об особенностях своей охоты. Рассказ изобиловал сочными ругательствами и красочными эпитетами, но нисколько не приблизил Феникса и Харри к разгадке тайны колец и черепов. Следующей была приятная набожная женщина с очаровательным мальчуганом лет 7. Женщина держала небольшой кемпинг. Место для палаток, стоянка для домов на колесах и несколько домиков с видом на реку. Все это счастье располагалось довольно далеко от завода, поэтому искреннему изумлению женщины, а потом и панике, ни Феникс, ни Харри не удивились. Еще несколько домов на реке оказались заброшенными, да и в целом за чертой городка на самом берегу никто особо селиться не спешил. «И что теперь?» — поинтересовался Харри, когда они уехали из кемпинга. «Опрашивать весь город?» Ричмонд промолчал. Он вообще мало говорил с тех пор, как они поздоровались с владельцем кемпинга. «Съездим на завод», — наконец решил он. Его работники не могли проглядеть крокодила под окнами. Оказалось, что могли. Завод представлял собой здание, похожее на средневековый замок, и стены у него были соответствующие. «Ты посмотри, все по канону. Даже крепостной ров с крокодилами», — пошутил Харри. На этом сходство с неприступным замком и закончилось. Проходная завода лишь создавала видимость контроля доступа. Харри и Феникс спокойно прошли внутрь через отключенный турникет, лишь помахав охраннику значками. Их не спросили, зачем они идут и куда. Даже каску не предложили надеть. «Интересно, у них работники не пропадали?» — спросил Харри. «Хотя с такой организацией не факт, что они нанимают их официально». Но, к их удивлению, все бумаги оказались в порядке, а люди, коих насчитывалось достаточно много, на месте. По крайней мере, по словам директора завода. Харри и Феникс, конечно же, на этом не успокоились, разделившись, поговорили и с работниками, бригадирами и простыми работягами. Но те ничего нового не сказали, причем говорили все охотно, искренне поражаясь новостям об аллигаторе. Кто-то принимал их за шутку, кто-то явно решил, что за сказками об огромном крокодиле-убийце ФБР пытается что-то скрыть, но все в один голос утверждали, что зверюгу никто не видел.
7: «Да больно надо на реку эту глазеть», — пожимал плечами каждый второй. «Рыбу ловить лицензии нужно, а у меня есть на что деньги потратить. А в остальном, ну, есть она и есть».
5: От работяг Харри и Феникс также нашли подтверждение того, о чем догадались еще на проходной. Куда больше красот природы, людей привлекала возможность незаметно исчезнуть с завода. Не прогуливать неделями, конечно, но отпроситься на денек или уйти после обеда.
8: «Это же офигеть, сколько можно всего провернуть, и при этом алиби у тебя будет железное!»
5: — восхищенно присвистнул Харри. Они решили, что на сегодня завода с них хватит. Устроившись в номере Ричмонда, они запаслись едой и собрались устроить мозговой штурм. «Соскучился по лесам?» — мрачно глянул на него Феникс. Харри неопределенно пожал плечами. «Не очень. А что, ты хочешь пройтись по реке?»
8: «Да, причем, по всей видимости, придется идти по обоим берегам и в обе стороны от завода», — кивнул Ричмонд еще более мрачно. «Видимо, он-то по лесам не скучал ни минуты».
5: «Полагаю, без этого мы не обойдемся». Харри прикончил последний пончик из коробки, допил кофе и полез в дорожную сумку. Тяжелые армейские ботинки лежали среди немногих вещей, привезенных из Мади Крига. Но они выдержали и 7 недель адских тренировок в Куантику, и много дней бесполезных шатаний по лесам, когда Харри и его первый временный напарник Костас работали над делом о контрабанде редких зверей. То дело они в итоге раскрыли, а характеристика, выданная ему Костасом, помогла Харри занять место постоянного напарника Ричмонда. Ботинки же он отмыл от приставучей глины и убрал в сумку до новых поводов надеть. Леса под Нижним Хадсон-Вэлли тоже были болотистые. Берега реки топкие и ненадежные. А еще почти вся прибрежная зона была поделена на частные территории.
8: «Придется брать лодку», — решил проблему Харри. «Осмотрим берега с воды. Это будет быстрее».
5: «Но не факт, что информативнее», — протянул Ричмонд задумчиво. «Но попробовать стоит». Оказалось, что действительно информативнее. Пока они шли по берегу, то отгороженному от реки низко склонившимися над водой деревьями, то заросшему высокой густой осокой и другой болотной травой и какими-то кустарниками, мало что было видно. А вот стоило сесть в лодку, как в сплошной растительной стене стали видны прорехи. Тут большая и мостки. Явно любитель рыбалки устроил себе уютное местечко. Тут поменьше и причал для лодок, а вот тут... «Подойдем поближе», — предложил Харри, прикипевший взглядом, как и Феникс, к довольно широкой тропе, уходящей сквозь камыши от чистой воды на берег. Точнее, от промоины. Харри сказал бы, что это нахоженная дорожка бобра или андатры, но для них она была великовата. А вот для здоровенного разожравшегося аллигатора вполне... По этой дорожке без труда зашла даже их лодка, так что они сумели высадиться на удивительно крепкий для этой местности берег, замочив только носки ботинок. Первое, что увидел Харри — костровище. Слишком большое, слишком фундаментальное для обычного костра рыбака. Феникс же указал под ноги, здесь все было в отпечатках огромных крокодильих лап.
8: «Примерно 2 километра от завода», — сказал Ричмонд.
5: «А тут...» — он заглянул в костровище, поковырялся в золе и вытащил обожженную металлическую пуговицу.
8: «Тут, видимо, сжигали все то, что он не съел.
5: И у нас больше нет сомнений, что этот аллигатор стал людоедом не по стечению обстоятельств». Харри присел на корточки и пригляделся к пеплу. Сложно было понять, что это. Возможно, наполовину сгоревшая карточка ID или водительские права. Трогать он ничего не стал, лишь сфотографировал. Это добыча Ребекки.
8: «Как думаешь, кто?» — спросил Харри у Ричмонда. «Рабочие из завода или местные жители?»
5: «Может, фермер завел себе животное, чтобы охраняло садки, кормил обычными блюдами, чтобы учуяло постороннего и сразу бросалось?»
8: «А убил, потому что перепугался, что однажды охранник аннулирует его пропуск и тоже сожрет?»
5: Ричмонд пожевал губу. Он всегда так делал, когда о чем-то напряженно думал. «Идея не лишена смысла, но на него я бы не поставил. А вот жену проверил бы. Отличный же вариант, если она задумала избавиться от опостылевшего супруга без развода и раздела имущества».
8: «А как сюда добирались? На лодке?»
5: Харри огляделся. Ричмонд молча поднялся и пошел вокруг костровища. «Смотри», — позвал он.
2: На земле под деревом виднелись колдобины и четкие отпечатки шин. Но дороги, по которой мог бы проехать автомобиль или хотя бы квадроцикл, нигде не наблюдалось. «Мотоцикл?» — предположил Харри, разглядев узкую накатанную тропу, извилистую и почти скрытую папоротниками и травой.
8: «Или мопед», — кивнул Ричмонд. «Пройдемся».
2: Тропинка, как и ожидалось, вывела их к дороге вдоль реки, той самой, по которой они проехали уже множество раз.
8: «С той стороны рыбная ферма», — сориентировался Харри. «А с той кемпинг», — Ричмонд указал в противоположную сторону.
2: «Может быть, кормилец не местный? Приезжает в кемпинг раз в пару месяцев, останавливается на несколько дней и привозит крокодилу подарочки?» Харри задумался.
8: «А знаешь, ты можешь оказаться прав».
2: Он повернулся спиной к ферме.
8: «Пойдем до кемпинга, поболтаем с владелицей».
2: Спрашивать в лоб о людях, приезжающих регулярно, ни Харри, ни тем более Феникс не стали бы. Внимание федеральных агентов к подобному непременно вызовет у женщины подозрение. И она, конечно же, позвонит своим постоянным клиентам, не обязательно, чтобы предупредить. Поймали аллигатора-людоеда, и ФБР ищет его кормильца. Это будет защита собственных интересов, своего бизнеса, чтобы испорченный отдых не стал причиной отказа приехать снова. Женщина не производила впечатления богатой, да и зажиточной ее назвать было сложно. В Куантике Харри научили задавать правильные вопросы. Искусство ведения опроса населения. На этот курс отводилось не меньше часов, чем на физическую подготовку и изучение основ юриспруденции.
8: «Доедем», — скорректировал планы Ричмонд, глянув на часы. «Завтра».
2: «А сегодня вернем лодку и...» Он покосился на Харри и вдруг улыбнулся. «Поужинаем? Я вас приглашаю?» «Я погуглил, тут есть кафе, где подают оленину».
8: «Правда?»
2: У Харри аж желудок свело, так захотелось есть. «Если и было что-то в Мадди Криге, почему он скучал, так это оленина». Не окажись Хорин с соседом Дженнифер, она, наверное, до сих пор бы снабжала его запасом готовых блюд из оленины при каждой встрече. Но случилось то, что случилось, и об этом оставалось только мечтать. Даже свадьба Джареда и Пепси разочаровала Харри. Обожавшая оленей Пенелопа решительно отвергла все традиции, и на столах были только свинина, говядина и курица.
8: «Поехали».
2: Кафе оказалось крошечным, буквально на полдюжины столов. Меню тоже было настолько скромным, что его даже не записывали. Официантка, она же владелица, просто озвучила вошедшим Харри и Фениксу. «Вам суп, жаркое, колбаски или запеченные потроха?» Ричмонд остановился на супе и колбасках. Харри немного поколебался, потому что хотелось всего и сразу. Но что-то подсказывало ему, что порции тут тоже не для соцсетей. В итоге выбор пал на суп и потроха. «За жарким придется прийти в следующий раз», — усмехнулся Ричмонд. В итоге они ужинали в этом кафе каждый день, пока вели расследование, так что у каждого даже появились любимые блюда. Правда, потроха Феникс есть отказался, зато колбаски были у него в фаворитах. «Перед отъездом приедем сюда с контейнерами», — сказал Харри после первого ужина. «Как думаешь, надолго мы тут застряли?»
9: «После Мадди Крига я перестал загадывать», — уклончиво ответил Феникс. Вечером того же дня они провели на балконе гостиничного номера. Он был крохотным, стулья на нем еще помещались, а вот коленки сидящих уже упирались в старые доски. И вид тоже был своеобразный, густая стена дикого винограда, покрасневшего буквально пару дней назад. Сквозь листья просвечивали огни города, и казалось, что это какой-то диковинный живой витраж. «Скучаешь по своему бересклету?» — спросил Феникс, когда Харри принес им еще по одной кружке чая. Ответил Харри не сразу. Он спокойно пил чай, смотрел на алые листья, вспоминал не такое уж и давнее прошлое. «Нет», — сказал наконец Харри. «Бересклет остался в Мадди Криге». Теперь листья из-под него, кряхтя и матерясь, выгребал Джаред. Мередит, предварительно посоветовавшись с Харри, продала дом. «Мне он теперь ни к чему, а пустой. Сам знаешь, дому нужна душа», — говорила она, то и дело смущенно делая паузы. Ее свадьба была скромной и тихой. Харри на ней не присутствовал. Не потому что не хотел или не приглашали, просто не получилось. Но Мередит прислала фотографии. Харри не кривил душой, когда говорил ей, что она обворожительна в этом простом платье и с распущенными волосами. Отец Эстебан, чуточку перепуганный, как и все новобрачные, слишком сосредоточенный, даже не пытающийся скрыть свое счастье, составил ей прекрасную пару на фото и в жизни. Они сошлись не только на почве веры, по-настоящему Мередит и Эстебана объединяло желание помогать подросткам. Здесь и пригодился опыт Мередит в преподавании. Их большой дом, как раньше, был полон детей, только теперь среди тинейджеров свои первые шаги делал и их сын. Дом Харри уже облюбовали другие новобрачные, правда, еще до того, как ими стали. Джаред мечтал о собственном доме, и Мэри прекрасно об этом знала. Собственно, ни у кого даже и вопросов не возникло, кому в первую очередь обратиться с предложением. Следующие полгода после покупки превратились для Харри в череду звонков с неизменным «Шеф, подскажи!». Консультации требовались по любому поводу. От времени подрезки яблонь до способа борьбы с кротами. «Пошли его уже в интернет!» Неизменно советовал Ричмонд, но Харри лишь посмеивался и терпеливо объяснял, подсказывал и помогал разобраться в не таких уж и простых премудростях жизни в собственном доме возле дикого леса. А потом написала Пепси просто текст, без привычных для нее смайликов, сердечек и прочего. И вопрос у нее был конкретный, четкий. В какой из комнат на втором этаже лучше сделать детскую? Харри допил уже остывший чай, улыбнулся. Когда-то давно он любил Мадди Крик. Не потому, что там родился, а просто так, всей душой. И в эту душу город ему плюнул. Причем дважды. Неважно, что Смит продал газету отцу Тони и уехал. Неважно, что Шварц приходил извиняться. Найдутся другие Смиты и Шварцы, другие поводы для издевок. Но свой дом в Мадди Криге Харри любил и искренне радовался, что скоро в его стенах будет слышен еще и детский смех. Утром они первым делом все же съездили на ферму, она была ближе. Да и проснулись они достаточно рано для того, чтобы застать на ногах встававшего с первыми лучами солнца фермера, а не хозяйку кемпинга.
10: «Жена?» — переспросил тот, удивленно вскинув брови. «Так дома она? Позвать? А при чем тут она-то?»
9: «Не волнуйтесь, это просто формальность», — Харри улыбнулся, выученный все в том же Куантику улыбкой.
10: «Ничего не поделаешь, такова наша работа».
9: К делу должны быть приобщены показания всех возможных свидетелей. Фермер пожал плечами, мол, ну, работа так работа, и повел их в дом. То, что тут им ловить нечего, Харри понял еще по пути к дому. На вытоптанной до голой земли дороге стояли пикап, грузовик, два тяжелых квадроцикла с бензиновыми двигателями и микроавтобус. На двух колесах в этой семье не ездили даже дети. Их транспорт был представлен полудюжиной квадроциклов попроще. А еще супруга фермера просто физически не могла притащить к аллигатору человека, даже расчлененного.
10: «Детский церебральный паралич», — пояснила она, заметив озадаченные взгляды гостей. Женщина протянула им руку в знак приветствия. «Врачи не давали мне шанса даже сидеть, а я хожу. Идемте в кухню, выпьем кофе».
9: И удивительно ловко орудуя костылями, она быстро пошла по коридору. Совсем крохотная, она не достала бы макушкой до плеча даже Харри, не говоря уже о Ричмонде. Хрупкая, с неестественно прямой спиной, заставляющей предполагать наличие в теле металлоконструкций, держащей позвоночник. Линда, так звали женщину, оказалась невероятно начитанной и приятной. И красивой, несмотря на недуг, искореживший ее тело.
10: «У нас с Чеко семейный бизнес», — поясняла она за кофе. «Я работаю с документами, он растит рыбу».
9: Чисто из вежливости Харри позадавал вопросы о рыбном хозяйстве, и в итоге ушли мужчины оттуда с пакетом домашних рыбных консервов и полной уверенностью, что фермеры ни о каком аллигаторе не знали. «А вот странно», — протянул Ричмонд, когда они отъехали от фермы. «Почему он раньше в садки не лез?» «Кормили чаще», — предположил Харри. Ричмонд кивнул и немедленно отправил сообщение Ребекке, делясь свежим выводом.
10: Заодно попросил пробить, сколько в округе зарегистрировано мотоциклов. Бросил он рассеянно и углубился в изучение карты местности. Харри был уверен, что уже способен вполне уверенно ориентироваться здесь ночью в лесу. Так часто и тщательно они изучали эти самые карты. Но дергать Ричмонда не стал. Кемпинг сегодня вдруг оказался многолюдным. Запоздало вспомнив, что сегодня суббота, Харри предоставил Фениксу разговаривать с хозяйкой, а сам прошелся по парковке. Увы, пикапы, трейлеры, джипы, даже одна немолодая легковушка. Но ни одного мотоцикла. А впрочем, тропинка была обычная, щедро засыпанная щебнем, убегающая от парковки к хозяйственным постройкам. Харри сам не понимал, что его заинтересовало. Следов шин тут не было, а если бы и были, он бы скорее подумал на тачку, чем на мотоцикл. И все же. Лезть он, конечно, никуда не стал. Вернулся, дождался, пока Феникс закончит диалог, и как бы невзначай поинтересовался. «А вот в тех сараях у вас что?» Ему показалось, или хозяйка кемпинга напряглась. «Да», — она махнула рукой, — «всякое. Запасные складные стулья и столы, грили, запас дров и белья». «А еще мама хранит там свой мотоцикл», — вмешался в разговор ее сын. До этого мальчишка смирно сидел на крохотном диване и сосредоточенно рубился в игровую консоль. Хозяйка же внезапно заулыбалась. «Да, от мужа остался», — отмахнулась она беззаботно. «Слишком беззаботно». «Уважаемые агенты, у нас сейчас время обеда, не хотите ли присоединиться? По субботам у нас барбекю для всех желающих». Даже умирая от голода, Харри не прикоснулся бы к угощениям мисс Аделин Уолтервиль. Так звали хозяйку кемпинга. Если у него и был маньяк-радар, то сейчас он пищал на полной громкости. Но вслух Харри ничего не сказал, улыбнулся точно так же широко, как и Ричмонд, и принял любезное предложение. «Вам приходится делать немаленькие запасы, чтобы накормить столько народа». С отточенной долгими тренировками правильной степенью восхищения сказал Харри. К счастью, грили только-только начинали греть, так что угроза угощения пока была только теоретической. Харри не думал, что она и людей почует теми же лакомствами, что и аллигатора. По крайней мере, надеялся на это, и не думал, что на столы попадают угощения из крокодилятины. Аллигатор был один. Но к горлу подступала горечь, стоило только подумать, что он будет есть что-то, приготовленное руками, запачканными в человеческой крови. Пусть она их и вымыла. И, возможно, во время убийств была в перчатках. В Куантико учили, не клейте ярлыки, пока вина не доказана, а лучше не клейте их вовсе. И Харри допускал, что все совсем не так, как кажется. И в то же время интуиция уже вопила на все лады, и приходилось буквально бить себя по рукам, чтобы не попытаться проникнуть в сарай. «Наверное, сложно содержать такое заведение?» — спросил он, улучив момент. «Не выбраться никуда. Наверное, хочется иногда все бросить и уехать хоть ненадолго». «О, все не так сложно», — отмахнулась хозяйка. «Хороший управляющий решает все проблемы». Харри переглянулся с Фениксом, и тот быстро уточнил. «Управляющий?» Аделина рассмеялась. «Ну, может, это слишком громко сказано. На Хилтон мой кемпинг не тянет. Но да, управляющий». Она обернулась на ряд фургончиков-кемперов. «Джон всю жизнь проработал на заводе. Отвечал за эксплуатацию здания, поэтому, когда он вышел на пенсию, я предложила ему подработку. Без его помощи у меня не оставалось бы времени на сына». «Где он сейчас?» Быстро спросил Феникс, явно сделав стойку. «Мы можем с ним поговорить?» «Да, конечно, сейчас позову». Почему-то Харри не ожидал, что все будет так просто. Но старик оказался на месте и не выказал никакой особенной напряженности относительно того, что с ним хочет побеседовать ФБР.
11: «Да уж, наслышан, что тут за дела творятся», протянул он, протягивая Фениксу и Харри сухую мозолистую руку. «Как будто Netflix сериал снимает, ей-богу!»
10: «Извините меня», — Аделин кивнула на большой мангал. «Я займусь мясом». «Конечно». Феникс сделал приглашающий жест, а Харри подумал, что это очень кстати. Со стариком стоило поговорить наедине. Многого этот разговор, правда, не дал. Выяснилось, что жил мистер Келлер в небольшом домике на краю кемпинга. Выбираться за территорию не любил, машины или другого транспортного средства не имел. И в редкое свободное от работы время предпочитал гулять с собакой вокруг территории кемпинга. А еще он не умел плавать и боялся воды. «И что, даже за продуктами не ездите?» — поинтересовался Харри.

0: Перед мангалом уже собрались гости, так что она была занята основательно, не только приготовлением еды, но и разговорами. «А покажите, пожалуйста, где стоит мотоцикл?» Хари не знал, что ответит на вопрос «Зачем?», но тот, к счастью, не прозвучал. А в сарае их ждал сюрприз. Там оказались не только потрепанный мотоцикл, но и пара больших морозильных ларей. «А там что?» — мгновенно уцепился за непонятное Феникс.
1: «Да всякое»,
0: — чуть растерянно пожал плечами Келлер.
1: «Не знаю даже, они вроде как запасные. Ну и мясо для собак хозяйка хранит».
0: «Каких собак?» — нахмурился Хари. «Для ваших?»
1: «Не»,
0: — Келлер хмыкнул.
1: «Моя Джули сухой корм ест. От всего нос воротит. Породистая, чтоб её... В следующий раз дворнягу возьму».
0: Собаки у Аделин были. Два жутко брехливых мопса. Толстые, как бочки, неповоротливые, они лаяли, пока не начинали задыхаться. А еще то и дело портили воздух. И даже при условии, что собаки невероятно прожорливы, а Аделин закупается сильно впрок, содержимое этих ларей они и за год не осилили бы. Хари с Фениксом переглянулись. «Звоним Ребекке и идем на барбекю?» Спросил, надеясь, что выражение лица у него беспечно расслабленное.
1: «Бека, моя жена»,
0: — пояснил навострившему уши Келлеру.
1: «Она на сносях, вот все жду известий».
0: Ложь была уже совершенно привычной. Даже сама Бекка уже отвечала «Здравствуй, милый», в ответ на кодовое «Привет, родная». Хотя поначалу просто молча вешала трубку. «Вы позволите, я загляну?» Ричмонд сделал вид, что ему совершенно неинтересно, что в морозилках.
1: «Даже не знаю».
0: Келлер беспомощно обернулся на хозяйку. «Там может быть что-то незаконное?» Ричмонд выразительно выгнул бровь.
1: «Что?» — испугался Келлер.
2: «Нет, конечно!»
0: И не без труда сам откинул тяжелую крышку. С первого взгляда ничего страшного внутри не было. Просто большие непрозрачные пакеты со льдом. Или не со льдом. Хари наклонился, пощупал один и кивнул Фениксу. Внутри было что-то совсем не похожее на безобидные ледяные кубики. Ричмонд больше не спрашивал. Он вытащил перочинный нож и быстро вскрыл пакет, в то время как Хари предусмотрительно отвел Келлера в сторону, отвлекая очередными вопросами. Потом хлопнула крышка морозилки, и Ричмонд коротко кивнул, подойдя к ним.
1: «Привет, родная», — промурлыкал Хари, набрав Ребекку. «Как твои дела сегодня? Я крайне взволнован».
0: Ребекка поняла его правильно, уточнила, куда нужно приехать, просто перечисляла. «Мотель, ферма, завод, кемпинг». Хари угукнул на слове «кемпинг». Пообещал ей привезти форели и велел разобрать морозилку, чтобы было куда сложить гостинцы.
3: «Поняла. Везем с собой сухой лед и побольше», — отчиталась Ребекка и положила трубку.
0: Хари пожелал супруге хорошего дня, заверил в своей любви и лишь тогда завершил звонок. Аделин не сопротивлялась, когда Ричмонд предложил побеседовать в ее домике. Кажется, Хари даже увидел облегчение, промелькнувшее на ее лице. История оказалась, мягко говоря, не банальная. Как выяснилось, у Аделин было два сына, то ли близнецы, то ли двойняшки, этого Хари пока не понял. Женщина и сама путалась в показаниях. И тогда, во время разговора на маленькой кухне лесного домика, Аделин упорно утверждала, что ее первого сына съел аллигатор 6 лет назад. И с тех пор она задабривала животное, чтобы оно не добралось до второго. Хари и Феникс поняли только одно. Женщина поехала кукухой. И это было правдой. А вот то, что аллигатор съел ребенка, полной ерундой. Ребекке было достаточно сделать пару звонков в местную больницу и морг, чтобы узнать, ребенок действительно был, но умер он от банальной пневмонии в возрасте 1 год 4 месяца. И да, братья были близнецами. Ребенка похоронили, и Аделин даже ходила к нему на могилу, но в какой-то момент ее горе вышло из-под контроля, и случайно встреченный в реке аллигатор дал старт вот такому вот страшному бреду. Аделин подумала, что тварь, отнявшая у нее одного ребенка, пришла за вторым, и чтобы уберечь единственного оставшегося у нее сына, она решила сама кормить аллигатора. К счастью, в ее воспаленном мозгу не родилась идея равнозначного обмена —

0: мысли, что ее жертвами не стали дети.
1: «А откуда в этой чертовой реке вообще взялся аллигатор?» — спросил тогда Феникс у Ребекки.
0: «Это ты мне скажи», — отрезала она. Пришлось задержаться в Нижнем Хадсон-Вэлли еще на неделю. За это время врачи и дознаватели окончательно сложили картинку всех преступлений Аделин. К счастью, она не старалась ничего особо скрыть. Аделин была женщиной умной и прекрасно понимала, что убивать постояльцев и жителей собственного города — это огромный риск. Поэтому 2-3 раза в год она ездила на охоту в другие штаты. В Америке каждый день бесследно пропадают сотни, если не тысячи людей. Кого-то ищут родители, родственники, друзья или полиция. Но судьба большинства никому не интересна.
2: Аделин знала, как разыскать место, где собираются оказавшиеся на задворках жизни люди.
0: Умела расположить к себе, так что ей не стоило труда заманить человека в свой трейлер. Там она поила их чаем, подмешав в него снотворное. Если человек уходил, Аделин его не держала, понимала, что в прямом столкновении она обязательно проиграет. А заснувших она просто сгружала в морозильник, вмонтированный под полом, и закрывала на замок. Несчастные даже не успевали проснуться, замерзали насмерть. Аделин же спокойно возвращалась в город, заезжала в Костко и набивала трейлер заказанным Келлером товарами. Потом, когда старик брал выходные, иногда к нему приезжала дочь, чтобы отвезти к себе домой в соседний штат, загоняла трейлер в просторный сарай, вытаскивала из тайника свою страшную добычу и приступала к заготовке дани. То есть поднимала тела с помощью потолочной лебедки, расчленяла их и прятала куски в морозилке в сарае. Те самые, где корм для собак. Пол в сарае был густо засыпан опилками.
2: Аделин собирала запачканные кровью в мешки,
0: добавляла свежие, а мешки сжигала в костровище у реки вместе с одеждой и документами несчастных. Аллигатора она кормила достаточно часто, чаще, чем нужно этой рептилии в дикой природе. Не всегда людьми. Ее воспаленный разум вывел целую схему, как часто нужно приносить дань, а когда можно обойтись обычной курицей или свиным окороком. В этом и был секрет, почему животное не интересовалось рыбной фермой, пока не выросло до таких размеров, что даже при регулярном пайке начало ощущать голод. Случилось это довольно скоро, за те самые пресловутые 6 лет.
2: Сказалось то, что зиму аллигатор проводил в комфортной теплой воде под сточной трубой от завода.
0: А лето в Хадсон-Вэлли было и так достаточно жаркое. На хорошей кормежке аллигатора буквально разнесло, и можно было только гадать, каких он был размеров, когда впервые попался на глаза Аделин. Того, кто выпустил аллигатора в реку, Феникс и Харри не нашли. Выяснили только, что это точно был кто-то не местный.
1: «Значит, сворачивайтесь», — сказал им шеф Робсон. «Летом по реке он мог хоть 100 километров проплыть».
0: «100 вряд ли», — возразил Харри.
1: «Да неважно», — отмахнулся Робсон.
0: «А еще его мог потерять кто-то из гостей кемпинга», — заметил Феникс. «Или выпустить нарочно».
1: «Да его могло и торнадо из родного болота вытащить и сюда дождевой тучей принести», — сказал Робсон. «Главное, что если каким-то образом другой аллигатор снова попадет в эту реку, зиму он не переживет. Завод прекратил сброс отходов, и река теперь будет замерзать».
0: Известие о серийной убийце, конечно же, просочилось в прессу. Но это случилось уже после того, как Харри и Ричмонд вернулись в Солт-Лейк-Сити. И вот теперь Харри собирал чемодан. На этот раз лететь предстояло в куда более приятное место, чем в Нижний Хадсон-Вэлли. В Денвер, штат Колорадо. И снова горы, но совсем другие. И повод другой. Приятный настолько, что, собираясь, Харри нет-нет да улыбался. У Тони получилось. Он еще не закончил университет, но уже стал популярным автором. Настолько, что у Харри с Фениксом в квартире теперь была полка для его книг. А Тикс, кто бы мог подумать, стал его агентом. Упрямый, прямолинейный, вспыльчивый. Казалось бы, в специфичном мире книгоиздателей такие не должны были приживаться. Но Тикс вошел в него с той же легкостью, с какой вскакивал в седло Роба или Роя. С легкостью совмещая труд литературного агента со службой под началом Джареда в шерифском управлении и помощью матери и Кевину с животными. Он, кстати, не выдержал вдали от Мадди Крига и полугода.
1: Может, если бы случилось с первого раза поступить в университет, еще задержался бы в городе, а так... Книги Тони печатались в твердом переплете и в карманном формате, озвучивались, продавались на электронных площадках и приносили немалый доход. Сам Тикс был в мире с миром и самим собой, окончательно решив, что хорошим ветеринаром ему еще только предстояло стать, а приличный агент и неплохой помощник шерифа он уже сейчас. Какую именно премию дали Балоку, Харри вникнуть не успел. Понимал только, что какую-то очень престижную, и надеялся выяснить подробности в самолете. И да, им снова пришлось выбивать отгулы, но в этот раз вышло проще. Робсон был доволен их работой и на пару дней легко закрыл глаза. А самое главное, на вручение премии обещали съехаться все. Джаред с Пепси, Сеймур с Кевином, отец Эстебан с Мередит и, конечно же, Тед. Тикс ради такого даже своих обожаемых коней бросил, оставив их на попечение Лайама Коннорса и Берти Кула. Они не то чтобы сдружились, но теперь, когда делить им окончательно стало нечего, приятельствовали. Они вместе ухаживали за могилами Эллен и Молли, часто сидели молча, думая каждый о своем. Уже был заказан ресторан, где все собирались отметить только что полученную премию. Но перед этим придется пару часов поскучать на официальном мероприятии. Но Харри не собирался особо скучать, а вот подписать у Тони книгу обязательно. И непременно сказать ему, что он очень вырос в литературном смысле со времен стишков про Харри-извращенца. Вспомнив об этом, он усмехнулся. Как же много воды утекло. На свадьбе Пепси и Джареда был только Тед. У Тони были важные экзамены, которые он пропустить никак не мог. Судя по Тиксу, тот должен был возмужать и превратиться из тонкого звонкого мальчишки в молодого серьезного мужчину. По крайней мере, с Тедом произошла именно такая метаморфоза. Он так и остался невысоким, но теперь уже не был тонким, а стал крепким и жилистым. Главные изменения, конечно же, произошли не снаружи, а внутри. Тикс стал спокойнее и как будто чуть равнодушнее, что ли. Будто все, что его могло волновать, теперь было под его контролем. Остальное мелочи. Как меловая краска на боку автомобиля Харри. Первая же мойка уничтожит все следы литературных потуг Балока. Харри в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Он тоже изменился за эти два года. Не сказать, что возмужал, да и не помолодел, но он окончательно вытравил из себя Мадди Крик со всеми его мрачными лесами, неблагодарными жителями и кровавыми мхами, что не могло не отразиться на внешности. И у Харри вошло в привычку ходить не только в тяжелых высоких ботинках, но и в классических туфлях. Он даже отважился заказать две пары ручной работы. По правде говоря, когда приходится ходить в одной обуви целыми днями, сшитая по индивидуальным меркам пара становится не прихотью, а минимальной заботой о себе. А еще Харри сам не верил, что это произошло, но тем не менее. Он бросил курить. Кажется, сигареты тоже были частью Мадди Крига. Харри не получал на руки предписания врачей о необходимости избавиться от пагубной привычки, не давал никому обещаний. Даже не делал последние затяжки и не выкуривал последнюю сигарету. Просто в какой-то момент понял, что пачка, что лежит в кармане его джинсов, уже неделю не доставалась оттуда. Харри просто перестал нуждаться в никотине. Уже сидя в такси, Харри вдруг подумал, что будет чертовски интересно встретиться с людьми из Мадди Крига в совершенно другом городе. Почувствует ли он разницу? Наверное, да. Он ни разу не был в Денвере, но не сомневался, что атмосфера там совершенно другая. И он другой. Кажется, настало время окончательно попрощаться уже не с городом, а с тем отпечатком, что он оставил в нем.
3: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вадим Кожевников. Пустыня.
2: Пустыня лежала желтая, воспаленная, перекаленная. Воздух жег, как неслышно сыплющиеся раскаленные стеклянные опилки. И чем сильнее жгло пламя зноя, тем острее люди мехколонны проникались сознанием значительности своего труда, побеждающего злобу пустыни для того, чтобы сотворить здесь жизнь, прокладывая сюда путь животворящей воде. Тени не было нигде. Она словно сгорела от пламени полуденного солнца. В этой знойной пустыне люди работали, как в горячем цехе. И пустыня была вся словно неостывающая плавка, разлитая по всему пространству.

0: Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Чё, опять змей ловишь?
1: Ловлю.
0: Это чё же у тебя профессия такая, змееловкой быть?
1: Я родилась в год змеи. Змей — моё призвание.

0: Можно ему улыбнется.
1: Угу. А производственные показатели при этом как во внимание принимаются?
0: Не принимаются.
1: Ясно. Ясно. Ну что, давай твой мешок со змеями. К тебе в палатку отнесу.
0: Неси. Они тяжелые.
1: Ну-ка. Ух ты. Действительно тяжелые. Даже змеям и то жарко. Но я так думаю, что человек может для себя теперь, благодаря технике, любой климат для жительства приспособить.
0: Чтоб все всюду стало однообразным?
1: Что зачем? Разнообразие сохраняется. Сохраняется, но с удобствами для пребывания.
0: А без удобств ты не можешь?
1: Я-то могу. Но зачем остальным людям терпеть?
0: А ты что, особенный?
1: Ну, каждый человек чем-нибудь да особенный.
0: А ты чем?
1: Я-то вот о себе не высказываюсь.
0: Из скромности?
1: Не выяснил себя окончательно. Не сложилось окончательное мнение.
0: Общественности?
1: Не. Самого себя о себе. Че? Че так? Че смеешься?
0: Когда ты на машине, ты умный. Когда без машины, становишься как верблюд в лесу.
1: Ага. Значит, мне надо рядом с тобой на бульдозере ездить, да?
0: Все равно ты рыжий, волосы у тебя растрепанные, как у старухи.
1: Для фасона. А тебе, значит, только брюнеты нравятся, да?
0: Ты хочешь мне нравиться?
1: Ну, а для чего я, по-твоему, полоза приручил и вот... На голой шее ношу. Змея все-таки. А я ношу, чтоб ты на меня внимание обратила.
0: Змея.
1: Змея.
0: Полос червяк. Вот гюрза опасная, злая. Но гордая, однолюбивая.
1: Гордая, однолюбивая. Че они, как люди, что ли?
0: Если хочешь понять живое существо, думай о нем, как о самом себе.
1: Ага. Ясно. А про меня что думаешь?
0: Как про полоза. Хотя ты похож на щитомордника. Это такой вид змеи.
1: Ладно. Раз за своего змеевидного признала, значит, буду теперь за тобой в открытую ползать.
0: Ну что ж, ползай.
1: Ну вот. И пришли. Фух. Куда твоих змей-то положить?
0: В палатку.
1: Ага.
0: Завтра зоолог из райцентра приедет, увезет их. До свидания.
1: До свидания, Бернара.
2: Эй, Вася! О? Помоги-ка! Опять песок набился, двигатель заклинило.
1: Ну, а Бернарь ее змей в палатку относил.
2: Ты бы полозу-то выбросил. И как ты такую пакость на себе терпишь?
1: Ага. Привык к нему. Прохладный.
2: Прохладный?
1: Угу.
2: Ты, Василий, все-таки с ориентировкой на длинную жизнь живи. Конечно, молодому каждый день новым кажется. А сам ты человек нового выпуска, послевоенного. А жизнь из дней складывается, как дом из блоков. Один испортишь, другой набекрень получится. Вон, в машине порченную деталь всегда сменить можно. А плохой поступок к человеку навсегда в тебе останется. И будешь ты на нем даже пробуксовывать.
1: Да? Это вы к чему же?
2: Так я, для разговора. Ты мне вон инструмент подаешь, а я тебе советы. Не как солдат стреляный, а как человек жизнью потертый. На всякий возможный в жизни случай.
1: Ясно.
2: До войны для меня Вася Интернационал был только гимн партийный. А на фронте он в нашем подразделении без музыки объявился налицо фактически в людях.

0: Все мы с разных мест, разных наций, а все друг за друга насмерть стояли. За любой плацдарм дрались так, словно все мы на нем родились. Поэтому я и подался сюда, в Среднюю Азию. Все равно, как домой. Котел у нас все равно советский общий. Еще соображение имел. Я сам сибирский, у нас реки каких нигде нет, а у них в воде недостача. Думаю, как же это живут в безводье? Ну и подал заявление в водоканал для справедливости. Угу. Чего природа не додала, вы поправить.
1: Угу. И значит, ты здесь по обету, что ли?
0: Зачем по обету? По совести. Работать везде можно. Говорю, котел у нас общий. Меня, знаешь, война сильно в понимании возвысила.
1: Фу. А чем же война-то тебя возвысила? Орденами?
0: Нет, это только знаки. Уважение к человеку испытываю. Были на фронте всякие.
2: Хитрые, скряжестые и мандражные. А вот в бою выпрямлялись.
0: Бой — это такое состояние души человеческой. Любого наизнанку выворачивает. Ничего от бойцов не скроешь. Какой-то есть.
1: Что ж, по-твоему, выходит, кто не воевал, тот вроде как и безнадежной проверки, да?
0: Ну зачем? Война не мерка навсегда человеку. Мерка одна. На все случаи одна. Показал себя человеком или нет?
1: Да люди все разные.
0: И хорошо, что разные. Но к делу прилаженные к одному. Вот в машине-то сколько частей. И все разные. А дело-то одно делают. Сломайся одна гайка, вся машина встанет. Вот и обязан человек, при каком бы деле он ни состоял, считать себя главным, ответственным. Ты какой мне ключ суешь? Не разговоры, это разговариваем. Делом занимаемся. Так, ну все. Поехали.

0: В эти дни зной, казалось, достиг предела. Он выжег, казалось, и сам воздух, и нечем было дышать, только этим пламенем пустыни. Загнутый на бекрень грива барханов, словно плавленная глазурь, покрывалась трещинами. После трудной ночной смены начальник мехколонны, прокладывающий ирригационный канал, Сергей Иванович Фонарев, отдыхал в жарко нагретой палатке.
1: ЧП, товарищ прораб.
2: Ну, только без паники. Скала, что ли?
1: Хуже.
2: Плавун, пухляки?
1: На древнюю цивилизацию напоролись.
2: Почему опять панаму не надел? Сказано, головные уборы, как на фронте, каски. Носить обязательно.
1: Я фактически говорю точно. Цивилизация.
2: Может, у тебя опять коренной подшипник полетел? Смотри-ка, Нанихин. Ну, пойдем.
1: Ох, гадов тут. Он сколько в траншеи корчится.
2: Напоминаю, Кобров, Гюрзу, Щитомордников велено особо оберегать для медицинских целей, в смысле яда. Так что обходись с ними без повреждений, как Бернаров он обращается.
1: Ладно.
3: Ну что же, я бульдозером как поддел, смотрю, оголил.
2: Ну что? Ну что, что, что? Клад нашли?
4: Нашли.
2: Всякую хурду-мурду. Значит, по такому поводу шабашить, а план по боку?
3: Так вы поглядите на красоту, глядите, вон, кирпичная стена, да? А на ней картины, вон что, амфоры, вон, вон амфоры.
2: Штукатурку облезлую вижу, амфоров не вижу, черепки от горшков имеются. Так в чем дело?
3: Так ведь чистая древность, а всякая древность охраняется законом, как общенародная ценность. Возможно, даже до нашей эпохи.
2: До революционной, что ли? Так мало ли тогда всякого барахла было.
3: А если до исторического летоисчисления, то явный памятник культуры, так?
2: Ну какая тут может быть культура в пустой пустыне, где даже бурьян не произрастает? Один песок. Даже самый старинный дурак не стал бы здесь обустраиваться без наличия оазиса.
3: Так однако факт налицо. Все улики цивилизации. Вон, посуда, которую можно склеить. Ну, и вот стена с росписью.
2: Да. Стена еще ничего не значит.
3: Ох,
2: может, ее какой-нибудь чудак класть начал, материалу не хватило, он недостроенную бросил. Так вот тебе и получилось форменные развалины.
3: Так, ну, стена на растворе сложена.
2: Да.
3: Ну, стена.
2: На растворе.
3: Ну, значит, имелся водный источник.
2: Возможно, был колодец и усох. А без воды какой тут может быть жизнесуществование? Одна погибель.
3: Даже целые цивилизации погибали, когда исчезал источник воды.
2: Ну, допустим. Допустим, что тут кто-то пытался обустраиваться. А разве это грамотно? Выбирать непригодную для строительства площадку. Неграмотно. Значит, цивилизации не было.
3: Сергей Иванович, ну вы примите во внимание стихийные бедствия, войны, которые... Барбарски все разрушаю.
1: Это точно, точно. Вот. Видался я на фронте, что фашисты выделывали. Был населенный пункт, нет населенного пункта, остались одни печные трубы. Это только мы с их стариной считались. Вот засели фашисты в капитальном здании и бьют нас со всех стволов. А наш комбат запретил орудиями отвечать. Говорит, 17 век. И пришлось нам из-за этого века брать без орудий и авиационной поддержки с одной сознательностью и героизмом. Так что я лично считаю, мне тут своим экскаватором трогать древности никак не дозволено.
3: Вот, Кононыхин.
2: Ну, спасибо тебе, Кононыхин, за твои фронтовые воспоминания. Использовал ты их в самую точку против графика проходки. Выходит, ты за прошлый век себя считаешь ответственным, а за наш нынешний я один должен отвечать перед руководством?
3: Так на нашей стороне закон, все. Закон по охране ценности культуры.
2: А план вам что, не закон, что ли?
4: Пусть приедут, разберутся.
2: Ну ладно, ладно. Раз так, доложусь в райцентр по рации.
4: Вот
2: пусть наверху сами решают. Но предупреждаю, за простой ваши премиальные тю-тю могло быть... А нету. Так, сами ладно, профукали. Пойду свяжусь.
4: Ладно, мы свое наверстаем.
3: Да. Ну, наконец-то. Что ж, я же знаю, что книжку
4: поедут и разберутся.
3: Бульдозером поднимаюсь, картинки.
4: Ну,
3: а?
4: Да.
3: Ну, кто первым на этом самом историческом месте первый пласт бульдозером содрал?
5: Ты.
3: Кто?
5: Ты.
3: Ну, так Валерий. Я. А кто первый увидал, а как увидал древность?
5: Ну,
3: обомлел
5: тоже,
3: и замер.
5: Тоже
3: ну,
5: ты.
3: А почему замер? От удивления?
5: Ух ты.
3: Ну как, от удивления? Нет. А от уважения, чтоб не повредить.
5: Да какая разница? Ну, замер, молодец, и замер.
4: Главное, да.
3: Не зря, братцы, я сюда к вам в жару, в пустыню подался. Хоть в Заполярье полярную надбавочку получал.
1: Ты чего все себе подаешь?
3: Полярную.
1: Мы здесь не как ты в Заполярье за длинным рублем, по собственному разумению.
3: Давай, молчу, только... молчу, давай сам выскажешь.
1: А что язык чесать? Дело ясное, дадим воду, и не будет вовсе пустыни. А если скажут цивилизацию-то раскопать, раскопаем!
4: Иди, Саня. Пойдем посмотрим.
3: Сергей Иванович, ну как же так?
2: Дела такие будут.
4: Ну что?
2: Приказано до прибытия компетентных лиц работы здесь временно прекратить.
3: Что я говорил? Я же говорю, исторический
2: центр. Если действительно цивилизация, перебросимся через ее местоположение на следующий участок по намеченной трассе. Но обязаны наверстать ударным трудом по объективной причине образовавшейся простой. Вопросы есть?
4: Да нет, да нет.
2: Нету. Тогда информация. Прибыли две цистерны с водой. Желающие могут аккуратно и бережно принимать душ с головы до ног, чтобы нервы успокоить. И в первую очередь товарищу Сорокину советую. Потому что он очень раскалился на древности. Даже обидно. Механик. А каким-то развалинам обрадовался.
4: Сергей,
2: иди, Сорокин, иди, охладись.
4: Как увидал, я говорю, что надо...

0: Вечером Сорокин пришел к палатке Бернара. Пустыня была озарена ярко-звездным небом. Песок стеклянно блестел под ним и шелестел. Они ходили по барханам, как по поверхности внезапно застывших волн морских.
1: Про тебя говорили, что ты с Северного полюса.
2: Ну, не с самого. Почти рядом. С материка.
1: Ты видел белых медведей?
2: Видел. В бинокль видел. Знаешь, я все вот удивляюсь. Как это ты змей не боишься?
1: Я боюсь. Я не люблю их вовсе. Но такое у меня задание по летней практике. Вообще-то мой профиль в педагогическом. Общая зоология.
2: О, поговорили, кочевница. Из древнего племени в год змеи родилась. Змей-поклонница. Я думал, ты необыкновенная.
1: А я такая, как все?
2: Не знаю. Только когда я о тебе думаю, мне тогда хочется быть не таким, как все.
1: Ради меня?
2: Не знаю. Внешность твоя стимулирует. Вот.
1: На что?
2: Ну, чтобы получше других стать, что ли. Естественной психологической реакции.
1: Эх ты, разве так о своих чувствах говорят?
2: Да я необученный. Ага. И вообще считаю, мало ли, что человек в самом себе переживает. Но трепаться об этом либо слабодушство, либо он себе что-то выпрашивает, на бедность, что ли.
1: Значит, ты скрытный?
2: Да нет. Я человек прямой, без задержки. Сначала ляпну, потом мучаюсь.
1: Ну, если ты мучаешься, ты хороший.
2: Ох.
1: Да, перестанешь мучиться, станешь плохим.
2: Общественность не позволит. Вот так.
1: Если от холодной пустыни уехал, то ты так и с горячей можешь уехать.
2: Вас понял. Значит, считаешь меня тут человеком временным? Но вечного теперь ничего не бывает. Угу. Даже мерзлота.
1: А привязанность к человеку?
2: Это любовь, что ли? Так она всякая водится. И временная, и настоящая.
1: Временно не любят.
2: Бывает.
1: А одна на всю жизнь?
2: Женится. Привыкают.
1: Когда я притворялась, ты так со мной не говорил.
2: А я тоже притворялся.
1: Зачем?
2: Ну, чтобы показаться тебе необыкновенным, что ли. Ой, черт. Если бы хоть поменьше красивой была, тогда бы хоть рискнул.
1: На что?
2: Ну, на ЗАГС, что ли.
1: Да не пойду я за тебя замуж.
2: Ну и правильно. Правильно. Знаешь, красота — это высшее преимущество. А я всегда чувствовал над собой твое превосходство. Вроде как на всю жизнь перед тобой в долгу.
1: Ты слишком преувеличиваешь значение внешности человека.
2: А я все преувеличиваю. И хорошее, и плохое. Такой уж характер у меня.

0: Ветер задувал горячую, жесткую, колкую песчаную пыль. Металл, разогретый солнцем пустыни, источал из себя жар, как от мартеновской печи. Фонарев шел к палатке Бернара Саидовой, держа на весу шуршащую внутри коробку из-под обуви, обвязанную веревочкой. В коробке были мыши, которые по просьбе Фонарева добыл где-то заведующий автолавкой.
1: Можно к тебе, Бернара?
2: Заходите.
1: Я твоим ползучим вот, мышей принес. Сытый гад зря не цапнет. У него тоже свои соображения имеются. Это у тебя портрет Маяковского? А вот на фронте у нас его не пели. Синий платочек, Катюша, это всегда. На отдыхе, во время передышки. А его не пели.
2: Маяковский не для отдыха, не для песен писал. А чтобы люди никогда ни на чем не останавливались, не успокаивались, не становились самодовольными.
1: Ну, собой довольными мы только с победой стали. А до этого ни совесть не позволяла, ни обстановка.
2: Он во весь свой голос в коммунизм звал.
1: А у нас для этого приказ. Коммунисты вперед. Ну, вообще-то правильно. Правильно его портрет перед собой имеешь. Равнение жизни надо держать на самое главное. Да, я ведь к тебе не только с гостинцами для твоих змей. Потолковать надо. Давай лучше снаружи побеседуем, а? К табачному дыму, видать, твоя живность-то не привыкла. Так вот, хочу спросить тебя напропалую. Сорокин тебе каким кажется?
2: Он хороший.
1: Бульдозерист, это точно. А вообще?
2: По линии морально-нравственного кодекса.
1: Ты обожди меня глазищами-то пепелить. Видишь, ты сразу как гюрза кидаешься. Я что при тебе и с тобой продумать хочу. На севере он работал. Нужен он был там? Нужен. А уехал. Здесь теперь у нас. Нужен он нам? Нужен. А на севере вот у него какая история приключилась. Колонна шла по старой хлипкой дороге. Но начальник приказал на целину сворачивать. А там мох, оленья еда. И когда его сдирают, вечная мерзлота тает, и на этом месте болото образуется, илистые. Ну вот Василий встал перед машиной начальника и не дает природу портить. Сначала ругались, потом начальник его ушиб. Вася обиделся, ну и тоже стукнул, да еще и головой его, головой в лужу-то, которая образовалась, где мох содрали, головой сунул.
2: Откуда вы это знаете?
1: А Сорокин о себе правду не скрывает. Парень он трудный, конечно, но на производстве не легкую, а тяжелую работу себе тянет. С азартом работает. За это люблю его и беспокоюсь о нем.
2: Но я его не люблю. Он только мне немного нравится, потому что не такой, как все.
1: Ты, Бернара, видать, девушка умная, выдержанная, вдумчивая. И характеристика твоя точная. Сорокин горячий, без выдержки, с излишним о себе воображением. Вот, допустим, такое. Он в тебя врезался, а ты в него нет. Тогда он сразу взбрыкнется и кинется, скажем, на Сахалин, в океане рыбу ловить. Там дизелисты всегда нужны. Его всякие неудобства природы тянут. А я потеряю хорошего дизелиста.
2: Так что вы от меня хотите?
1: Не хочу, а советуюсь по кадровому вопросу. Так сказать, в порядке административного предвидения. Если у тебя чего к ему есть, могу подыскать тебе должность по линии водоканал. Нет? Значит, буду искать себе бульдозериста. Своими силами мне Сорокина охомутать не удастся.
2: Так вы хотите, чтобы я его охомутала? Я же его не люблю. Вы это можете понять?
1: Ну, такого парня не любить нельзя.
2: Но он меня тоже не любит.
1: Такого не может быть. Ты вся как картинка. Да что я, по-твоему, в красоте ничего не понимаю? Все показатели на твоей стороне. Я, знаешь, как только тебя увидел, сразу определил. С этим объектом кто-нибудь да обязательно завязнет.
2: Ах, вот как. Учтите, у меня кончается практика, я уезжаю.
1: Одна?
2: Нет. Вместе со своими змеями.
1: Сорокин переживает?
2: Но ему нечего переживать. Он сначала выдумал, будто бы я какая-то необыкновенная. А потом понял, такая, как и все. И стал говорить только о работе. Говорил, что надо вдоль берегов сразу делать посадки, как защитный полос от песчаных заносов. И вас, между прочим, критиковал.
1: Это за что?
2: За то, что не делаете ступенчатые спуски в канал для пристани и купалин. Вообще мечтал, как здесь все будет, словно он как будто бы здесь останется на постоянное жительство.
1: Ну, значит, все, значит, прилип.
2: Ну, не ко мне же.
1: А что ты? Ты педагог, у тебя школа, стационарная жизнь.
2: А если я его полюбила? Тогда как?
1: Да ты всмотрись, какой он и какая ты. У тебя ведь лик, как в музее, где самых лучших старинных показывает, чтоб всех наших живущих унизить.
2: Прям уж.
1: Конечно, если фигурально выражаться, чувствами не командуют. Хоть бывает, они ум перешибают. Поэтому официально заявляю. Я человек здесь за все ответственный. Даже по мелочам беспокойный. Вот провиант твоим змеям лично доставил. Хотя прямого служебного касательства к ним не имею.
2: За провиант спасибо.
1: На здоровье. Так вот, забота о людях мне положена теперь, как и всем руководящим, должностным лицам. Так что ты, Бернар, на меня не обижайся. Я человек мнительный, душой беспокойный. И хотя печален плешью, но кое-что в душевных делах еще смыслю. И за каждый объект здесь болею не только по производственной линии, но и вообще. Я это к чему? Счастья не ищут. Оно вроде как в самом человеке. А как его из себя добывать? Научат ли когда? Тут загадка. Уж больно сильно нынче печет. Прямо заживо жарит. Ну, бывай, пошел я.

0: И как это бывает, в период всесушающего огненного жара начал дуть сухой, сильно обжигающий ветер афганец. И пустыня зашевелилась песками, как желтое море желтыми волнами. И желтая пыль, сдуваемая с гребней этих волн барханов, заволокла все пространство, погасила солнце, и желтый шелестящий воздух жег своими прикосновениями, как пламя. И в желтых сумерках люди бродили, как в горячем, иссушающем, жгучем тумане. Пустыня пылала в желтом дыму песчаной пыли. Через шершавый, дерущий, гудящий, жгучий, слепящий бурый сумрак песчаной бури Сорокин шел к Фонареву в палатку.
1: Фу. Звали?
2: Звал. Ну что, Вася, просыхаем в простое?
1: Ой.
2: Говорят, всю неделю будет песком нас засыпать и снизу, и сверху. Вертолет в такую погоду не летун.
1: Это уж точно.
2: Точно, да не точно. А нам нужна ясность. На цивилизацию напоролись или так, на мусор? Что скажешь?
3: А что я скажу? Мое мнение цивилизации.
2: Твое мнение. Твое мнение. А может, свести кое-какие доказательства, улики в райцентр, а? Там разберутся. Трактор у тебя как вездеход?
3: Да нет, нет. В такую песчаную пургу дорогу помнить надо. Да у него все приметы замело. Нет, нет.
2: Я с товарищем Саидовой говорил, с Бернарой, то есть. Там у них старик ученый есть в райцентре. Он в древностях разбирается. Так вот, советовала к нему с найденными предметами смотаться, чтобы время зря не терять. Сообщила, что может в этой суматохе природы сама дорогу указывать. Визуально, на память. Ну?
3: А что, правильно?
1: А то действительно, вдруг не цивилизация, а какое-нибудь там недоразумение, а мы простаиваем.
2: Точно, правильно. Простаиваем. По твоей, можно сказать, инициативой простаиваем.
1: А вы меня не валите, Сергей Иванович. Я только сказал, цивилизация. Указание работ прекратить вы дали.
2: Я не валю на тебя. Я хочу с тебя свалить, чего люди после, в случае чего, про тебя скажут. Ты самолично выясни. И перед колонной не так уж неловко тебе отвечать будет за простой, поскольку инициативу проявил, все без дальнейшей задержки выяснить. А ответственность все равно за все моя, поскольку я тут главный.
1: Ну, тогда ладно.
2: Погоди, погоди, не суетись. Машину твою и без тебя на маршрут готовят. И Бернара свой улов еще не упаковала. Сама доставить зоопункт желает. Зоологу к ней на мотоцикле не добраться. Песчаный пургает надолго.
1: Ясно.
2: Я тебе доверяю. Ты человек опытный, справишься. Такое мое мнение. И товарищ Саидовой тоже. Бернара, то есть.
1: Ну что, я тогда пойду, принарядюсь.
2: Это зачем это?
3: Ну не будешь я в райцентре, в Затрапезном появляться, а?
2: Ну, как знаешь. Только это тебе не прогулка, а в интересах безостановочного производства ответственной командировки.
1: Да ладно уж, Сергей Иванович!
4: Куда? Куда это Василий, сломя голову, понес? Чуть с ног не сбил.
2: Да дело тут такое. Древнюю цивилизацию в райцентр на анализ повезет.
4: Ага. А чё ж такая спешка?
2: Да понимаешь, цивилизация-то мало меня волнует. А чем черт не шутит? А вдруг была? А раз была, значит, и оросительные каналы были.
4: Ага. Ох, непрост ты, прораб, непрост.
2: Если была цивилизация, мы с вертолетов обследуем всю местность, найдем следы оросительной системы и восстановим. Сколько времени и денег сэкономим, а?
4: Ловко ты к цивилизации примазался. Ловко, ловко. Но...
0: Бульдозер стоял с поднятым вогнутым щитом, о который дробно стучали крупные песчинки, гонимые вихрем. Песчаный протяжный горячий ветер наждачно терся о машину.
5: Чего это ты всю кабину самолетами оклеил?
1: А? Люблю скорость. Но бульдозер скорости развивать не позволяет. Вот так. А ты чё в таком затрапезном виде? А?
3: В райцентр едем.
1: Вот. А ты в лыжном костюме. Чё, простудиться, что ли, боишься?
5: Меня там никто на танцплощадке не ждет.
1: Ага. Ну, поехали! Слышь, если на бархане сильно бросать будет, за меня хватайся. Хоть в обнимку, вполне можно, тут легально.
5: Еще чего?
1: Я тебя как первый раз увидел, ну, думаю, все.
5: А теперь что думаешь?
1: Да я уж к себе привык. Выходит, пригляделся. Такая, как все.
5: А ты некрасивый, рыжий, волосатый, нос лепешкой.
1: О!
5: Я тоже привыкла не замечать, какой ты, каким тебя все видят.
1: Ну что ж, значит, начисто зачислим в разряд человекообразных млекопитающих.
5: Нет, не так.
1: А как?
5: Ну как ты, привыкла и все.
1: А я вовсе и не привык. Сначала мне показалось, такой, каких не бывает. Потом оказалось, как все. А еще потом, ну совсем потом, снова необыкновенный.
5: Просто это у вас у водителей манера, чтобы не скучать, болтать, о чем вздумается. А пассажир обязан вежливо слушать.
1: Полагаю, курс выдерживаем правильный. О, телефонный столб, видишь? Выдул из-под него весь грунт. Висит, как висельник на проводах. Теперь будет канители связистам, ой.
5: Смотри-ка, смотри. Люди с факелом.
3: Ока.
1: Я сейчас. Бернара, ты понимаешь, какая тут петрушка-то? Опоры линии высокого напряжения до самого их фундамента ветром выдуло. Вот. И есть, которые перекосило, запросто могут свалиться.
5: Ну и что?
1: А? А, так у аварийной бригады трактор из строя вышел и просит помочь. Нынче ведь без ток наша цивилизация ни на что не способна. Хуже, чем без воды древние. А я им для убедительности говорю, у меня дама. Ну, они мне... Что же она, не советская?
5: Значит, вынужденная остановка. Надолго?
1: А, черт. Не знаю.
0: Несколько суток Сорокин с аварийной бригадой устанавливал опоры. Опаленное лицо его, ободранное жгучим ветром афганцем, иссеченные стеклянно-колкими песчаными вихрями, в клоках кожа вспухла и покрылась коростой. Глаза воспаленные слезились.
1: Знаешь, Бернар, люблю аврал. Крутеж, вертеж, каждый человек как на ладони. Сразу со всех сторон видно, что он за личность.
5: А вот скажи мне, что ты за личность. Ты зачем сказал им, что я твоя жена?
3: То есть как зачем? Зачем? Очень просто. Чтоб сильно о тебе заботились, уважали. Они ж здесь без моего бульдозера пропали бы. А я им и говорю, я и мой бульдозер, пожалуйста, вас выручим. Но жену не могу без комфорта содержать в такой суматошной обстановке. Обеспечьте условия. Тогда согласен.
5: Я спрашиваю, как ты смел назвать меня своей женой?
3: Ну что? Ну, сначала была мысль сказать, что ты вроде как принцесса, понимаешь? Ну, вроде дальний родственница той царицы, которая вот на древней штукатурке на развалинах нарисована. Мол, приезжал для опознания родни. Ну, потом подумал, длинно получается, а всем тут некогда слушать. Ну, и сказал для краткости, жена.
1: Ну, вот они к тебе с полным заботливым вниманием, больше, чем даже к принцессе.
5: Ну-ну.
1: Ну-ну. А что? Вон, палатку индивидуальную дали, воду безоговорочно поставляют. Вон, для змей хранилище полуколодец вырыли. А то подохли.
5: И сказал, что я укротительница змей.
1: Зачем? Солидно информировал. Солидно. Работаешь для науки. Главный ассистент по присмыкающимся. Во как.
5: Угу. Деятель науки, жена простого тракториста. Очень правдоподобно.
1: А почему это простого тракториста? Они сразу во мне все поняли. Крупный специалист. У нас на севере снежные бури тоже опоры валили. Приходилось налаживать. Так что опыт электрика имею. На севере с одной специальностью, да такая роскошь никому не позволена. Так что женой я тебя назвал по существующим соображениям. И сегодня даже транспорт вытребовал, чтобы в район срочно доставили. Ради жены таким ультимативно настойчивым можно быть.
5: Но врать людям стыдно.
1: Я не врал. Я просто подал факты в целесообразном освещении. Вот так.
5: Значит, факт — это я.
1: Ты, конечно.
5: А какое мнение на этот счет у самого факта? Тебе безразлично?
1: Да мне, понимаешь, главное было им доказать, что я человек не свободный, а с семьей, обузой. Обеспечить, а тогда уж... Чайку можно? Да, обеспечьте, и тогда, пожалуйста, эксплуатируйте на полную железку. И без пощады.
5: Больше ничего.
1: А что еще может быть? Если бы сказал просто ситуации, стали бы допускать всякие фальшивые домыслы, а?
5: Ты сейчас пойдешь и всем про меня скажешь, что соврал.
1: Пожалуйста. Теперь можно.
5: Почему теперь?
1: Для тебя газик вызвали, а мне тут еще канителица. Мачт навалила, ой, порядочно.
5: И все узнают, что ты лгун.
1: А, значения не имеет. Они меня в работе узнали, так что спишут. Главное показать, что дело умею делать, вот так.
5: А я тебя презираю.
1: Ну и презирай. По-твоему, было бы лучше, если б я тебя за принцессу выдал, или за заклинательницу змей, или просто так, мол, попутные мне девицы, да?
5: И ничего другого ты про меня сказать не мог.
1: Не мог. Ну, сама подумай. Появляешься внезапно в пустыне ты, на которую глазеть-то можно только сквозь черные очки, только сощурившись. У тебя в ресницах с ножками, с ручками, значит, с мешком змей. Ну, люди должны обомлеть, даже засуетиться. Вот я их и осадил, мол, стоп, она на финише, при человеке.
5: И больше ничего ты не думал, когда врал?
1: Я же рационально, для конкретной задачи. Да и что они мне, электрики? Люди посторонние у меня, вон, в мехколоне разве б я такую глупость позволил? Да меня там за такую брехню заживо засмеяли б.
5: Почему засмеяли?
1: Почему? У нас там народ умный, сметливый. Что, себя в зеркале, что ли, никогда не видел? Видел. Даже на доску почет портрет только после ретуши выставляли. А ты? Тебя даже если на карточку снять, всегда хуже получится, чем что ты есть в натуре.
5: Значит, ты считаешь, что о человеке можно судить только по его лицу?
1: Ну, для отдела кадров физиономии значения не имеет, а жизни имеет. И даже очень.
5: Но ты мне нравишься.
1: А почему я? Тебе не понравился бы. Не приставал вроде. Слова всякие для тебя выдумывал и мысли тоже. Но не только потому, чтоб тебе понравиться.
5: А почему же?
1: А просто потому, что от этого я себя придумывал лучше, чем я есть. А что, если хочешь знать, каждому человеку полезно? Получше стараешься быть, чем ты есть на самом деле.
5: Да. Я когда тебя сначала увидела, ты мне другим показался. Лохматым, белоглазым, широким носом и опасным, как чабанская собака для постороннего человека. А потом стала думать. Ты просто добрый, хороший, простодушный, ласковый, восторженный, любопытный, как рыжий козел.
1: Ну уж.
5: А вот теперь отгадала. Ты такой, как Фонарев. Знаешь, он предлагал, если понадобится по деловым соображениям, тебя на водоканале насовсем удержать, то он может мне постоянную должность предложить.
1: Какую?
5: Я не спросила.
1: Фонарева-то я уважаю. Он не из тех, кто любит строить социализм только в областном центре. Но при этом хитрый, как суслик. Вот Кононыхин, они с Фонаревым однополчане. Кононыхин — это сила. Прошел огонь и воду. Но медный фанфар для себя не желает. Механики все его обожают.
5: За мной уже машину прислали. Пора ехать.
1: Жалко. Но я тебя провожу. Послушай, Бернар. Но все равно ты теперь из моей памяти никогда и никуда не денешься. Всегда будешь при мне. И что захочу, и как захочу, буду о тебе думать. Понимаешь?
5: А я буду смеяться над тобой. Я убью тебя навсегда в своей памяти.
1: Нет, нет, не убьешь. Нет, я очень живучий. И все равно останусь в запоминающем устройстве твоего сознания, как фактическое явление в твоей жизни. И ты в моей, конечно.
5: Зачем ты так витиевато со мной разговариваешь?
1: От трусости. Чтоб по-другому сказать, силы дыхания не хватает.

0: Как поток раскаленного стекла и меди был воздух пустыни. Потрепанная песчаной бурей, теперь мягко усыпанная стеклянисто-блистающими песками, пустыня залегла в неподвижности волнистых барханов. Смугло-телесная желтизна ее источала жар, как мерное дыхание самого солнца. И тонкие полупрозрачные листья на железно-жестких ветвях кустарника бессмертно зеленели цветом непереборимой жизненной силы и стойкости. Она была красивой, эта пустыня, как море, и обширна, как море, своей необъятностью. И у нее был свой запах, чистый, едва уловимый, какой издает мрамор, нагретый утренним солнцем. Вздымая тысячелетнюю пыль, катит по этой притихшей пустыне на мотороллере, одолженном линейными мастерами, Василий Сорокин, отощавший, с пятнистым до розовости лицом, следы солнечных ожогов, облезшей кожи, катит обратно в свою строительную мехколонну.
1: Ну, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, как мы тут без меня ковыряемся?
2: Ты обожди фигурять. Знаем про твое геройство. Информированы.
1: А че? Оказал помощь линейщикам, своим тягачом. Только и всего. Фонарев, ты где? Имею, между прочим, справку и благодарность. А то он, небось, меня в прогульки зачислил.
2: Нет, Фонарев-то. Отбывает.
1: Куда?
2: Никуда, а где? Может, в исправительно-трудовой колонии.
1: За что?
2: Наезд совершил.
1: О, как ты угораздила?
2: Как-как? Сообщили из райцентра, что Бернара в больнице змеей укушенные. Он в легковушку и рванул на полном газу. А там на дороге совершил наезд. Вылез из разбитой машины и удрал от милиции прямо в больницу.
3: Подожди. Да что значит удрал? Если человек ранение при аварии получил.
2: Ну, задело его не очень. Ну, он не из-за себя, из-за Бернара в больнице-то убил.
3: Ну?
2: Да ты меня за часов не хватает. Да, ну, уймись, уймись. Фонарев когда-то змеей тоже был укушенный. Ну, выжил. От того выжил, что ему тоже от какого-то покусанного змеями-то кровь в вену вливали.
1: А Бернара?
2: Вот он и кинулся теперь собою Бернару-то выручать. А сам в аварию влип. Теперь надо его на поруки брать, потому что заслуживает снисхождения.
1: А Бернара, я спрашиваю, Бернара?
2: А чего Бернара? Она никаких нарушений не допускала. Нам за нее хлопотать не о чем, выздоровела. И...
3: Где ее змея укусила?
2: И в какое место, ну? Не знаю. Но только шоферюга, который ее вез, заметил по шевелению в мешке, что там змеи. Испугался и потребовал, чтобы она мешок со змеями выкинула. Иначе, мол, не повезет. Вдруг хоть одна выползет.
1: Гад, а?
2: Ну, понять человека можно. Ну, Бернара деваться некуда, вылезла из машины с мешком и стала выпускать из него змей на волю. Одна из них, видать, рассердилась-то и цапнула.
1: Подожди, шофер такой белобрысый, да? Все ясно.
2: Ну, это, ясно. Ты это, стой, стой! Может, тебе ножик дать? Рожа-то у тебя для ножа сейчас самые подходящие.
3: Слушай, ты зачем провода выдергиваешь? Ты что машину-то ломаешь,
2: она
3: ты?
2: Исключил временно возможность ей пользоваться, пока не очухаешься. А насчет цивилизации ты выяснил? За этим ведь тебя посылали.
3: Цивилизации. Я напоры высоковольтной линии восстанавливал. Почти по всей линии мотался. Не успел, да и не отпускали.
2: Так, ясно, тогда докладываю. Исторической ценности наши развалины не представляют. В них была база научной экспедиции по изучению пустыни. Ну, народ культурный. Обустраиваясь, они разукрасили свое жилье под старинный стиль для своего воодушевления. А мы на все это напоролись. И, согласно закону об охране, чуть было график проходки не сорвали. Так что, Сорокин, не получится из тебя знаменитый открыватель, каким ты нам тогда сам себя-то рисовал.
3: Вот если ты тут будешь насмешки всякие строить, я в глициологи подамся.
2: Куда, куда? Вот, ну, повтори.
3: В глициологи. Есть такая специальность. Да, по горным ледникам лазить. Город посуществует в фабрике рек. Ледники тают, из них истоки рек. В ущельях плотины, гидростанции ставят. Ими регулируют сток для поливов. А я на севере работал. У меня на ледниках низкие температуры подходят.
2: Это от кого же ты нахватался-то? От электромонтеров? Никуда ты от нас не денешься. Я в милиции Фонарева когда проведывал, так он сказал, что Бернара велела тебе передать ее слова. Что, мол, все равно щитомордик ей самый симпатичный из всех гадин.
3: Че, так и сказала?
2: Ну, может, как иначе. Но то, что она тебя щитомордиком назвала, это все помнят. Да.
4: Ты похож на щитомордика. Это такой вид змеи.

Пустыня лежала смирная, притихшая, кротко поблескивая кристаллическими песчинками, ровно и прозрачно освещенная небом. И Сорокину, разворачивающему щитом бульдозера тысячелетиями слежавшиеся пласты в будущее русло канала, казалось, что само небо стекает в распадок, который он прокладывал своей машиной, и течет ему вслед прохладной, животворящей водой. А из насыпи, которую он воздвигал, шорохом вылезают кусты и деревья, осыпая со своих листьев песок, как труху. И ему казалось, что он уже слышит журчание воды, запах зелени и вопли белокрылых чаек. Сидя в кабине бульдозера, Сорокин ворочал на обе стороны песчаные сопки. На руках его, лежащих на рычаге управления, под ногтями черно засохла кровь, отлопнувшая от усилий кожи, когда он вязал порванные тросы, поднимая на упоры стальные мачты электромагистрали. Сейчас Сорокин считал, он только отдыхает после той тяжелой и трудной работы в горячих потемках песчаной бури, изнемогая в песчаной метели. Сейчас Сорокин думал о Бернаре. Ночь была яркая, самосветящееся небо кишело звездами, разнокалиберные планеты гроздьями освещали землю.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Популярные советские певцы и ансамбли охотно включали в свой репертуар польские эстрадные песни. Песня «До закохания «Еден крок»» из репертуара Анджея Добровского в русскоязычном варианте сохранила не только название «До любви один шаг», но и смысл. Русский текст Юрия Жукова. Поет Вадим Мулерман.
5: Проходит день, спешит за годом,

когда понравится нам кто-то, стук сердца говорит опять. Любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни

0: один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши ты можешь опоздать, ведь до любви рукой подать, ведь до любви рукой подать.
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

каждого из нас на свете есть мечта, что нам за далью лет и ближе, и дороже, где дышится легко, где мира чистота.

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: Lily Blue,
1: где цветы?
0: Куда они
1: исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех Валентин звучит «Валентино Твист», посвященный космонавту Валентине Терешковой. Твист этот родился в Польше в 1963 году. Музыка – Ян Яниковский, слова – Владимир Патушинский. Слушаем ансамбль «Фильм».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Звучит ансамбль «Дружба», солистка Эдита Пьеха, эх, переведу. Пан Твардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». Пан Двардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина твист!» «Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». А теперь надо кое-что объяснить. Пан Твардовский – это главный герой польской старинной версии легенды о Фаусте, осужденный за договор с дьяволом пребывать до страшного суда на Луне.

Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист. Валентина твист на эстонском языке поет Клара Коттер.

0: В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. У каждого имени есть своя музыка. Заглядывайте на огонек. Будем слушать именные песни. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добрые годжины, дродзи пршиячели.
1: Sag mir, скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвались. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

За любимых сестренок и жен. С вами я не в строю, господа рядовые,

мужчин поколение истребляла злодейка война. Пусть наградою будет им утешение в местах их сражений давно тишина.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Как настроение, мои дорогие? Поддержите старого больного грузина, настроение будет еще лучше. Хорошо? Я вас люблю. Поехали! Поехали!

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Rancis.org.
1: Незримой сетью прочнее.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Забирай.

0: Радио Рансис. www.ransis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Как настроение, мои дорогие? Поддержите старого больного грузина, настроение будет еще лучше. Хорошо? Я вас люблю. Поехали. Поехали.

0: Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из цикла «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут различные дополнения и замечания, которые относятся к ранее вышедшим выпускам, ну и вообще связаны с информацией, которая ранее проходила в моих выпусках. Итак, сначала дополнение, которое относится к совсем недавнему выпуску, в котором я рассказывал про конфигурации True Wireless наушников и про мой личный опыт, какие конфигурации, для каких видов контента подходят. Так вот, я там, конечно, рассказывал о вкладышах, о внутриканальных и даже о клипсах, но там я не упомянул еще об одной конфигурации, вот сейчас дополняю себя. Я там не рассказал о еще такой конфигурации True Wireless наушников, я даже не знаю, как их назвать. Есть у меня такая модель, кстати, бренд Anker Soundcore. Это наушники, которые не вкладыши, и не внутриканальные, даже не клипсы. Устроены они следующим образом. У них к каждому блоку прикреплен гибкий усик. И крепятся они, как слуховые аппараты, задней части ушной раковины. Вот этот усик, он за ухо крепится. А сами блоки с аудиоизлучателями, они висят напротив вашего ушного канала. Именно висят. В сам ушной канал они не вставляются. Даже как вкладыши в улитку не вкладываются. Так что никак они не соприкасаются с вашими ушами, а просто висят. Причем там есть 4 положение. Вы можете изменять угол и добиться такого положения, когда сами аудиоизлучатели находятся прямо напротив ваших барабанных перепонок. И, в принципе, наушники удобны тем, что они с ушным каналом никак не взаимодействуют. Для прослушивания какой-то серьезной музыки они не подходят, как раз из-за того, что они отнесены от барабанных перепонок, а сами излучатели по диаметру маленькие и маломощные. Поэтому, как я говорил в том выпуске, для прослушивания серьезной музыки они плохо пригодны. А вот если вы в основном слушаете, ну, книги, скажем, речь, то вполне себе можно пользоваться. Причем их можно носить длительное время. И такого дискомфорта, как внутриканальные, даже вкладыши, они не причиняют. Хотя, в отличие от клипс, они ушной канал как бы прикрывают, но с ним не контактируя. Так что есть и такая конфигурация. Вот и о ней я упомянул. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется сказать о том выпуске, где я иронизировал на тему вот таких оголтелых фанатиков яблочных устройств, которые, невзирая на то, что яблочная компания уже все возможные пределы абсурда достигла, они все равно, как в том самом детском стишке, все равно его не брошу, потому что он хороший. Мучаются они, бедные, но все равно как основное устройство используют вот этот самый iPhone. Так вот, сначала убрали оттуда банковские приложения. Да не проблема. Поедем в офис Сбербанка или на дом вызовем сотрудника. Они нам с помощью ноутбука и специального программного обеспечения на наш любимый iPhone поставят Сбербанк. Ладно, потом удалили Макс. А ведь у нас в России как? Российские власти, они в интернете цензуру вводят по полной программе и заставляют пользователей всеми возможными средствами использовать только Макс, а вражеские неугодные мессенджеры, ну, различные там WhatsApp'ы, да Telegram'ы, использовать всячески мешают. Они, кстати, и доступные, и удобные, и функциональные. Ну вот, не подконтрольны они российским властям да спецслужбам. А Макс из яблочного магазина удалили. И получается абсурдная ситуация. Макс не установить. Доступные приложения, которые можно скачать в яблочном магазине, использовать без всяких VPN да прокси, не дают. И получается абсурдная ситуация. Каким же способом яблочным фанатам общаться? Но и на этом яблочная компания не остановилась. На момент записи данного выпуска они удалили из яблочного магазина практически все приложения крупных российских разработчиков. А я ведь об этом несколько лет назад уже говорил, что я никакого смысла связываться с яблочной компанией не вижу именно по причине того, что невозможно на яблочное устройство установить именно нужное пользователю приложение. И что? Всеми сервисами пользоваться через веб-браузер? Вот все приложения удалены. Ну да, можно через веб-браузер и на сайт банка зайти, и на сайт Одноклассники или ВКонтакте. Но тогда абсурд состоит в том, что российский яблочный фанат, он платит большие деньги, покупает вот это устройство, и всеми актуальными для России сервисами он пользуется через веб-браузер. То есть фактически самым востребованным и нужным приложением на яблочных устройствах в России является веб-браузер. А если яблочная компания еще и ведет платную услугу звонков, то есть хотите звонить, оформляйте подписку, и тогда вы сможете с нашего устройства еще и звонить. Потому что, насколько помню, они хотели убрать классические сим-карты, оставить только eSIM, ну а там и до введения платной подписки на функцию звонков тоже недалеко. Я думаю, наверное, либо скоро появится, либо уже появился неплохой бизнес, когда за определенную плату яблочным фанатикам предлагается установить нужное им приложение. Хотите приложение для ВКонтакте, Одноклассников, Mail.ru, Сбербанка, платите столько-то. Приезжайте либо к нам, либо мы к вам на дом приедем и все, что нужно, вам установим. А потом выйдет обновление, ну, опять платите, и мы вам устанавливаем.
0: Инфотрон.
1: Ну, если здесь на полном серьезе, конечно, разговаривать уже невозможно, только вот так вот юморить, то вот эта самая оголтелая цензура, вообще, конечно, российские чиновники, они, почувствовав вкус крови, тоже занимаются абсолютно античеловеческими действиями, и они еще весной, по-моему, 2026 года проводили различные собрания, где отдавали приказы различным крупным операторам интернет-трафика блокировать зарубежный трафик, в общем, блокировать трафик, который уходит на вражескую территорию. То есть это Северная Америка, Европа прежде всего. И это уже стало проявляться. Причем, возможно, в каких-то крупных регионах, ну, типа Москва, Ленинградская область. Может быть, таких драконовских мер еще нет, а вот в моем регионе уже невозможно даже без VPN или прокси проверить обновление JAWS. И вот тут я еще раз обращаюсь ко всем неопытным пользователям. Если вдруг у вас возникает ошибка, когда вы пытаетесь проверить обновление прошивки на каком-нибудь тифлофлешплеере, ну, скажем, от Humanware, типа Victor Reader Stream, а вам выдается сообщение: не удалось подключиться к серверу, или ошибка подключения к серверу. Или вы пытаетесь обновить прошивку на бралевском дисплее, опять-таки, вражеского производства. Когда вам JAWS выдает сообщение о невозможности подключиться к серверу, то это именно вот эти самые ограничения. Вообще, я сейчас могу только до конца этого выпуска перечислять все те проблемы, которые я наблюдаю. Невозможно скачать обновление приложения, ну, скажем, с GitHub. Невозможно подключиться к каким-то зарубежным сервисам без тех самых прокси или VPN. Там либо просто трафик на нуле стоит, либо очень долго приходится ждать. В общем, вот это самое откровенное издевательство, оно идет полным ходом. Но самое главное, как я в каком-то выпуске говорил, что можно предъявлять претензии провайдеру, провайдеры, они сейчас выкручиваются очень просто. Как я говорил в том выпуске, провайдер с вас берет деньги. Вот мой провайдер берет какие-то драконовские деньги, ну просто у нас в моем доме альтернативных провайдеров нет, поэтому я плачу большие деньги за возможность доступа в интернет. А доступа в интернет полноценного провайдера не предоставляет. То есть деньги он с меня берет. Ну вот представьте, вы платите вот той самой жилищно-эксплуатационной компании деньги, ну скажем, за то, что они вам свет, воду поставляют. А они вам взяли и температуру воды снизили. Или говорят, ну мы теперь вам горячую воду будем подавать только 3 дня в неделю. Оплату не снизили. Так вот, интернет-провайдеры в таких регионах, где цензура просто свирепствует, плату-то не снижают. И полноценный доступ в интернет именно провайдер не предоставляет. Но когда вы попытаетесь предъявить претензии провайдеру, ну просто так, связаться с ними, написать в поддержку или позвонить, они вам, скорее всего, скажут следующее: а это не мы. Это вот то самое треклятое устройство, которое называют ТСПУ. Вот устройство, которое принудительно Роскомнадзор заставляет всех провайдеров устанавливать, и это злодейское устройство без ведома провайдера все блокирует, цензурирует и режет, а несчастные провайдеры даже ничего сделать не могут. Сделать-то они, конечно, могут, и они прекрасно знают, что внутри у этого ТСПУ, но ответить вам так они могут. Но вы можете себе представить, что к вам по поручению российских властей пришли какие-то ремонтники, установили у вас дома коробочку, которая будет вам, например, блокировать доступ на неразрешенные российскими властями ресурсы или контролировать, куда вы заходите, чего вы делаете, чего вы думаете, не представляете ли вы угрозы для властей. Вот эту коробочку они у вас оставили и ушли. Но неужели вы не захотите залезть в эту коробочку, ее разобрать, посмотреть, что там внутри, или пригласить какого-нибудь знающего человека? Ну, в общем, коробочку у вас дома, у вас к ней полный доступ, а вы говорите: я не знаю, что там происходит. Вот мне поставили, и я ничего сделать не могу. Поэтому вот эти все разговоры про то, что вот ТСПУ, мы ничего сделать не можем, конечно, они прекрасно знают, что там внутри, и если захотят, они могут туда проникнуть и так далее. Но, сами понимаете, платить штрафы никто не хочет. Вот и получается такая история. Провайдер говорит, это не мы, это злодейские ТСПУ. А если вы обратитесь в какой-нибудь Роскомнадзор или Минцифры, вам там скажут, что нет-нет-нет, мы ничего не блокируем, мы блокируем только злодейские ресурсы, которые, значит, призывают к терактам или еще чему-нибудь, и таким образом круг замыкается. Так что, если говорить вот о том выпуске, где я рассказывал про вот эти проблемы, ну, здесь действительно только массово-массово обращаться в суд. Причем судиться нужно и с провайдерами, и с властями, и со всеми, с кем только можно. Правда, сильно я подозреваю, что в России судов независимых практически нет, но хотя бы было бы интересно и полезно посмотреть, как суды будут выкручиваться. Ну, например, вот вам блокируют доступ к серверам компании Vespero, и вы не можете проверить обновление JOS. Какие такие вражеские действия с этого сервера осуществляются? А если вы хотите проверить обновление, ну, скажем, прошивки для брайлевского дисплея вражеского производства, опять, по какому такому закону вам это запрещают? А провайдер-то деньги с вас берет и плату не снижает. В общем, тут налицо откровенное нарушение прав потребителя, а люди еще должны, помимо того, что платят за интернет, еще платить и всевозможным службам VPN и прокси, чтобы пользоваться интернетом как раньше. То есть вот эти самые цензоры и чиновники, они еще заставляют пользователей дополнительно деньги тратить. Платите просто провайдеру за формальный доступ в интернет, а потом еще платите тем, кто вам VPN или прокси поставляет, чтобы полноценно пользоваться нужными ресурсами. В общем, закругляя эту тему, хочется сказать, что тот выпуск, в котором я примерную схему предлагал, он уже тоже не совсем актуален, потому что, ну, понятно, что провайдеры теперь могут легко выкрутиться. Инфотрон. Ну и в заключение еще об одной веселой в кавычках новиночке, на сей раз от пресловутой компании Google. Летом 2026 года компания Google тоже начала всячески препятствовать пользователям Android устанавливать нужные именно для них приложения. Заключается это в том, что они начали разворачивать систему по недопущению неподконтрольных им разработчиков. Но все-таки компания Google, она тоже ведь крышуется властями США. Она тоже исполняет приказы установки, которые им спускают сверху. Ну так вот, состоит это в том, что на Android, начиная с лета 2026 года, будет устанавливаться специальная служба, которая будет блокировать возможность установки приложений из APK-файлы от тех разработчиков, которые не захотели добавляться в список допустимых разработчиков Google. Я, кстати, не знаю, они деньги берут за возможность разработчиков. Какая американская компания откажется от возможности заработать деньги при любом случае? Так вот, если разработчик не пошел на поклон Google, не добавился в этот реестр, то его приложение будет блокироваться и работать на Android не сможет. Но, в отличие от яблочных устройств, здесь не все так депрессивно и печально, нужно просто подождать, я пока подробно ничего сказать не могу, просто когда я сам с этой ситуацией разберусь, я вам скажу. Но пока предполагаю, что возможность устанавливать приложение нужное из APK-файлов, а действительно многие приложения их нет, в магазинах приложений. Ну, например, такие как Morgler, мобильный редактор, тот же NewPipe и так далее. Скорее всего, на Android их можно будет устанавливать, только устанавливать придется уже очень навороченными и нетривиальными способами. Возможно, включать что-то в режиме разработчика или через отладку по USB с компьютера. Но на Android пока что, я так подозреваю, все равно нужные приложения из APK-файлов устанавливать возможность не исчезнет, но делать это придется уже очень непростыми способами. Ну что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Вот и завершился 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС в городе Ярославле. Компетентное жюри подвело его итоги, определило победителей и призеров. Сегодня в эфире радио «Рансис» прозвучит церемония награждения участников и гала-концерт лауреатов. Давайте еще раз насладимся лучшими моментами этой музыкальной феерии. Ваши отклики направляйте в рассылку радио «Рансис» или оставляйте